Идет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня. Не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня, подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.

Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать».

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет

в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают».

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Каждый человек хотел бы красиво жить. И это, естественно, желание любого живущего. И люди учатся, и их учат, как красиво жить, как правильно жить. Но очень мало говорят о том, как правильно уходить с этой земли. Красиво уходить, по-христиански уходить. Это может лишь тот, кто имеет надежду. Человек, который лишен надежды на вечность,

со Христом, на вечную жизнь с Иисусом, конечно, его смерть ужасна. Я хотел бы один стих предложить вашему вниманию сегодня, братья и сестры, Евангелие от Иоанна, 13 глава, первый текст из 13 главы Евангелия от Иоанна. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Так говорят среди верующих, что даже так написано, кто-то говорит, не начало спасает, а конец. К сожалению, когда спросишь, где это написано, они могут вспомнить, потому что такого нет написано. Это просто поговорка. Друзья, спасает и начало, и конец. Без правильного спасительного начала никогда не может быть спасительного правильного конца. Как хорошо в нашей жизни все доводить до конца. Вот, например, когда мы читаем последнюю книгу Библии. Здесь Иоанн во второй главе, это место мы все знаем наизусть. 2:10. «Будь верен до смерти». То есть до конца твоей земной жизни, здесь, на этой земле, будь верен. Кому? Христу. Если послание евреям посмотреть, скажем, вот третья глава, да? Третья глава, 14 текст. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Как хорошо в нашей жизни, когда вот мы все доводим до конца, да, братья и сестры? Когда вот мы беремся за какое-то дело и доводим его до конца. Не останавливаемся на полпути, не бросаем его на полдороги, но доводим его до конца. Как хорошо, когда мужья доводят свои обещания до конца. Как хорошо, когда жены то, что они делают, делают это до конца. Как хорошо, когда дети наши. Как хорошо, друзья, когда мы контролируем. Вот если, например, папа сидит, кушает или что-то делает и говорит сыночку или дочери, пойди в свою комнату, там сложи свою одежду, сделай порядок и так далее. Папа сказал, фраза вылетела из уст, и папа сидит дальше, занимается своими делами. Он не просмотрел, не проконтролировал до конца, сделал сын или дочь то, что он сказал, или нет. И очень часто так мы культивируем непослушание. Когда мы не проследим до конца, исполнено это поручение отца или матери в доме или нет. Друзья, родители, это очень важно. Очень важно воспитание наших детей, когда мы до конца проверяем то, что они делают. Когда мы знаем их жизнь, когда мы знаем их интересы, их друзей, когда мы до конца пытаемся вникнуть в ихнюю жизнь, пусть это даже личное, как говорят, но это нужно делать. Каждый человек, он, когда он получает рождение, начинает взрослеть, начинает развиваться, конечно, перед ним стоит масса вопросов неразрешенных. Поиск смысла жизни. Естественно, его интересует вопрос, как долго я буду жить на этой земле. Его интересует вопрос, зачем я вообще получил эту жизнь, для чего, для какой цели, что я должен здесь делать, и когда, и как закончится моя эта жизнь, ведь она не вечная, правда. Никто из нас не вечен здесь на земле. И этот вопрос, он интересовал исключительно всех, и он интересует меня. Я думаю, интересует и вас, он когда-то интересовал Давида. И когда Давид в 38-м псалме спрашивает у Господа, скажи мне, Господи, кончину мою. И число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Он понимал то, что он дальше говорил. Вот ты дал дни мне, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно всякая совершенная суета, всякий человек живущий. Давид понимал, что жизнь наша – это как пар, являющийся на малое время. Об этом писал Исаия, об этом говорил Иаков, об этом говорили апостолы, об этом говорил Христос, вся Библия об этом говорит. Что жизнь наша, как пар, являющийся на малое время. Можем ли мы, друзья, знать наш конец? Я думаю, что Бог правильно сделал, что скрыл от людей время ухода с их земли. Но есть некоторые, которым Господь открывает свою волю. Не всем. Я не скажу, что это какие-то любимчики, нет, у Бога нет таковых. Я не скажу, что это какие-то особенные, но, друзья, есть какие-то моменты, которые использует Бог для того, чтобы свою волю открыть людям своим. Конечно, Христос, когда мы прочитали вот эту 13 главу Евангелия от Иоанна, Он говорит эти слова, зная, что пришел час.
Ну, мы скажем, это Христос, Он Бог. Он все знает. И поэтому Он знал наперед все, что должно было с Ним произойти. Мы об этом прочитали, зная, что пришел час Его. Кто открыл Ему это? Отец. Посмотрите, братья и сестры, второе послание Петра. Второе послание Петра 2:14. В этой главе, первое послание Петра, второе послание Петра 1:14. Посмотрите, апостол Петр говорит: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою». Откуда апостол Петр знал? Господь открыл. Господь открыл ему. И поэтому он делал все возможное со своей стороны, чтобы оставить след. След на все века, след в христианах, след в Божьих детях. Справедливым почитай. Возбуждать вас чистый смысл напоминанием. Подумаем каждый раз. Говорим об одном и том же. Почему мы это делаем? Возбуждаем чистый смысл. Потому что недолго осталось нам на этой земле. Мне и вам. И Петр знал об ушествии своем. Посмотрите, если Деяния апостолов мы откроем, 20 глава, когда из Милита послал апостол Павел гонцов призвать пресвитеров из Ефеса. Посмотрите, что говорит апостол Павел в 20 главе 25 текстом. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Кто сказал ему об этом? Друзья, ему открыл Господь. И апостол Павел знал, что последний раз он видится со служителями из Ефеса. И больше никогда они не увидят лица его. Братья и сестры, когда умирал Яр Николаевич Пестий, за день до своей смерти, он сказал: «Завтра я умру». Пришло завтра, и весь христианский мир узнал о том, что ушел в вечность служитель Божий, Яр Николаевич Пестий. Откуда он знал? Открыл ему Господь. Когда умирал Василий Ефимович Логвиненко, он сказал своим детям: «Дети, еще только одна ночь». Братья и сестры, откуда он знал? Ему открыл Господь. И Давид, когда однажды предстал в присутствии Божьей, он сказал: «Господи, скажи мне кончину мою, число дней моих, какое оно?» Многие люди хотят это знать, чтобы спекулировать своей жизнью, чтобы прожить свою жизнь для себя и протратить ее для себя, а потом, где-то в конце, перед самым вот этой датой, или числом, или минутой, как говорят, успеть покаяться. Но Бог не дал этого права человеку знать. И люди идут сегодня к хиромантам, идут к экстрасенсам, к гадалкам, к волшебникам. Они хотят знать свою жизнь, как сложится их судьба и когда закончится эта жизнь. Бог не дал на это право. На одном из последних братских общений мой отец сказал такие слова: «Братья, недолго мне быть с вами». Откуда он это знал? Ему открыл это Господь. И вот когда уходят люди с этой жизни, если вам приходилось стоять у постели умирающего жены, матери, отца, сына или дочери, друзей, родственников, правда, самые последние слова, которые человек в ясном уме, в сознании может произнести, они особо глубоко вонзаются в наше сознание, в память нашу. Они особо ценные. Мы особо их помним, мы особо ими дорожим. Почему? Потому что они идут как завещание, они идут как пожелание чего-то самого-самого главного, чего я должен держаться в жизни. Так было в семье Иакова, когда он собрал всю свою семью. И когда дал наставление всем своим детям, и когда это случилось, он закрыл глаза свои и умер. Братья и сестры, я вспоминаю самое ценное, что мог сказать, например, вот отец по имени Иенадав. Эту историю мы читаем в 35 главе книги пророка Иеремии. Он заповедал своим детям. Заметьте, насколько сильно было это завещание, что когда его не стало, эти дети придерживали слово своего отца. И заметьте, не только дети, не только сыновья, но и невестки. Не только невестки и сыновья, но и их дети, их, его внуки придерживались того, что однажды заповедал им отец. Бог Авраама для того избрал, чтобы он заповедал сынам своим ходить путями Господними. Бог избирает сегодня нас для того, чтобы мы заповедали нечто важное и ценное нашим детям, зная, что скоро мы должны оставить нашу храмину. Братья и сестры, Иисус Христос, мы возвращаемся к нашему тексту, зная, что скоро должен оставить этот мир, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
И он оставляет нам пример для подражания. Подражание того, как любить до конца. Заметьте, братья и сестры, Иисус Христос с честью выполнил ту миссию, для которой Он пришел. Он не отказался от этой миссии на полдороги. Почему? Потому что Бог есть любовь. И Иисус Христос показал нам, как так любить, чтобы не уставать в любви. Иисус Христос нам показал собой, своей жизнью, своими действиями, как правильно научиться любить до конца. Братья и сестры, жизнь наша, она похожа как свеча, правильно? Так часто употребляет это сравнение и выражение. Сгореть, мы говорим, до конца. Что делает свеча, когда она сгорает? Она отдает одновременно свет и тепло. И мне очень нравится следующее выражение. Свеча никогда ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча. То есть она не понапрасну сгорела для себя, потратила жизнь только для себя, прожила для себя. Она своей горением, своей любовью, своей теплотой смогла зажечь другое сердце. Это сердце способно было понести эту любовь дальше. Вот тогда мы ничего не теряем. Мы приобретаем, когда от нашей любви, когда от нашей теплоты, от нашего горения зажигается другая жизнь, способная точно так же пронести эту любовь до конца, как это сделал Христос. Что Он сделал для Своих учеников? Он просто снимает с себя верхнюю одежду, берет тазик воды, опоясывается полотенцем, наливает туда воду и начинает мыть им ноги. Иисус возлюбил до конца Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их, братья и сестры. Бог смирил Себя, филиппийцам апостол Павел пишет, оставив все то, что Он имел на небесах, пришел на эту грешную землю, унизился, принял образ раба, по виду стал как человек. Бог лишает добровольно, отказывается от всего того, что Он имеет, обладает в небесах, приходит на эту землю, снимает себе верхнюю одежду, опоясывается полотенцем, как раб, наливает тазик воды и начинает умывать ноги. Это любовь до конца. Это самоунижение, это самосмирение. Он делает это с великой любовью для каждого. И даже для Иуды. Братья и сестры, Иисус своим служением показал нам, как это делать на практике. И мы, если мы говорим, что мы возлюбили сегодня Иисуса Христа, и Он наш Спаситель и Господь, то если Христос пришел, чтобы сгореть, как свеча, и своим огнем и своей любовью зажечь наши сердца, давайте посмотрим в нашу жизнь. Реально, в нашу жизнь посмотрим сегодня. Мое призвание – служить. И мое служение, как служителя Нового Завета, и нас всех, как служителей Нового Завета, это служение любви и мира. Это служение примирения. Мы, посланники, Павел говорит, от имени Христова просим всех, примиритесь с Богом. Это наше служение. Служение примирения. Звать людей к Господу, ко Христу. И не только звать ко Христу, но и реально делом показывать, что этот Христос живет в нас. И следствием того, что Христос живет в нас, Иисус Христос говорит, заповедь новую даю вам. Люди увидят, что я живу в вас, если вы будете иметь любовь между собой. Апостол Петр говорит, что мы должны служить друг другу тем даром, который получили. Как хорошо, братья и сестры, когда мы служим до конца. Бог приветствует таких людей. Ему импонирует такое служение. Он ждет от нас, что в том служении, в малом, которое Бог доверил нам, мы останемся верными до конца. И вот когда мы верными окажемся в малом, однажды у нас есть гарантия на то, чтобы услышать эти слова. «В малом ты был верен, я над многим тебя поставлю». И поэтому на этой же вечере Христос спрашивает своих учеников, скажите мне, а кто больше, возлежащий или служащий? Конечно, возлежащий. Слуга, он есть слуга, да? Он раб, он прислуга. Ему места нет за столом. Нет, друзья. Христос показал этим примером, что больше как раз тот, кто способен унизить самого себя. Вот он больше. А он говорит, я среди вас как служащий. Я имел бы право лежать сейчас, чтобы вы меня все обходили, обслуживали и давать вам приказы. Но я среди вас, как служащий.
Друзья, когда мы часто требуем к себе внимания, уважения, мы ждем, чтобы нам служили. Мы иногда приходим в церковь, как в какой-то клуб, или в какой-то кинотеатр, или подобное заведение, где есть какая-то определенная команда, как современное слово такое, но не библейское. Команда людей, как футбольное поле. 22 человека играют, 22 тысячи смотрят. Потом говорят, вот нам сегодня послужили. А мы задали себе вопрос, Господи, а чем я мог сегодня послужить? Лично я. Чем я мог тебе полезен быть, Христос? Ты мог меня, как сосуд, который годный к употреблению владыки, на всякое доброе дело сегодня использовать? Господи, мог? Мог. Воспользовался ли? Вопрос. Иногда мы не предоставляем себе Богу, мы наслаждаемся тем, что кто-то служит нам. Но давайте вспомним смысл пришествия Христа. Христос сказал, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И послужить до конца. Братья и сестры, я сегодня не зря делаю акцент на этом. Как многие люди сегодня охладели и в любви к Богу, и в любви друг к другу. И, казалось бы, еще не успела начаться их семейная жизнь. Уже все пропало, то, что так горело, полыхало. Не успели они пожить еще вместе, как уже видишь, распалась эта семья. Не на просто на полдороги, а где-то уже в самом зародышем начале. Не смогли. Не смогли. Любить друг друга, нести друг друга, прощать, вмещать до конца не смогли. Разломали, растоптали кораблекрушение в семейной жизни. У некоторых это случается на третьей дистанции. Прискорим бы мы смотрим на те семьи, которые распадаются на половине дистанции. Терпели, несли друг друга, любили, а потом не смогли. Друзья, Бог приветствует тех, кто эту любовь проносит через жизнь до конца. И когда я вижу двух престарелых людей, мужчину и женщину, мужа и жену, которые, взявшись за руки, идут вместе, друзья, я восхищаюсь. Я восхищаюсь подобной картиной, потому что эти люди, несмотря на все невзгоды, трудности и переживания жизни, они смогли это чувство пронести через их всю жизнь до конца. Как счастливы они, как благословенны они. А ведь это нужно было всю жизнь, правда? Уступать. Всю жизнь прислушиваться, а иногда часто слушать жену, а иногда, друзья, слушать друзей, родителей, детей. Это нужно было прощать всю жизнь. Это нужно было, друзья, служить всю жизнь, забывать о себе. Это нужно было похоронить себя, умереть для себя, чтобы начать служить другому. Это нужно было все это сделать. О, как часто мы, потребители, требуем, чтобы нам служили. Иисус Христос до конца возлюбил своих. Дорогое собрание, Христос оставил нам пример. Это пример настоящий, правдивый, жизненный. Это не сказки, Христос оставил нам пример. И Он хочет, чтобы сегодня мы сохранили то, что Он нам дал, каждому дал. Бог дал нам доброе имя, дал нам, братья и сестры? Дал. Имя христианина – это высокая честь носить это имя в этом мире. И Бог желает, чтобы это имя христиан мы сохранили до конца. К сожалению, мы и досмотрим на жизнь некоторых людей, которые попали в сеть греха, которых обольстил дьявол, которые упали и не могли больше встать. Некоторые проповедуют, что сегодня, что это невозможно, что Бог обязательно поднимет, если он был праведник. Верую, Господи, помоги моему неверию. Бог дал нам, чтобы мы это имя пронесли до конца. Братья и сестры, мы все оставляем след. Обязательно, каждый из нас, я и вы. Какой след останется за мной, когда не станет меня? Когда Бог позовет меня домой, после меня останется шлейф, как мы говорим, след. Как в небе после самолета остается след. Какое-то время после нашей жизни мы оставляем след. Какой? Я знаю, что Вера Сергеевна оставила прекраснейший след в своей жизни. Она оставила вот этот прекрасный колорит красок. Это самое прекрасное, теплое воспоминание. Это добрый след. Друзья, что останется после нас? Мы сейчас будем молиться Богу. Апостол Павел однажды сказал такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил». Заметьте, братья и сестры, одна фраза, на которую мы очень редко, может, обращаем внимание. «Веру сохранил». Сохранил ее до конца. И потому он мог сказать, что теперь готовится мне венец. Теперь. Но прежде, чтобы ты получил этот венец, ты должен сохранить до конца то, что получил от Бога.
Итак, друзья, мы получили спасение, прощение, усыновление, оправдание. Все это мы получили от Бога во Христе. Мы получили доброе имя. Мы получили в своей жизни прекрасные семьи, мужей, жен, детей. Мы получили, друзья, все это. И как хорошо, когда в нашей жизни вот эти отношения мы пронесем до конца. Этот пример подал нам Христос. Итак, если любите меня, соблюдите мои заповеди. В другом месте Христос сказал, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Заповедью моего отца, когда он уходил с этой жизни, было два слова. Любите и прощайте. Вот, друзья, что дает нам силу пройти через жизнь. Это любовь. Стержень нашей жизни, на которой строятся наши взаимоотношения с Богом и друг с другом. Если нет этого, если этого хребта нет, на котором строится дальше вся наша жизнь, друзья мои, этот человек расслабленный, и у него по жизни будут постоянно проблемы. Как мне хотелось бы, чтобы посмотрев на Христа, что Он возлюбил своих сущих в мире до конца. Я хотел бы сегодня попросить всех, братьев, сестер, мужей, жен, детей, если в вашем сердце Бог подарил это состояние чувства любви к Богу и друг к другу, пронесите его до конца. Что будет тогда? Когда вы пронесете это чувство до конца, когда вы останетесь верными Богу до конца, что будет тогда? Друзья, тогда будет то, что однажды сказал Христос в книге Откровения. «Дам тебе венец жизни».

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Я, бабуля, дитя Божие», – ответил парень и, показывая на своих друзей, добавил. «И они тоже. Мы любим Иисуса и хотим о Его любви рассказать другим». Вот как!» — радостно улыбаясь, причитала старушка. «Ну, раз вы дети Божьи и говорите мне, что я могу читать эту книгу, тогда я обязательно буду!» Они попрощались с ней и направились в конец улицы, где когда-то в глубине ухоженного двора стоял свежевыкрашенный домик. Когда-то. Теперь это было слабое подобие человеческого жилища. Как только машина остановилась возле двора, Наташа сразу же услышала хриплый женский голос. «Митрофан, а ну-ка посмотри на дорогу! Неужто к нам кто-то пожаловал?» «Тетя Варюшка!» — крикнула еще с улицы Наташа, увидев возле дома двух больших собак. «Это Наташа, Марусина дочка!»
2: «О, провидение небесное! О, Пресвятая Мария! Неужто это ты?»
1: запричитала в тот же миг тетя.
2: «Митрофан, слезай с яблони! Смотри, кто к нам пришел! О, все святые, пресвятые! Не могу в это поверить!»
1: К Наташе уже спешила женщина, чуть старше ее матери. Однако она выглядела как 70-летняя старушка. Ужасные условия жизни и непонятная неисследованная радиация прибавили ей около 20 лет. Наташа не могла скрыть слез. Это была не та тетя Варя, которую она знала прежде, а беззубая, дряхлая, согнутая старуха.
2: «Доченька!»
1: Задыхаясь от волнения, обняла ее тетя, пропитанная сигаретным дымом, алкоголем и всем тем, что давало ей жизнь в забытье и в отшельничестве.
2: «Какими же путями ты сюда попала? Ох, радость-то какая! Я даже не думала кого-то из вас увидеть! Столько лет уже прошло!»
1: За ней спешил ее муж с полным ведром яблок, как будто это было самым главным, чем он должен был их угостить, чтобы они тоже могли немножко причаститься к радиации. Но, поняв на полпути, что в доме еще будет время, он поставил ведро на траву и засеменил к гостям.
2: «Ох, как же ты изменилась! Как ты выросла!»
1: Размазывая слезы по пыльным щекам, говорил дядя.
2: «Как там мать? Как отец? Как Сережа? Что у вас нового? А кто это с тобой приехал?»
1: Наташа, высвободившись из их объятий, начала объяснять, почему они здесь и по какому поводу приехали в Киев. Ее сердце трепетало от трогательной встречи, а душа плакала из-за увиденных перемен.
2: «Тогда заходите в дом, я сейчас приготовлю обед!»
1: Засуетилась тетя Варя, приглашая их в дом. Наташа вынула из багажника сумку с подарками матери, и вся группа пошла к дому. Вскоре за собой они услышали голос.
2: «Варька! Какое же счастье тебе привалило-то, а!»
1: Наташа обернулась и увидела ту женщину, которой они подарили Библию. Она спешила к дому их родственников, неся что-то в подоле фартука.
2: «Ох, скоро весь поселок будет здесь!» — улыбнулся дядя Митрофан. «Я думаю, старуха, лучше нам разместиться вот под той яблонькой.
1: Неси скатерть, накроем стол и посидим все вместе. Наташа пошла с тетей в дом, неся сумку с подарками. Зайдя внутрь, она еле смогла унять свои эмоции. Весь дом был пропитан печным и табачным дымом. В воздухе стоял спертый запах пота и алкоголя.
2: «Вот как вы живете!»
1: Вырвалось со стоном из ее души. Тетя, не поняв нахлынувших на племянницу чувств, ответила:
2: «Да, да, вот так, как видишь! Радуемся всему, что имеем! Слава Всевышнему за все!»
1: Наташе хотелось разрыдаться, но она, сдерживая себя, тихо произнесла:
2: «Вот возьмите, это вам мама передала. И это тоже».
1: Протягивая ей Библию, сказала она. Тетя мельком взглянула.

0: В загробной жизни радиации нет. Там только либо вечные страдания, либо вечная радость. Зависит от того, что кто себе выберет на земле. Но я бы хотела выбрать себе вечную радость, ведь ее так не хватает на земле, особенно здесь. Только не знаю, как мне это сделать? Как найти кого-то, кто помог бы мне в этом разобраться?
1: Она снова перевела взгляд на Библию, на обложке которой были выгравированы слова из пророка Иеремии.
0: Вот тут написано, что Бог имеет намерение обо мне, чтобы дать мне будущность и надежду. Но какая она, та будущность, будет для меня? Скажи мне, доченька! Знаете, тетя, Библия может вам в этом помочь.
1: Растрогавшись такой необычной встречей, сказала Наташа. Пойдемте на улицу. Там, наверное, уже заждались нас. Наташа вышла во двор, сопровождаемая тетей, скрепко зажатой в руках Библией, а ее сознание не покидали мысли, что, может быть, миссионерская поездка была в первую очередь именно для ее родственников. Ведь во дворе под старой яблонькой их уже ожидал весь поселок, числом в несколько десятков семей. Они собрались послушать новости обо всем, но самое главное – им нужна была весть о Спасителе. Иисус нужен каждому, и особенно людям в Чернобыльской зоне.

0: Нэнси Ричардсон, сегодня было очень грустно. Сегодня был день рождения ее мужа. Но почему-то она думала о событиях этого года и судебных заседаниях, связанных с убийством и пьянкой. Она вспомнила суд над молодым парнем, который так был обозлен на департамент налоговой службы, что, напившись, решил прокатиться по городу, так сказать, с ветерком. И его поездка закончилась столкновением с мини-автобусом, в котором было несколько малолетних детей. Двое из них, 3-летний мальчик и 2-месячная девочка, стали жертвами озлобленности и пьянства этого молодого человека. Потом она вспомнила еще 3 случая, когда тоже погибли люди. В каждом из них алкоголь и смерть, преждевременная и ненужная. И ее мысли переключились на семью Рустаковых и мать погибшего. Ее слова прощения до сих пор звучат в сознании Нэнси. Как мать могла простить убийцу своего единственного сына? Ведь во всех подобных случаях матери либо вообще не могли ничего сказать тому, кто стал причиной их страданий, по чьей воле или глупому выбору ушел из жизни невиновный любимый человек, либо осуждали и клеймили убийцу. В этом же случае было совсем по-другому. Это событие долго не давало ей покоя. И даже спустя месяцы, время от времени, всплывало болезненным отголоском в ее сознании. Нэнси никак не могла понять, почему эти воспоминания причиняли ей боль и вызывали тревогу. Разве за время своей адвокатской практики она мало видела таких судебных исков, где было много слез и переживаний? Почему же это вызывало у нее тревогу? Так было и сегодня. Она ехала домой и, лавируя в плотном потоке машин, уже несколько раз ловила себя на мысли, что раздумывала над словами матери, сын которой погиб. «Я прощаю вас». «Я прощаю вас». Волнующим отголоском звучало в ее растревоженном сознании. Как она могла? Разве она не дорожила своим сыном, что так легко с ним рассталась, и даже смогла простить его убийцу? Нет, просто так это нельзя было делать, хотя бы ради светлой памяти об ушедшем. Машина впереди нее резко затормозила. Нэнси напряглась, пытаясь сделать то же, и вдруг услышала позади резкий свист тормозов. Она взглянула в зеркало заднего вида и увидела среднего возраста мужчину, который, как было понятно по выражению его лица, грубо выругался, еле успев затормозить. При первой же удобной возможности он поменял ряд и, поравнявшись с ней, бросил ругательство в ее адрес. «Такое простое дело! И то не хватает терпения!» – подумала Нэнси. «К тому же я не виновата, что машина впереди меня затормозила. Тем не менее, мне нет прощения». Она слегка улыбнулась, не особо придавая значения мелкой дорожной неприятности. Однако фраза «Я прощаю вас»,
1: «Я прощаю вас»,
0: не покидала ее. Что-то было не так во всей этой истории, но Нэнси не могла еще это осознать. Ведь людям не свойственно легко и просто прощать того, кто причинил зло, или, еще хуже, смерть. Человечеству больше присуще отвечать злобой и неприязнью. Она вспомнила свою поездку на океан в прошлые выходные. Прямо на берегу океана стоял ряд магазинчиков, А по тротуару, рядом с отдыхающими, гуляли чайки. Одна из них зашла в магазин и, сняв пачку чипсов с полки рядом с дверью, спокойно покинула его, не уплатив за свою покупку. За ней сразу же погнался продавец, на лице которого не видно было радости. Даже бедную птицу-воровку нелегко было простить. Как же так получается с матерью сына, который погиб из-за безответственности другого? Разве можно прощать убийцу? Чтобы отвлечься от беспокоившей ее мысли, Нэнси вернулась к тому времени, когда только познакомилась со своим будущим мужем. –

Она, только что защитившая диплом адвоката, ожидала самолет, чтобы вернуться домой. Мысленно она была уже в городе, где раньше жила. Хотя там никто ее не ожидал, так как ее родители давно погибли в авиакатастрофе. Тот город стал ей родным. Там жили ее одноклассники, жила семья, которая приютила ее сразу же после катастрофы. И именно в этом городе она планировала работать. Что-то манило ее туда. Она надеялась, что ее мечты осуществятся именно в этом городе. Через несколько часов объявят посадку, и под утро она уже будет на месте. Но спустя 2 часа по репродуктору объявили, что из-за погодных условий полет отменяется. Люди зашевелились, засуетились. Недовольство и отчаяние сразу же заполнили зал ожидания. Нэнси тоже расстроилась. Ведь было уже довольно поздно. Что она будет здесь делать одна, если полет отменили? Она подошла к диспетчеру, чтобы узнать, на сколько часов отложили вылет. Узнав, что их самолет сегодня не улетит, она запаниковала. Куда идти? Что ей делать? Ее паника усилилась, когда, возвратившись к своему месту, она поняла, что, уходя к диспетчеру, оставила свою сумочку там, где сидела. Кто-то воспользовался ее опрометчивостью и забрал ее сумочку. А там были все ее сбережения, все документы и кредитные карточки, все, что она имела. В ее руках остался лишь билет. Нэнси в отчаянии смотрела по сторонам, но каждый был занят собой. Никому не было дела до ее беды. Что ей теперь делать? Ведь без документов она даже с билетом не сможет улететь. Слезы навернулись на глаза. Она присела на место, где сидела раньше, и, закрыв лицо руками, зарыдала. Что с ней будет? У нее нет денег, нет кредитной карточки. Все сбережения, которые были в сумочке, теперь уже не ее. Спустя какое-то время она вышла из аэропорта в надежде, что, возможно, встретит кого-то из своих знакомых или свершится какое-то чудо. Реальность для нее была уж очень неприглядной. Может быть, ей хоть в чем-то повезет? «Добрый вечер вам!» Вдруг услышала она от рядом стоящего мужчины. Нэнси посмотрела на него и спросила: «Вы ко мне обращаетесь? Если да, то мой вечер совсем не добрый!» В сердцах ответила она. «Я знаю», — ласково ответил тот. «Я наблюдал за вами. Вы та самая девушка, которую всего пару часов назад обворовали. Я хочу вам помочь». «Хм, помочь?» Нервно хихикнула Нэнси. «И как вы собираетесь это сделать? Может, вы сможете отыскать того негодяя, который украл у меня все? Может быть, вы совершите чудо? И все мои документы и кредитные карточки окажутся снова в моих руках?» «Нет», — не сдаваясь, уверенно ответил тот. «Этого я не смогу сделать. Тем не менее, готов вам помочь». Она вгляделась в своего собеседника. Мужественный профиль, не лишенный привлекательности, прямой нос, волевой подбородок, темные, густые, волнистые волосы, уложенные в красивую прическу. Взгляд серых глаз, мягкий, проникающий глубоко в душу, но не навязчивый и не вызывающий страха или отвращения. Обезоруживающая приветливая улыбка и, к тому же,
бархатный, вкрадчивый голос. «Должно быть, он хорошо воспитан и имеет хорошую профессию». Сделала беглое заключение. Тот, не дождавшись ответа, предложил: «Я могу снять для вас номер в гостинице, чтобы вы отдохнули. А завтра я помогу вам с документами и помогу добраться до места вашего назначения». «Кто вы?» – нетерпеливо спросила Нэнси. «Почему вы хотите мне помочь? Какой вам от этого интерес?» Его глаза потемнели то ли от обиды, то ли от растерянности. Он, скривив губы, какое-то время помолчал, потом тихо, будто опасаясь, что кто-то может его услышать, сказал: «Послушайте, я просто хочу вам помочь. Когда-то я был в такой же ситуации, и совершенно незнакомый человек помог мне. Думаю, что теперь у меня представился шанс сделать то же». Но он слегка опустил голову, прикрыв глаза. Потом продолжил: «Тем не менее, не хочу быть навязчивым. Если не хотите моей помощи, Нэнси не дала ему договорить, перебив его: «Извините меня, но, думаю, вы понимаете, как я себя сейчас чувствую». «Конечно», – оживился тот, улыбнувшись. «Потому и хочу помочь». Он поднял руку и остановил такси, которое вскоре доставило их к гостинице. Заплатив за ее номер и передав ей ключ, он сказал: «Вот вам немного денег. Купите себе, что надо, и поужинайте. Давайте встретимся завтра в фойе в 10 утра. Я помогу вам с документами». Он ушел так быстро, что Нэнси даже не успела спросить его имя и поблагодарить. Она зашла в свой номер и от отчаяния залилась слезами.

0: что же будет дальше? Кому она может позвонить?
1: Ночь она провела в тревоге и переживаниях.

0: На следующий день она с волнением направилась в фойе. Придет ли он? А вдруг не придет? Да и обязан ли он приходить? Ведь он уже помог ей. Но, выйдя из лифта, к своему удивлению и радости, она сразу заметила его фигуру. Нэнси смущенно подошла к нему и, поздоровавшись, спросила:
1: «Вы еще не передумали мне помогать?»
0: «Как вам спалось?» — вместо ответа спросил он.
1: «Давайте ограничимся тем, что сна у меня не было», — устало ответила Нэнси. «Я никак не могла уснуть. Мне страшно даже подумать, что будет со мной дальше».
0: «Тогда вы совсем не верите, что я хочу вам помочь?» — сказал, как показалось Нэнси, с обидой мужчина.
1: «Слушайте», — стараясь быть вежливой, проговорила она, —
0: «не сочтите меня неблагодарной, но ваши действия неадекватны.
1: Так просто нельзя поступать. Вами должно еще что-то руководить».
0: «Давайте, наконец, познакомимся», — протягивая ей руку, предложил он. «Меня зовут Билл. А вас как величать?»
1: «Нэнси», —
0: ответила она, подав ему руку. Все еще держа ее руку, он сказал: «Если только сможете найти в себе силы, то попробуйте поверить, что я не ищу для себя никакой корысти. Я просто от души хочу вам помочь. И, как сказал раньше, это мой шанс сделать то, что однажды сделали для меня». Весь день прошел как в приятном сне. Они заехали в аэропорт и оформили возврат стоимости билета на несостоявшийся полет и договорились о следующем. Потом были звонки в офисы кредитных карточек и в банк. Затем они съездили в полицейский участок, чтобы ей выдали новое удостоверение. На протяжении всего дня незнакомец был просто замечательным, добрым человеком, который подтверждал свое желание помочь ей в беде. К вечеру Нэнси почувствовала легкую усталость и возрастающую тревогу, ведь новые документы надо было ждать 3 дня. Где она будет жить все это время?
1: Может быть, попросить у него денег в долг? Но как это сделать? Ведь она его совсем не знает. Что же ей делать?
0: Вскоре он подвез ее к гостинице и сказал: «Вы, наверное, теперь спрашиваете себя, что же будет дальше? Не переживайте. Я уже заплатил за вашу гостиницу на следующие 3 дня. К тому же, какие у вас планы на вечер?»
1: «Странный вопрос», — ответила она.
0: Она могла даже возмутиться. Какие у нее могли быть планы? Ведь она полностью зависела от него, от его великодушия. Но в тот вечер она была настолько расстроена и усталой, что у нее не было даже сил и в какой-то мере права возмутиться. Она просто решила смолчать. И тогда он спросил: «Можно я составлю вам компанию сегодня вечером?» Она вопросительно подняла на него глаза, а он предупреждающе поднял руку. «Нет-нет, не подумайте ничего дурного. Я просто хотел побыть с вами, больше узнать о вас. Но если вы думаете, что мои действия неприличны, если мое присутствие будет вам в тягость, извините меня». Нэнси опустила глаза. Она была загнана в тупик, не зная, как поступить. С одной стороны, он выглядел как хорошо воспитанный человек. С другой же, она его совсем не знала. Но отказать ему может показаться грубым и неуважительным. Ведь он проявил к ней такое великодушие.
1: тоже совсем не знаю ее.
2: «Так получилось, что я в ваших руках», — ответила она, все еще не поднимая глаз.
1: «Ваша милость ко мне необъяснима, так что я надеюсь, что не пожалею о времени, проведенном в вашей компании».
0: Потом она подняла глаза и сказала:
2: «Так что задам вам тот же вопрос. Какие у вас планы на вечер?»
1: «Я надеялся, что вы не откажете мне, и думаю, что не пожалеете. Мы можем провести вечер в вашей комнате».
0: Она снова вопросительно посмотрела на него, на этот раз не скрывая даже отвращения. Он заметил это и с обидой сказал:
1: «Как видно, вы все еще плохо думаете обо мне. Но я совсем не такой, как вам кажется. Доверьтесь мне. Мы просто посидим в вашей комнате и поговорим. Не думайте обо мне дурно».
0: Нэнси была в полнейшем замешательстве. Кто он, этот незнакомец, свалившийся на ее голову? В одном только можно было быть уверенной. Он не усугублял ее беду, а старался облегчить. Может быть, и в самом деле он порядочный и добрый человек, которого сложно и даже невозможно встретить в жизни. Но чудо порой случается. Возможно, он как раз и есть тот, через которого может произойти чудо. Но могла ли она ему довериться? В этом она не была уверена и предложила:
2: «Давайте скажем на регистрационном столе в гостинице, что вы будете у меня какое-то время».
0: Билл с улыбкой посмотрел на нее и ответил:
1: «Если это вас успокоит, то пожалуйста».
0: Он зарегистрировался в номере, за который сам и заплатил. И через несколько минут, остановившись возле двери комнаты, Билл, загадочно улыбаясь, пропустил ее вперед. Она сделала несколько шагов и застыла в прихожей. В номере был непривычный полумрак. После яркого дневного света и освещенного коридора он казался странным и настораживал. Билл закрыл за собой дверь и опять уверенно и ласково сказал:
1: «Не переживайте, ничего дурного не случится. Доверьтесь мне и чувствуйте себя вполне спокойно».
0: Нэнси осмотрелась, и когда глаза немного привыкли к темноте, увидела стол, который утром был пустым и отливал полированной поверхностью, накрытый теперь белой скатертью в ожидании гостей. Пламя трех желтых свечей, единственного источника света, беспокойно трепетало в темной комнате. Оно играло на хрустальных бокалах, подмигивая разноцветными бликами при малейшем колебании воздуха. Охватив, наконец, глазами общую картину, Нэнси тихо ахнула и вопросительно посмотрела на своего благодетеля. На его лице застыло ожидание, на ее лице — вопрос.
1: «Зачем вы это делаете?» «Просто хотел сделать вам приятное. На вас же свалилось столько неприятностей. Вот решил хоть как-то украсить ваш день».
2: «Можно я приоткрою штору?»
0: Все еще волнуясь, спросила Нэнси.
1: «Конечно. Теперь можете делать что вам угодно. Номер в вашем распоряжении».
0: Проходя мимо стола, она посмотрела на сервировку. Стол был приготовлен для двоих. Его украшением был огромный красный омар. Он был великолепен. И блюдо с ним занимало половину стола. Справа от него расположились тарелочки и салатники с оливками, лимоном, зеленью. Слева – красные розы и напитки. По правую руку от стула находился сервировочный столик с большим блюдом. Под
1: куполообразной металлической крышкой. Она отражала пламя свечей и, словно маяк, призывно посылала запах ароматного мяса, приглашая за стол. Блюда окружали многочисленные бутылочки с соусами и приправами. Дрожащими руками Нэнси раздвинула шторы и приоткрыла дверь на балкон. Билл в тот момент отодвинул стул и пригласил ее сесть. Стоявшие на столе розы оказались на ее стороне, а напитки – на его. Слегка улыбнувшись, он сказал: «Чувствуйте себя спокойно. Я бы хотел, чтобы наш вечер был прекрасным, но для этого вы должны чувствовать себя уверенно». Он придвинул к ней небольшое блюдо под стеклянной крышкой, из-под которой виднелся кусок запеченного лосося, лоснившийся влагой и жиром. Ее любимое блюдо. Но в тот вечер оно не очень радовало ее. Билл хотел сделать ей приятный сюрприз, но то, что она его не знала, держало ее нервы на пределе. А он старался сделать это время приятным. Нэнси постепенно обретала покой, видя его уважительное к ней отношение. Она начинала верить в его порядочность. Она хотела верить в его порядочность. Они вели непринужденный разговор, наслаждаясь салатом и лососем. Потом Билл немного смущенно улыбнулся и сказал: «Знаете, я даже не знаю, почему заказал омар. Ведь обычно в моем королевстве омаров на стол не подавали. Так что я даже не умею его есть легко и элегантно». «Тогда у меня будет возможность над вами посмеяться», — сказала Нэнси с улыбкой. «Хорошо, что при еде этой штуки не используют никакие другие приборы, кроме щипцов», — снова улыбаясь, сказал он. «Ведь тогда мне было бы даже страшно представить, как вы меня наказали бы». Они рассмеялись, и Нэнси сказала: «Думаете, я смогла бы причинить вам боль? Хорошему человеку, за которого вы себя выдаете? Нет, и я бы не посмела». «Тогда я спокоен», — подняв руки вверх, удовлетворенно сказал он. «Ну, начинайте разделывать этого морского красавца!» Нэнси артистически взяла в руки щипцы и начала разделывать омара. Сначала она отломила его ноги, затем большую клешню, выкручивая ее из сустава. Она красиво уложила все на тарелку и передала ему. Потом то же самое приготовила себе. Билл с благодарностью и интересом наблюдал за ней, вооруженный щипцами. Он не сводил с нее глаз, ожидая ее подсказки, словно от суфлера. Билл собирался копировать ее движения, в точности повторяя то, что будет делать она. Она ловко раздавила щипцами скорлупу, выдавив пальцем мясо, и с наслаждением принялась смаковать. Он повторил то же, взяв щипцы, сдавил ими клешню, что было сил, и в тот момент раздался треск, и из клешни брызнул сок. Он смущенно взглянул на нее, видя, как сок из скорлупы брызнул на Нэнси. Маленькая капля искусно улеглась на ее светлую блузку, а он сокрушенно вздохнул. «Ох, извините меня! Я же вам говорил, что не умею есть этого морского зверя!» «Ну?» — игриво улыбаясь, сказала она. «Может быть, будет повод посетить магазин Мэйсис или что-то лучше? И ведь вы только что испортили мою дорогую блузку!» Он воспринял ее слова всерьез и сокрушенно предложил: «Давайте завтра сходим в магазин». На что она снова улыбнулась и, стараясь казаться обиженной, сказала: «Ну, вы совсем не понимаете шуток. Как же я могу чувствовать себя спокойно, если каждое мое слово вы принимаете как упрек?» Тем не менее, им обоим было весело, и они чувствовали, что вечер удался. Вскоре от изысканного деликатеса осталась только гора красной скорлупы, и вечер продолжался, пока не догорели свечи. Вопреки сомнениям Нэнси, Билл оказался в самом деле порядочным и воспитанным мужчиной, которым руководило лишь желание помочь бедной девушке, попавшей в беду. Эта случайная встреча стала началом большой, но короткой любви. И сегодня, вспомнив о его дне рождения, Нэнси растревожила прекрасное прошлое, которое закончилось так неожиданно. Но почему воспоминания о муже сегодня переплетаются со словами матери погибшего парня? Что общего между этими двумя событиями? Почему же в ее растревоженном мозгу продолжают звучать слова «Я прощаю вас»,
2: «Я прощаю вас», «Прощаю вас», «Прощаю вас»?
1: Хотя Нэнси старалась разными воспоминаниями вытеснить их из своего сознания.

0: Наташа проснулась утром, разбуженная заливистым пением птиц. Она взглянула на будильник. Было 5 часов утра. «Можно еще 15 минут понежиться в кровати», – подумала она, и сладко потянулась. Это был 5-й день их детского лагеря, и сегодня была ее очередь дежурить на кухне. Лагерь расположился в Сосновом Бору, в 30 километрах от Киева. Рядом было живописное озеро, где дети могли купаться, ловить рыбу и просто нежиться на берегу под обильными лучами солнца. Место было чудесное, и коллектив подобрался дружный и сплоченный. И дети тоже забавные и хорошие. Она вдруг вспомнила о мальчике, которого вчера привезли из города, 2 их воспитателя. Он некоторое время ночевал на городской автобусной станции. Один-одинешенек, да еще и глухонемой. Без имени, без родных, без сведений о его прошлом. Наташина подруга Марина владела языком глухонемых. Но как ни старалась она узнать, кто он и откуда, мальчик ничего не отвечал. Лишь улыбался такой открытой и простой улыбкой, что все сразу его полюбили. И дети, и воспитатели лагеря. «Давайте назовем его Богдан», – предложила Марина. «Ведь его нам Бог дал». Всем понравилась ее идея, и безымянный мальчик, получив имя, сразу же стал частью их коллектива. Он старался копировать все то, что делали другие. Вот только слышать и разговаривать не мог. Зато он с удовольствием участвовал во всех играх, будто у него не было никаких недостатков. Наташа вдруг услышала приближающиеся шаги, а потом голос подруги. «Эй, Наташа, ты уже проснулась? Поднимайся, нам пора идти». Наташа быстро встала, натянула легкий свитер и через несколько десятков секунд уже была вместе с другими дежурными по кухне. «Как насчет блинчиков сегодня? У нас есть перетертая сахаром земляника, которую вчера собрали ребятишки», – предложила она. «Я думала то же самое», – поддержала Наташу Марина. «Будет прекрасный завтрак, а еще молоко. Если кто захочет, хлопья с молоком». «Тогда нам надо поспешить, девчонки», – вмешалась Зина. «Нас только 5 и 3 сковородки. Сколько времени нам понадобится, чтобы испечь хотя бы по 2 блинчика каждому из 70 детей? Плюс 15 воспитателей». «Я думаю, нам нужна помощь. Еще бы хотя бы 2 человека, чтобы 3 пекли блинчики». 3 размешивали тесто, и 1 забирал и складывал испеченные. Тут из леса вышли 2 парня из воспитателей, которые, по всей видимости, ходили на ночную рыбалку. «Давайте попросим Женю и Игоря», – предложила Наташа. Парни сразу же согласились. «С рыбой им сегодня не повезло. Может быть, хоть с блинчиками будет лучше?» И работа закипела. К тому времени, когда начали просыпаться дети, у них уже было несколько блинных горок. За завтраком один из воспитателей сказал, что после еды у них будет час благодарения. Каждый ребенок должен будет что-то принести с собой и рассказать, почему он благодарен именно за то или за другое. «У вас будет 15 минут после завтрака, чтобы отыскать то, за что вы хотите благодарить. Но думать об этом вы можете уже сейчас». Вскоре после завтрака начался час благодарения. Дети по-разному старались показать то, за что были благодарны. Кто-то нарвал букет полевых цветов и сказал, что благодарен Богу за прекрасные цветы. Кто-то быстро собрал пригоршню земляники и благодарил за это. Кто-то нарисовал подобие неба и сказал, что благодарен за него. 5-летняя девочка Рита, у которой были неверующие родители, и она только в лагере узнала об Иисусе, взяла за руку свою воспитательницу Зину и, выведя ее вперед, сказала, Я благодарю Иисуса за Зину, ведь она рассказала мне о нем. Еще никто и никогда так не рассказывал мне. И я также хочу любить Иисуса так, как она любит. Я благодарю Иисуса, что я ее встретила. Потом она протянула к ней руки, чтобы обнять ее. И Зина, прильнув к ней, сказала: «Я счастлива, что ты полюбила Иисуса, которого люблю и я. И надеюсь, что ты никогда не пожалеешь об этом выборе». Потом на середину вышел Богдан и пальцем поманил Марину, чтобы она смогла объяснить всем, за что он был благодарен. Богдан держал в руках один блинчик, и Марина перевела для всех: «Я благодарен Иисусу за блинчики. Такие блинчики я ел несколько лет тому назад, когда мне в последний раз их готовила мама». «Что случилось с твоей мамой?» – спросила его Марина. «Она пошла к Иисусу», – показал он на пальцах и продолжил. «Она мне так сказала, и я точно не знаю». Потом он помолчал и добавил: «Раньше я по-настоящему не верил в это, хотя хотел верить, но я никак не мог себе этого представить. Мне в это не верилось, потому что я не знал, кто такой Иисус и существует ли Он в самом деле. Теперь, когда вы мне рассказали о Нем, я в это точно верю. Даже хочу в это верить, ведь тогда я смогу встретиться там с моей любимой мамой, и она снова сможет мне готовить блинчики». В его глазах заблестели слезы. То же было и со многими. Марина спросила его: «А с кем же ты живешь сейчас?»
1: «До недавнего времени я жил с Жориком, но он пропал. Его не было несколько дней», —
0: показал знаками Богдан и горько заплакал. «Что же случилось с Жориком?» – спросила растроганная его слезами девушка.
1: «Его машина сбила!»
0: – еще больше заплакал Богдан.
1: «Я видел, как несколько дней он лежал на дороге, но не мог к нему даже подойти и попрощаться».
0: «Как несколько дней лежал на дороге?» В ужасе посмотрела на него Марина. «Что же дальше произошло?»
1: «Потом его дорожники подобрали».
0: «Как? А где же его родственники?» Богдан широко раскрытыми глазами посмотрел на нее, и легкая улыбка осветила его мокрое от слез лицо.
1: «Жорик, это моя рыжая собака!»
0: Марина, прикрыв рот рукой, слегка хохотнула и, покачав головой, перевела остальным, кем же на самом деле оказался Жорик. Дети весело посмеялись, поняв свое ошибочное представление о друге Богдана. Но боль, вызванная рассказом, осталась. Блинчики для мальчика были из далекого, хорошего прошлого. Настоящей была только жизнь на вокзале. К сожалению, и Жорик остался в прошлом. Кем бы он ни был, но долгое время он был единственным другом Богдана, с кем он часто делил свой скудный ужин, и рядом с кем ему было теплее ночью. Прошлое в прошлом. Теперь же для бедного мальчика настоящей и правдивой стала история, рассказанная матерью в последние дни ее жизни. У него появилась надежда на будущую встречу с любимой матерью, хотя его настоящее все еще было призрачным и одиноким. Он, хоть и был Богом дан, оставался сиротой.
2: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, слушая библейские рассказы, у вас возникают тоже вопросы. Поэтому в нашей передаче сегодня я отвечу на несколько таких вопросов.

А что, если не чувствуешь себя виноватым, когда делаешь плохо? Знаете, в автомобиле есть система сигнализации. Она предназначена для того, чтобы машину не угнали и не повредили. Но сигнализацию можно отключить, и тогда она не будет работать. Так происходит и у вас, когда вы поступаете плохо и притворяетесь, будто не виноваты. Бог встроил в нас сигнализацию, и мы чувствуем вину за плохие поступки. Это наша совесть. Бог сделал это, чтобы уберечь нас от греха. Но иногда чувства подводят нас. Мы можем обидеть сестренку и посмеяться. Можем стащить у приятеля пирожное и хихикать, поскольку раздобыли сладкое за даром. И хотя чувства должны предупреждать нас о грехе, иногда они нас все же обманывают. Поэтому Бог и дал нам свои заповеди в Библии. И если знать, что написано в Библии, всегда можно отличить хорошее от плохого. Также и наша совесть. Если на нее не обращать внимания, то голос совести будет говорить к нам все тише и тише. Следующий вопрос. Почему грех не позволяет мне дружить с Богом? Бог хочет дружить с каждым из нас. Но Бог святой, и Он не может приближаться к чему-то нехорошему. Вот наши грехи и делают нас врагами Богу. Наши плохие поступки нарушают заповеди Божьи и приносят огорчение другим людям, о которых заботится Бог. А так как Бог святой и любящий, всегда поступает правильно, то Он не может быть другом для тех, кто не хочет быть похож на Него. И Бог, который не делает ничего плохого, не может разрешить грешным людям быть с ним. Вот почему он придумал способ решить нашу проблему наших грехов. Вот почему он послал Иисуса на землю умереть за наши грехи. Предположим, вы играли на улице, и ваши кроссовки сильно испачкались в грязи. Как вы думаете, что я должна буду сказать вам, если вы захотите войти в дом в грязной обуви? Я не могу пустить вас домой в таких грязных кроссовках, но я также не хочу оставлять вас за порогом. Конечно, я хочу, чтобы вы были со мной дома, поэтому вам придется снять грязные кроссовки и оставить их за дверью. Наши грехи удерживают нас вдали от Бога, но Он нас прощает. Это очищает нас от грехов, как и кроссовки от грязи. Когда грехов больше нет, мы можем снова быть рядом с Богом. Мы можем разговаривать с Ним, когда захотим, потому что теперь Он опять рядом с нами.

Следующий вопрос. Почему Бог говорит, что наказание за грех – смерть? Дорогие, когда наше тело перестает работать, оно умирает. Это физическая смерть. Но есть и другая смерть, которая еще хуже. Духовная смерть. Это когда люди удалены от Бога на веки вечные. Это наказание, которое люди получают за свои грехи, если отказываются веровать в Иисуса Христа. Звучит ужасно, но так оно и есть. Когда Бог говорит, что грех ведет к смерти, мы понимаем, что это по-настоящему ужасно. А еще мы понимаем, как драгоценен Божий дар прощения. Иисус умер, чтобы взять на себя наказание за наши грехи. Нам нужно уверовать, что Иисус есть Сын Божий, умерший за наши грехи. И тогда вместо духовной смерти мы получим Божье прощение и вечную жизнь с Ним. Часто в жизни вы хотите приобрести что-то драгоценное, но у вас не хватает денег. А ведь Иисус заплатил еще большую цену, чтобы спасти нас от наказания за грехи. Он заплатил за наши грехи своей собственной жизнью. И за это спасение нам ничего не надо платить. Нам просто надо принять, поверить этому, принять.

важно, просто забудем про них. А ведь когда Бог прощает грехи, это во много раз лучше, чем если бы Он забыл о них. И Он хочет простить нас, освободить от наказания, которое мы заслужили, и восстановить нарушенную дружбу с Ним. Плохо то, что плата за грехи чрезмерно велика – это смерть. Но есть и хорошая новость. Бог послал Сына Своего Иисуса заплатить за наши грехи. Иисус умер за нас и вернулся к жизни, чтобы Бог мог простить нас. Как бы вы себя чувствовали, если бы один из одноклассников всегда дергал вас за волосы и толкал бы вас, но его никогда бы не наказывали? Вам же ведь было бы это неприятно. А за ваши плохие поступки вас наказывали? И, наконец, позвольте вас спросить, что вы чувствуете, зная, что Иисус взял на себя наказание за ваши грехи, и вы можете быть прощены? Вы знаете, что прощенного греха нету, а забытый грех, он остается. Теперь решите для вас, что же лучше: иметь прощенные грехи или просто на время забытые?

Настоящая дружба. После завтрака Боря наложил кроликам в кормушки свежей травы и собрался идти в соседнюю деревню к своему другу Толику Голикову, звать его в лес. Как вдруг сам Толик явился к нему с тем же предложением. «Вот это да!» Мальчишки не раз хвастались, что им, как настоящим друзьям, даже мысли приходят одни и те же. Мама полола на огороде грядки. Борис крикнул ей: «Мам, мы с Толиком за грибами!» «Ты сначала освободи сараюшку от железок, а потом иди куда хочешь», – последовал ответ. «От каких железок, мам?» «От тех, что ты вчера приволок». «Мам, это не железки, это половина велосипеда». «Хоть половина, хоть четвертина, а все одно – хлам». От хорошего настроения

0: Бори ничего не осталось. «Ну чего стоишь? Делай, как мама велела. Что у тебя там?» – заторопил Толя. «Пошли, покажу». «Я за магазином нашел». И они направились к сараю. Боря вытащил железки, как называла это его мама. «Смотри! При виде такого богатства глаза Толи загорелись. Слушай, да тут намечается целый велосипед, а у нас за баней как раз валяется задняя часть, которой здесь не хватает. Есть седло и колесо. Пошли скорее ко мне!» «Ура!» – закричал Боря. Они взяли переднюю часть велосипеда и потащили через всю деревню. Вот и горка, а за горкой рукой подать до Толиного двора. У Голиковых выгребли из-за баньки недостающие части, приладили и чуть не разом воскликнули. «Самое то, что надо! Даже есть педали, передача и цепь!» «Вот эту часть рамы нужно отпилить, а вот эту приварить», – деловито рассуждал Толик. 3 дня друзья, не разгибая, пилили, приваривали, искали нужные детали, даже привлекли к этому делу папу и старшего брата Толика. И к вечеру 3-го дня был готов почти что целёхенький велосипед. Приступили к испытаниям. Велосипед объезжали, как мустанга, и в конце концов остались им очень довольны. Боря сказал другу: «Толян, а давай я поеду на нем домой, а то мама еще утром ругалась, не хотела меня отпускать. Пусть увидит и оценит. Ну давай, только завтра с утра будь здесь как штык. Договорились?» – строго предупредил Толик. «Железно!» – обрадовался Борис. И через минуту он уже с упоением крутил педали. За какие-то 15 минут он был уже дома. Когда мама увидела, как гордо ее сын въезжает во двор, у нее пропала всякая охота ругать его за долгие отлучки. «Неужели это те самые железяки? Мам, ты видала, а ты хотела выбросить? Да кто ж знал, что вы такие ловкие?» Но когда на следующее утро Боря выводил из сарая велосипед, мама сказала: «Ты вот что, сынок, бери мешок и сгоняй на выгон за клевером, а то кролики 3 дня кое-как перебивались, пока вы там мастерили». «Мам, я обещал Толику с утра быть у него», – возмутился Боря. «Ничего, подождет. От лоботрясничания немного проку, а хозяйство кормить надо». У Бори упало сердце. Выгон был далеко. Вернется он не скоро. Что подумает Толик? Боря вздохнул. Перечить маме было бесполезно. Толик ждал Борю к 9 часам. Но вот уже 11-й, 12-й час. Боря добрался до техники. Вот теперь будет разъезжать. А еще слово давал железное. Нечего было обещать, ворчал Толик. Боря, как ни торопился, привез траву только к обеду, бросил мешок и сразу за велосипед. «Ты куда?» – осведомилась мама. «Да я тебе еще с утра говорил, к Толику! Возьми сумку, пакеты, деньги, поезжай скорее в Акуловку. У нас в магазине нет сахарного песку, а если нет и в Акуловке, поезжай в Жихарево, не то останемся зимой без варенья». «Но, мама, меня же Толик ждет. Между прочим, тут половина его велосипеда». У тебя тоже будь здоров, какая была железяка, больше, чем у него. А ягоды собраны, не сварить, так сразу сгниют. Ты лучше не трать время на разговоры, шевелись. Нужно было время сахаром запастись. Ах ты какой умный! А ты дал мне денег вовремя? Ты только вовремя ботинки рвешь, советчик. Сахару возьмешь килограммов 7, повесишь на раму. Боря покатил за сахарным песком. Ему стало так стыдно за свой упрек маме. И правда, не успеешь глазом моргнуть, как кеды, одежда становятся маленькими или изнашиваются. Мальчику пришлось объехать несколько магазинов, и только в 4-м или 5-м он нашел сахар. Вернулся он к самому вечеру. Хотел поехать к Толику, но мама пустилась его отговаривать. «Пока туда доедешь, а потом по темноте пешком будешь возвращаться?» Ничего не оставалось, как дожидаться утра. В награду за сахар мама выдала ему банку сгущенки. В другое бы время Боря страшно обрадовался, но теперь ел свой любимый продукт без всякого энтузиазма. Намотавшись за день по дорогам, он спал эту ночь, как убитый. А Толик, наоборот, ворочался сбоку на бок и злился. «Вот тебе и Борька! Показал таки свое лицо! Какой он мне друг! Одно название! Делали вместе, а все себе присвоил!» Наутро Боря открыл глаза, взглянул на часы и понял, что безнадежно проспал. Он выскочил из постели, как метеор, натянул брюки, побежал в сарайчик. Велосипеда не было. Мама, что ли, переставила? Все осмотрел, заглянул во все углы. Нет, как нет. Но тут его внимание привлек большой лист белой бумаги. Записка. Мама писала: «Боря, мне до начала смены нужно заплатить налоги в управлении. Если успею, заеду в поликлинику, а то спина третий день покоя не дает. Ты извини, сынок, я взяла твой велосипед, без него не управлюсь, а с ним, глядишь, к обеду поспею». «Мама, мама, а мне-то что делать?» – встревожился Боря. «Толя подумает, что я нахальный и бессовестный человек». «Нет, иметь половину велосипеда совсем невыгодно. Вот бы поднапрячься, подзаработать на капусте и к осени купить себе новый, себе и маме». Мама опоздала к обеду и, увидев сына, тут же начала оправдываться. «Сыночек, ты же знаешь, очереди везде». Боря насупился, но ничего не ответил. «Возьми хлеб, по дороге я купила. Ну все, я побежала, а то на работу опоздаю». Боря отнес хлеб в дом и в окошко увидел Толика. Его приятель смело вошел в калитку, схватил велосипед, который мама прислонила к веранде, и быстро потащил на дорогу. Боря выскочил во двор. «Стой!» – закричал Борис. Толя продолжал делать свое дело и не оглядывался. «Я только что хотел вести его к тебе, а ты так по-воровски, ну хоть бы сказал!» Толя обернулся и от Бориных слов стал какой-то бешеный. «Хотел, хотел, уже 2 дня хотел! А теперь все, не получишь велосипед!» «Ах так!» – закричал Борис. «Тогда мотай отсюда!» «И умотаю! Умотаю с моим великом! Мои брат с папой его делали!» Боря догнал его и вцепился в раму. «Врешь! Тут и моя половина! На, бери!» Боря схватился за руль. Толик схватился за колесо. Каждый тащил велосипед на себя. «Прекрати! Что ты делаешь?» – опомнился Боря. «Отстань! Накатался!» – не унимался Толик. Они смотрели друг на друга с ненавистью, как заклятые враги. Ни один не желал уступать другому. Они раздавали друг другу тычки, падали, катались по траве, не выпуская из рук велосипеда. «Все, тогда давай разбирать», – предложил совсем выдохшийся Борис. «Давай, давай», – завопил Толик. Боря принес инструменты. И мальчики принялись откручивать, вывинчивать, пилить, сосредоточенно сопя. Эта работа заняла гораздо меньше времени, чем сборка. Дело было сделано. Прошло меньше часа. «На!» – с размаху отбросил Боря заднюю часть бывшего велика. «Сам забирай свое! Волоки свою дрянь! И ты оставайся со своей дрянью!» Толик взвалил свою половину на плечи и пошел. Боря, у которого разом пропал интерес ко всему, не прикоснулся к своим деталькам, оставил их валяться у крыльца и ушел в дом. Мама Бори пришла утром со смены и увидела у порога прежний хлам. Она ахнула от удивления. Войдя в дом, она сразу же бросилась в комнату сына. Боря, одетый, лежал на постели, отвернувшись к стене. Мама осторожно дотронулась до его плеча. «Сынок, не тужи! Ну и номер отчебучил твой Толька. Я думала, что он тебе друг, а он абы что? Подумаешь, велик, не велик, а драндулет!» «Мам, а разве тебе самой не пригодился этот драндулет?» «Прости, сынок». Боря помолчал, а потом сказал: «Ладно, сынок, прости ради Христа». Мама ушла, а Боря подумал: вот и мама вспомнила Иисуса. Ну поздно, ну как же я, ну почему же я раньше об этом не подумал? Ну какие же мы верующие! В церковь ходим, просим Бога о прощении, а друг друга простить не можем. Целый день он тихонечко молился за себя и за Толика. А Толик опять не спал всю ночь от горьких дум. Нужно было толком узнать, спросить, почему Боря не ехал ко мне, а я просто псих ненормальный, раскричался. Борис прав, разве можно по-воровски и наутёк? Всё, нету теперь нашей дружбы. Господи, верни мне Бориса, я не хочу терять друга из-за такой ерунды. Боже мой, помоги нам помириться. Этой же ночью Борис шептал, ворочаясь в постели: «Господи Иисусе, прости меня, прости! Помоги мне победить ярость, которая кипит во мне! Помоги мне избавиться от ненависти, раздражения, от всего злого и плохого!» Едва занялся рассвет, Боря взвалил на себя пол велосипеда и пошел к дому Толи Голикова. Он думал: «Только бы меня пустили во двор, а будут выгонять! Придется все стерпеть. Просто я оставлю эти железки Толику без всяких слов и уйду. А если захочет, сделает себе велик. А не захочет, тогда точно обиделся на всю жизнь». Вот и гора. Боря начал подъем. И вдруг он замер. В нескольких шагах от него стоял Толик с железками на спине. Минуту мальчики были в нерешительности, потом бросили свои ноши, побежали друг к другу навстречу и крепко обнялись, и замерли. И оба подумали: «У нас снова одинаковые мысли, как и раньше, а раз так, значит, мы настоящие друзья».
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи. ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, это наша последняя лекция, посвященная второму посланию апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает Тимофею свои последние наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, здесь мы находим предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последний из записанных слов апостола. Это поистине замечательный отрывок Священного Писания, где Павел приводит свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел говорит здесь, что он становится жертвою, то есть жертвоприношением. Если бы вы попали в Рим первого столетия и оказались в том месте, где приводились в исполнение смертные приговоры, вы стали бы свидетелем кровавого зрелища. Нет сомнений, что это была бы ужасная картина увидеть, как Павел кладет свою голову на плаху, как здоровенный римский солдат заносит свой громадный меч над его головой, а затем одним ударом отделяет голову от туловища, и голова апостола падает в корзину с одной стороны, а конвульсирующее обезглавленное тело с другой. Однако Павел говорит, что если это все, что мы увидели, мы ничего не увидели, потому что эта плаха стала настоящим жертвенником, где жизнь апостола была принесена как жертвенное возлияние Богу. Павел использовал этот образ и раньше, в своем послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам апостол написал, когда его схватили в первый раз, и он был убежден, что его ожидает неминуемая смерть. В этом произведении апостол пишет в 17 стихе 2 главы. «Но если я и соделываю жертвую за жертву, то есть жертвенным возлиянием, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Апостол хотел, чтобы его жизнь была излита, подобно жертвенному возлиянию. И сейчас, в конце своей жизни, он мог сказать, что эта жизнь была до последней капли отдана Богу. Так что же такое жертвенное возлияние? Относительно этого приношения Богу в Ветхом Завете израильтянам не давалось никаких конкретных заповедей. Тем не менее, в книгах «Исход» и «Левит» это приношение упоминается снова и снова. Вино выливалось на жертву, лежащую на раскаленном жертвеннике. И мы прекрасно можем представить себе, что именно происходило далее. Вылитая жидкость мгновенно превращалась в пар, поднимаясь вверх и исчезая. Именно это говорит здесь Павел. «Я излил свою жизнь, подобно этому возлиянию, на жертву, принесенную Христом. Моя жизнь — ничто, тогда как Христос — это все». Жизнь Павла должна была оборваться в самом скором времени, и все, что люди могли и должны были увидеть после его ухода, — это был Христос. Здесь мы находим один из наиболее ярких образов, которые апостол использует в своих посланиях. Так много христиан пытаются оставить о себе какую-то память. Кто-то ограничивается лишь высеченной на камне надписью, а других память увековечена в названиях различных зданий. Но Павла не очень интересовало все это. Он говорил: «Моя жизнь как жертвенное возлияние, изливаемое до капли. Христос, а вовсе не Павел, должен быть превознесен над всем». Итак, это очень эмоциональный отрывок Писания. Эпитафия Павла делится на две части. Первая часть является ретроспективной. В ней незадолго перед своей кончиной Павел оглядывается на всю свою земную жизнь.
Что же касается второй части этой эпитафии, она представляет собой взгляд в будущее. Апостол взирает вперед, в вечную жизнь. И эта земная жизнь, и вечная жизнь отделены друг от друга тем, что мы называем словом «смерть». Итак, давайте поговорим о первой части этой эпитафии, которая как бы обращает наш взор на прошлое. Павел подводит итог всей своей жизни в трех важных фразах седьмого стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Говоря о добром подвиге, апостол сравнивает себя с настоящим воином, хорошим воином. В его жизни ему предстояли сражения и победы. И здесь, в конце своей жизни, он говорит: «Я верно участвовал в битве моего Спасителя». Друзья мои, все верующие должны воспринимать свою жизнь точно так же. Нам всем предстоят битвы, и каждый христианин должен быть защитником Слова Бога и стоять за великие истины Библии. Однако жизнь апостола была не только подобна битве, но также походила на спортивное состязание, спортивный забег, который Павел прошел до конца или, как он сам говорит, течение совершил. Павел прожил всю свою жизнь как прилежный спортсмен, который прикладывает все силы, чтобы получить высшую награду. И в ходе этого состязания ему приходилось держать свое тело в подчинении. Он старался жить христианской жизнью таким образом, чтобы не быть посрамленным в конце. Он написал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 27 стихе: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Также в начале 12 главы послания к евреям, автором которого, я считаю, именно его, написано: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И сейчас, в конце своей жизни, апостол мог сказать, что он достойно прошел это поприще. Течение совершил. Он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова, и об этом он сообщает нам здесь. Теперь давайте возвратимся к словам из шестого стиха о том, что время отшествия апостола настало. Используемое здесь греческое слово «отшествие» происходит от другого греческого корня, нежели то слово, что используется в посланиях к фессалоникийцам в отношении восхищения Божьей Церкви с этой земли. То есть Павлу было суждено пройти через другую дверь. Верующим, которые будут еще живы в момент восхищения, не суждено будет пройти через врата смерти. «Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся», — пишет Павел в 51 и 52 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. Что же касается греческого слова, которое Павел использует здесь, говоря о своем собственном уходе, это слово «аналюсис». Оно состоит из двух слов, одно из которых «люо», что означает «развязывать» или «освобождать». Вообще слово «аналюсис» могло использоваться в отношении освобождения любого объекта. Однако в основном это был морской термин, который употреблялся по отношению к кораблям, которые находятся на привязи в гавани, готовые отправиться в море. Представления Павла в корне отличались от тех, что весьма популярны сегодня. Очень часто во время похорон верующих мне доводилось слышать такие слова:
После долгого жизненного путешествия наш усопший брат нашел, наконец, свою тихую гавань. Всю жизнь его носили бурные волны, но теперь странствие окончено, и сейчас он, наконец, добрался до конца пути. Однако Павел говорит здесь нечто совершенно противоположное. Он говорит: «Всю свою жизнь я был прикован к месту стоянки, и только теперь мне предстоит отправиться в путь». Именно это представляет собой земная жизнь человека. Всю жизнь мы были не в силах двинуться в путь. Мы фактически привязаны к якорю этого мира, который прочно держит нас здесь. Именно так должен восприниматься акт смерти теми, кто является Божьим чадом. Для такого человека смерть является освобождением. Павел говорит: «Если вы увидите мою казнь, пусть вид моей крови не навевает на вас грустных мыслей. Я был как корабль, который был прочно прикован к своему якорю. Но когда пришла моя смерть, я, наконец, получил возможность сняться с места и отправиться ко Христу, что во много крат лучше всего в этой жизни». И он продолжает: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Этот стих вселяет в нас оптимизм и радость. Павел смотрит вперед, в будущее, ожидая положенного ему венца правды. Венец — это награда, и однажды апостолу предстоит получить свою награду. Я специально говорю «предстоит», поскольку думаю, что эта награда еще не была вручена ему. Однако Господь уже приготовил ее для Павла, и она ожидает того дня, когда Спаситель будет раздавать эти награды всем тем, кто заслужил их в своей земной жизни. В Новом Завете мы читаем упоминание еще нескольких венцов. Например, в первом послании к Коринфянам, в 24 и 25 стихах 9 главы мы читаем: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Здесь идет речь о лавровом венке, который вручался спортсмену, побеждавшему в спортивном состязании. Точно так же и верующему, успешно прошедшему это жизненное поприще, положен подобный венец. Также есть еще венец, который полагается благовестнику за спасенные благодаря его усилиям людские души. Этот венец упоминается в первом стихе 4 главы послания к Филиппийцам. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, — говорит Павел, — радость и венец мой». Такой венец дается христианам за их участие в приведении людей к Господу. И у Павла будет множество таких венцов, в этом нет никаких сомнений. Что же касается упоминаемого в 8 стихе венца правды, я считаю, что он является наградой за праведную жизнь. И Павел, несомненно, получит такую награду. Причем точно такую же награду получат все возлюбившие явление его. Эта фраза относится вовсе не к доктрине, которой вы придерживаетесь относительно времени появления Спасителя. Вы можете быть сторонником любой из богословских точек зрения на то, когда именно произойдет приход Христа. Но у меня есть для вас новость. За приверженность какой-то из этих точек зрения вы не получите никаких наград. Вопрос состоит в другом. Возлюбили ли вы его явление? А возлюбить его явление означает, что мы должны любить его самого. Да, друзья мои, скажите, имеете ли вы тесные взаимоотношения с Ним? Доводилось ли вам говорить Ему, что вы любите Его? Надо сказать, что у меня есть уверенность, что сам Павел каждый день говорил Господу, что он любит Его.
ибо апостол помнил, что в прошлом он так ненавидел и гнал Христа. Так вот, для всех тех, кто возлюбил его явление, у Господа приготовлен венец. И я скажу, что мне очень хотелось бы получить подобный венец, ибо я уверен, что этот венец будет сиять ярче всех остальных. Далее мы переходим к заключительному отрывку данного послания, где Павел произносит свои последние прощальные слова. В предшествующих стихах мы могли почувствовать в словах Павла триумфальные интонации, но теперь слова апостола далеки от радости и триумфа. Павел смотрит на реальность своей ситуации. Прочтем 9 и 10 стихи. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент и Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Почему апостол просит Тимофея прийти? Да потому что он одинок, он чувствует одиночество. Когда я был в Риме, я посещал те самые подземелья, где апостол Павел провел свои последние дни. Мне там в голову пришли именно эти строки. Павел пишет, что Димас решил уйти от него. По всей видимости, Димас не сумел выдержать трудности и опасности и оставил Павла, отправившись в далекие Фессалоники. Я не знаю, имели ли Димас и Крескент веские причины оставить апостола, но я уверен, что у Тита были такие причины. Вполне вероятно, что Павел сам послал его в Далматию для совершения какого-то служения вместо себя. Что касается Крескента, то я ничего не знаю о нем, чтобы говорить что-то в его оправдание. Однако, как бы там ни было, Павел с горечью констатирует, что рядом с ним остался один Лука. Только старый и верный друг Лука верно стоял вместе с Павлом до самого конца. Далее 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Помните, как в свое время Павел не пожелал взять Иоанна Марка вместе с собой в свое второе миссионерское путешествие? Однако Павел был несправедлив к Марку в то время, и сейчас у него появилась возможность, чтобы признать, что Иоанн Марк все-таки оказался весьма полезен ему в его служении. И я рад, что апостол сказал это среди своих последних слов. Прочтем 12 стих. «Тихика я послал в Эфес». Павел послал его обратно в Эфес, потому что Тихик являлся пастором Эфесской церкви и не мог быть вечно прикован к Риму, поскольку на нем лежал груз пасторской ответственности за свою церковь. Давайте обратим внимание на одну важную подробность, которую мы находим в 13 стихе. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Павел просит Тимофея принести его Филонь, или, иначе говоря, его плащ, который он оставил в Троаде. Это позволяет нам составить некоторое представление о физических невзгодах Павла. Я был в этой римской темнице в мае или июне, но даже в то время в подземелье было чрезвычайно холодно. Так что просьба Павла была просьбой о настоящей физической нужде. Также апостол просит принести ему его книги. Он нуждался в какой-то пище для своего ума, и в этом ему могли помочь его книги. Далее 14 и 15 стихи. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Павел предостерегает Тимофея беречься человека по имени Александр. Это был один из тех людей, которые будут льстиво заискивать перед вами, а затем воткнут вам нож в спину, когда вы повернетесь к ним спиной. Берегитесь таких людей. А воздаяние Александра
будет вовсе не таким воздаянием, какое ему хотелось бы получить самому. Я уверен, что Бог будет судить его за то, что он сделал Павлу. Далее 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Под первым ответом Павел мог иметь в виду предварительное слушание своего дела, с которого начался суд над ним. Или же Павел имел в виду первый суд, который произошел над ним в Риме 3 годами ранее. В то время апостол действительно был один. И, наконец, прочтем 17 и 18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Павел просил Тимофея принести его одежду, необходимую его телу, а также принести книги, необходимые его разуму. Однако здесь упоминается кое-что еще, предназначавшееся для его слуха. «Господь же предстал мне, — говорит Павел, — и все мы, пребываем мы в темнице или же находимся на свободе, испытываем нужду в этих трех сферах. Поэтому поистине чудесно, когда мы можем сказать: «Господь предстал мне». Для Павла приход Господа помог ему избавиться из львиных челюстей, то есть в тот момент апостол сумел избежать смерти. Но при любом исходе своего дела Павел знал, что рано или поздно он окажется на небесах. Павел заканчивает это послание к Тимофею упоминанием своих друзей. Прочтем стихи с 19 по 22. «Приветствуй Прискиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Эвул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь». Обратите внимание, что апостол вновь призывает Тимофея прийти к нему как можно скорее, хотя бы до наступления зимы. И этой просьбой заканчивается чудесное послание, которое мы с вами можем по праву называть «лебединой песней апостола Павла». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год. «Любовь все покрывает». Слово редактора Вальдемар Цорн. «Накинуть покрывало». Мне вспомнилась одна старинная история. История о Ное. На всей земле не было человека, который своей праведностью мог сравниться с Ноем. Существовавший до потопа мир, о котором мы имеем весьма смутное представление на основании коротких текстов Священного Писания, был обречен. Он развратился до такой степени, что Бог пожалел, что сотворил его. Бытие 6.7. Даже праведный Ной обрел благодать пред очами Господа. То есть Бог снизошел к нему, к его слабостям и несовершенствам. О потопе рассказывать не буду, речь не об этом, а о том, что произошло после него. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пятясь пошли и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Бытие 9:20-23. Это по-хамски, говорим мы, когда имеем в виду поступки, совершенные без уважения, бесчинно, не по любви. Любовь все покрывает, говорит Бог через свое слово, и приводит нам пример сыновей Ноя, Сима и Иафета. Не наше дело открывать наготу, рассказывая о проступках ближних другим людям. Мы призваны ее покрывать. Так поступает любовь. Когда Иисуса Христа спросили, какая из заповедей главная, Он ответил ясно и исчерпывающе: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей этих заповедей нет. Марка 12:29-31. Какие возвышенные слова! Какая великая истина из уст самого Господа Иисуса! А дел-то всего-навсего промолчать, не рассказать, покрыть и простить, если это касалось нас. Простить сразу и навсегда, полностью, пред Господом. Но как же это непросто! Однако понимает нас Господь и помогает нам своим животворящим словом, и не только словом, но и живущим в нас Святым Духом, своей великой любовью, способной на все, в том числе и на то, чтобы покрыть все. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. «Ничто не вечно в этом мире». Ничто не вечно. Чувства приходящие, эмоции сгорают, как свеча. Напоминай себе об этом чаще, чтобы не разрушить душу сгоряча. Ничто не вечно. Мелочные обиды, ничтожны страхи, безрассудна страсть. Когда не имется, вспоминай Давида, чтоб о себя ж споткнувшись не упасть. Ничто не вечно. Выбирай молчание, когда внутри обрывки фраз бурлят. Великому присуще воздержание, и перед кротким отступает ад. Ничто не вечно. Когда сердце бьется, как молоток, и стука не унять, ты вспоминаешь, что этот ком эмоций растает завтра на восходе дня. Ничто не вечно. Все пройдет однажды и возвратится на привычный круг. И лишь потом уразумеет каждый, ничто не вечно. Вечен только дух.
1: Проповедь. Валерий Антонюк. Могущественная сила любви. Покрывать любовью – это особая духовная способность служить людям, как служил Христос. Современный человек отличается страстным поиском таких взаимоотношений, которые приносили бы ему максимум удовольствия – материального, эмоционального, духовного. С таким пониманием он определяет для себя, что и как должно происходить в его жизни, чтобы получить ожидаемое, и в конечном итоге почувствовать комфорт. «Комфорт во всем и прежде всего» – это девиз жизни общества 21 века. Наш современник хочет много получать и мало отдавать. Даже на вопрос «что значит любить?» большинство отвечает, что это лишь возможность что-то получить от других. И только меньшая часть соглашается, что это скорее готовность отдавать и жертвовать. Библейские принципы указывают на то, что полноценная жизнь невозможна без любви и самопожертвования. Истинное счастье достигается, если мы живем ради блага ближнего. Библия говорит: «блаженнее давать, нежели принимать» – Деяния 20:35. В этом заключается секрет полноценной жизни. Ода любви в послании к Коринфянам раскрывает истинное призвание верующих, высшее проявление благочестия и христианского служения. По характеристикам божественной любви агапы можно определить, является ли жизнь человека действительно благочестивой. Любовь все покрывает – одна из важных характеристик любви агапы. Кто-то может сказать: покрывая проступки ближних, мы размываем границы между добром и злом, святостью и грехом. Так можно стать и соучастником в чужих грехах. Ведь преступления людей опасны, и об этом лучше предупреждать. Да, но о чем именно здесь идет речь? Почему так важно покрывать ошибки и грехи других любовью? Любовь агапы – не слепая любовь. Напротив, она все хорошо понимает и видит. Но при этом выбирает все покрывать, искать добра своим ближним. Самым великим примером такой любви является Иисус Христос. Господь знал сердце человека и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Во время служения он постоянно проявлял любовь к недостойным. Иисус Христос покрывал грехи людей, и потому его назвали другом, мытарем и грешником. Луки 7:34. Многие религиозные лидеры Израиля не понимали учителя из Назарета, который не присоединился к осуждающим, а проявил снисхождение и простил женщину в доме фарисея. Луки 7:36-50. Христос провозгласил, зайдя к мытарю Закхею: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Люди восприняли это по-своему, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Луки 19:7. Он отпустил блудницу, когда другие были готовы побить ее камнями.

кто предаст и куда ушел Иуда. В своей совершенной любви Христос взял грехи и преступления мира, испытав при этом всю тяжесть человеческого беззакония. Страдающий Мессия говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» Луки 23:34. Так произошло величественное покрытие любовью всех грешников перед лицом святого Бога. Его распинают и предают смерти, а он молится за преступников, как бы оправдывая их, они не знают, что делают. Он любит, понимает глубину человеческого отступничества и видит потребность в спасении недостойных. Христос показал пример истинной любви, которая все покрывает. Христос служил людям таким, какие они есть, покрывая их несовершенство своей совершенной любовью. Его любовь и сегодня покрывает грехи и преступления людей. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Он прощал нас. Каждому особенно важно Его милосердие в минуты слабости и падений. Мы часто говорим «прости», обращаясь в молитве к Богу. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:8-9. Как христиане, мы имеем священника, который нас принимает. Исповедуя свой грех, мы рассчитываем на его прощение. Он проявляет к нам свою милость, потому что любит нас. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:17-18. Получая милость от Господа, мы хотим поступать так же, проявлять милосердие к ближним. По этой причине Священное Писание призывает нас к служению, покрывать ошибки и грехи других людей. Такое служение оказывает сильное влияние на ближних. Так действует истинная любовь агапы. Мы понимаем, что люди часто оказываются не такими, какими мы их представляем. Потому мы призваны к служению любви. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. Мы должны развивать правильные христианские отношения с каждым человеком, независимо от того, как он относится к нам. Основой правильных взаимоотношений является постоянное и сознательное проявление любви агапы. Христианин служит людям в любви, которая все покрывает, потому что понимает разрушительную силу греха. Последователи Христа подражают и уподобляются Господу в служении. «Господи, не вмени им греха этого» Деяния 7:60, говорит первый мученик церкви Стефан, покрывая любовью преступления своих убийц. По примеру Христа, он в последние минуты своей жизни служит недостойным людям, невзирая на их жестокость и отступление от Бога. Это порой трудно понять, но люди, исполненные силой Святого Духа, умирая, становятся ходатаями за других. Священное Писание утверждает, что грех пагубно действует на человека. Первородный грех исказил образ Божий. Написано: «Все согрешили и лишены славы Божией» Римлянам 3:23. Даже после покаяния и обращения к Богу борьба с грехом продолжается. Об этом следует помнить постоянно, особенно когда мы видим падение ближних. Божественная любовь помогает нам вмещать других и любить их. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрывающая любовь свидетельствует о Божьем милосердии даже в самые тяжелые времена. Усердие в любви проявляется в том, что христианин готов покрывать множество грехов. Божественная любовь не оправдывает грех ближнего, но покрывает его соучастием и желанием служить, чтобы ближний мог пережить духовное восстановление и получить Божье прощение. Невозможно иметь добрые отношения с ближним, если наша любовь не будет покрывать его недостатки. Этот принцип важен для каждого последователя Иисуса Христа. Человек несовершенен в своих словах и поступках. Он часто проявляет свой эгоистичный характер, снисходительность к себе и требовательность к другим.

0: другим. Таким образом, проступает греховная природа человека. Священное Писание говорит: «Все мы много согрешаем» Иакова 3:2. Это значит, что каждый человек нуждается в понимании и помощи других людей, чтобы обрести восстановление в Боге. Как мы можем служить ближним, покрывать их наготу? Бог целенаправленно дает нам возможность видеть несовершенство людей, чтобы мы могли им послужить. Не секрет, что слабость и падение других воспринимается людьми по-разному. Слабые спешат поделиться, растиражировать новость, пока она свежая, таким образом являя свое жалкое духовное состояние. Другие, вопреки всему, ищут покрывало, чтобы прикрыть, помочь подняться упавшему. Бог благословляет тех, кто сострадает и сопереживает, видя грехи ближних. Истинная любовь не кричит во все горло о слабости споткнувшегося, но мудро избирает метод помощи. Как подойти и прикрыть срамное дело, чтобы другие не соблазнились? В мире много предательства, злобы, гордыни, самодовольства и других грехов, разрушающих отношения. Чтобы одержать победу в восстановлении упавшего, сначала необходимо покрыть его падение покрывалом любви. Покрывающая любовь – это сознательное служение, а не приходящие эмоции. Видя грехи людей, мы действуем не эмоционально, но рационально, осознанно. Это возможность проявить правильную и трезвую реакцию. Такое служение избавляет от злорадства, несправедливой критики, вражды и предательства. В покрытии грехов выражается наше неравнодушие и стремление помочь заблудшим обратиться к Богу. Это состояние искреннего участия и желание послужить так, чтобы человек поднялся и пережил духовные изменения. Человеческий эгоизм ищет повод обнажить, божественная любовь – покрыть. «Все у вас да будет с любовью» – 1 Коринфянам 16:14. Покрывая любовью других, мы не игнорируем проблему, но служим так, чтобы Бог действовал и изменял сердце. Покрывающая любовь несовместима с сложной солидарностью, когда люди в своих интересах оправдывают грехи других. Христианин видит проблему глубже и готов служить до тех пор, пока ближний не восстановится. Истинная Божья любовь в нас никогда не требует возмездия и торжества справедливости, потому что мы движимы милосердием и готовностью нести бремена других. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:1-2. Покрывать любовью значит нести бремена других, идти с ними два поприща. Матфея 5:41. Человек изменяется только благодаря Божьей любви. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Иуды 1:21-23. Мы сможем служить людям, если сохраним себя в Его любви. Принимая в свою жизнь прощение и милость от Господа, мы желаем нести эту любовь другим. Способы проявления такой любви могут быть различными, но они всегда должны быть с искренним участием и открытым сердцем. Мир не изменится от человеческих правил и законов. Он изменится благодаря могущественной силе Божьей любви. Люди, готовые смолчать, проявить терпение и снисхождение к ближним, покрыть их наготу, получают способность от Бога влиять и изменять ситуацию. Таким людям будут доверять. Такие люди нужны в современных церквах. Христианин, умеющий так любить, поступает как Христос. Именно в таких людях нуждается сегодня наше израненное грехом общество. Покрывающая любовь является важным служением сильных христиан, потому что таким образом грешник может приблизиться к Богу. Нужно брать покрывало любви и идти к несовершенным и слабым. Через наше служение Бог исцеляет их раны и прощает грехи. Покрывайте любовью пороки людей, и вы всегда будете побеждать. Важные изменения в жизни людей Бог совершает через тех, кто умеет покрывать.
1: Эссе. Игорь Рахельгаус. Учитель года из Кении. Любовь все покрывает. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 7. Премия в 1 миллион долларов. Скромный учитель математики и физики, 36-летний монах-францисканец Питер Макая Табичи из кенийской провинции Кирико не мог поверить своим ушам. Через пару секунд до него все-таки дошло. Награду «Учитель года 2019», на которую претендовали 10 тысяч учителей со всего мира, и астрономическую премию из рук дубайского принца получит именно он. Посреди своей благодарственной речи Питер вдруг сказал: «Папа, выйди сюда, пожалуйста. Дамы и господа, это Лоренс Табичи». Старик в кепке вышел на сцену. Питера и его семерых братьев и сестер деревенский учитель-христианин Лоренс растил один после того, как 25 лет назад умерла его жена. Теперь он стоял рядом с сыном и держал в руках его приз. Это был кульминационный момент жизни для отца и сына, для Кении, для всей Африки. Но в 2007 году до этого было еще очень далеко. Всю Кению, в особенности провинцию Кирико, накрыла волна насилия. Политические конфликты в Кении периодически перерастают в межнациональные. Тогда, в 2007, после противоречивых президентских выборов, эта борьба переросла в настоящую войну. Погибло более 1500 человек. Около полумиллиона стали беженцами. В школе, где работал Питер, учились дети из всех 7 народностей, населяющих Кирико, которые в одночасье стали врагами друг другу. Все дети и их семьи в той или иной мере пострадали от насилия. Родители многих учеников погибли. Было непонятно, как в школе работать дальше. И тогда Питер организовал клуб мира. И это сработало. Благодаря занятиям в клубе дети снова учились видеть друг в друге друзей, а не врагов. Фраза «любовь все покрывает» из послания к Коринфянам известна всем. Греческий глагол переведен как «покрывает». Буквально он означает «спрятать под крышу, прикрыть». В переносном смысле «выдержать удар, давление», получив прикрытие или защиту, прикрыть кого-то, защитив от опасности, помочь противостоять, выдержать. Другие переводы передают слова «все покрывает», как «всегда защищает», «никогда не сдается», «всегда поддерживает». Именно таким защитным покровом стал для учеников школы Кирико организованный Питером Табичи клуб мира. Да и вся его жизнь – олицетворение такой любви. История жизни Питера Табичи настолько невероятна, что напоминает средневековые жития святых. С той лишь разницей, что его житие растиражировали ведущие новостные порталы мира. Закончив университет, Питер получил работу в частной школе, которая по местным меркам была хорошо оснащена. Но после одного из совместных проектов с деревенскими школами Питер решил, что настало время для изменений. Он перешел на работу в смешанную дневную среднюю школу Кирико в деревне Вани. Около 95% его учеников жили в бедности, а 30% были сиротами.
2: или воспитывались в семьях с одним родителем. Даже завтрак многие из них не могут себе позволить. Они не могут сосредоточиться, потому что им не хватает дома еды, рассказывал Питер. В школе Кирика был только один компьютер. Плохое интернет-соединение. Соотношение учеников и учителей 58 к 1. Кроме того, некоторые ученики, чтобы попасть в школу, должны были пройти 7 километров по дорогам, которые становятся непроходимыми в сезон дождей. Но эти трудности не смогли поколебать решимость молодого учителя. В 29 лет Питер присоединился к монашескому ордену францисканцев, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Он жертвует 80% своей учительской зарплаты на благотворительные проекты. Таким же образом, Питер Табичи собирается распорядиться и солидной премией, которую ему будут переводить частями в течение 10 лет. Кроме клуба мира, Питер также создал клуб воспитания талантов и расширил научный клуб. Благодаря работе Табичи школа Кирико одержала победу над лучшими школами страны на Кенийской ярмарке науки и техники 2018 года. Устройство, которое изобрели его ученицы, позволяет слепым и глухим людям измерять объекты. Команда математиков, подготовленная Питером, также прошла отбор на международную научно-техническую ярмарку Intel 2019 года в Аризоне, США. Его ученики получили награду от Королевского химического общества Великобритании за использование местных растений для производства электроэнергии. На своих уроках Питер применяет нестандартный подход к обучению. Креативные уроки математики и физики мирно соседствуют в школьном расписании с богослужениями и молитвенными группами, которые проводит Питер. За 3 года работы Питера Табичи в школе Кирико число учащихся удвоилось и достигло 400, а количество случаев хулиганского поведения сократилось в 10 раз, с 30 до 3 в неделю. Особенно заметны успехи девочек. Именно они теперь лидируют во всех 4 тестах, проведенных в прошлом году. Местность Кирика страдает от засухи и голода каждые 3-4 года. Поэтому Питер разработал специальную программу обучения. Он учит местных жителей выращивать устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры. Обучение новым способам ведения сельского хозяйства – здесь это вопрос жизни и смерти, говорит Табичи. Получив награду, лучший учитель мира Питер Табичи стал национальным героем Кении. В интервью на национальном телевидении в ответ на вопрос, как ему удается такая самоотверженность, он процитировал молитву Франциска Ассизского: «Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение обижающим, примирение враждующим, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, радость скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот обретает. Кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной». Что ж, Молитва Франциска была услышана в жизни одного из его африканских собратьев спустя века. Любовь деревенского учителя стала щитом, заслоняющим его учеников и их семьи от боли утрат, нищеты, голода, насилия. Любовь все покрывает.
3: Людмила Шлепова. Здравствуйте, дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», братья и сестры во Христе. Меня зовут Людмила Шлепова. Я пенсионерка, мне 66 лет. Люблю Господа и детей Божьих. Не так долго получаю ваш журнал «Вера и жизнь», для своих внуков выписываю тропинку. Очень благодарна вам за эти журналы. Решила поделиться с вами своими стихами. Их у меня немало. Пишу их и прячу. Лишь изредка читаю в нашей общине. Знаю, что стихи мои непрофессиональны. Я поэзией до своего обращения к Господу не занималась. Всем желаю благословения. Оно никогда не приносит печали. «Ты в венье тихого ветра». Третья книга Царств, 19:11-12. Ты в веянье тихого ветра, в прохладе осеннего дня. Ты там, где дымок предрассветный, где в утреннем небе заря. Твоя благодать не в стихии, не в ветре, что рушит скалу, и не в чудодейственной силе, а в тихом и нежном «люблю». Не там, где гремит и грохочет, где плавится все и горит, а там, где в тиши полуночной с тобою мой друг говорит. Порою наш ум, поражая, являет нам жизнь чудеса, знаменья небес предлагая, но в них не увидим тебя. Когда ты на землю спустился, чтоб волю исполнить Отца, гром в небе не разразился, зажглась лишь на небе звезда. Не в царских одеждах, не в славе ты, царь всех царей, в мир пришел. Небесную славу оставив, на крест добровольно пошел. Забыв ради нас свою силу, способную все сокрушить, смирил ты себя, чтобы миру спасение свое подарить. Мир этот, ослепший от блеска, оглохший от взрывов и лжи, не чувствует тихого ветра, не знает небесной любви. Спасенье лишь в ней человека, лишь в этой любви благодать, что веянием тихого ветра готова мир грешный обнять. Библия моя. Ты проделала тяжелый долгий путь, прежде чем моею личной стать. Мог ли прежде разве кто-нибудь о таком сокровище мечтать? Как могла, так сохраниться ты, не сгореть в кострах, не умереть? Ведь тысячелетия прошли, но сумела ты не постареть. Твой Создатель, сам Господь и Бог, это Он не дал тебя сгубить. Сберегал, хранил от злых ветров, чтобы в веках ты оставалась жить. Чтоб дойти могла ты до меня и открыть сокровища небес, чтобы узнала от тебя земля, что Христос воистину воскрес. Никогда бы я не встретила Христа, не узнала б о Его любви. Господом моим я спасена, потому что мне открыла Его Ты. В этом мире равной тебе нет, нет сильней, правдивее тебя. Ты на все мне проливаешь свет, я с тобой сверяю все дела. О, как многому учусь я у тебя, и урокам этим нет цены. Слово Божие, Библия моя, драгоценней книги не найти.

0: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста.
1: У них сегодня юбилей.
2: Кофе, чай, водичка.
3: Это ж сколько времени прошло с тех пор, когда вы были такими, как мы.
4: Ой, летит безжалостное время.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Я звал, и вы не отвечали». Я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Книга пророка Исаии, 65 глава, 12 стих. Австралийская писательница Маннинг любила и была любима. Ее жених уехал в Индию и оттуда прислал письмо с просьбой ответить ему, любит ли она его. Если же разлюбила, то может не отвечать. Невеста с радостью написала жениху «да». Была дождлива погода, но ее брат согласился отнести письмо на почту. Прошло долгое время, жених не приехал и не написал больше. Бедная девушка узнала, что он женился на другой. Горькое разочарование и недоумение охватило ее. Но 20 лет спустя, во время ремонта дома, нашли пиджак брата, согласившегося когда-то отнести письмо на почту. Кто-то случайно сунул руку в карман этого пиджака и вытащил оттуда измятое, пожелтевшее письмо, запечатанное и с марками. Здесь-то и выяснилось, почему жених не приехал. Он не получил ответа, так как брат не отнес письмо на почту. Оно 20 лет пролежало в кармане его пиджака. Иисус Христос через свое святое Евангелие сделал предложение всем людям, желающим сочетаться с Ним вечным союзом. Почему вы медлите с вашим ответом? Или, может быть, вы носите ваш ответ в кармане? А тем временем Иисус Христос призывает к себе все новые и новые души. Не полагайтесь на других людей, отзовитесь сами на призыв Божьей любви. Любовь Божья так велика, она свела Бога на землю, сделала владыку рабом, соединила небо с землею. Самое великое чудо любви Божией, которое мы не увидим и в вечности, есть послание в мир Сына Божия. Много значит не оскорбляться преступлением, более простить, еще более после прощения благодарить, но несравненно больше принять Богу образ человеческий, страдать и умереть. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

Иоанна 14:6. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Самое торжественное собрание. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих. Книга Откровения, 7 глава, 9 стих. Мы много с вами, ребята, размышляли о том, какие преимущества имеет человек, посещающий собрания или же встречающийся с друзьями во имя Иисуса. Сегодня же давайте помечтаем о самом-самом торжественном, что запланировано Иисусом в недалеком будущем. Здравствуй, Аня! Как я рада тебя видеть здесь, моя дорогая! Слава Иисусу, что Он удостоил нас чести попасть на это торжество! Я так благодарна тебе, что ты пригласила меня в свое время на собрание. Помнишь? Помню, Оленька. А помнишь, как ты переживала, что мама тебя не отпустит? Да, кстати, она ведь тоже здесь. Она тоже приняла Иисуса своим спасителем? Такое счастье! Вся наша церковь переживала и молилась за нее. А где же твой Олег? Он побежал с друзьями, пока не началось торжество, чтобы встретиться с Давидом. Очень уж не терпится ему познакомиться с псалмопевцем и расспросить, играл ли он в свое время на флейте. Ты же помнишь, наш Олег флейтист? Оленька, давай подойдем поближе к Иисусу. Я никак не налюбуюсь его милым лицом. И я тоже. Скорей бы уже начиналось собрание. Мне так хочется славить его. И мне хочется петь от радости. Представить только, здесь мы никогда не заболеем, никогда не поссоримся, никогда не умрем. Хорошо мечтать, не правда ли? Но еще прекрасней сознавать, что эта мечта для каждого из нас может стать действительностью, а также и для тех, кого мы пригласим сегодня на наше собрание. Да поможет нам в этом Иисус.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

горсть веры. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. Третья книга Царств, 17 глава, 15 стих. Еда и вера. Обычно мы не думаем об этих вещах одновременно. Но главным в поступке вдовы из Сарепты, которая поделилась пищей, стала именно вера. Живя во время сильной засухи, тяжелого голода, каждый в ее стране боролся за выживание. Так же боролась и вдова с ее юным сыном. Но Бог свел вместе своего пророка Илию и эту вдову к их обоюдному счастью. Чтобы выжить, этой женщине надо было просто отдать свою последнюю горсть муки Божьему посланнику. Но этот незначительный поступок требовал большой веры. Библия определяет веру как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. Евреям 11:1. И эта женщина надеялась и поступила по вере. Поверив словам Илии «Не бойся, ибо так говорит Господь Бог Израилев», мука в катке не истощится до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Протянув свою руку и дав то, что у нее осталось человеку Божьему. К чему же привела такая вера? И эта вдова, и ее сын, и Илия были благословены Богом. Больше чем 1000 дней он обеспечивал этих троих людей пищей. Она на своем опыте убедилась, что Божьи люди ходят верою, а не зрением. 2 Коринфянам 5:7. Она видела, еды больше не было. Из запасов осталась только одна пригоршня муки. Они погибали. Смерть была близко. Но она верила тому, что Бог ежедневно обеспечивал их хлебом. Бог 3 года давал им муку. Бог поддерживал этих троих верящих людей. Бог сберег их жизни. Вы, дорогие мои, ходите верою? Доверяете ли вы Богу последствия любого шага, который вам необходимо сделать? Есть ли что-то, от чего вам необходимо избавиться, и вы продолжаете свой путь и оставляете это Богу? Обладаете ли вы хоть крупицей веры? Не бойтесь, милая подруга. Вера может быть вашим богатством, даже если у вас ничего нет, потому что верой мы наследуем обещанное. Так что помолитесь прямо сейчас. «Верю, Господи, помоги моему неверию» Марка 9:24. «И отпустите свою крупицу веры в его всемогущие руки, чтобы он поработал над ней во имя вашего блага».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

послание к Коринфянам, 13 глава, с 3 по 5 стих. «Вы ищете доказательства на то, Христос не говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божией. Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Бог не бессилен для вас, но силен в вас. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Сегодня многие люди хотели бы, чтобы Бог был для нас. И Богу не трудно что-то сделать для нас. Он не бессилен сделать все даже для нас. Бог не бессилен сделать так, чтобы никто не болел, чтобы всегда было пропитание. Бог не бессилен сегодня сделать так, чтобы не было холода и зноя, чтобы был один климат на земле, чтобы всем было удобно и хорошо. Нет, Бог не бессилен. Но Бог и ведет нас другим путем. Бог не избавляет нас от болезни, но дает силу в болезни. Бог не избавляет нас от скорбей, но дает силу в скорбях. Бог открывается силой в нас. Кто сегодня хотел бы сегодня испытать это? И наоборот, многие и многие хотели бы, чтобы Бог служил нам. Что мы задумали, что сказали, чтобы Бог делал для нас только хорошее. Но что тогда было бы с нами? Братья и сестры, все, кто сегодня пришел на это место, сколько утешения Бог желает подарить нам и сказать: Бог силен в нас сегодня. Он не бессилен для нас что-то сделать. Разве Бог не бессилен сделать так, чтобы материнство было благословенным, было легким? Мы сейчас рассмотрим некоторые примеры из Священного Писания и сначала из семейной жизни. Сколько скорбей, сколько страданий испытывают отцы и особенно матери. И нам часто задают вопрос: скажите, почему Бог так сделал? Почему скорби вынашивания ребенка, муки рождения, почему недоспанные ночи нужны матери? Разве не может Бог так сделать, чтобы ребенок рождался без страданий для матери? Разве Бог не может, говорит, так сделать, чтобы ребенок спал ночью, днем улыбался, кушал, не болел? Бог разве не может сделать так? Бог может сделать так. Но тогда бы не было бы материнства. Тогда бы не было этой красоты. Тогда бы не было этих песен о матери. Но как раз Бог усмотрел так, чтобы дать матери силу. И Бог не оставляет матерей. И укрепляет материнство, мать в ее материнстве. Бог силен в матерях. Действительно, как мы поем псалом: «Ты немощный сосуд, но столько силы Бог дает матерям, особенно христианкам, воспитывать детей. Как, сколько здесь нежности, сколько здесь красоты. Бог силен». Мы посмотрим в природе, когда сегодня многие делают различные опыты, чтобы облегчить и рождение ребенка, и вообще, чтобы человека освободить от боли, чтобы он не испытывал боли. Что это дает? Ну вот, хотя бы в материнстве, я помню, уже как-то приводил пример, пришлось считать за один случай, когда проводили опыты и анестезировали лосиху перед отелом. Обезболили. И она провела лосенка. Отелилась,
переступила через него, ну и как вот обычно корова или же, значит, лосиха обнюхает лосенка, оближет его, сразу предложит ему кормление, заботу проявит. Она переступила через него и все, не признала его. Сколько сегодня деток, которых оставляет матери, отказывает, это при всех скорбях. И если бы еще совсем лишить или избавить от страданий, от боли, была бы сегодня эта красота, прекрасная красота в этой жизни, материнская красота, материнская любовь. Кто возьмет на себя всю боль? Кто поймет вас? И кто оценит? Мать не даст вместо хлеба соль. Да, Бог силен в нас, но Он не бессилен для нас сделать так, чтобы вообще не было бы боли. Но прекратилось бы и материнство сегодня. Посмотрим на примеры, вот многие примеры Ветхого и Нового Завета. Разве Бог не был бессилен для того, чтобы Иосиф, сын Иакова, не испытывал столько страданий, сколько он испытал? Бог силен был его защитить от братьев, Бог силен был защитить его от клеветы в доме Потифара в Египте, Бог силен был избавить его в темнице, но тогда Иосифа не было бы. Тогда не было этой чудной красоты прощения. Тогда некому было бы заботиться о целом народе, о народах, о стране, о братьях, о всех жителях земли, потому что тогда голод случился на всей земле. Бог проводит нас школой страдания для того, чтобы научиться страданию. Мы читаем в Священном Писании так, что от терпения происходит опытность. От опытности надежда, а надежда не постыжает. И чтобы обогатить нас опытом, Бог не бессилен для нас освободит от всех страданий, но Бог в страданиях с нами. Бог проводит церковь страданиям, семьи отдельных людей страданиям, чтобы обогатить. Книга Иова. Эту книгу читают в основном те, кто много переживает, кто находится в страданиях. Было бы утешение для нас в Священном Писании, если бы Бог всех подвижников, всех пророков избавил бы от всяких страданий. Если бы Бог был только для них, чтобы их все уважали, чтобы у них все было, чтобы они никогда не болели, ни в какой опасности не находились, тогда бы и не было этих книг Священного Писания. Бог с ними был. Написано, Бог был с Иосифом. И вот посмотрите, что говорит дьявол в отношении Иова. Говорит, конечно, ты оградил его. Ты Бог для него. Ты Бог вокруг него. Конечно, ты все ему дал. Почему же он не будет таким хорошим? И Бог говорит, хорошо, снимает ограду. И сколько испытывает Иов трудностей. Посмотрите, одна за другим беда, но Бог был с ним. Трудно было Иову, но Бог укрепил его, Бог провел его этими испытаниями для того, чтобы сегодня мы открыли эту книгу и, находясь в испытаниях, утешались. Я уже говорил за одного брата в нашей церкви,

мог сделать. Но мы бы тогда не имели служителей опытных, сострадающих. Сколько страданий, сколько переживаний. Кто бы понял тогда душу, которая переживает и страдает, если бы Бог освобождал нас от страданий. Я вспоминаю, когда после похорон прошло некоторое время, брат первый раз стал за кафедру, и он открыл книгу Иова и говорит так: «Братья и сестры, для меня это долгое время книга была закрыта. Я не мог ее понимать. Эта книга сейчас для меня одна из самых дорогих книг. И я, говорит, прочитаю из этой книги слово». Да, это было очень назидательное, памятное слово. Но имели бы мы сегодня эти песни, песни, вот, которые уже пели друзья, о Спасителе, о Христе, если бы не было страданий, если бы Христос не пострадал за нас, разве Бог был бессилен для Сына Своего? Ну, ладно, мы люди, но когда Он Сына Своего послал на эту землю, Ему негде было родиться, Он родился в яслях, в пещере. Не было места ему не только при рождении, ему не было места, где голову преклонить. Сколько раз искали убить его, сколько он был в опасности, когда хотели, искушали его, хотели схватить его, предать его. Или римлянам предать, начальствующим предать. Разве Бог не бессилен был оградить его? И мы прочитали, здесь сказано и о нашем Христе так, что хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в Нем, но будем жить с Ним силою Божию. Но сила Божья проявлялась в том, как Христос переносил эти страдания. Мы вчера немножко рассуждали, страдая не угрожал, сколько терпения, сколько прощения. Действительно, Бог был силен в нем. Это была сила, это только с Божьей силой можно все это преодолеть. Если бы не было страданий Христа, Его смерти, Его воскресения, что бы было бы сегодня? Посмотрите, сколько композиторов, сколько поэтов, сколько художников, сколько писателей, скульпторов. Лучшие произведения – это библейская тематика, это тематика христианства. Сколько черпают вдохновения отсюда, от этой силы Божьей, от силы нашего Господа Иисуса Христа. Люди говорили, а не может ли Илия прийти спасти его? Или Бог не может сделать так, чтобы он сошел со креста? Мог Бог это сделать, но Бог был силен с ним, как был с Иосифом, как был с Давидом Бог. Сегодня многие пишут тоже песни, мелодии слагают к ним. Эти песни долго не задерживаются, их быстро забывают. Но есть песни, которые мы поем уже много десятилетий и даже столетий. Это песни, написанные в скорбях. Вот одна из песен, которую мы поем. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне, но сердце и во сне ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Эту песню написала одна в прошлом знаменитая актриса, которая достигла предела как бы возможностей в своей профессии. И в расцвете творчества, в расцвете лет ее поразил недуг, и она парализована, лежала многие годы. И все задавали вопрос, почему? Почему такой талантливый человек и вот в таком состоянии? И в этом положении она Бога нашла. И Бог дал ей такие силу переносить эти все страдания. И открылся у ней дар, и она написала много песен, которые мы поем. И вот одна из этих песен. Ну, с этой песней многие шли на смерть. Знаем мы вот из истории, что когда погибал Титаник, то эту песню тоже...

0: запел хор. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Конечно же, я уже говорил о том, что сегодня хотели бы люди так жить. Бог все должен делать для нас. Мы читаем, когда первую книгу «Бытие», первую главу о днях творения. И находим, что после каждого дня творения Бог говорил одно слово «хорошо». Но вот в один день Бог не сказал это слово. Это был второй день. Мы в каждый день находим слово «хорошо». В последний день Бог сказал «весьма хорошо». В третий день Бог сказал два раза «хорошо». Но во второй день почему-то Бог не сказал это слово. Есть причины. Одна из этих причин та, что Бог во второй день сотворил небо, твердь, сотворил ее посреди воды и поднял воду, сказал, да отделяет эта твердь воду от воды. Воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Воды под твердью, под небом, собрал в моря. А что случилось с водами над твердью? Они там были, как защитой от солнечных лучей. И знаем мы закон физики, что солнечный луч, проходя через толщу воды, он преломляется и рассеивается. Эта вода, шар воды, который был поднят твердью, создал на земле тепличные условия, тепличный климат, умеренный. Не было зноя, не было холода, не было дождя, орошалась земля росой. Что мы скажем? Разве Бог сегодня бессилен сделать такое же самое для нас? Такие же условия. Мы в этом году в нашей области там посадили вот картофель, урожай. Мы с семьей посадили тоже картофель, 25 ведер посадили. Но кто жил в России, знает, что это достаточно будет на зиму. А выкопали всего 4 ведра. Зной, ни одного дождя. Она спеклась там в земле. Разве Бог не мог так сделать, чтобы мы не переживали это? Я скажу, друзья, Бог не оставил нас. В этом году у нас больше всего в области покаяний в церкви, крещений. Люди к Богу стали идти. Люди к Богу стали обращаться. И Бог и без пропитания не оставляет. Но в условиях тепличных люди черствеют. Посмотрите, допотопный мир. Почти по 1000 лет жили. Кажется, сколько опыта, сколько они могли доброго сделать. Но они так быстро пришли к потопу, так быстро развратились, потому что эти тепличные условия у ненасытимости две дочери, давай, никогда не дадут человеку благодарность. Радоваться в том, что он имеет. Нет. Сколько в Библии книг? 66 книг, так? Хоть одна книга написана в этих тепличных условиях. До потопа. Когда людям хорошо было. Когда Бог для них сделал такое небо хорошее. Над небом еще воды поднял, чтобы им не холодно было и не жарко. Разве кто написал хоть одну книгу? Эти книги написаны в скорбях и страданиях после потопного периода. Когда Бог сказал, что впредь во все дни земли холод и зной, зима и лето не прекратятся. Вот когда писали эти книги. Каждая книга написана в скорбях и в страданиях. И Бог дал миру, людям, эту чудесную красоту, лучшую книгу, книгу Библию. Но она не написана в тепличных условиях, нет? Как сегодня лучшие книги, они написаны тоже в страданиях. Сколько переводов Библии на немецкий язык сделано. И все равно самый ценный для вас перевод, это перевод Лютера. Да, там свежесть. Там действительно все так вот передано, как Бог и передавал через апостолов или через пророков. Почему? Потому что этот перевод Лютер совершал на коленях, в страданиях, в тюрьме. Почему так много читают книги «Путешествие пилигрима» или «Духовная война» Джона Буньяна? потому что эта книга написана в страданиях, тоже написана в тюрьме. Сколько, я уже говорил, песен мы поем, а все они написаны в скорбях и в страданиях. Вот почему Бог не для нас, но хочет в нас быть. И проводя страданиями, Он укрепляет каждого. Допотопный период. Когда мы предложим или предложат нам, подадут на стол вот овощи, помидоры ли, огурцы ли, или еще что-то, и скажут, возьмите, вот это в теплице росло, а это росло на грядке. Что мы возьмем? Что предпочтем мы? То, что выросло на грядке, под солнцем, ветром обвеяно, это лучше будет. Здесь больше будет соку, здесь много полезного, больше полезного будет, витаминов больше, чем то, что выросло в тепличных условиях. И Бог проводит нас этими испытаниями, трудностями. Но самое главное, чтобы мы не забыли, Бог в нас. И когда мы просим, чтобы Бог был только для нас, а Господь хочет, чтобы Он в нас был. Книги Псалмы Давида, книга Псалмов. Как действительно дорого читать эти псалмы. Почему он написал их такими прекрасными, такими утешительными? «Много теснили» в одной из песен своих, Давид говорит, «меня от юности». «Много теснили, но не одолели. На хребте моем орали аратые, проводили длинные борозды свои». Вот почему это прекрасно. Потому что эти псалмы писались в страданиях и в скорбях. Апостол Павел говорил еще одну причину, почему Бог в нас, но не для нас делает. Все, конечно, Он для нас делает, но Он не делает для нас, чтобы мы не испытывали только одно хорошее, доброе, чтобы, говорит так, во втором послании к Коринфянам 4 главе, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Где сегодня Римская империя? Где сегодня Александр Македонский? Или то, что он завоевал? Когда приписывали люди себе, когда или день Навуходоносор, или где сегодня этот железный занавес, где эти системы вот политические, которые когда-то превозносились, где они? Их не стало, их нет. А Церковь Божия есть и будет. Христос сказал, я создам Церковь. И нам говорят, почему Бог для вас не сделает? Вот как трудно было этот молитвенный дом построить. Ну а почему Бог не сделает так, чтобы вам все шли навстречу? Чтобы у вас было молитвенных домов, дома хорошие? Почему? Бог силен в нас. И все, эти системы проходят. И как мы читаем в книге пророка Исаия, посмотрите, «И утомляются юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бог нас вот на этих собраниях, в общениях, обновляет силы наши и дает нам дальше идти в скорбях. Он говорит, я в вас хочу быть, я с вами хочу быть. Если мы говорим, Господи, ты что-то сделай вместо нас или для нас, Господь говорит, вы делайте, а я буду с вами. Когда Господь посылал учеников, Он так говорил, все я с вами во все дни до скончания веки. Все. Господь не говорил, что вам правители будут разрешать проезжать в другие страны. Ведь Господь говорит, что идите и проповедуйте по всему миру. А как проповедовать? А как визы оформлять? Или как вот из страны в страну, как другой язык надо изучать? Какие институты нам будут помогать? Бог посылает и говорит, ты иди, я буду с вами во все дни. Братья и сестры, мы видим, что апостолы, которые поверили, доверились Богу, на каждом шагу встречали одни препятствия. Сколько гонений пережила первоапостольская церковь. Но Бог был с ними. Бог не бессилен был для них, чтобы как ковровую дорожку простелить, чтобы они вот так, как сегодня Папа Римский или еще кто-то проходит, с почетом, с уважением. Нет, шли они по деревням, селам, городам, преследуемые, презираемые, сеяли Слово Божие, и, как мы уже слышали, для Слова Божия нет уст. Почему? Потому что Бог в нас. Бог с нами, Бог с народом Божьим. Вот вся сила, вот вся тайна. Апостол Павел говорит, чтобы вы уразумели эту тайну. Христос в вас. Братья и сестры, кто понял эту тайну из христианских семей? Как действительно эта тайна помогает нам? Христос в нас. Если все против нас будут, что до того, если Христос в нас? Если все будут за нас, если все будут для нас, а Христос не будет в нас, с нами, это будет то, что уже было вот с другими. Все потеряли, все рухнуло. У нас сейчас в наших там краях, в наших странах, ну вот в частности на Украине, больше всего бедствуют пожилые люди. Больше всего. Почему? Скажите. Потому что так сказали, мы будем жить для себя, для своего удовольствия. Нам не надо Бога. Это то поколение, которое когда-то сказало, мы новый мир построим, а храмы до основания разрушим. Захотели жить без Бога. Говорили, что мы без Бога сильные, мы без Бога мудрые. И сегодня как жалко этих стариков, которые детей не имеют, или одного, двоих, или вообще нет, прожили, а теперь кто позаботится о них? Они говорят сегодня верующим, вам хорошо в старости, у вас дети придут, у вас много детей, вас не оставят, а нас? Бог силен был провести церковь в это время, в эти годы. Я вот рассказывал этот пример сегодня, когда мы имели здесь днем общения, как пришлось заканчивать стройку мне в этом году. И приехали мои родные братья, приехали зятья, мужья сестер. И за 2 дня день у нас ушел на подготовку, примеряли все. А на 2-й день утром сняли старую крышу. И к вечеру уже все стояло, новая крыша стояла, уже разделенная на комнаты, на 4 комнаты. Прошло несколько дней, звонок, я выхожу, стоит мужчина и говорит, скажите, пожалуйста, где, дайте адрес этой бригады, этого коллектива, говорит, который так быстро поставил вам крышу. Утром я шел на работу, говорит, старая была крыша. Вечером иду с работы, уже новая крыша. Я говорю, это семья наша собралась. Это приехали мои братья, это приехали зятья наши. Он говорит, хорошо вам, хорошо. А вам, говорю, у нас нет столько детей, нет. А разве легко было маме нашей, особенно когда мы без отца остались? Нелегко было. Бог силен был. Бог силен был укрепить родителей. Бог силен был не оставить семьи. А теперь мы видим, как это хорошо. И действительно, в этих тепличных условиях, почему Бог не сказал хорошо? Потому что Бог знал, что недолго люди будут жить в этих идеальных условиях. Они быстро развратятся. Они быстро забудут Бога. Им не нужен Бог. Нет, зачем Бог? Но и проповедуют, и никто не идет к Богу. И посмотрите, написано, извратила всякая плоть путь свой. Если бы не потоп, они бы вообще уничтожили, наверное, друг друга. Бог силен в нас. «Впредь во все дни земли», 8 глава, последний стих книги «Бытие», «холод и зной, зима и лето, не прекратятся». Я вспоминаю, тоже уже прошло много лет, больше 20 лет, но как-то оно не запомнилось, это пожелание, поскольку оно было необычным. Когда мы были на дне рождения в одной семье, и там брат, он пресвитер, дочери своей, старшей дочери в семье, ей исполнилось 18 лет, и он давал ей пожелания. И я помню, когда он прочитал ей из книги «Песни песней» этот замечательный стих. И 4 главы 16 стих, там написано такие слова: «Поднимись, ветер, с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкусает сладкие плоды его». И он так со слезами говорил: «Дочь, ты у нас первая дочь, ты у нас старшая. Ты встречаешь первое у нас 18-летие, совершеннолетие. В это время желает одного только счастья, а я тебе не пожелаю. Я тебе желаю в меру слез и в меру радости. Я желаю, чтобы ты испытала, что такое скорбь и что такое утешение. Я хочу, чтобы ты была богатой матерью, если Бог даст тебе семью, которая прошла и скорби, и радости. Я скажу, действительно, вот прошло столько времени, мне очень нравятся дети в этой семье. Мне приятно быть у них всегда. И действительно, у нее и ранние седины были, все испытала. И во всех этих испытаниях можно сказать тоже так, как с его сыном. Бог был с этой семьей, Бог был с ней. Сколько тревог, сколько переживаний, сколько она без мужа была, когда муж был вот так вот на служении. Да, друзья, кто бы сегодня хотел бы сказать: «Господи, я хочу, чтобы ты со мной был. Я хочу, чтобы ты повел меня. Как поведешь, скорбями ли?» Давайте посмотрим, вот когда вы живете вот в этой стране, и когда Бог дает и милость, есть что на столе, есть что кушать. Как это для детей? Всегда ли это хорошо? Не вспоминаем ли мы те годы, те трудности? Мы вот, я уже говорил, в детском лагере, когда собрали детей, и за два потока это более 700 детей. Я скажу, друзья, когда была помощь и отсюда, с этих церквей, когда окружающие церкви собрали с огородов своих десятину и отдали тоже, чтобы дети имели пищу. И вот я посмотрел, первый полудник. Поставили по стакану какао и по кусочку хлеба, который намазан был маслом. И еще поставили хлеб, вот намазанный маслом, чтобы дети брали. Надо было видеть, с каким аппетитом, как они кушали этот хлеб маслом. Потому что в этом году почти все из них первый раз покушали масло, хлеб с маслом. Я хочу сказать, что, конечно же, Бог проводит нас таким путем, чтобы Он не оставляет в этом, но чтобы мы были благодарны, чтобы мы довольны были. И тогда, когда мы хотим, чтобы мы никаких трудностей не испытывали, не будет в сердце этой радости, не будет этого довольства. Это действительно большое благословение, которое апостол Павел предлагает. И говорит: ведь Бог не бессилен для вас, но Он силен в вас, чтобы мы доверились Богу, чтобы Бог был в нас. Если только, конечно же, вот дальше предупреждение: вы не то, чем должны. Братья и сестры, Бог не будет что-то делать вместо нас, но Он поручает нам и помогает. Вот как в служении апостолов помог, как помогает сегодня церкви, каждой семье, каждому. Бог, если посылает, то Он говорит, что «я буду с тобой, иди, не бойся», говорит их, «не бойся этого множества, не бойся нужды, иди», говорит. Братья и сестры, прошло уже чуть больше 10 лет, я не забуду, сколько еще Бог даст жизни. Хотя я уже говорил, те, кто был со мной, вот там, когда нас от военкомата посылали на реактор в Чернобыль, ведь уже более 90% нет живых. Я встретил недавно еще одного, который был тогда со мной, и он еле уже передвигается. Инвалид уже первой группы. Спрашивает, а у тебя какая группа? Я говорю, вторая. Он говорит, а у меня уже смертная группа. Я помню, когда нас отправили, ну и отправили не без участия, конечно же, властей, вот думали, чтобы, ну, как служитель там, чтобы, конечно же, чтобы не вернулся оттуда. И вот мы ехали, когда к реактору. Мне было очень жалко этих людей. Никакой защиты от радиации. Нам выдали только марлевые лепестки. И нас еще с одним братом послали туда. Я скажу, когда мы уезжали, вся церковь колени преклонила. Все молились, что Бог сохранил нас там. И мы вернулись там. И мы сейчас еще можем и трудиться, и семьи есть. И некоторые спрашивают, а ты что там? Ты, наверное, там как-то избежал что-то. Нет, говорю, вместе со всеми на реакторе был. Вместе со всеми этот графит видел. Вместе со всеми делал то, что и другие. А почему? Почему ты не так не болезненно, как другие? Братья и сестры, я это испытал, что если Бог в нас... Если Бог, Он не бессилен был сделать так, чтобы я не был там. Но Он силен и говорит, если пойдешь и долиной смертной тени, проведет Бог. Бог в нас. Что может еще быть лучшего? Мы вчера рассуждали о Исааке, Иакове и Исаве. Вы посмотрите, когда Исав потерял благословение, и он начал умолять отца. Отец, ну дай мне. И что сказано в Новом Завете? Но сколько он ни плакал, он не мог переменить мысли отца. Почему? Надо было отцу взять это благословение у Иакова и вернуть ему. И Исаак не стал это делать. Или вот, когда Иаков, мы читали, рассуждали вчера, просил Бога, Господи, избави от руки Исава. Бог избавил? Нет. Бог не будет вместо нас делать что-то. Надо было Исаву самому перемениться, измениться, простить брата. И как мы вчера рассуждали, Иаков отдал благословение. Бог поможет Иакову. Через молитву Исаака Бог помог Исаву смириться. Иакову тоже. Если Иаков ожесточил сердце брата, а Бога просит, чтобы Бог смирил или Бог защитил его от Исава. Бог ведет его навстречу к Исаву, но Бог умудряет его. Бог дает ему смирение. Это Иаков должен поклониться, это Иаков должен смириться. И Бог тогда, вот какая мы читали чудесная встреча, когда... У нас что-то случается, вот особенно если конфликтные ситуации. И мы можем молиться и говорить, Господи, Ты видишь, что случилось. Господи, Ты возврати, Ты верни. А Бог может не отвечать нам на молитву. Он говорит, Ты иди. Я буду с тобой, я помогу тебе, но ты это делай. Старайтесь иметь мир и святость со всеми, написано. Если возможно это с нашей стороны. Все, что возможно с нашей стороны, мы должны сами сделать с Божьей помощью. А не говорить, Господи, Ты сделай. Да, мы могли бы тоже так сегодня с вами и не работать на производстве. Не зарабатывать деньги, сказал, говорить только, Господи, Ты дай нам. И многие стараются так прожить, чтобы или на какие-то льготы, или на какие-то пособия. А Бог говорит, что в поте лица твоего, в поте лица твоего будешь давать, но Бог благословит этот труд. Бог укрепит руки и говорит, иди ты. Какой бы мы случай ни рассматривали, мы везде видим, что Бог никогда не оставлял тех, кто уповал на Него и надеялся. Нет. Возьмем мы случай Ветхого Завета Сидрах, Месах и Авденага. Скажите, разве Бог не мог избавить их от печи? И они доверились Богу и говорили царю, что Бог может нас избавить. А если нет, знай, царь, что идолам твоим мы не будем служить и тебе не поклонимся.
1: Бог их не избавил от печи, но Бог их в печи сохранил от огня.
0: Разве Бог не мог избавить Даниила от льва львиного? Этот во рва мог избавить, но он во рву сохранил его там, среди львов сохранил. Бог был с Даниилом, все. Разве это не больше? Разве это не лучше, братья и сестры?
1: Бог не бессилен для нас. Кто проходит долиной плача, открывает в ней чудесные источники. Я хочу опять возвратиться, братья и сестры, что если бы Бог был только для нас, мы бы сегодня действительно не имели бы этого прекрасного. Вот сколько здесь седины, сколько опыта, сколько благословил Господь церковь за это время духовными песнопениями, чудесными проповедями, статьями. Когда читаешь какую-то статью в журнале, она действительно жизнь всю твою переворачивает, действительно хочет подражать. Эти книги читаешь, когда Павел Владыкин, или «Пишу вам дети», или другие из пережитого этого повествования. Я хочу еще раз рассказать, вот как мы, когда мы пригласили в детский лагерь некоторых старичков, которые много пережили. Дети, один брат рассказывал, мы делали только небольшие перерывы на обед, на маленький отдых, и дети опять собирались и слушали, и слушали. И вот один брат так много им рассказывал. Я уже рассказывал этот пример. Дети говорят: дедушка, расскажите теперь. Он говорит: что еще рассказать? Дедушка, расскажите теперь, как вы женились. И он стал им рассказывать. Я скажу, они слушали со слезами. Они очень внимательны, они не хотели расходиться. И он говорит: когда, говорит, я обратился к Богу и сделал предложение одной и той же верующей христианке, и она дала согласие, мы готовились к браку, меня арестовали и посадили на 10 лет. И вот она мне пишет письмо: я буду тебя ждать все эти годы. И она меня ждала, говорит. Но когда мне оставалось до освобождения 3 или 4 месяца, она мне прислала письмо: я тебя освобождаю от слова. Будь свободен, потому что меня осудили за веру в Бога и дали 25 лет. Он пишет ей: я тебя тоже буду теперь ждать. И ждал. 5 лет прошло, пока ее освободили, реабилитировали. Я скажу, друзья, у нас недавно было общение с семейными, и проводил этот брат, старец, это общение. И он сказал всем, говорит: друзья, мы за свою семейную жизнь с женой ни разу не поссорились. Ни разу у нас никогда не было такого дня, чтобы она меня укорила или чтобы я ее укорил. Скажите, где это прекрасное еще найдешь, если бы не было этих страданий? Разве Бог бессилен был для этой семьи, чтобы они не переживали, столько не страдали? Но тогда бы не было бы этих благословенных примеров. Бог не бессилен для нас. Бог нас проводит таким путем, чтобы мы потом были благословением для других. Я тоже в детстве думал часто, почему вот, ну, такая у нас доля, почему мы в такой бедности живем, почему другие имеют то и другое, а вот мы не имеем. И помню, одноклассники, как вот часто так вот, ну, с презрением относились к нам с братом. Мы в одном классе учились. А сейчас, когда мы встречаемся, они с завистью смотрят на нас и говорят: вы счастливые. Тогда нам говорили, помню, учителя: вы несчастные, что у вас верующие родители, что вам то нельзя, то нельзя. А сегодня, когда я их встречаю, они не по возрасту, уже старые. И ни у одного одноклассника нет семьи, семьи разбитые. И они говорят: конечно, вы счастливые, что вы так прожили. Мы, говорит, вы счастливые, что у вас есть драгоценное. У нас было что-то, и это отняли. И то, во что мы верили, и это теперь забрали у нас. Братья и сестры, А Бог проводил этим путем. И сегодня показывает всем, вот кто выбрал Бога в своей жизни, кто с Богом прожил, тот сегодня и старость себе и добрую. Я уже говорил за этих старичков, как их жалко. Как жалко их, потому что прожили жизнь без Бога и доживают. Некоторые из них умирают от голода сегодня. Детей воспитали без Бога, сами прожили без Бога и заканчивают так жизнь. Хотя думали, что это очень хорошая жизнь, и Бог нам не нужен. Братья и сестры, нет. Кто живет с Богом, как говорил один человек, что без Бога и на воле тюрьма, а с Богом и в тюрьме свобода. Разве сегодня люди не заканчивают жизнь самоубийством, самые обеспеченные? Кажется, у них все есть, но без Бога живут. И многие, кто и в трудностях, в испытаниях, всегда довольны, всегда счастливы, всегда благодарны. Есть пропитание и одежда. Слово Божие говорит, что будем? Будем довольны этим, будем благодарны этим. Мы расстались с одной семьей. И для меня это было тяжелое расставание. Я сейчас часто тоже... Но вспоминаю с грустью и с болью об этой семье. Они переехали в другую страну. Это был друг моей юности. Сколько благословений Бог даровал через него для церкви. И вот как-то мы рассуждали, у них родственники в Америке, он говорит, там можно прожить на одни только пособия, лучше, чем здесь. И он сейчас живет на эти пособия. Звонил недавно. Я говорю, ну как там у тебя? Он говорит, все есть. В океане купаемся, кушаем. Но, говорит, я вижу, как я теряю детей. Того дорогого, что там мы имели, нету здесь. Нету. А как вы там? Я говорю, а с нами Господь. Это самое дорогое, что мы имеем. Можно все иметь, но если лишишься ты общения с Богом, все потеряешь. И тогда, когда Господь ведет нам, кажется, как вот нами говорили в детстве и в гонениях, когда преследовали христиан, говорили, все, вы же не выживете, что с вами будет? Где эти правители, которые обещали показать последнего верующего? Где гонители? Где они? И действительно, а надеющие на Господа... Апостол Павел говорит, что нас почитают умершими, но вот мы живы, а церковь, вот, жива церковь. Бог силен в нас. Если кто думает что-то сделать без Бога, ничего не сделает, не получится. Некоторое время еще, может быть, что-то будет делать. Не получится, потому что Бог дает нам, от Него и мудрость, от Него сила исходит. Я как-то приводил пример часто этот, когда, помню, весной мне пришлось, ветка абрикоса мешала, и мне пришлось обрезать ее, отрезать эту ветку и положил я. И вот я через несколько дней смотрю, а эта веточка расцвела красивым белым цветом, но у нее хватило соков в себе только на то, чтобы цвет пустить. Все, она плода уже не могла пустить. Она оторвана была от корня, от жизни, от питания, от сока. Отрезана была. Так человек без Бога. Некоторое время может прожить еще. Вот как блудный сын, который ушел, но расточил и опять возвращается к отцу. Если кто живет с Богом, если кто сегодня то может сказать, что Бог с нами тоже. Бог в нас. Если кто скажет, Господи, я не прошу, чтобы ты все делал для меня, но будь со мной, будь во мне, чтобы мне пройти. Апостол Павел говорит, пройти предлежащее поприще с терпением. Какое-то благословение, особенно молодое поколение сегодня, подростки, молодежь, хотят, чтобы все было для них. Чтобы родители для них были, чтобы Бог для них был, чтобы государство для них, чтобы церковь для них. А Господь говорит, нет, Бог не бессилен, Бог силен в вас. Пусть Господь благословит, чтобы мы эту истину усвоили. Чтобы это было и утешением сегодня, и благословением. Бог сегодня желает быть в нас, чтобы провести нас через трудности, через болезни, через нужды, через опасности провести. Если Бог будет с нами, братья и сестры, это тайна великая. Если Бог в нас, если Он с нами, все, братья и сестры, ни одно оружие, это обетование, сделанное против тебя, не будет успешно. Последний пример. Я вспоминаю, как мы церковью встречали этот Новый год. Ну, когда одна весть за другой, то дорожает, говорят, гражданская война будет, говорят, голод будет. Вот говорили, что холод будет, холодная зима, там Россия газ отключит. Сколько разных тревог, сколько разных слухов. Я помню, как брат, служитель, старец, в конце года обращался к церкви. Братья, говорит, и сестры, пока церковь на земле, пока все будет. Много не будет, говорит, но необходимое всегда будет. Обетования Божьи таковые. Я не видел праведника с протянутой рукой и детей его, просящих хлеба. Не видел. Говорит, Бог нам все даст. Вот когда церковь возьмется от земли, вот тогда будет великая скорбь. А пока здесь Бог же знает, что мы здесь живем. Разве Он не даст нам? Братья и сестры, так случилось. Уже заканчивается год, и Бог не оставил ни одну семью. Ни в Молдавии, ни на Украине, ни в России. Бог иногда самым чудесным образом посылал пропитание. Самым чудесным образом располагал кого-то. Но Бог не оставит. И здесь не оставит тоже Бог. Нигде не оставит. Не оставил Бог в гонениях, не оставит в нужде, если мы только скажем: Господи, будь с нами. Если мы будем так жить, чтобы Бог был с нами. Братья и сестры, это самое лучшее. Все, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, душу лишит общения с Богом, он тогда все потеряет. А если человек ничего, мы ничего, апостол Павел говорит, не имеем, но мы всем обладаем, мы Бога имеем. Кто сегодня не имеет общения с Богом? Кто сегодня не может сказать, что Господь со мной тоже? Он тоже меня не оставляет. Сегодня такая хорошая возможность сказать: Господи, будь со мной всегда. Не для меня, но со мной. А если Он с нами, как Слово Божие говорит, как Бог нам не дарует с Ним и всего? Со Христом. Он все необходимое дарует. И последнее, когда мы молимся, Бог нам отвечает трояким образом. Он говорит «да», Он говорит «нет», и Он говорит «подожди». Он знает, что лучше для нас. Мы не знаем. Я прочитаю из книги «Исход» 1 главы 6 по 9 стих. «И умер Иосиф и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочисленный, сильнее нас, и дальше перехитрим же его, чтобы он не размножался, и тогда все по тексту. И изнуряли его работами, и потом детей этого народа, сыновей знаем мы, что отнимали и бросали в реку Нил. Одно поколение пришло на смену другому. Умер Иосиф, страдалец, человек, который много пережил. Умерли братья его, весь род их умер, которые испытывали, что такое голод, что такое скитание, что такое жить в чужой стране. И они приехали в Египет, они приехали в чужую страну. А дети их родились, и для них это была уже это их страна. И уже дети, которые не испытывали всех этих страданий, всех испытаний, голода, они жили по другому образу жизни. И этим самым тем, что они слились с египтянами, тем, что они старались жить только для обогащения, они приблизили эти трудности, эти беды, когда изнуряли их работами, когда восставали на них. Братья и сестры, я сейчас вот, когда мы смотрим на наших родителей, на наших старичков, и мне иногда бывает, такой возникает вопрос, и бывает очень трудно на него ответить, что будет дальше, когда они отойдут. Те, кто скитался, те, кто знает, что такое голод, те, кто знает цену хлеба, те, кто знает цену общения, те, кто знает цену вот этим песням. И когда новое поколение сегодня на смену приступает, которое не знает этой нужды, куда ведет это поколение? В какую жизнь? Мы вот читали допотопный мир. Пришло все к наказанию, к истреблению пришло. Потому что поколение, которое не испытывало страданий, развращается быстро. И мне так хотелось бы сказать, чтобы Бог продолжил жизнь отцам нашим, старичкам, которые испытывали много, чтобы они еще молились, были с нами. Потому что сегодня новое поколение живет по принципу «Бог для нас». Все. А Бог в нас, на Кавказе, сколько там уже пролито слез и крови. И сами жители Черноморского побережья, вот этих всех курортных мест говорят, это за весь разврат, за всю ту жизнь, которые жили, особенно молодые люди. Это места курортные, это места, где жили в свое удовольствие, жили для себя, это места, где замечательный климат, места, действительно, где прекрасный отдых, места, действительно, где уезжали многие и там жили очень хорошо. Но к чему это все привело? К тому, что эта земля уже возопила. Земля, которая там... Сколько там было пролито слез после этого, сколько разбитых семей. Земля возопила уже от всего этого нечестия и наказывается. Братья и сестры, и дорогие вот и детки, молодежь, кто сегодня хочет жить только такой тепличной жизнью? Все для нас. Тот приближает беды, наказания приближает. Страшная эта жизнь. И хорошо нам жить с Богом, и в скорбях хорошо. Христос в вас, Бог в вас. Может быть, что лучшего, чем только для нас? Все для нас, все для нас. Лучше все для Бога, и пусть будет Бог в нас. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

Мы продолжаем рассматривать жизнь великого царя Давида. И сегодня мы будем рассматривать 11 главу 2 книги Царств. Это одна из тех глав, которую не хочется рассматривать. Это глава, которая говорит о согрешении царя Давида. И хочется как-то пройти эту историю, не касаясь ее, не замечая ее. Но все Писание богодухновенно и полезно. Оно полезно для нас, оно полезно для нашего обличения, для наставления, для того, чтобы мы могли брать уроки. И именно поэтому, смотря на эту главу, мы будем с вами касаться этого вопроса, мы увидим, что эту главу можно назвать «Закон действия греха». Именно эта история показывает, как действует грех, как работает этот закон. И нам очень важно это увидеть, нам очень важно это понять. Вы помните, апостол Павел в Новом Завете, в послании Римлянам 7 главе, он говорит: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вот в этом тексте апостол Павел говорит: «Я, говорит, вижу, я замечаю действия закона греховного». Павел видел это, он видел это в своей жизни, он видел, как действует, как работает этот закон греховный. И когда мы смотрим на Давида, на мужа по сердцу Божию, который в этой главе, как описано, совершает прелюбодеяние, совершает убийство, мы можем увидеть действие этого закона греха. Если это проявилось у Давида, если апостол Павел замечал действие этого закона греха в своей жизни, то каждый из нас должен понимать это действие, каждый из нас должен понимать, как работает этот закон. И проблема, которую мы увидим, она была не в молодости Давида, не в том, что Давид вот по своей неопытности, по молодости совершает эту ошибку. В этот момент, который мы будем касаться, Давиду уже за 50 лет. Долгое время Бог вел его, Бог наставлял его, Бог учил его. Уже около 20 лет Давид является царем в Израиле. И мы видим, что происходит это событие. И нам иногда кажется, что духовный рост человека, он является, ну, вот своего рода таким, знаете, иммунитетом ко греху. Что если мы духовно зрелые, если у нас духовный опыт, долгое время мы уже прошли, мы с Господом, то у нас уже выработался какой-то иммунитет ко греху, и грех никогда не коснется нас. И эта история показывает, что это не так. И некоторые, которые поддались этому искушению, думая, что грех не коснется, в их жизни были падения, в их жизни были согрешения, потому что закон греха, который действовал тогда, он действует сегодня. И нам важно понимать и видеть, как работает этот закон. И мы с вами находим этот текст Писания, 1 Коринфянам 10:12, написано: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это касается ко всех, это касается каждого из нас. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Закон греха может поразить и действовать в жизни каждого человека. Поэтому, если подобное произошло с Давидом, это может произойти с каждым человеком, с каждым из нас. Нам нужно научиться, нам нужно увидеть, почему это произошло в жизни Давида. Какие причины были, которые привели его к этому. И другой момент, который нам важно понять, когда мы смотрим на эту историю. Нам важно увидеть, что подобные согрешения, они не происходят мгновенно. Они не происходят просто как-то стихийно. Падения, серьезные моральные согрешения, они не происходят по какому-то импульсивному побуждению. Вдруг, по какой-то неведомой причине. Мы можем увидеть, что всегда есть какое-то начало, всегда есть какие-то малые причины, которые подводят человека к какому-то большому совершению греха. Луис Палау когда-то сказал такую фразу: «Никто не становится толстым за одну ночь. Одна пицца, потом другая, одно мороженое, потом другое. И все так незаметно, пока в один день не скажут тебе: папа, у тебя такой живот толстый». Подобным образом никогда не происходит серьезного согрешения, морального падения без причины.
Что-то малое, где-то начинается, где-то допускается одно, второе, третье, и потом происходит серьезное согрешение. Поэтому мы можем увидеть, что сексуальные грехи, они начинаются с мелочей. Они начинаются с взглядов, они начинаются с мыслей, они начинаются с отсутствия строгости, дисциплины к самому себе. И потом какое-то бесконтрольное использование телефона, компьютера. Когда человек допускает это, когда человек позволяет себе, может быть, просматривать все, что предлагается в интернете, он позволяет себе какие-то вещи. Всегда есть какое-то начало, когда человек не ставит заслон своим мыслям, своим действиям. Сначала малым, потом малые действия становятся большими, и в конечном итоге происходит духовная катастрофа. Так действует, так работает духовный закон. На иллюстрации, которую я хотел бы, чтобы мы посмотрели, я услышал эту иллюстрацию, когда мы были в Лос-Анджелесе, в одной из тем. И вот это событие произошло в 1919 году. И оно называется «Затопление Бостона патокой». В 1919 году в Бостоне был построен, вот вы видите там в углу, вот такой большой бак, который 50 футов высотой и 90 футов в диаметре. Этот бак был наполнен 2 миллиона 300 тысяч галлонов сахарного сиропа или патоки. И на протяжении почти 4 лет Исаак Гонзалес, который был инженером, он замечал, что что-то не так с этим баком. Он замечал, что где-то в этих болтах, которые держат все эти стальные листы, подтекает этот сироп. И он несколько раз говорил руководству о том, что это что-то не так, это что-то неправильно. И каждый раз руководство говорило: хорошо, мы замажем краской. И это дошло до того момента, что в 1919 году произошел огромный взрыв, когда разорвалась вся эта цистерна. И когда огромное количество, вот эта волна коричневого, липкого сахарного сиропа высотой с двухэтажный дом и со скоростью 60 км в час, она разнеслась и смела все, что было на пути. И в результате этого 21 человек погибли, 150 человек получили разные ранения, оказались в больнице. И тогда это событие так и назвали «сладкая смерть». Кстати, говорят, сегодня даже в Бостоне, вот на том месте, где это произошло, в жаркий день можно ощутить запах карамели. Это прошло уже столько времени, 100 лет, и все еще есть последствия. Когда мы смотрим на события, то, что произошло с Давидом, мы можем сказать, что крушение в моральных вопросах, которое тоже приводит к сладкой смерти, оно не происходит внезапно. Не происходит беспричинно. Вот такое большое падение, которое произошло у Давида. Оно начинается с малого, и оно приводит к катастрофе. Давайте посмотрим на некоторые трещины в жизни Давида. Где появились эти трещины? Где появились какие-то причины, которые впоследствии привели к этой катастрофе? Мы читаем 11 главу, я прочитаю вначале первые два стиха. Вторая книга Царств, 11 глава, первые два стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Мы смотрим с вами на это событие, и мы можем увидеть вот все, что было до этого момента, некоторые трещины, которые начали появляться в жизни царя Давида. И первое то, что мы можем увидеть, это трещина в отношениях с противоположным полом. Это очень серьезный вопрос. Он был всегда серьезным. Он был серьезным в то время, во время Давида, он серьезный сегодня. Именно поэтому сатана постоянно пытается сгладить этот вопрос, сделать его простым, чтобы не обращали внимания. Но это очень серьезный вопрос. И мы видим, что это был один из тех вопросов, который дал трещину в жизни царя Давида. Вторая книга Царств, 3 глава, потом 5, 15 главы. Они описывают, что у Давида было... по крайней мере, 8 жен. Мы читаем с вами 2 Царств 5.13, сказано: «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как...»

Слово Божие вот именно в этом вопросе. И это уже говорит о том, что его похоти где-то не были под должным контролем. Он добавлял жен в свою семью. И это была трещина. Кто-то может сказать, ну, так было принято в то время у царей, у других царей. Такова была культура, так совершали это дело другие цари. Но мы знаем, что только Божье Слово должно быть стандартом. Не культура, не обычаи, не то, как делают другие люди, не то, как поступают другие христиане. Божье Слово, оно должно быть стандартом, то, что сказал Господь. И мы видим, что у Давида вот в этом вопросе, в этой ситуации была трещина. И мы можем заметить, что и сегодня самых различных искушений – это целая лавина. И нам важно понять, что только послушание Божьему Слову, только подчинение, только самоконтроль в нашей жизни – это то средство, которое Господь желает, чтобы было проявлено. Грех, который Давид совершил с Версавией, был не по причине того, что у Давида не хватало жен. У него было достаточное количество жен. Но в этой ситуации мы видим, это бесконтрольная похоть. Это проблема. Похоть никогда не будет насыщена. Когда похоть неконтролируема человеком, она никогда не насытится. В этом проблема сексуальных грехов. В этом проблема порнографии, развратной жизни. Похоть никогда не будет насыщена. Сколько бы вы ни кормили похоть, она будет разгораться больше и больше. Кто-то сказал, что похотливые сексуальные желания, они не как голод, насытился и он отступил. Они как огонь. Чем больше ты его питаешь, тем больше он разгорается и сжигает все на своем пути. В этом суть похоти. И мы видим, что впоследствии, вот особенно в жизни Соломона, это было проявлено. 300 жен, 700 наложниц. Похоть никогда не будет насыщена. Она никогда не даст того, что желает человек. Похоть съедает человека. И поэтому только чистые отношения с противоположным полом – это важная, необходимая часть в жизни любого христианина. И поэтому решение вот этой проблемы – похоти, контроля в повиновении Божьему Слову. В Божьем плане только брак, семья, благословенные отношения между мужем и женой, они приносят радость, удовольствие, они приносят удовлетворение, они дают благословение. Это то, что Бог заложил. Это то, что Бог дает. Это то, что необходимо для человека. И когда человек этого не понимает, он обязательно придет к катастрофе. Поэтому мы видим, что первая трещина в жизни Давида, и очень значительная трещина в том, что Давид допускал вот эту бесконтрольность в своей жизни. Вторая трещина, которую мы можем заметить, это трещина в вопросах успеха. Давид в данный момент, он был на самом пике славы и успеха. Царство его было единым, оно процветает, он одерживает одну победу за другой. Он находится как самая могущественная монархия на Ближнем Востоке, духовно Израиль объединен Давидом. И мы читаем во второй книге Царств, 5 главе, «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что он возвысил царство его ради народа своего Израиля». Давид понимал свой успех. Он находится вот на этом пике своей славы, на пике своего успеха. Но успех делает нас уязвимыми. Когда мы находимся на этом положении, на пике нашего успеха, когда мы достигаем вот этого пика, мы находимся в очень опасном состоянии. Потому что когда мы стремимся к чему-то, мы бодрствуем, у нас есть рвение, у нас есть стремление, но когда мы достигаем чего-то, здесь приходит гордость, здесь приходит самолюбование, здесь приходит очень опасное состояние, когда сатана может нас поразить. Потому что в этом состоянии человек смотрит на самого себя, забывая Бога, забывая страх Божий. Он думает о своем собственном достижении. Именно вот на пике славы и успеха сатана ожидает человека, чтобы поразить его в данный момент. Когда человеку трудно, когда трудные времена вокруг, эти трудные времена делают человека сильным. Человек двигается, человек надеется на Бога, человек просит у Бога помощи и поддержки. Но когда приходит гордость, в легкие времена, вот в этой ситуации мы видим, что сатана поражает человека.
И успех, он идет рядом с другой опасностью.

0: Это третья трещина, которую мы замечаем в жизни Давида. Это трещина в отсутствии подотчетности. Мы смотрим на Давида. Давид был могущественным царем. Кто мог сказать слово против него? Кто мог что-то сказать Давиду в этой ситуации или в какой-то другой ситуации, что ты неправильно поступаешь, ты неверно делаешь? Был только один пророк Нафан, как Божий пророк, который пришел и сказал ему это. Но во всей этой ситуации никто из рабов Давида, он не смел как-то перечить ему, он не мог сказать как-то, что Давид что-то неправильно делает в отношении Версавии. И поэтому мы видим, что Давиду в то время, как любому из нас сегодня, нужен тот, кто будет рядом. Нужен тот, кто скажет: Давид, или Андрей, или кто-то из нас, я люблю тебя как брата, но именно потому, что я люблю тебя и забочусь о тебе, я хочу тебе сказать, ты нарушаешь Божье слово, ты совершаешь грех. Это подотчетность. Именно поэтому мы находимся в церкви. Бог соединил нас вместе, как членов церкви, для того, чтобы нам возрастать духовно, заботиться друг о друге, поддерживать друг друга. И в нужный момент сказать это правильно, сказать это слово с любовью, для того, чтобы не дать, чтобы кто-то из нас упал. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос: у вас есть эта смелость и любовь к брату и сестре? Когда мы видим согрешение, с любовью подойти, с любовью сказать эти слова. Мы видим, что это была трещина в жизни Давида, отсутствие подотчетности. И четвертая трещина, которую мы замечаем, это была трещина в снисходительности к самому себе. Давид был царем, но в этой ситуации мы читаем, что он не пошел на войну. Он подумал, что Иав справится, все идет хорошо, армия побеждает. И он подумал: я имею право отдохнуть. И он остался и не пошел на войну. И мы можем сказать, что те, кто достигают успеха, они часто могут сказать себе: я могу отдохнуть. И по сути, в этом, может быть, нет чего-то плохого. Всем нам какое-то время нужен отдых. Но проблема в том, что когда человек достигает определенного положения, у него может возникнуть эта трещина, когда он говорит: я имею право отдохнуть, как я хочу, где я хочу, когда я хочу и сколько я хочу. И вот именно так поступил Давид в этой ситуации. Он принял это решение, он остался во дворце, он остался дома, тогда, когда нужно было быть совершенно в другом месте. Когда у нас появляется много свободного времени, это уже трещина. Это уже опасное состояние. Если вы в постоянном дисциплинировании самого себя, если вы в постоянном, в регулярном графике чтения слова, работы, занятости, служения, тогда это само состояние, оно побуждает нас двигаться вперед. Когда у нас появляется много свободного времени, тогда мы оказываемся в состоянии проявить снисходительность к самому себе в допущении греха. Грех не приходит без причины. И как я сказал, как подобно вот в этом баке в Бостоне, постепенно появляется трещина за трещиной. И нам нужно пройти целый ряд запрещенных линий, границ, прежде чем бак разорвется, прежде чем возникнет эта духовная катастрофа. И мы видим, что Давид, он прошел вот целый ряд этих запретов, этих границ, через которые нельзя было переступать до того момента, пока был совершен этот грех. И вот мы посмотрели на эти моменты, и теперь мы подошли к этому моменту самой катастрофы. И мы можем сказать, что есть общий принцип или закон действия греха. Он открыт в Священном Писании, и он показан нам в этой истории. Общий принцип, закон действия греха. Этот закон открывается нам в Новом Завете, когда мы читаем послание Иакова, 1 глава, 14-15 стихи. И здесь сказано: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Это и есть закон действия греха. Он действовал тогда, он действует сегодня, и нам важно видеть это действие в нашей жизни, чтобы не допустить это. И давайте посмотрим вот на эту историю, чтобы увидеть, как этот закон осуществился и действовал в жизни Давида. Несколько моментов мы видим, как действует похоть. Первое, что мы видим, похоть увлекает. Мы прочитали с вами этот текст Писания. Сказано, что Давид под вечер встал с постели, прогуливался на кровле и увидел. Он увидел то, что происходит. Наши основные сражения, духовные сражения, они происходят не тогда, как я сказал, когда мы занимаемся нашими регулярными делами. Мы на работе, мы на учебе, мы на собрании, мы в служении, мы в семье. Наши основные сражения происходят в минуты отдыха, в минуты нашей лени, тогда, когда есть свободное время, тогда, когда нападает скука на человека. Вот это основной опасный момент, когда сатана начинает поражать нас. Именно в эти минуты приходят искушения, с которыми нам нужно бороться. Именно в этой ситуации сатана начинает поражать и направлять стрелы на нас. И нам нужно задать вопрос, сколько греха было совершено, потому что мы были там, где не должны быть, и не были там, где мы должны были быть. Сколько греха произошло, потому что мы делали то, что мы не должны были делать, и наоборот, не делали то, что мы были должны делать в этот момент. Это те моменты, когда сатана поражает нас. Именно по этой причине Бог желает, чтобы мы постоянно были заняты, чтобы мы не были праздны, чтобы у нас не было бесконтрольное свободное время. Мы читаем, апостол Павел говорит во 2 Фессалоникийцам, в 3 главе, «Завещеваем вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое вы приняли от нас». Слово «бесчинно», один из переводов, это «праздно». И Павел говорит, не смотрите на тех, которым заняться нечем, у них много времени свободного, они бездельничают. И помните, что дальше Павел говорит, «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». И слово я говорю «не бесчинствовали», то есть мы не были просто бездельниками у вас. И он говорит, «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять вас». Бог желает, чтобы мы были постоянно заняты, чтобы у нас не было свободного, праздного времени, когда сатана найдет нас и когда он поразит нас. Поэтому нам важно быть занятым. Пустое и свободное время – это именно почва для духовного падения. Так произошло у Давида. И более того, для того, чтобы нам отражать соблазны этого мира, у нас должна быть духовная цель, постоянное служение Богу. Где бы мы ни находились, в церкви, на работе или дома, когда у нас есть это главное занятие, мы служим Богу, мы повинуемся Ему. Мы совершаем труд и служение в любом месте. Это цель, которая должна устремлять нас, чтобы у нас не было пустого времени. И мы читаем то, что произошло с Давидом. Он зашел на крышу, он зашел на кровлю. Мы знаем, что в те времена, и сегодня иногда, в Израиле были эти плоские крыши, на которые они проводили время. И мы видим, что у царя во дворце было именно так. И когда Давид зашел туда, на кровлю дома, он увидел с крыши купающуюся женщину. Знаете, в Библии не часто сказано «очень красиво». Здесь именно употребляется это слово, что она была не просто красива. Библия говорит, она была очень красива. И мы видим, что в этой ситуации, может быть, у нас не бывает такого искушения, как буквального, как было у Давида. Но крыша дома в то время, по сути, это то же самое, что интернет сегодня. С крыши дома, особенно царского дома, можно было наблюдать и увидеть весь Иерусалим. Сегодня на экране мы можем увидеть все, что угодно. Одним кликом мышки мы можем оказаться в любом месте, наблюдая и смотря все, что нам хочется. И поэтому в этой ситуации мы видим, что Давид оказался именно в этой ситуации, там, где было искушение. Мы можем оказаться там, где нас поймает искушение. И когда мы думаем об этом, несколько моментов нам важно отметить. Первое, есть разница между искушением и грехом. Искушение приходит ко всякому человеку. И нет такого человека, который бы не испытывал искушение. И, наверное, нет ничего удивительного, что Давид оказался в такой ситуации, когда пришло искушение. Всякому человеку приходит искушение, но нам важно распознать искушение, чтобы не впасть в искушение. Поэтому, когда само искушение приходит, это еще не грех. Но когда мы впадаем в искушение, вот здесь вот грех ожидает нас. Давид в этой ситуации, когда он оказался там на крыше, когда он увидел то, что он увидел, он не отвернул свой взгляд, он впал в искушение. Он продолжал смотреть. Он посмотрел второй раз, и он смотрел дальше и дальше. И здесь уже начало греха. И здесь уже то состояние, которого нужно избегать. Мы не можем избежать искушений, потому что искушения окружают нас в этом мире, в котором мы живем. Но мы можем избежать греха. И более того, мы должны понять, что легче убежать от искушения, чем бороться и противостоять греху. Второй момент, который нам важно отметить, то, что видит мужчина, очень сильно влияет на него. В этом разница между мужчиной и женщиной, и поэтому Писание призывает, чтобы сестры одевались целомудренно, чтобы они заботились об этом, чтобы у них не было соблазна. Я не знаю, почему Версавия купалась именно в этом месте. Я думаю, что если бы женщина жила рядом с домом президента США, то она понимала бы, что происходит, что рядом президент США живет. И в этой ситуации, когда она находилась там, рядом с домом царя, я не знаю, почему она допустила, чтобы купаться именно в этом месте, где ее могли увидеть. Но и для братьев здесь есть важный урок. Контролировать, куда вы смотрите, куда смотрят ваши глаза. Иов сказал в 31 главе, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов понимал эту опасность. Он понимал, что нужно контролировать свои глаза. Поэтому, если мы хотим быть послушными Богу, если мы хотим иметь победу в войне с похотью, мы должны заключить завет с глазами. Это значит, что наши глаза должны быть под полным контролем. Если искушения приходят, в этот же момент мы должны бороться с этим искушением, чтобы не впадать в его. Охранять глаза от того, куда они смотрят. Даже в церкви, на улице, на работе, на телефоне, в компьютере. Мы должны быть в этом завете со своими глазами, чтобы иметь эту победу. Охранять глаза и отводить свой взгляд. И мы видим, что Давид был уловлен в этом искушении. Он впал в это искушение, потому что он не держал себя дальше от искушения. Но с другой стороны, Версавия была уловлена искушением, потому что, скорее всего, она хотела, чтобы на нее обратили внимание. И это урок и для мужчин, и для женщин. Для мужчин не быть там, где нас поймает искушение, а для сестер, чтобы не попасться в искушение, чтобы на вас обратили внимание. Третий момент, который мы замечаем. С похотью нужно бороться, с похотью нужно не бороться, но бежать. Так побуждает нас Слово Божие. Если вы не будете убегать от похоти, вы обязательно потерпите поражение. Победа в данной ситуации в бегстве. Именно поэтому мы читаем 1 Коринфянам 6:18 «Бегайте блуда». Мы читаем 2 Тимофея 2:22 «Юношеских похотей убегай». Писание не призывает нас в такой ситуации, в которой оказался Давид, бороться, держать себя в руках, по-прежнему смотреть, иметь силу. Писание говорит, если ты оказался в такой ситуации, ты должен бежать. В этом будет твоя победа. И проблема Давида не столько в том, что он увидел Версавию, а в том, что он не убежал. В том, что он не понял, в чем его победа в данной ситуации. Если мы не будем убегать от подобных ситуаций, мы обязательно попадемся в капкан. Мы обязательно упадем и потерпим поражение в этой ситуации. И вот мы видим, что Давид стоит на крыше дома, он посмотрел второй раз, он посмотрел третий раз, в сердце уже грех совершил, и в этом его проблема. И поэтому мы смотрим с вами вот на этот момент, как действует похоть. Мы отметили с вами, что действие вот этого закона греховного, похоть увлекает. Это был первый момент, что Давид увидел, он искусился, он соблазнился. Второй момент действия похоти, мы можем отметить, что действие похоти, похоть зачинает. Написано, похоть зачавши рождает грех. И мы читаем с вами 3 стих 11 главы. «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина». Давид послал разведать. Он оказался в искушении, он впал в искушение, и теперь начинается действие похоти. И похоть начинает действовать. Похоть начинает зачинать, и Давид посылает разведать. Кто это? Что это за женщина? И мы видим, что трещина становится еще больше. Начинается это разрушение трещина начинает увеличиваться. И мы смотрим с вами, что когда он послал разведать, и этот раб приходит, и он сообщает ему. И то, что раб сообщил, это очень важно. Раб пришел и сказал, что это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитиянина. Обычно человека или женщину в то время называли по имени отца. Мы видим, что раб добавляет, это женщина замужем. Она чья-то дочь, она чья-то жена. Наверное, раб пытался в этой ситуации остановить Давида, понимая, куда это дело может прийти. Но несмотря на то, что раб добавляет вот эти моменты, и Урия это был один из верных воинов Давида, мы видим, что действие похоти, оно продолжается. И мы видим, что вроде бы в этой ситуации уже должно быть все окончиться, но мы видим, что сатана работал. Сатана работал 20 лет, когда Давид добавлял одну жену до другой. И вот теперь сатана поставил еще одну цель – замужняя женщина. Это действие похоти. Мы сможем сказать третий момент. Похоть рождает грех. И мы читаем с вами 4 стих. «Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею». Давид послал взять ее. Похоть зачинает грех, и потом похоть рождает грех. И мы видим это действие здесь. Суть греха вот именно в этом. Возьми то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, то, что тебе хочется. У тебя есть возможность, у тебя есть власть. Возьми то, что тебе нужно в данный момент. Так действует грех, так действует похоть. И мы видим, как я сказал, что Давид уже согрешил в сердце своем. Теперь начинает осуществление своего плана. И проблема, мы видим, что он действует. Когда грех в сердце совершен, это уже грех. Но когда моральный грех, безнравственный грех осуществлен на деле, это уже другое состояние, это уже другая ступень, потому что здесь уже два человека вовлечены. И мы видим, что, как обычно, грех, он кажется очень привлекательным. Сатана, когда начинает искушать, он как, знаете, тот, кто продает какую-то дорогую машину. Он так описывает, насколько это прекрасно, но никогда не говорит, сколько это стоит. И сатана, он всегда показывает, насколько привлекательный грех, никогда не сообщая, какую цену за это нужно платить. Он никогда не скажет наркоману, которому предлагается первая доза, что этим самым ты разрушишь свое здоровье и дойдешь до смерти. Он никогда не скажет человеку, который в искушении употребить алкоголь, что ты разрушишь свою семью этим. В конечном итоге все рухнет. Сатана никогда, вводя человека в соблазн, разврата, прелюбодеяния, он никогда не скажет, что ты все разрушишь, ты потеряешь всю свою семью, если ты допустишь это. Сатана всегда показывает прелесть греха. И грех всегда привлекает. И мы видим, что Давид в этой ситуации... Он действует таким образом. Интересно отметить, вот в 4 стихе, когда мы читаем, здесь окончание этого стиха написано, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Очень интересное добавление, потому что она по-прежнему соблюдает религиозные церемониальные предписания. Совершив грех, написано, когда она очистилась от нечистоты своей, чистой перед Богом, в данный момент... Когда совершен этот грех, как многие христиане, они грешат на неделе, потом приходят на собрание, и здесь на собрании поют и молятся, и все нормально перед Богом. Это подобное состояние, и мы можем сказать, что для Бога намного важнее то, что происходит с нами на неделе, чем то, что когда мы здесь сидим на собрании. Для Бога важно, кто мы есть на самом деле, нежели просто выполняем какие-то ритуалы, какие-то обряды, когда мы приходим, мы сидим на скамейке, мы поем, мы молимся. Наконец, последний момент, который мы видим в этой истории. Грех рождает смерть. Все окончание этой главы, начиная с 5 стиха, мы читаем, женщина эта сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, вот я беременна. Я не буду касаться каждого стиха, вот окончания этой главы, но мы знаем, что когда Давид получил эту новость о том, что она стала беременная, у него было только два пути в этой ситуации, как и у всякого человека. Первый путь – это признать свой грех и раскаяться, перед Богом раскаяться. А второй путь – это попытаться скрыть свой грех. И Давид идет этим вторым путем. Он избирает несколько планов для того, чтобы покрыть грех, который был совершен. Он призывает Урию в надежде то, что Урия пойдет домой. И когда он окажется дома, тогда будет ясно, почему женщина стала беременна. Но этот план не срабатывает. Урия был верным воином, и он отказался пойти домой. Тогда Давид предпринимает второй план. Он приглашает его к себе, он решает напоить его, думая, что когда он будет пьяным, тогда он все равно достигнет своей цели. Но и второй план не сработал. И несмотря на то, что Урия был пьян, как кто-то сказал, пьяный Урия перед Богом был более прав, чем трезвый Давид. И когда второй план не сработал, тогда третий план, когда он сообщает своему генералу, что сделай так, что там во время битвы поставь Урию в таком месте, чтобы он был поражен, отступите войсками, чтобы Урия был убит. И мы читаем, что так и произошло. И я думаю, что когда Иав получил это приказание, он понимал, что что-то не то происходит. Он понимал, что происходит с Давидом в этой ситуации. Иав выполняет этот приказ царя. Иав сделал не очень разумный маневр своей армии, когда воины подошли под самую стену осажденного города. И когда Давид узнал об этом, вы помните, что Иав посылает и объясняет, как нужно сказать Давиду. И вот мы читаем, что когда Давид узнал об этом, для Давида не важен был исход битвы. Для Давида не важно было, что умерли другие воины, что это было неправильно. Мы видим, что Давиду важно было, что Урия мертв. Все было покрыто, его план, казалось бы, сработал, и в конечном итоге Давид женился на Версавии, и теперь все покрыто. Но на самом деле это не так, потому что мы можем увидеть, что есть три причины, которые не дают покрыть совершенный грех. В жизни Давида и в жизни каждого из нас. Есть три причины, когда грех неисповеданный, когда грех не открыт, которые не позволяют покрыть этот грех. Первая причина – моральные грехи всегда тянут за собой другие грехи. И мы видим, что Давид, он не планировал убить Урию. Но то, что он совершил при прелюбодеянии, толкнуло его на совершение других грехов. Он начинает лицемерить, он начинает обманывать, в конечном итоге он идет на убийство. Моральный грех, совершенный человеком, тянет за собой другие грехи в жизни человека. Они всегда толкают человека в пропасть совершения всех остальных грехов. И в этом проблема. Человек не может скрыть этот грех, потому что в жизни его начинает проявляться один грех за другим, один грех за другим. Второй момент, который мы можем сказать. Моральные грехи всегда причиняют боль другим людям. Не один Урия был убит. И мы читаем с вами вот в 17 стихе, «И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых, был убит также и Урия хитиянин. В тот день многие семьи оплакивали своих мужей, своих отцов, которые умерли там на поле битвы по приказу, который отдал Иав». Но мы видим, что в этой ситуации причина была – это грех Давида. Сексуальный грех, который был совершен им, который поражает и приносит боль невинным людям, тем, кто рядом с человеком находится, в его семье. Он не только касается самого человека, который совершил этот грех, он поражает тех, кто рядом с ним. Боль терпят люди, которые не имеют какого-то отношения к этому. И мы видим, что впоследствии вся семья Давида, она была в этом страдании. Мы читаем, что его сын умер, другой сын его восстал, семья начинает разваливаться, семья начинает терпеть боль. Грех всегда имеет последствия. И это были последствия и для Давида, для всего народа израильского были эти последствия. И мы думаем, кого хотел обмануть Давид? Каким образом он хотел в этой ситуации как-то скрыть свой грех? Он хотел каким-то образом, убив Урию, потом женившись на Версавии, люди увидели бы все равно этого. Они высчитали, когда родился ребенок. Никаким образом он не скрыл бы тот грех, как бы он ни пытался, какой бы план он ни предпринимал. И, наконец, третий момент, который мы замечаем. Моральные грехи – это зло в очах Господних, которое все видит. Мы читаем в 27 стихе, это 11 главы. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господних». Так определяет Писание. То, что сделал Давид, то, что описано в этой истории, это было зло в очах Господних. Давид не только совершил прелюбодеяние и убийство, он не только попытался скрыть это, но посмотрите, что он говорит в 25 стихе. Он говорит: «Так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль войну против города и разрушь его, так ободри его». Давид не только грех совершает, он не только хочет скрыть свой грех, он доволен тем, что у него все получилось. И своим грехом, своим планом, он говорит: ободри Иава, все нормально, ничего страшного. Меч поражает то одного, то другого. Не понимает, что этот меч будет поражать его семью. За тот грех, который он совершил, меч начнет поражать самого Давида и его семью. Человек, который совершает грех, он становится нечувствительным к греху. Когда грех не исповедан, когда грех не открыт, тогда совесть человека становится нечувствительной к греху. И чем больше это проявляется, тем больше грех делает человека нечувствительным. Уже у человека нет чувства вины. Человек не ощущает себя грешником. Он не ощущает себя виновным. Он не беспокоится о том, что он сделал. Все покрыто, никто этого не знает, все нормально. И Давид посылает этот ответ Иаву: ободри его тем, что он сделал. Если мы не считаем зло злом, зло не становится меньше от этого. Зло по-прежнему является злом. И в этом тексте написано прямо, что это дело, которое сделал Давид, оно было зло в очах Господа. У него не получилось скрыть свое преступление, потому что Бог видел. В очах Господа Бог видел все, что происходило. Бог видел все, что совершено было. И мы читаем в Новом Завете, послание Галатам, 6 главе, в 7 стихе: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет». И Давид сеял во всей этой ситуации. Ему нужно было пожинать. Поэтому мы можем скрыть свои преступления, мы можем скрыть свои грехи перед людьми, но не перед Богом. И эти неисповеданные грехи, они меняют человека. Если мы не исповедуем грехи, они меняют нас. Они делают нас совершенно другими. И все грешат, и мы можем сказать, что нет человека, который бы не грешил. Вопрос в том, и отличие в том, как мы поступаем после того, когда мы согрешили. Мы исповедуем эти грехи, мы каемся перед Господом, или мы пытаемся скрыть эти грехи. Но если мы пытаемся скрыть эти грехи, этим самым мы разрушаем себя. Здесь происходит эта духовная катастрофа, которая произошла в жизни Давида. Поэтому мы читаем, что вот эта 11 глава, это начало вот тех особых проблем в жизни семьи Давида. То, что он сделал, оно будет иметь последствия на него самого, на его детей, на его семью и в конечном итоге на весь народ израильский. Мы смотрим с вами вот на эту историю. Нам очень важно задать себе вопрос, готовы ли мы противостоять греху в нашей жизни? Вот этот закон греха, который действует, который мы увидели в этой истории, в том, что совершил Давид, он действует сегодня. Готовы ли мы сегодня противостать греху в нашей жизни? Не обсуждать чужие грехи, брата или сестру, который что-то сделал, который где-то как-то поступил, но научиться, увидев этот закон, противостоять и побеждать этот грех. И мы смотрим на эту историю, как эта история к нам относится. И мы можем увидеть, что грех есть грех, искушение есть искушение. Бог может избавить нас от этого, когда мы уповаем на Него, когда мы верны Богу, когда мы следуем за Ним. Но если мы не убегаем от греха, то грех обязательно поймает нас. Мы окажемся в искушении, мы окажемся в падении, особенно если ты несешь служение, особенно если ты занимаешь какое-то положение, подобно тому, в каком положении был Давид. Поэтому нам важно увидеть, то, что произошло с Давидом, оно может произойти с нами. Нам важно обезопасить себя, потому что есть этот закон греха. Он действует в каждом человеке. И мы прочитали в начале этот текст: кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И вы знаете, что стоит перед этим стихом в послании к Коринфянам? Там сказано, что все это были образы для нас. Все, что происходило в Ветхом Завете, их грехи, их падения, это были образы для нас. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Мы читаем с вами послание Римлянам, 8 глава, во 2 стихе сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон греха, о котором мы сказали с самого начала, он может быть побежден только другим законом. И этот закон, о котором пишет Павел, это закон Духа жизни во Иисусе Христе. Это другой закон, который имеет большую силу. И этот закон в Иисусе Христе, когда мы подчиняемся Иисусу Христу, когда мы следуем за Ним, когда мы веруем, когда мы уповаем на Него, когда мы исполняем Слово Божие, вот этот закон Духа жизни в Иисусе Христе, он освобождает нас от закона греха и смерти. Мы понимаем, что перед Богом нет праведного ни одного. Есть только те, кто уверовали в Иисуса Христа, и от Христа получают Его праведность. Вот это закон праведности, вот это закон Духа жизни, когда праведность наша в Иисусе Христе. И когда мы смотрим вот на эту историю, несмотря на то, что Давид совершил этот грех, мы можем увидеть в этой истории благодать. Мы увидим это в следующий момент, в следующей главе, когда мы увидим покаяние Давида, когда мы увидим, как Писание учит нас, как Давид осознал, как он раскаялся. Но мы читаем в Новом Завете, Евангелие Матфея, в 1 главе, 6 стихе, в родословной Иисуса Христа стоит эта фраза: «Иисей родил Давида, царя, Давид, царь, родил Соломона, отбывшую за Урию». Здесь упоминается Версавия. И не случайно в этой родословной сказано, что у Давида потом родился еще один ребенок. И этот ребенок был Соломон, и он родился, не сказано от Версавии, сказано от бывшей за Урию. Это благодать. Это мы в этом вопросе видим, как Бог решает то, что совершается в жизни. Как Бог посылает благодать тому, кто принимает прощение, тому, кто идет в раскаяние. Мессия Христос пришел через Версавию. В этом благодать Божия. Вся эта греховная ситуация с прелюбодеянием, убийством, она была изменена Богом через прощение, через пришествие Мессии Иисуса Христа. В этом закон Духа жизни. В этом благодать, которая была проявлена к Давиду. В этом урок, который каждый из нас должен принять. И помоги нам, Господь, видеть эти уроки, принимать и жить для славы Господа. Аминь. Давайте помолимся.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Воцарение Соломона. Имя Соломон происходит от очень употребительного еврейского слова «шалом», то есть «мир», и означает «мирный». Это имя упоминается около 300 раз в Ветхом Завете и 14 раз в Новом Завете. Это имя особенно употребительно у мусульман в форме «Сулейман», которому приписывают великую мудрость и власть не только над людьми, животными, птицами и рыбами, но и над демонами. Это имя Соломон предсказано Богом, который возвестил Давиду. «Вот, у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю в одни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». 1 Паралипоменон, 22, с 9 по 10 стих. Матерью Соломона была Версавия. Но к данному ею имени Соломон пророк Нафан, по слову Господню, дал еще другое имя Иедидия, что значит «возлюбленный Господом». 2 Царств 12, с 24 по 25 стих. О воспитании Соломона в Библии ничего не написано. Можем только предполагать, что пророк Нафан, знавший о Божьем отношении к этому мальчику, заботился о его духовном росте. О положении при дворе царя Давида было не совсем хорошее. В Иерусалиме у Давида было не меньше 10 жен. 2 Царств 15-16. И в Библии имеем имена 19 сыновей Давида. 1 Паралипоменон, 3 глава, с 1 по 9 стих. Каждая из этих жен думала о том, чтобы ее сын был царем. И если не все, то многие из братьев Соломона мечтали быть царями. Это создавало соперничество и вражду. Хотя Бог обещал Давиду, что после него Соломон будет царем и построит храм Господень, и об этом Давид сообщил Версавии и некоторым приближенным, Адония, сын Агифы, решил быть царем. Для этого завел себе колесницы и всадников и 50 человеков-скороходов. Советовался с Иоавом, начальником войска, и Авиафаром, первосвященником, которые поддерживали его намерение, возможно, в силу закона, чтобы первенцу принадлежит двойная часть наследства, Второзаконие 21, 15, 17. Хотя Адония не был первенцем. Но после убитых Амнона и Авесолома оказался на первом месте. Возможно, что Иоав и Авиафар имели какие-то свои личные планы и расчеты на Адонию. Когда Давид тяжело заболел, то Адония, не дождавшись кончины отца, пригласил своих сторонников к источнику Рогель, находящемуся близ Иерусалима. Там он устроил пир в надежде, что собравшиеся провозгласят его царем. В это время пророк Нафан уведомил Версавию, мать Соломона, о грозящей им смертельной опасности. Затем Версавия и пророк Нафан пошли и спросили царя Давида, с его ли ведома и согласия Адония хочет стать царем. Давид оживился, призвал священника Садока, второго начальника войска, Банею, пророка Нафана и преданных Давиду Хилифеев и Филифеев, наемных войск, велел им посадить Соломона на царского мула, отвезти к потоку Гихону и там помазать его в царя. Когда это было сделано, затрубили трубами, а весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» Когда слух об этом дошел до собравшихся у Адонии, то все они разбежались. Перепуганный Адония убежал к жертвеннику и ухватился за рога его, опасаясь за свою жизнь. Но Соломон дал ему слово, что не тронет его, если только он не предпримет какой попытки овладеть престолом. Третье царство, 1 глава, с 5 по 53 стих. Никто не знает, сколько лет было Соломону, когда отец велел помазать его в царя над Израилем. Известно только, что он родился в Иерусалиме после того, как там был построен дом Давиду. А в Иерусалиме Давид царствовал 33 года, 2 царств 5.5. Согласно 2 царств 12.24, Соломон был следующим сыном Давида от Версавии, а согласно 1 Паралипоменон 3.5, он был четвертым, ибо написано: «А сии родились у него, то есть Давида, в Иерусалиме: Шима, Шваф, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой». Это же повторяется во 2 Царств, 5 глава, 14 стих, с малым изменением в произношении имен двух старших братьев Соломона. И мы определенно не знали и не знаем, верно ли он был вторым или пятым сыном Версавии. Следовательно, при воцарении ему было не больше 30, а, возможно, всего около 20 лет. По воцарении Соломона Давид выздоровел, установил чреды или очереди служения священников и левитов, служение певцов и музыкантов, служение привратников. Потом собрал всех вождей и начальников и сказал им о своем намерении построить в Иерусалиме храм Господу, о Божьем возвещении, что этот храм будет построен Соломоном, которого Господь избрал из многих сыновей Давидовых. Сообщил им о сделанных Давидом приготовлениях для постройки храма и пригласил всех принять участие в этом деле, потому что Соломон молод и малосилен, а дело сие велико. Вожди и начальники охотно откликнулись своими пожертвованиями. В заключение принесли Господу благодарственные жертвы и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя Верховного, а Садока во священники. 1 Паралипоменон, 29 глава, с 22 стиха. Давид перед смертью завещал Соломону, чтобы он хранил завет Господень, соблюдал его уставы, заповеди, постановления и определения, какие написаны в законе Моисеевом, также чтобы оказал милость сыновьям Верзилия и, соответственно, наказал Иоава и Симея. 3 Царств 2.1.9. Как только Давид умер, Адони опять пытался овладеть престолом, на этот раз через женитьбу на Ависаге, которая ухаживала за больным Давидом. Версавия, мать Соломона, в своей простоте хотела помочь Адонии, но Соломон разгадал его замыслы и приказал казнить. 3 Царств, 2 глава, с 13 по 25 стих. Иоаву напомнил совершенные им убийства Авенира и Амисая, за которые по закону, исход 21 глава, 14 стих, он должен умереть, и приказал казнить его. 3 Царств, 2 глава, с 28 по 34 стих. Симею позволил Соломон поселиться и жить в Иерусалиме, но помнить нанесенные им оскорбления Давиду, помазаннику Божию, и не отлучаться из города. Симей с этим согласился. Но через 3 года спустя забыл об этом и отправился из Иерусалима в Геф, чтобы возвратить убежавших от него рабов, а по возвращении был казнен. 3 Царств, 2 глава, с 36 по 46 стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». 3 Царств, 3 глава, 3 стих. В Гаваоне, где он находился главный жертвенник, Соломон принес 1000 всесожжений. Когда Господь явился Соломону во сне и сказал: «Проси, что тебе дать?», то Соломон возблагодарил Бога за оказанную ему милость и честь быть царем. Но в сознании своей немощи спросил: даруй рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло». Эта просьба была приятна Господу, и Он дал Соломону не только мудрость, но и богатство, и славу, и обещал продлить дни его, если он будет хранить уставы Господни. 3 Царств, 3 глава, с 3 по 14 стих. Вот образец мудрости Соломона. Пришли к Соломону две женщины легкого поведения с очень трудной проблемой, от решения которой современные судьи оказались бы за отсутствием доказательств или свидетелей. Обе эти женщины жили вместе. Обе были беременны. Одна родила мальчика, а на третий день и другая родила тоже мальчика. Одна из них заспала своего ребенка, но заметивши, что он мертвый, подложила его другой, а ее живого ребенка взяла себе. Проснувшись, мать заметила, что это не ее ребенок, но подметившая настаивала, что мертвый ребенок долгоспавший. Обе признавали живого ребенка своим, а мертвого не своим. Царь выслушал их спор и доказательства, приказал принести меч, рассечь живого ребенка и отдать одну половину одной, а другую половину другой. Действительно, мать не могла с этим согласиться и обратилась к Соломону с просьбой: «О, господин мой, отдайте ей этого живого ребенка». Другая же говорила: «Пусть не будет ни мне, ни тебе, рубите». Соломон приказал отдать дитя действительной матери, которая заботилась о жизни ребенка. Это стало известно всему народу, и стали бояться царя. 3 Царств, 3 глава, с 16 по 28 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год. «Любовь все покрывает». Слово редактора Вальдемар Цорн. «Накинуть покрывало». Мне вспомнилась одна старинная история. История о Ное. На всей земле не было человека, который своей праведностью мог сравниться с Ноем. Существовавший до потопа мир, о котором мы имеем весьма смутное представление на основании коротких текстов Священного Писания, был обречен. Он развратился до такой степени, что Бог пожалел, что сотворил его. Бытие 6.7. Даже праведный Ной обрел благодать пред очами Господа. То есть Бог снизошел к нему, к его слабостям и несовершенствам. О потопе рассказывать не буду, речь не об этом, а о том, что произошло после него. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пятясь пошли и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Бытие 9:20-23. Это по-хамски, говорим мы, когда имеем в виду поступки, совершенные без уважения, бесчинно, не по любви. Любовь все покрывает, говорит Бог через свое слово, и приводит нам пример сыновей Ноя, Сима и Иофета. Не наше дело открывать наготу, рассказывая о проступках ближних другим людям. Мы призваны ее покрывать. Так поступает любовь. Когда Иисуса Христа спросили, какая из заповедей главная, Он ответил ясно и исчерпывающе: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей этих заповедей нет. Марка 12:29-31. Какие возвышенные слова! Какая великая истина из уст самого Господа Иисуса! А дел-то всего-навсего промолчать, не рассказать, покрыть и простить, если это касалось нас. Простить сразу и навсегда, полностью, пред Господом. Но как же это непросто! Однако понимает нас Господь и помогает нам своим животворящим словом, и не только словом, но и живущим в нас Святым Духом, своей великой любовью, способной на все, в том числе и на то, чтобы покрыть все. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. «Ничто не вечно в этом мире». Ничто не вечно. Чувства приходящие, эмоции сгорают, как свеча. Напоминай себе об этом чаще, чтобы не разрушить душу сгоряча. Ничто не вечно. Мелочные обиды, ничтожны страхи, безрассудна страсть. Когда не имется, вспоминай Давида, чтоб о себя ж споткнувшись не упасть. Ничто не вечно. Выбирай молчание, когда внутри обрывки фраз бурлят. Великому присуще воздержание, и перед кротким отступает ад. Ничто не вечно. Когда сердце бьется, как молоток, и стука не унять, ты вспоминаешь, что этот ком эмоций растает завтра на восходе дня. Ничто не вечно. Все пройдет однажды и возвратится на привычный круг. И лишь потом уразумеет каждый, ничто не вечно. Вечен только дух.
1: Проповедь. Валерий Антонюк. Могущественная сила любви. Покрывать любовью – это особая духовная способность служить людям, как служил Христос. Современный человек отличается страстным поиском таких взаимоотношений, которые приносили бы ему максимум удовольствия – материального, эмоционального, духовного. С таким пониманием он определяет для себя, что и как должно происходить в его жизни, чтобы получить ожидаемое, и в конечном итоге почувствовать комфорт. «Комфорт во всем и прежде всего» – это девиз жизни общества 21 века. Наш современник хочет много получать и мало отдавать. Даже на вопрос «что значит любить?» большинство отвечает, что это лишь возможность что-то получить от других. И только меньшая часть соглашается, что это скорее готовность отдавать и жертвовать. Библейские принципы указывают на то, что полноценная жизнь невозможна без любви и самопожертвования. Истинное счастье достигается, если мы живем ради блага ближнего. Библия говорит: «блаженнее давать, нежели принимать» – Деяния 20:35. В этом заключается секрет полноценной жизни. Ода любви в послании к Коринфянам раскрывает истинное призвание верующих, высшее проявление благочестия и христианского служения. По характеристикам божественной любви агапы можно определить, является ли жизнь человека действительно благочестивой. Любовь все покрывает – одна из важных характеристик любви агапы. Кто-то может сказать: покрывая проступки ближних, мы размываем границы между добром и злом, святостью и грехом. Так можно стать и соучастником чужих грехах. Ведь преступления людей опасны, и об этом лучше предупреждать. Да, но о чем именно здесь идет речь? Почему так важно покрывать ошибки и грехи других любовью? Любовь агапы – не слепая любовь. Напротив, она все хорошо понимает и видит, но при этом выбирает все покрывать, искать добра своим ближним. Самым великим примером такой любви является Иисус Христос. Господь знал сердце человека и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Во время служения он постоянно проявлял любовь к недостойным. Иисус Христос покрывал грехи людей, и потому его назвали другом, мытарем и грешником. Луки 7:34. Многие религиозные лидеры Израиля не понимали учителя из Назарета, который не присоединился к осуждающим, а проявил снисхождение и простил женщину в доме фарисея. Луки 7:36-50. Христос провозгласил, зайдя к мытарю Закхею: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Люди восприняли это по-своему, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Луки 19:7. Он отпустил блудницу, когда другие были готовы побить ее камнями, но не оправдал совершенный ею грех. Его любовь приняла отверженную: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши» – Иоанна 8:11. Иисус разделил грех и грешницу. Он проявил любовь и прощение. Перед голгофскими страданиями во время Тайной вечери Христос не выдал даже своего предателя. На вопрос «не я ли?» учитель покрыл предательство Иуды: «один из 12, обмакивающий со мной в блюдо» – Марка 14:20. В тот вечер 11 так и не поняли, кто предаст и куда ушел Иуда. В своей совершенной любви Христос взял грехи и преступления мира, испытав при этом всю тяжесть человеческого беззакония. Страдающий Мессия говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» – Луки 23:34. Так произошло величественное покрытие любовью всех грешников перед лицом святого Бога. Его распинают и предают смерти, а он молится за преступников, как бы оправдывая их. Они не знают, что делают. Он любит, понимает глубину человеческого отступничества и видит потребность в спасении недостойных. Христос показал пример истинной любви, которая все покрывает. Христос служил людям таким, какие они есть, покрывая их несовершенство своей совершенной любовью. Его любовь и сегодня покрывает грехи и преступления людей. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Он прощал нас. Каждому особенно важно Его милосердие в минуты слабости и падений. Мы часто говорим «прости», обращаясь в молитве к Богу. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:8-9. Как христиане, мы имеем священника, который нас принимает. Исповедуя свой грех, мы рассчитываем на его прощение. Он проявляет к нам свою милость, потому что любит нас. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:17-18. Получая милость от Господа, мы хотим поступать так же, проявлять милосердие к ближним. По этой причине Священное Писание призывает нас к служению, покрывать ошибки и грехи других людей. Такое служение оказывает сильное влияние на ближних. Так действует истинная любовь агапы. Мы понимаем, что люди часто оказываются не такими, какими мы их представляем. Потому мы призваны к служению любви. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. Мы должны развивать правильные христианские отношения с каждым человеком, независимо от того, как он относится к нам. Основой правильных взаимоотношений является постоянное и сознательное проявление любви агапы. Христианин служит людям.

Пил образ Божий. Написано «Все согрешили и лишены славы Божией» Римлянам 3:23. Даже после покаяния и обращения к Богу борьба с грехом продолжается. Об этом следует помнить постоянно, особенно когда мы видим падение ближних. Божественная любовь помогает нам вмещать других и любить их. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрывающая любовь свидетельствует о Божьем милосердии даже в самые тяжелые времена. Усердие в любви проявляется в том, что христианин готов покрывать множество грехов. Божественная любовь не оправдывает грех ближнего, но покрывает его соучастием и желанием служить, чтобы ближний мог пережить духовное восстановление и получить Божье прощение. Невозможно иметь добрые отношения с ближним, если наша любовь не будет покрывать его недостатки. Этот принцип важен для каждого последователя Иисуса Христа. Человек несовершенен в своих словах и поступках. Он часто проявляет свой эгоистичный характер, снисходительность к себе и требовательность к другим. Таким образом, проступает греховная природа человека. Священное Писание говорит: «Все мы много согрешаем» Иоакова 3:2. Это значит, что каждый человек нуждается в понимании и помощи других людей, чтобы обрести восстановление в Боге. Как мы можем служить ближним, покрывать их наготу? Бог целенаправленно дает нам возможность видеть несовершенство людей, чтобы мы могли им послужить. Не секрет, что слабость и падение других воспринимается людьми по-разному. Слабые спешат поделиться, растиражировать новость, пока она свежая, таким образом являя свое жалкое духовное состояние. Другие, вопреки всему, ищут покрывало, чтобы прикрыть, помочь подняться упавшему. Бог благословляет тех, кто сострадает и сопереживает, видя грехи ближних. Истинная любовь не кричит во все горло о слабости споткнувшегося, но мудро избирает метод помощи. Как подойти и прикрыть срамное дело, чтобы другие не соблазнились? В мире много предательства, злобы, гордыни, самодовольства и других грехов, разрушающих отношения. Чтобы одержать победу в восстановлении упавшего, сначала необходимо покрыть его падение покрывалом любви. Покрывающая любовь – это сознательное служение, а не приходящие эмоции. Видя грехи людей, мы действуем не эмоционально, но рационально, осознанно. Это возможность проявить правильную и трезвую реакцию. Такое служение избавляет от злорадства, несправедливой критики, вражды и предательства. В покрытии грехов выражается наше неравнодушие и стремление помочь заблудшим обратиться к Богу. Это состояние искреннего участия и желание послужить так, чтобы человек поднялся и пережил духовные изменения. Человеческий эгоизм ищет повод обнажить, божественная любовь – покрыть. «Все у вас да будет с любовью» 1 Коринфянам 16:14. Покрывая любовью других, мы не игнорируем проблему, но служим так, чтобы Бог действовал и изменял сердце. Покрывающая любовь несовместима с ложной солидарностью, когда люди в своих интересах оправдывают грехи других. Христианин видит проблему глубже и готов служить до тех пор, пока ближний не восстановится. Истинная Божья любовь в нас никогда не требует возмездия и торжества справедливости, потому что мы движимы милосердием и готовностью нести бремена других. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:1-2. Покрывать любовью – значит нести бремена других, идти с ними два поприща. Матфея 5:41. Человек изменяется только благодаря Божьей любви. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Иуды 1:21-23. Мы сможем служить людям, если сохраним себя в Его любви.
Принимая в свою жизнь прощение и милость от Господа, мы желаем нести

0: то любовь другим. Способы проявления такой любви могут быть различными, но они всегда должны быть с искренним участием и открытым сердцем. Мир не изменится от человеческих правил и законов. Он изменится благодаря могущественной силе Божьей любви. Люди, готовые смолчать, проявить терпение и снисхождение к ближним, покрыть их наготу, получают способность от Бога влиять и изменять ситуацию. Таким людям будут доверять. Такие люди нужны в современных церквах. Христианин, умеющий так любить, поступает как Христос. Именно в таких людях нуждается сегодня наше израненное грехом общество. Покрывающая любовь является важным служением сильных христиан, потому что таким образом грешник может приблизиться к Богу. Нужно брать покрывало любви и идти к несовершенным и слабым. Через наше служение Бог исцеляет их раны и прощает грехи. Покрывайте любовью пороки людей, и вы всегда будете побеждать. Важные изменения в жизни людей Бог совершает через тех, кто умеет покрывать.
1: Эссе. Игорь Рахельгаус. Учитель года из Кении. Любовь все покрывает. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 7. Премия в 1 миллион долларов. Скромный учитель математики и физики, 36-летний монах-францисканец Питер Макая Табичи из кенийской провинции Кирико не мог поверить своим ушам. Через пару секунд до него все-таки дошло. Награду «Учитель года 2019», на которую претендовали 10 тысяч учителей со всего мира, и астрономическую премию из рук дубайского принца получит именно он. Посреди своей благодарственной речи Питер вдруг сказал: «Папа, выйди сюда, пожалуйста. Дамы и господа, это Лоренс Табичи». Старик в кепке вышел на сцену. Питера и его семерых братьев и сестер деревенский учитель-христианин Лоренс растил один после того, как 25 лет назад умерла его жена. Теперь он стоял рядом с сыном и держал в руках его приз. Это был кульминационный момент жизни для отца и сына, для Кении, для всей Африки. Но в 2007 году до этого было еще очень далеко. Всю Кению, в особенности провинцию Кирико, накрыла волна насилия. Политические конфликты в Кении периодически перерастают в межнациональные. Тогда, в 2007, после противоречивых президентских выборов, эта борьба переросла в настоящую войну. Погибло более 1500 человек. Около полумиллиона стали беженцами. В школе, где работал Питер, учились дети из всех 7 народностей, населяющих Кирико, которые в одночасье стали врагами друг другу. Все дети и их семьи в той или иной мере пострадали от насилия. Родители многих учеников погибли. Было непонятно, как в школе работать дальше. И тогда Питер организовал клуб мира. И это сработало. Благодаря занятиям в клубе дети снова учились видеть друг в друге друзей, а не врагов. Фраза «любовь все покрывает» из послания к Коринфянам известна всем. Греческий глагол переведен как «покрывает». Буквально он означает «спрятать под крышу», «прикрыть». В переносном смысле «выдержать удар», «давление», получив прикрытие или защиту, прикрыть кого-то, защитив от опасности, помочь противостоять, выдержать. Другие переводы передают слова «все покрывает»
2: как всегда защищает, никогда не сдается, всегда поддерживает. Именно таким защитным покровом стал для учеников школы Кирика организованный Питером Табичи «Клуб мира». Да и вся его жизнь – олицетворение такой любви. История жизни Питера Табичи настолько невероятна, что напоминает средневековые жития святых. С той лишь разницей, что его житие растиражировали ведущие новостные порталы мира. Закончив университет, Питер получил работу в частной школе, которая по местным меркам была хорошо оснащена. Но после одного из совместных проектов с деревенскими школами Питер решил, что настало время для изменений. Он перешел на работу в смешанную дневную среднюю школу Кирика в деревне Пвани. Около 95% его учеников жили в бедности, а 30% были сиротами или воспитывались в семьях с одним родителем. Даже завтрак многие из них не могут себе позволить. Они не могут сосредоточиться, потому что им не хватает дома еды, рассказывал Питер. В школе Кирика был только один компьютер. Плохое интернет-соединение. Соотношение учеников и учителей 58 к 1. Кроме того, некоторые ученики, чтобы попасть в школу, должны были пройти 7 километров по дорогам, которые становятся непроходимыми в сезон дождей. Но эти трудности не смогли поколебать решимость молодого учителя. В 29 лет Питер присоединился к монашескому ордену францисканцев, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Он жертвует 80% своей учительской зарплаты на благотворительные проекты. Таким же образом, Питер Табичи собирается распорядиться и солидной премией, которую ему будут переводить частями в течение 10 лет. Кроме «Клуба мира», Питер также создал «Клуб воспитания талантов» и расширил научный клуб. Благодаря работе Табичи школа Кирико одержала победу над лучшими школами страны на Кенийской ярмарке науки и техники 2018 года. Устройство, которое изобрели его ученицы, позволяет слепым и глухим людям измерять объекты. Команда математиков, подготовленная Питером, также прошла отбор на международную научно-техническую ярмарку Intel 2019 года в Аризоне, США. Его ученики получили награду от Королевского химического общества Великобритании за использование местных растений для производства электроэнергии. На своих уроках Питер применяет нестандартный подход к обучению. Креативные уроки математики и физики мирно соседствуют в школьном расписании с богослужениями и молитвенными группами, которые проводит Питер. За 3 года работы Питера Табичи в школе Кирико число учащихся удвоилось и достигло 400, а количество случаев хулиганского поведения сократилось в 10 раз, с 30 до 3 в неделю. Особенно заметны успехи девочек. Именно они теперь лидируют во всех 4 тестах, проведенных в прошлом году. Местность Кирика страдает от засухи и голода каждые 3-4 года. Поэтому Питер разработал специальную программу обучения. Он учит местных жителей выращивать устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры. Обучение новым способам ведения сельского хозяйства – здесь это вопрос жизни и смерти, говорит Табичи. Получив награду, лучший учитель мира Питер Табичи стал национальным героем Кении. В интервью На национальном телевидении в ответ на вопрос, как ему удается такая самоотверженность, он процитировал молитву Франциска Ассизского: «Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение обижающим, примирение враждующим, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, радость скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот обретает. Кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной». Что ж, молитва Франциска была услышана в жизни одного из его африканских собратьев спустя века. Любовь деревенского учителя стала щитом, заслоняющим его учеников и их семьи от боли утрат, нищеты, голода, насилия. Любовь все покрывает.
3: Людмила Шлепова. Здравствуйте, дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», братья и сестры во Христе. Меня зовут Людмила Шлепова. Я пенсионерка, мне 66 лет. Люблю Господа и детей Божьих. Не так долго получаю ваш журнал «Вера и жизнь», для своих внуков выписываю тропинку. Очень благодарна вам за эти журналы. Решила поделиться с вами своими стихами. Их у меня немало. Пишу их и прячу. Лишь изредка читаю в нашей общине. Знаю, что стихи мои непрофессиональны. Я поэзией до своего обращения к Господу не занималась. Всем желаю благословения. Оно никогда не приносит печали. «Ты в венье тихого ветра». Третья книга Царств, 19:11-12. Ты в веянье тихого ветра, в прохладе осеннего дня. Ты там, где дымок предрассветный, где в утреннем небе заря. Твоя благодать не в стихии, не в ветре, что рушит скалу, и не в чудодейственной силе, а в тихом и нежном «люблю». Не там, где гремит и грохочет, где плавится все и горит, а там, где в тиши полуночной с тобою мой друг говорит. Порою наш ум, поражая, являет нам жизнь чудеса, знаменья небес предлагая, но в них не увидим тебя. Когда ты на землю спустился, чтоб волю исполнить Отца, гром в небе не разразился, зажглась лишь на небе звезда. Не в царских одеждах, не в славе ты, царь всех царей, в мир пришел. Небесную славу оставив, на крест добровольно пошел. Забыв ради нас свою силу, способную все сокрушить, смирил ты себя, чтобы миру спасение свое подарить. Мир этот, ослепший от блеска, оглохший от взрывов и лжи, не чувствует тихого ветра, не знает небесной любви. Спасенье лишь в ней человека, лишь в этой любви благодать, что веянием тихого ветра готова мир грешный обнять. Библия моя. Ты проделала тяжелый долгий путь, прежде чем моею личной стать. Мог ли прежде разве кто-нибудь о таком сокровище мечтать? Как могла, так сохраниться ты, не сгореть в кострах, не умереть. Ведь тысячелетия прошли, но сумела ты не постареть. Твой Создатель, сам Господь и Бог, это Он не дал тебя сгубить. Сберегал, хранил от злых ветров, чтоб в веках ты оставалась жить. Чтоб дойти могла ты до меня и открыть сокровища небес. Чтоб узнала от тебя земля, что Христос воистину воскрес. Никогда бы я не встретила Христа, не узнала б о Его любви. Господом моим я спасена, потому что мне открыла Его Ты. В этом мире равной Тебе нет, нет сильней, правдивее Тебя. Ты на все мне проливаешь свет, я с Тобой сверяю все дела. О, как многому учусь я у Тебя, и урокам этим нет цены. Слово Божие, Библия моя, драгоценней книги не найти.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 9. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.

Евангелие от Марка. Глава 10. Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите?
можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крестом?

крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа, царство отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять
в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

большая радость. И начали веселиться. Разрешите мне начать с одной истории из жизни Давида. Прежде чем сделать этого пастушка царем, Бог провел его через большие беды. Так часто бывает в Царстве Божьем, через крест к венцу. В течение многих лет Давиду приходилось скрываться от свирепствующего царя Саула. В этот период своего глубочайшего унижения он однажды убежал к царю филистимскому в Геф. Тот охотно принял героя войны. Но и здесь беженец не нашел покоя. Придворные начали бояться Давида. Они подстрекали царя и настроили его против Давида. Дело дошло даже до того, что Давида хотели уничтожить. Давид спасся благодаря одной причудливой хитрости. Он притворился безумным в их глазах и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Тогда язычники подумали, что он одержим демонами. А так как истинные язычники питают глубокое уважение ко всему дьявольскому, то они побоялись трогать его. Таким образом, Давид спасся от смерти и убежал. Бедный Давид. Действительно, бедный Давид. Давайте откроем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Песнь хвалы в устах преследуемого. Не говорит ли это отчетливо о том, что положение христианина – это радостное положение? Это радость, которая не понимает мир. Как-то я придумал небольшую историю к притче о блудном сыне. Встречаются два бывших друга блудного сына. Двое из тех легкомысленных людей, которые помогли ему расточить имение. «Послушай», – спрашивает один другого, – «куда подевался наш так называемый блудный сын?» «Ах», – смеется другой, – «он стал настоящей святошей». Он пришел к своему старику с повинной, стал набожным, сидит дома, хандрит, повесил голову и косится кротким взором на небо. «Ха-ха», – смеется первый. «Ну уж с нами этого не будет. Мы остались верны своему девизу. Мы смеемся, мы пьем, мы любим». И смеясь, они удаляются. Но у кого хорошие уши, тот может услышать, какой нервный этот смех. И у кого хорошие глаза, тот видит, как демон гонит их плеткой, в то время как их раненая совесть умирает. И все это происходит в тот же момент, когда в притче о блудном сыне говорится «и начали веселиться». Два мира. Есть разные виды радости. Большинство радостей погибшего мира состоит в удовлетворении похотей. Похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Библия называет их в классическом обобщении. Есть и более благородные радости. Это такие радости, которые доставляют наслаждение нашей душе. Когда музыкальный человек, забывшись, наслаждается 9-й симфонией Бетховена. Когда альпинисты прекрасным солнечным утром стоят на вершине горы Казбек и с восхищением смотрят на горы Кавказа. Тогда люди говорят: «Это чудесно, это божественно», и думают, что достигли вершины счастья. Радость христианина намного, намного выше. Она в первую очередь связана не с чувствами, не с душой. Нет, с совестью. С вечно неспокойной совестью. Глубокая радость христиан состоит в прощении грехов. И поэтому она имеет основание в освобожденной совести, которая нашла покой и обрела глубокий мир. Как-то я дискутировал с несколькими мужчинами. Одному из них я сказал: «Вы убегаете от правды». «От какой же?» – спросил он возбужденно. Я ответил: «А вот от какой. Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Позднее, когда мы говорили уже на другие темы, этот молодой человек вдруг потянул меня за рукав. «Вы точно знаете, что Бог простит вам ваши грехи?» «Друг мой», – сказал я, –
Он уже простил их мне через кровь Иисуса Христа. Видите, в ней, в освобожденной совести, причина глубокой радости христиан. Это только начало радости. Начали веселиться. Кажется, как будто в этих словах слышится какая-то нерешительность. Как будто им еще сначала нужно научиться радоваться. Так и в жизни истинного христианина. Совершенная радость будет только на небесах, только тогда, когда я, наконец, приду в прекрасный рай, где сердце исполнится глубочайшей радости. Здесь, в этой долине плача, только говорится, они начали веселиться. Разрешите привести одно сравнение. К названной выше 9-й симфонии Бетховена в последней части есть «Ода к радости». Звуки этой радостной мелодии раздаются сразу в начале. Но потом вдруг с ними перемешиваются другие звуки, тяжелые, темные, жесткие, наполненные болью. Местами пробивается радостная мелодия, но ее снова и снова заглушают исполненные боли печальные звуки, пока, наконец, в конце песни не победит радость и не зазвучит ее торжествующая, переливающаяся мелодия. Такова жизнь христианина. При обращении он говорит: «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня». Исаия 61 глава. Но потом мы слышим из уст детей Божьих другие звуки, тяжелые, мучительные. Мы слышим Давида, как он скорбит по своему сыну, погибшему на войне. «Сын мой, Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Мы слышим ропот озлобленного Асафа. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Мы слышим стон ученикова Иисуса. «Что нам есть, что пить, во что одеться?» Апостол Павел сетует: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» А поскольким людям плачет церковь, как некогда апостол: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Да, конечно, все эти звуки будут звучать в наших сердцах и устах. И наша христианская жизнь не один раз будет выглядеть достаточно жалкой. Но не бойтесь. Верен Бог, которым вы призваны. В свое время в сердце истинного христианина опять зазвучит хвала, так как плод Духа – радость. И в конце у победивших в совершенстве зазвучит песня радости. Бесконечная радость. Здесь написано: «Они начали веселиться». Но я нигде не могу найти слов: «Они перестали веселиться». Вечная радость царит у Господа Иисуса, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Совсем иначе в мире. Как быстро увядают цветы, стихают песни, кончается радость. А затем следует смерть, могила, суд, ад. Что посеет человек, то и пожнет. У Иисуса радость без конца, вечности. Мне пожаловались, что третья часть моих проповедей всегда очень короткая. Но сегодня она должна быть короткой, так как о бесконечной радости я действительно не знаю, что сказать. Как написано в Библии: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Так что я не могу многого сказать о новом будущем мире. Но я его с радостью ожидаю. Я часто тоскую по нему. Будем же мы все стремиться к нему. Там хочу я вечно жить, не однако лишь гостить у тех, кого венцом ты украсил дивной славы. Там хочу воспеть тебя за великие дела, лишен греховных страстей, почить в твоем наследстве. Старший сын. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» В храме в Иерусалиме всегда царило большое оживление. Множество народа входило и выходило оттуда. Однажды Иисус, стоя у ворот храма, увидел одного человека. Благородный мужчина, прекрасный облик которого просто радовал глаз.
По его поведению и одежде было видно, что он добился успеха в жизни. Достаточно было посмотреть в его лицо, и становилось ясно, что он не принадлежал к ветреным людям, держащим нос по ветру. Это был мужчина твердых взглядов. Замечательный человек. Вот он вошел в храм. «Значит, он не из тех, о ком Библия говорит», — сказал безумец в сердце своем, — «нет Бога». О нет, он верил в Бога. А теперь посмотрите, как этот человек хорошо вписался бы в наше время. Он предстал перед своим Богом, не раболепствуя и не скуля, как тот мытарь. Нет, с высоко поднятой головой, с осознанием своего достоинства он прямо и твердо молится. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Прекрасный человек. Разве не удар в лицо всему естественному пониманию то, что говорит о нем Библия? Ему не хватает самого лучшего. Бог не знает его. Он далек от Царствия Божьего. Это как раз и есть то, что хочет сказать нам текст нашей сегодняшней проповеди. Человеку, абсолютно уверенному в своей праведности и непогрешимости, не достает самого лучшего. Он не знает радости в Господе. Посмотрим на старшего брата в нашей притче. Тут мы должны сказать о нем, как и о фарисее. Замечательный человек. Он не ушел от отца, подобно блудному сыну. Не растратил свое имение с блудницами, как брат. Он тихо и мирно исполнял свои обязанности. Людей такого рода можно только любить и восхищаться ими. Но сейчас дело не в нашем служении, а в Божьем. А оно звучит так. Этот старший сын тоже блудный сын. Да, его положение даже еще более безнадежно, чем у младшего брата. Библия описывает его положение следующими словами. Старший же сын его был на поле. Он не ушел от отца, но он и не был с отцом. Он счел бы это за сентиментальность, если бы ему кто-то сказал.

Как-то во время Третьего рейха я сидел заключенным в камере. Одиночество тяжело меня угнетало. Совсем недалеко был один человек, в соседней камере. Я слышал его, как он кашлял, как он вздыхал. Я слышал, как он беспокойно ходил взад-вперед. Постепенно я очень хорошо знал его. И все же я был от него отделен. Между нами была безжалостная сырая стена. Скажите, они живут ли так со своим Богом, многие из вас? Они недалеко от Него. Они верят в Него и даже знакомы с Ним. Но между ними стена. Бедные люди. Они не знают радости в Господе, потому что они знают только радость в самом себе. Они не видят своей бедности, потому что считают себя богатыми. Они не знают истинной жизни, потому что воображают, что отлично устроили свою жизнь. Он не знает, как прекрасна милость Отца. Однажды один человек раздраженно спросил меня: «Вы всегда говорите об Иисусе. Что Он вам дает, этот Иисус?» Я ответил: «Дает так много, что мне не хватило бы времени до завтрашнего утра все это перечислить. Но самое важное можно выразить одним словом. Он простил мне все мои грехи. И Он может это сделать, потому что Он взял на Себя на кресте суд и наказание за мои грехи. Полное прощение грехов и полный мир с Богом. Есть ли что-нибудь более великое? Каждый из нас может в эту минуту получить это, если только поверит, что Иисус умер и воскрес, и в Его оправдание. Голгофский крест громко возвещает твоему сердцу: твои грехи прощены. Но сердце так плохо это понимает. Мы подобны блудному сыну. Возвращаясь, он решил сказать отцу: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И эти слова он высказал с большим страхом. Каково было ему, когда он очутился в объятиях отца, когда отец подарил ему новое платье и надел ему на руку перстень? Полное прощение для самого большого грешника через кровь Иисуса – это и есть Евангелие, радостная весть. Но сегодня мы хотим поговорить о человеке, уверенном в своей непогрешимости, о старшем брате. Он абсолютно ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Милость для него – презренное слово. Он ее не хочет, потому что думает, что сам не нуждается в милости. Тут я должен сказать одну очень серьезную вещь. Кто не хочет милости, тот не обязан ее брать. Милость никому не навязывается. Однако нужно отдавать себе отчет в том, от чего вы отказываетесь. Для каждого человека, может быть, даже на одре смерти, во всяком случае на суде Божьем, после смерти, наступит час, когда он внезапно поймет: «А я ведь тоже грешник. Я ни в чем так сильно не нуждаюсь, как в милости». Но отвергнутая милость не возвращается. Кто не хочет Божьей милости в Иисусе, тот должен будет предстать перед судом Божьим. Это подобно той сказке, в которой один человек получил в подарок от феи скатерть. Это показалось ему презренным подарком, и он ее выбросил. Вскоре после этого он узнал, что стоит накрыть этой скатертью стол, как на нем появляются прекрасные блюда и напитки. Он побежал назад, желая найти отвергнутый им подарок, но он не смог его найти. Если бы старший брат был сейчас здесь, то он бы вскочил и, выступая от имени многих, сидящих здесь, сказал: «К чему эта болтовня? Мне не нужна никакая милость, потому что я не грешник». И в ответ ему я рассказал бы следующую историю. У русской царицы Екатерины был один министр по фамилии Потемкин. Она дала ему большие суммы денег на строительство крестьянских деревень, но он растратил эти деньги. Однажды царица захотела увидеть построенные деревни. Тогда он приказал быстро соорудить деревенские кулисы слева и справа вдоль большой дороги. Проезжая по этой дороге, царица увидела везде крыши и колокольни, но все это было из картона. Человек, уверенный в своей непогрешимости, строит Богу потемкинские деревни со своими мнимыми добродетелями. Думаете, эти добродетели выдержат?

0: этот огонь страшного суда. Гёте говорит: «Пусть каждый смотрит, что он делает, пусть каждый смотрит, где он останется. Я лично хочу оставаться в царстве милости». Он стоит в стороне, когда грешники возвращаются домой. Когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Там устроили праздник, потому что блудный сын вернулся домой. Вместо слова «пение» в греческом подлиннике стоит слово «симфония», что означает по-русски «гармоническое соединение созвучия». Это действительно самая прекрасная симфония и самое приятное звучание, когда ангелы в небе ликуют о кающемся грешнике, и сердце спасенного грешника вливается в песнь хвалы. «Чудная милость оказана мне, милость, которой не заслужил. Я удивляюсь, как благ Бог ко мне, сердцем я злым его так возмутил. Радость и жизнь моя доля отныне, славлю ту милость, подаренную им». Какая чудесная симфония. А старший брат стоит в стороне. Подзывает слугу и спрашивает его язвительно и раздраженно: «Что это такое?» И в наше время звучат симфонии и гимны хвалы от блудных сыновей, нашедших милость в Иисусе, вернувшихся домой. И все еще уверенные в своей непогрешимости, люди спрашивают: «Что это такое?» Они замечательны, эти самоуверенные люди. «Но да не войдет душа моя в совет их». Библия права, им не хватает самого лучшего. Божьи критерии ценностей. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Человек, внимательно читающий Библию, сделает для себя странное открытие. Вещи, которые представляются нам ужасно важными, в Слове Божьем рассматриваются как мелочи и пустяки. И напротив, событиям, кажущимся миру незначительными, в Слове Божьем придается большое значение. Приведу один пример. Во втором тысячелетии до Рождества Христова Египет был на вершине своей власти. Об этом могущественном государстве и его высокой культуре свидетельствуют пирамиды, огромные руины храмов и раскопки. Библия великодушно обходит весь этот важный этап всемирной истории. Зато она подробно рассказывает о том, как в то время одна супружеская пара по имени Амрам и Иохаведа в доверии к Богу спрятала своего ребенка Моисея от преследования фараона. Событие, которое, в свою очередь, казалось миру незначительным. Или же другой пример. Каким важным событием было создание римской державы под предводительством царя Августа. Однако Библия лишь вскользь упоминает Августа. В то же время она выделяет целую главу сообщению о том, что там, в хлеве, родился ребенок по имени Иисус. Факт, оставшийся совершенно незамеченным миром. Выходит так, что события, взбудораживающие мир и волнующие сердца для Бога, не стоят никакого упоминания. И напротив, события, на которые мир не обращает внимания, имеют в небесном мире огромное значение. Это заставило меня задуматься. Задуматься над вопросом: что считается в небесном мире важным событием? Какой ответ мы находим в нашем тексте? Представим себе, как все это происходило. Старший сын вернулся с поля. Он ничего не знал о том, что там за это время произошло. Приблизившись к дому, он услышал оживленный праздничный шум, пение и хороводы. Он озадачен, что все это значит. Что за шум и веселье? Почему все суетятся? Что могло произойти? Может быть, мой отец стал бургомистром? Или мы получили большое наследство? А может быть, к нам в гости приехал сам государь? Что могло случиться, что в доме моего отца царит такой переполох? Он подзывает слугу и спрашивает его, что же случилось. И тут он получил неожиданный ответ. «Твой брат пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Вот почему весь отцовский дом вне себя от радости. Блудный сын вернулся домой. Это история-притча. Давайте истолкуем ее. Отцовский дом – это весь небесный мир со всеми ангелами, силами, херувимами и серафимами, и прежде всего триединым Богом. И вот мы вместе со старшим сыном спрашиваем, что привело весь небесный мир в такое радостное волнение? Что считается в небесном мире важным событием? Ответ – возвращение домой блудного сына. Мы получаем здесь тот же ответ, какой Иисус дважды дает в рассматриваемой нами главе, а именно «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Огромные события заполняют мир, но они имеют приходящее значение. Они теряют свою важность в потоке времени. В вечности же важно только одно – вернется ли человек на родину любви, из пустоты в полноту, из иллюзий в действительность, из лжи в истину, из тьмы во свет, из смерти в жизнь, из мира в Царство Небесное. Поскольку возвращение домой одной души на небесах имеет такое важное значение, мы подробнее остановимся на этом и зададимся вопросом, что же означает такое возвращение домой. Разъясню это с нескольких сторон. Если в Средневековье кто-нибудь уходил в чужую страну, то о нем говорили «он уходит в бедствие», то есть слово «бедствие» имело двойное значение – «чужбина» и «горе-нищета». Чужбина означала одновременно бедствие. Живя вдали от Иисуса, человек живет на чужбине, он в бедствии. Ты можешь достичь в мире высокого положения, можешь приобрести имение и богатство, но ты в бедствии. Возможно, ты изматываешься в верном выполнении своего долга. Ты шагаешь в ногу со временем, работаешь, и все же ты в бедствии. Возможно, люди хвалят тебя. Временами ты счастлив и доволен, и все же ты в бедствии. И тебе приходится постоянно изо всех сил хлопотать и беспокоиться. Совершать один грех за другим, чтобы заглушить тоскующую по дому совесть. Есть люди, уже уставшие от дневных невзгод. Они говорят, я хочу вернуться к Богу, источнику жизни. Да, где же Бог? Нигде иначе, как в Иисусе. Придите к Нему. Блажен день, когда человек говорит, подними меня, Спаситель, и приблизь к своей груди. У него можно оставаться вечно. Поэтому это Родина. Там кончатся все беды и невзгоды. Теперь я хочу показать вам еще с другой стороны, что означает такое возвращение домой. В нашем тексте слуга сказал, «Твой отец заколол откормленного теленка». Откормленного теленка. У нас слюнки текут, если мы такое слышим. А что должен был почувствовать изголодавшийся блудный сын? Ведь он так желал поесть рожков, которыми кормили свиней, но ему их не давали. А тут откормленный теленок. Из голода он попал в изобилие. Человек, живущий вдали от Иисуса, страдает от ужасного голода души. Газеты, кинотеатры, радио, телевизор, новости дня, интернет. Но если душе приходится жить одним этим, то она изнемогает. И когда я вижу очереди перед кинотеатрами, когда я вижу, как люди охотятся за всем новым, тогда у меня такое чувство, как будто я слышу, как душа кричит от голода. Даже самая прекрасная вещь мира – это не откормленный теленок, а в лучшем случае жидкий, очень жидкий супик. Друзья мои, если кто придет к Господу Иисусу и Его Слову, то он оживет. Кто его имеет, тот спокоен и сыт. Он говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие Иоанна 10 глава 10 стих. Так он призывает нас уже через пророка. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Исаия 55 глава 2 стих. Я покажу и с третьей стороны, что означает такое возвращение. Слуга сообщил своему брату, «Отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Это не означает, что блудный сын прошел через свой период ошибок и заблуждений здоровым и невредимым. Напротив, это означает, блудный сын был смертельно болен. Но теперь он выздоровел благодаря любви отца. Итак, человек без Иисуса болен. Это болезнь к смерти. Его жизнь – лихорадочный бред. Он живет в горячечном бреду и опьянении. У него бредовые мысли о себе самом, о Боге, о смерти и о суде Божьем. А в конце его ожидает вечная смерть. Но блудный сын выздоровел. Теперь он видел ясно и трезво. Он видел самого себя, свое погибшее состояние, мир, каков он есть в действительности, и прежде всего он увидел любовь Отца. Так человек, обратившийся к Господу Иисусу, выздоравливает от своей смертельной болезни. «Ранами его мы исцелились», — говорит Слово Божье, Библия. Целительное средство называется «прощение грехов». Но вернемся к теме. В небесном мире вечности важно только одно – вернулся ли человек из своих бедствий и нищеты в отцовский дом, из голода в изобилие, из болезни в жизнь? Поэтому в заключение я хочу спросить, важно ли это и тебе? Важно ли это и тебе прежде всего в отношении самого себя? В прошлую войну я пережил одно потрясающее событие. Я познакомился с одним солдатом, уволенным в отпуск с Восточного фронта. У него было 3 награды. В том числе почетный крест первой степени. Он многое пережил и совершил неслыханные подвиги. Я пожал ему руку и сказал: «Поздравляю тебя с высокой наградой». На это солдат тихо ответил словами из песни: «В моем сердце каждый час и день сияет только имя Иисуса и его крест, поэтому я могу радоваться». Видите, его жизнь имела божественный небесный смысл. Возвращение домой и спасение было для него важнее всего остального. Является ли это и нашей позицией? Тогда мы близки к Божьим мыслям. Так думал Господь Иисус. Когда его ученики сообщили ему о своих успехах, он сказал: «Тому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Является ли это нашей позицией и в отношении других людей? Является ли спасение грешников самым важным для нас? О Церковь Иисуса, не разбрасывайтесь по мелочам. Давайте поступим так, как говорит автор песни. «Твоя любовь, твои болезненные раны, принесшие нам вечное спасение. Твое молящееся верно за нас сердце мы будем впредь повсюду восхвалять. Будем указывать грешникам на твой крест, пока они не примут тебя в свое сердце». Человек, уверенный в своей непогрешимости. Он осердился и не хотел войти. Когда Господь Иисус рассказывал притчу о блудном сыне, вокруг него стояли люди в широких восточных одеждах. Эти люди ничего еще не знали о радиоприемниках и самолетах. Двигатель был им также незнаком, как и квантовая теория Макса Планка. Как изменился мир с того времени, когда Господь Иисус рассказал эту историю? Имеет ли вообще смысл рассматривать эту старую притчу о блудном сыне? Подходит ли она вообще к нашему времени? О да, она подходит. Библия никогда не стареет. Ведь она рассматривает 2 вопроса, которые никогда не изменяются, остаются неизменными во все времена, а именно «Живой Бог и человеческое сердце». Все это осталось таким же, как и во времена Иисуса, несмотря на радио, автомобиль, самолет, печать, интернет. И сегодня еще есть блудные сыны. Сегодня есть блудные дети, возвращающиеся домой в царство милости. Сегодня еще есть старший брат, уверенный в своей непогрешимости. О нем мы сейчас еще раз поговорим. Милость раздражает его. Старший сын был на поле. Это портрет прилежного, самоуверенного, несокрушимого человека. Он приблизился к дому и, услышав пение и веселье, подозвал одного из слуг и спросил, что случилось. В ответ он услышал весть о милости. Можно было бы подумать, что он обрадовался этой новости. В худшем случае можно было бы понять, если бы он пожал плечами и подумал: «Но это не мое дело, что делает отец». Но нет, он осердился. Собственно, почему? Я не знаю. Я знаю только, что это так. Да, это до сегодняшнего дня так, что весть о милости прямо-таки раздражает людей, уверенных в своей правоте и непогрешимости. Как раз в наше время на это размягчающие кости учения о милости обрушились потоки гнева. В книгах и статьях, в речах и журналах мы слышим гнев старшего брата о теории козла отпущения, как называют страдания Спасителя за грешников. Может быть, и твое сердце стоит на позиции старшего брата и протестует против вести о том, что в Царство Небесное войдет только помилованный, готовый покаяться грешник. Гнев старшего брата не мог выдержать праздника милости. Бедный самоуверенный человек, ты не можешь помешать разбитым сердцам покаяться и найти спасение в милостивых руках Спасителя. Теперь он стал врагом Божьим. Плотский человек уверен в своей непогрешимости. И все мы носим в себе эту самоуверенность. Мы так гордимся своими добродетелями и заслугами. Мы видим себя в таком неприятном свете. Мы думаем, с нашими достоинствами мы наверняка понравимся Богу. Так и старший сын потом самодовольно сказал отцу. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». В наше время он бы сказал, «Я поступаю по совести и никого не боюсь». Тут мне хотелось бы прервать его и сказать, «Хорошо, ты хороший человек, но теперь ты все же стоишь за дверью и злишься. Неужели ты не замечаешь, что ты теперь тоже стал врагом отца? Так же или, может быть, еще хуже, чем твой брат, когда он ушел в мир? А так как ты стал теперь врагом отца, то ты тоже нуждаешься в милости, как и твой брат». Это и есть то, что наш текст всеми силами старается вдолбить нам. Прилежный, самоуверенный человек является таким же врагом Богу, как и самый убежденный атеист и самый закоренелый грешник. Кем бы мы ни были, к нам относятся слова апостола Павла. «Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все нуждаемся в милости». Приведу еще одно сравнение. Один уволенный в отпуск солдат, воевавший в России, рассказал мне забавную историю. Один немецкий отряд проложил телефонную линию к вышестоящему штабу. Эта линия проходила через глухой лес. Ночью пришли партизаны, незаметно отрезали линию и связали ее с другой линией, на конце которой сидел русский человек, говорящий по-немецки. Теперь отряд получал свои команды от врага. И ничего не знал, и не подозревал об этом. Не похоже ли это на положение человека со дня грехопадения? Грешник, совершающий грехи с угрызениями совести, по крайней мере, знает, мной управляет древний злой враг. А человек, уверенный в своей непогрешимости, этого не знает. Он не знает, что им руководит враг. Он думает, что у него все в порядке. И все же он в подчинении у дьявола. Все будет в порядке только тогда, если мы войдем в зону милости, если Сын Божий избавит нас от могилы и увенчает нас милостью и щедротами. 102 Псалом, 4 стих. Он не хочет войти в царство милости. Он не хотел войти. Вот он стоит перед дверью. В доме радость, жизнь, веселье, пение, праздник, а он стоит как чурбан. Так и хочется его подтолкнуть и сказать, «Войди же уже в дом». Так мне хочется подтолкнуть иного человека и сказать, «Войди же в дом, твой Спаситель ждет тебя. Любовь Божья в Иисусе ждет тебя. Войди же в жизнь, в радость, в царство милости». Но он не хотел войти. О, это злая воля! Один говорит, «Я просто не могу верить в то, что написано в Библии». Другой говорит, «Мое научное образование не позволяет мне верить». Третий. «Мое профессиональное и общественное положение не терпят этого». Сколько причин находит человек, чтобы замаскировать это свое «я не хочу». Вот Иисус стоит на горе. Перед Ним в сиянии солнечных лучей простирается прекрасный город Иерусалим. И Сын Божий горько плачет. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Ты хочешь, чтобы Иисус плакал о тебе? Нет? Тогда пойди в свою комнату и молись. «Притяни меня, Отец, к Сыну Христу, чтобы Сын твой притянул меня к тебе. чтобы сердце было место духу твоему управлять умом и чувствами вполне. Чтобы познал и испытал я Божий мир, в сердце музыка играла сотни лир. Зов отца. Отец же его вышел и звал его. В пустынной степи у горы Харива, так повествует нам Библия, сидел одинокий пастух и пас свое стадо. Этого пастуха звали Моисей. Когда-то это был могущественный человек, имевший связи с великими царями и имевший большие планы. Но все его планы были разрушены, и ему пришлось оставить свою блестящую жизнь и убежать на чужбину. Теперь он был одиноким человеком, и тихая степь была его любимым местом. Внезапно что-то заставило его насторожиться. Он увидел куст, горящий огнем, но не сгорающий. Моисей подумал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Но когда он подошел ближе, стало ясно, что Господь хочет встретиться здесь с ним. И голос позвал его: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это не выходило у меня из головы, когда я готовился к толкованию сегодняшнего текста. В этом тексте тоже можно сказать: это святая земля. Эта история, которую мы уже так долго рассматриваем, достигает здесь своего кульминационного момента. Здесь мы видим полное откровение любви Божьей во Иисусе. То, что Бог любит разбитые сердца, мы видели на примере блудного сына. И мы не переставали этому удивляться. Сегодня мы услышим еще более странную вещь, а именно то, что Бог любит и черствые, самоуверенные сердца. Прерванное торжество. Блудный сын вернулся совершенно жалким и нищим. Отец с большой любовью принял его, он даже устроил ему торжество. Внезапно в зал вошел слуга. Он что-то шепнул отцу. Какую весть он принес? «На улице стоит твой старший сын. Он сердится на тебя и на брата и не хочет даже входить в дом». Тогда отец встал. Когда Господь Иисус рассказывал эту притчу, там происходило то же самое. Кто были его слушатели? Вернемся еще раз к началу нашей главы. Там написано: «Приближались к нему все мытари и грешники, фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними». Там вокруг Спасителя собрались блудные сыновья. У Господа Иисуса они познали, что есть покой для бедного усталого сердца. Но это торжество прервалось из-за ропота фарисеев. И тогда Господь Иисус рассказал им эту притчу. Он рассказал о блудном сыне, попавшем в беду и нищету. «Это он нас имеет в виду», — подумали мытари. Иисус продолжал рассказывать, как блудный сын вернулся домой и признался: «Я согрешил». «Да, так и было», — подумали грешники, стоящие вокруг Иисуса. «Нам надо было признаться». Иисус рассказал о распростертых объятиях Отца. «Это твои объятия», — подумали грешники, и с радостью посмотрели на Спасителя. Господь Иисус рассказал о старшем брате. «Ага», — подумали фарисеи, — «а это мы». Господь Иисус рассказал о том, что старший сын разгневался. «Мы тоже», — подумали про себя фарисеи. Потом Господь Иисус рассказал, как об этом сообщили отцу. И тогда отец встал. Музыка умолкла, все притихли, затаив дыхание. Отец вышел из зала и побронил сына, — добавили про себя фарисеи. «Сейчас он понесет против нас», — подумали они. Но Господь Иисус продолжил. Отец вышел и позвал его. Тут Иисус посмотрел на своих врагов, и теперь они поняли. Теперь он зовет нас войти в царство милости. Он зовет нас, своих врагов. Неужели это не пронзило их сердца? С этим состоянием прерванного торжества знакомы все истинные христиане. Они хотят ликовать о пережитом спасении. Но они не могут радоваться в совершенстве, потому что на улице, за дверью царства милости, еще стоят братья и сестры. И Спасителю приходится выйти. И они тоже должны выйти и звать, просить, приглашать: «Приди к Спасителю». Не может на земле быть мира, пока не победит любовь Христа, пока весь земной шар не будет лежать у ног Спасителя. Отец вышел. Отец же его вышел. Сколько разных религий есть в этом мире? Их не сосчитать, как и звезды на небе. Я хорошо понимаю, если кто-нибудь раздраженно говорит, какая же из них правильная. Я в них не могу сориентироваться и вообще больше ни во что не верю. Скажу тебе вот что. Ни одна из них неправильная. Ни одна. Так как во всех религиях человек ищет Бога. Но никто не может найти его, обитающего в неприступном свете. Человек не может искать Бога, но истина и Евангелие заключаются именно в том, что Бог ищет нас через Господа нашего Иисуса Христа. Это неслыханная весть Библии, положившая конец всем религиозным стараниям человека. Бог ищет тебя, погибший человек. Отец же его вышел. Здесь Господь Иисус говорит о самом себе. Да, он вышел. Он покинул Царство Небесное и вышел в холодный жестокий мир, где царят убийство и смерть, ненависть, порочность, ложь, где господствует сатана. Он покинул свое божественное величие Сына Божьего и стал бедным человеком. Смотри, какое чудо Всевышнего унижения. Смотри, любовь какая, ведь в мире нет любви истине. Ребенком стал небесный, взял грех и понес на крест Голгофский. Два раза в нашей притче отец вышел на улицу. Один раз, чтобы встретить беспутного сына, второй раз, чтобы уговорить войти хорошего сына. Сколько хлопот у Спасителя мира со злыми и добрыми, с грешниками и благочестивыми, с разбитыми и самоуверенными, отчаявшимися и гордыми. Господь Иисус все еще выходит, чтобы позвать людей в Царство милости. В этом причина такого беспокойства в мире. Господь Иисус не оставляет людей в покое. Он их ищет. Он их разыскивает. Он тянет их и зовет. Потому что Он лучше нас знает, как ужасно быть навеки погибшими. Зов. И звал его. В другом переводе просил его. Могу ли я этими моими устами, которые так часто произносят глупые вещи, могу ли я словами, которые я использую в повседневной жизни, разъяснить ту неслыханную вещь, о которой здесь говорит Господь Иисус? Вот стоят фарисеи. Они кое-что понимают в религии. И они знают, что человек может просить своего Бога о том или о сём. Но здесь Сын Божий провозглашает великую весть о том, что Бог просит человека. Создатель просит создания. Святой просит не святых. Отец просит упрямого самоуверенного сына. Спаситель просит тебя. Тот, который за твои грехи висел на Голгофском кресте, тот, которого славят и боятся херувимы и серафимы, он просит нас. О чем? В греческом подлиннике в этом месте написано слово, которое означает не только просить, но и увещевать, ласково и серьезно уговаривать. Это же слово мы находим в Новом Завете еще раз. Там написано: Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. В наши дни я часто слышу слова. Вокруг происходят такие ужасные вещи, а Бог молчит. О нет, ведь Он вовсе не молчит. Он выходит к нам и просит, примиритесь с Богом. Язык невозрожденного человека. Но он сказал в ответ отцу. Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Это было поздней тихой ночью, мир уже спал. Вдруг в дверь дома, где пребывал Иисус Христос, постучали. Открыв дверь, он увидел перед собой весьма знатного ученого и очень религиозного человека по имени Никодим. Он побоялся прийти к этому сомнительному Иисусу днем. В то же время его распирало любопытство. Он хотел получить от Господа Иисуса новые познания. «Для меня важно, что Господь не сказал. Дорогой Никодим, приходи, пожалуйста, днем». Нет, он принял его и этим доказал, что к нему можно прийти всегда. Правда, он сказал слова, совершенно поразившие Никодима. Он сказал: «Никодим, ты нуждаешься не в новых познаниях, а в рождении свыше, возрождении духа. Никодиму было это странно слышать. Правда, позднее он пережил возрождение. Как это выглядит у нас? Боюсь, что многие подобны старшему брату в нашей притче про образу невозрожденного человека. Человека узнаешь по его речи. И невозрожденного человека можно узнать по его речи. Сегодня мы слышали короткую речь старшего брата. Точно так же говорит и сегодня невозрожденный человек. Рассмотрим подробнее его речь. «Я столько лет служу тебе». Прочитаем этот текст еще раз. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе». Заметили ли вы, что здесь не хватает одного слова? Этот человек обращается к своему отцу, но не произносит слово «отец». Невозрожденный человек не называет Бога отцом. Он говорит о Господе Боге, о судьбе, о Боге, но «отец» он сказать не может. Это вполне понятно. «Отец» – это могут сказать только дети, рожденные от Бога. Кого Сын Иисус притянул к Отцу, кто был зачат Словом Божьим и родился от Духа Божьего, тот говорит Богу «мой Отец». Теперь послушаем, что сказал старший брат. Он сказал: «Я столько лет служу тебе». Да, так говорит невозрожденный человек. Он может предъявить своему Богу счет. И в этом счете он перечисляет все свои добродетели, свое трудолюбие, свои достоинства, свои добрые дела. Свое спасение он базирует на том, что он делает и что он уже сделал. Но в действительности с ним будет так, как произошло с одним человеком во сне. Этот человек тоже думал, что каждое доброе дело – это ступенька на лестнице, ведущей от земли на небеса. И вот однажды ему приснилось, что он умер. И тогда он хотел подняться по лестнице своих заслуг на небо. Но дойдя до верхней ступеньки, он с ужасом заметил, что до цели еще далеко-далеко. Тут он пошатнулся, упал вниз и проснулся. «Я столько лет служу тебе», – так говорит невозрожденный человек. Возрожденный человек говорит иначе. Знаете, что он говорит? Он говорит своему Спасителю: «Ты столько лет служишь мне». Возрожденный базирует свое спасение не на том, что он сделал, а на том, что Господь сделал для него. Мы имеем Спасителя, который сказал о себе следующие слова: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Наш Спаситель служил своим ученикам и мыл им ноги. Как мой Спаситель служил мне? Он омыл меня своей кровью. Он носил меня на орлиных крыльях. Он, мой Господь, служил мне самыми разными способами. Итак, невозрожденный говорит: «Я столько лет служу тебе». Возрожденный говорит: «От века и до века ты служишь мне». «Я никогда не приступал приказания твоего». Да, он действительно так сказал. И даже при этом не покраснел. Значит, он действительно верил в то, что говорил. Можете ли вы себе представить, что есть такой сын в мире, который мог бы так сказать своему отцу: «Я никогда не приступал приказания твоего. Я в это не верю». Но так разговаривает невозрожденный человек со своим Богом. Всем нам знакомы видоизменение этого предложенца: «Я никогда не приступал приказания твоего». Сегодня люди говорят: «Меня никто не может ни в чем упрекнуть». Или же: «Мой девиз – я поступаю по совести и никого не боюсь». Или же: «Я отвечу перед Богом за то, что я сделал». Знаете ли вы, что такие слова – это наибольший самообман? Недавно я говорил о том, как сильно изменился мир с того времени, когда Господь Иисус рассказал эту притчу. Как за это время был открыт мир. Какие большие открытия сделаны в областях техники, биологии и медицины. Только в одном человек абсолютно не продвинулся – в знании своего собственного сердца. Как и во времена Иисуса, он обманывает себя и Бога: «Я никогда не приступал приказания твоего». Совершенно иначе говорит возрожденный человек. Давид говорит: «Тебе единому согрешил я». Моисей: «Ты положил беззаконие наше перед тобою и тайное наше перед светом лица твоего». Павел говорит: «Я первый из грешников». Иоанн: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Это было много лет тому назад. Я посетил одного человека, которому было почти 80 лет. «Ах», — сказал он, — «я так плохо себя чувствую, у меня все болит. В моем возрасте можно уже спокойно умереть». «Стоп», — сказал я. «Можно ли спокойно умереть или нет, это зависит не от возраста, а от мира с Богом». «С этим у меня все в порядке», — ответил старик. «Я никогда не воровал. Никогда не нарушал заповеди Божьих. Я выполнил свой долг». Я ответил ему: «Вам хорошо. Я наполовину моложе вас, но моя совесть так во многом меня упрекает. Поэтому я рад, что у меня есть Спаситель». Старик вдруг призадумался. «Да, если хорошо подумать, то у меня тоже не все было так, как должно было бы». И потом он покаялся в грехах. Он тоже захотел иметь Спасителя грешников, и он его нашел. Итак, невозрожденный говорит: «Я никогда не приступал приказания твоего». А возрожденный говорит: «Я грешник, но помилованный. Ты никогда не дал мне и козленка». Этому человеку абсолютно не за что благодарить отца. Всем, чего он достиг и что имеет, он обязан самому себе. Да, это слова плотского невозрожденного человека. Ему не за что благодарить своего Бога. Если он здоров, то приписывает это своему сильному организму. Он садится за стол и ест свой суп, и он бы рассмеялся, если бы его спросили, поблагодарил ли он уже за это Бога в молитве. Если его дела идут хорошо, то он хвалится своим умением. Но если ему плохо, тогда он удивленно спрашивает, как может Бог такое допустить. Нет, ему не за что благодарить Бога. Но совсем по-другому ведет себя возрожденный человек. Он благодарит беспрерывно. Он знает, что своей жизнью, здоровьем, пищей, одеждой он обязан своему небесному Отцу. И он благодарит. Он благодарит за сияние солнца и за дождь. Он благодарит и за скорби, потому что знает, что они полезны. И прежде всего он благодарит за то, что Бог дал нам своего Сына Иисуса. Ведь вместе с Ним Он дарует нам все – жизнь, мир, прощение, надежду, вечную жизнь – радость, утешение, силу. Невозрожденный говорит: «Ты никогда не дал мне козленка». А возрожденный свыше говорит: «Ты все мне дал во Иисусе». А что говорим мы?
1: Продолжение истории блудного сына слушайте в нашей следующей передаче –

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Сумка почтальона», читает Светлана Гончарова.
1: В городе Роттердаме в семье купца Берендт было небольшое пиршество. Это был канун Рождества. Гостиная была ярко освещена в то время, как мороз разрисовал всевозможными цветами стекла окон и превратил речки и озера в кристально чистое зеркало. Старшая дочь купца Берендта пыталась произвести дома весну. Для этого она украсила камин и стол букетами роз и тюльпанов. Позади полированной решетки камина весело потрескивали дрова, и свет горящих дров смешивался со светом ярко горящих свечей. Дорогой китайский чайник с небольшими изящными чашками стоял на столе. Серебряный самовар, стоящий возле них, издавал свою приятную монотонную песню. Перед столом, вблизи камина, стояло красивое кресло, спинка которого была украшена вышитой бархатной подушкой. Пол комнаты покрывал мягкий дорогой ковер. Хозяин и хозяйка в сопровождении своих детей вошли в комнату. После того, как отец занял свое место в кресле у камина, а мама села у самовара, дети уселись полукругом уютного камина. Здесь обычно семья собиралась каждый воскресный вечер. Разговаривали, пели, прочитывали небольшой отрывок из Библии. Причем отец всегда пояснял прочитанное, и затем вместе молились. Как только наступило небольшое затишье между оживленно болтавшими детьми, купец Берендт в короткой простой молитве поблагодарил Бога за все его благодеяния и попросил благословения на этот вечер, чтобы ничто не нарушало их мира и покоя. Какой пример для подражания всем верующим, так как часто эти празднества переходят в веселье, которые противоречат Христову Духу. После молитвы старшая дочь Юлия взяла с этажерки домашнюю Библию и прочла 117-й псалом. Отец сказал несколько слов о милости Божьей, связывая их с только что прочитанным псалмом, и особенно остановился на 22-м стихе, говоря, что Иисус Христос стал этим краеугольным камнем, который отвергли строители, но который стал главою угла. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. А затем он сказал дочери сыграть псалом. Она села за рояль, и вся семья стала петь известную духовную песнь.

Когда песня была окончена, мать стала наливать чай, между тем, как девочки подавали печенье и торты. «Ну, а теперь нам папа расскажет интересную историю, да, папа?» – скричал маленький шестилетний Эдуард, вскакивая со стула. «Да, я это сделаю, и очень охотно. Только слушайте внимательно. Сегодня я вам расскажу повесть о сумке почтальона». «Повесть о сумке почтальона?» – вскричал удивленно Эдуард. «Ну, я не знаю. Тише, тише!» – раздалось со всех сторон. «Пожалуйста, придержи свой язычок, Эдуард. Пусть папа рассказывает». Маленький человек замолчал, немного обиженный, а отец, между тем, начал говорить повесть. Примерно 35 лет тому назад один мальчик по имени Генрих шел зимним вечером по большому шоссе в одно село. День был как раз такой, как сегодня. Мороз был большой, и снег, который выпал за несколько дней до этого, скрипел под ногами. По лицу мальчика было видно, что, несмотря на юность, он испытал уже много горя. Его ветхая одежда была не в состоянии защищать тело от холода. Рубашка была вся в заплатах. Да и сильно заплатанные брюки были очень коротки. Ведь Генрих рос, а брюки были куплены очень давно и не могли расти вместе с ним. Более тепло было его ногам, потому что на них были надеты деревянные ботинки, настилкой в которых был пучок сена, и сено служило вместо чулок. Но, несмотря на все это, наш молодой друг был в хорошем настроении. Он, напевая себе что-то вполголоса, шел спокойно и равнодушно своей дорогой по замерзшему снегу. Он с самого раннего детства привык к дождю и холоду. Конечно, в начале путешествия резкий восточный ветер заставил его содрогнуться и почувствовать холод, но постепенно, при быстрой ходьбе, кровь его быстро стала разливаться по жилам, и приятное тепло заполнило всего его. Единственное, что грозило испортить хорошее настроение, это пустой желудок. Утром какая-то сердобольная крестьянка дала ему тарелку супа и кусок хлеба, и с тех пор он ничего не ел. Но голод был ему очень хорошо знаком, а потому он привык не особенно расстраиваться из-за этого. Был вечер, и звезды начинали сверкать на ясном небе. Генрих ускорил шаги, так как в село, в которое он шел, было уже недалеко, а там он надеялся найти сердобольных людей, которые дали бы кусок хлеба и связку соломы для ночлега. Как это хорошо, что даже самые бедные и утружденные имеют надежду на лучшие дни. Конечно, многое на то, что надеются такие бедняки, не лучше снега, который попадает в ботинки Генриха. Как мало тех, кто думает о вечном сокровище, которое так легко удержать и которое делает счастливым даже самого беднейшего. Так дело обстояло и с бедным Генрихом, который не заботился о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это написано в книге Евангелия Иоанна 6:27. Он об этой пище, может быть, совсем не слыхал. Его желания и надежды не превышали хорошей закуски и теплого ночлега. Никто никогда не учил его, что милостивый Бог приготовил для земных жителей, людей, нечто лучшее, чем еда
и питье, одежда и ночлег. Итак, Генрих очень быстро шел вперед. Вдруг он обо что-то споткнулся и упал во всю длину в снег. Но это было не так страшно. Он быстро поднялся и отряхнул с себя снег, а затем сказал сам себе: «Обо что это я споткнулся? Снег ведь лежит так глубоко, там не должно быть камня». Несколько минут он шарил руками под снегом и нащупал что-то тяжелое. Он с одной стороны согреб снег и увидел черный предмет. Когда ощупал его, то понял, что это была кожаная сумка, такая, как обычно носят почтальоны. Он заметил, что она была хорошо застегнута. И когда он, вырыв ее из снега, стал шатать туда-сюда, ему послышался шум монет и пакетиков. Генрих повесил сумку на плечо и ускорил свои шаги, думая при этом: «Находка даст мне хороший бутерброд и тарелку супа». Вскоре мальчик достиг села. Первый дом слева был большим красивым зданием с четырьмя окнами по обе стороны от двери. Он стоял обособленно в большом саду. Между ним и соседним домом, который был гораздо меньших размеров, была проложена узкая тропка. «Сюда я не буду стучать», – подумал Генрих. «Богатые люди всегда менее добрые. Постучусь, а мне перед носом затворят дверь. Нет, я лучше пойду к соседнему дому». С этими мыслями он направился к маленькому домику. Но едва подошел к тропинке, как яркий свет из бокового окна большого дома ослепил его. Генрих остановился. Когда его глаза немного освоились с ярким светом, он заглянул через большие стекла в богато убранную комнату. Остановился, как вкопанный, и должен был несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы освободиться от охватившего его удивления. А затем какая-то сила потянула его ближе к окну. Низкая живая изгородь, которая тянулась вдоль сада, была одним прыжком преодолена. И, сделав несколько шагов вперед, мальчик достиг окна и заглянул в него. У печки, которая, наверное, излучала сильное тепло, сидел человек средних лет. Напротив него в элегантном темном платье сидела женщина, вероятно, его жена. Вокруг стояли и сидели пятеро детей. Старший мальчик был приблизительно в таком же возрасте, как и Генрих. Младшей девочке едва было 5 лет. Отец что-то читал вслух, и казалось, что все присутствующие слушали с большим интересом. На столе, который стоял посреди комнаты, красовались 3 больших торта. Вокруг них лежала масса маленьких пирожных, печеньев, кренделей. Это зрелище поглотило все внимание Генриха. Ах, как бы он хотел полакомиться чем-то!

0: Молитва была закончена, мать начала резать один из больших тортов, в то время как дети весело подавали ей тарелочки, чтобы получить свою порцию. При виде этого у Генриха потекли слюнки. Вот вошла молодая девушка с белоснежным чепчиком на голове и с большим подносом в руках, на котором стояли чашки с горячим шоколадом. Это было слишком для бедного голодного мальчика. Глубокий вздох вырвался из его груди, и явственно вырвались слова: «Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада!» Возле окна спиной к нему сидела младшая дочь семьи, Мария. Едва только послышался этот возглас, как она быстро обернулась, чтобы увидеть говорившего. Генрих испугался и шмыгнул оттуда, чтобы быстро уйти той же дорогой, что и пришел. Но он не мог продвигаться быстро, потому что вынужден был избрать другой путь, чтобы его не заметили. В ту минуту, как он хотел перепрыгнуть через изгородь, открылась дверь в сад, и тонкий мальчишеский голос крикнул: «Эй, кто здесь?» Генрих молчал, но уже в следующую минуту мальчик приблизительно одного с ним роста стоял возле него и спрашивал: «Ты ли это был, кто только что сказал: ах, если бы и я получил такую чашку шоколада?» «Да», — ответил Генрих, совсем растерявшись и смотря в землю. «Тогда войди в дом», — сказал мальчик ласково. «Ты получишь чашку шоколада, а если захочешь, то и кусок торта». С этими словами он взял Генриха за руку и вел его в дом. На мгновение он оставил его в коридоре одного и вошел сам в комнату, откуда тотчас вышла хозяйка дома, которая с сожалением осматривала пришельца с ног до головы. Немногие вопросы, на которых Генрих застенчиво отвечал, убедили ее в том, что она действительно имеет дело с бедным, нуждающимся мальчиком. Она была так приветлива и ласкова, что Генриху казалось, что он говорит с ангелом. Когда она окончила свои вопросы, то открыла дверь в комнату и слегка втолкнула туда нашего молодого друга. Генрих хотел снять свои деревянные башмаки, но приветливая женщина сказала, что он может не разуваться. И вот наш Генрих с шапкой в руке и кожаной сумкой на плече оказался в знатном обществе. Все взоры были устремлены на него, так что он смущенно опустил глаза вниз. «Подойди поближе, мой мальчик», сказал хозяин дома ласково. «Ты хотел бы выпить чашку шоколада? Ну, за этим дело не стало. Мария, дай, пожалуйста, нашему гостю стул, и пусть он сядет возле тебя. Как тебя зовут, мой мальчик?»
1: «Генрих».
0: «Хорошо, Генрих. Сегодня ты будешь нашим гостем». Едва отец произнес эти слова, как маленькая Мария вскочила, притащила стул и, положив левую руку на его спинку, ласково пригласила мальчика сесть возле нее. Генрих нерешительно приблизился. Он еще никогда в жизни не сидел на таком мягком стуле и осмелился сесть только на краешек. Между тем мать налила ему чашку горячего шоколада и подала через Марию. Одновременно с этим старший сын, ведший его в дом, протянул ему тарелку с большим куском торта. И таким образом у Генриха были заняты обе руки. Запах шоколада соблазнительно бил в нос, но мальчик не знал, как поднести к губам чашку, так как в другой руке он держал тарелку с тортом. Его положение было очень прискорбно. Быть так близко к цели и не в состоянии ее взять, беспомощно.

0: Его взгляд скользил от торта до шоколада и обратно от шоколада до торта. Маленькая Мария пришла к нему на помощь. Она увидела его затруднение, взяла тарелку из его рук и прошептала ему: «Так, теперь вначале пей свой шоколад, бедный мальчик, а я пока поддержу твой торт». Генрих бросил на маленькую избавительницу благодарный взгляд и поднес чашку к губам. Ах, как это было вкусно! Он никогда еще не пил такой вкуснятины! Горячий, сладкий напиток медленно проходил через горло и согревал его всего. А когда он затем попробовал торт, то забыл свое затруднение и подумал, что ни один царь не может быть более доволен, чем он сейчас. «Ну, мой мальчик», – начал отец, который наслаждался хорошим аппетитом и удовольствием, с каким ел Генрих. «Как тебе у нас? Нравится?»
1: «О, очень хорошо, мой добрый господин», – ответил Генрих. «Я благодарен вам тысячу раз!»
0: «Это меня радует», – продолжал отец, между тем, как его жена пододвинула Генриху еще одну чашку горячего шоколада и тарелку с большим куском торта.
1: «Ты, наверное, был очень голоден?»
2: «Да, и я с сегодняшнего утра ничего не кушал, бедный мальчик», – сказал отец сочувственно. «Не знаешь ли ты, кому обязан и кого должен благодарить за эту пищу?» Генрих посмотрел на него удивленным взглядом. «Кого же он должен благодарить, как не этих добрых людей, накормивших его?»
0: Отец заметил удивленный взгляд мальчика и сказал, обращаясь к своей маленькой дочери: «Мария, я думаю, что ты можешь сказать ему, кому он всем этим обязан? Кого надо благодарить?»
1: «Он этого, похоже, не знает».
2: «Господа Иисуса!» – ответила малышка.
1: «Почему?» – спросил отец.
2: «Потому что все добрые дары исходят от Него. Он нам и этого бедного мальчика послал».
1: «А откуда ты это знаешь?»
2: «Ты же сам только что это сказал. Ты сказал, что хотел бы взять всех бедных детей к себе в дом и устроить им пир, если бы их не было так много».
1: «Ты права. Как раз, когда я это сказал, мы услышали голос этого бедного мальчика. Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада! И я верю, что нам его послал сам Господь Иисус».
0: И, обращаясь к Генриху, отец продолжил расспрашивать:
1: «Ну, мальчик, можешь ли ты мне сказать, кто такой Господь Иисус?»
0: Генрих покраснел и молча смотрел на пол.
2: «Разве ты не знаешь?» – прошептала Мария.
1: «Нет, я этого господина еще никогда не видел», – тихо ответил Генрих.
2: «О, ха-ха-ха!»
0: – громко рассмеялся старший мальчик.
2: «Он говорит, что еще никогда не видел Господа!»
0: Остальные дети тоже готовы были рассмеяться, но отец сделал им знак с очень серьезным лицом.
1: «Не смейтесь, дети», – сказал он. «Скорее нам надлежит плакать, что в нашем Отечестве есть дети, которые не знают имени своего Господа и Спасителя».
2: «Разве твои родители тебе никогда не говорили о Господе Иисусе Христе?» – спросила мать с жалостью в голосе.
1: «Нет, никогда», – ответил Генрих дрожащим голосом, так как ему сейчас хотелось больше плакать, чем смеяться.
2: «Разве ни один проповедник не говорил с тобой об Иисусе?»
1: «Я никогда не ходил на занятия».
0: «Как раз об этом я и подумал», – заметил отец. «Вот видите, дети,
1: каким большим преимуществом вы пользуетесь перед этим бедным мальчиком. Вы не только имеете родителей, которые заботятся о вас и посылают в школу, но и знаете спасителя грешников, в то время, когда он едва ли слышал о нем. Ну, мы дали гостю шоколад и торт. Пусть это будет только началом. Расскажем ему о даятеле всех благ, чтобы и он узнал единственный источник спасения и благословения. И чтобы все вы участвовали, я предлагаю, чтобы каждый из вас рассказал ему что-нибудь из жизни нашего Господа и Спасителя. Мария, ты начнешь. Расскажи Генриху, как родился Господь Иисус. Мария начала. Затем продолжала ее сестра Иоанна. И затем по порядку все остальные. Они рассказывали внимательно слушающему мальчику, как Иисус родился в Вифлееме, в яслях, и как он был воспитан своими родителями в Назарете, как 12-летним мальчиком в Иерусалимском храме привел всех в изумление своей мудростью, как позже был крещен Иоанном, как приступил к исполнению своей миссии на земле и, наконец, умер на кресте за погибающих грешников, людей. Старший мальчик повествовал о воскресении и вознесении Христа. Когда он замолчал, отец к этому еще добавил: «Да, мой дорогой Генрих, Господь Иисус теперь на небе увенчан честью и славой. И мы ожидаем его оттуда. Он придет взять своих в отчий дом и будет потом царствовать, как царь, над всем, что есть в небе и на земле. Люди его отвергли и, как ты уже знаешь, прибили ко кресту. Но как раз там, на кресте, исполнились Божьи планы милости к людям». Хотя безбожники и прибили Иисуса ко кресту, но Бог именно в этот момент сделал его носителем всех наших грехов. Иисус понес на себе наказание, которое мы заслужили. Он из любви к нам претерпел смерть, чтобы мы не погибли, но обрели радостную вечность в небесах. Он сидит теперь на небе, одесную Бога Отца, и приглашает всех прийти через веру к Нему и найти в Его святой пролитой крови мир и прощение. Давайте теперь споем вместе хвалебный псалом. С этими словами отец взял гусли в руки, прочел стих и начал своим громким, красивым голосом петь. Все подхватили, и стройно полились звуки песни. Только один Генрих не пел. Он не мог им подпевать, так как не знал ни слов, ни мелодии. Пение в соединении с тем, что слышал, произвело на него такое сильное впечатление, что он с трудом сдерживал слезы. Когда песня была допета до конца, отец опять обратился с вопросом к Генриху. «Не желаешь ли ты еще шоколада или торта?»
2: «Нет, господин, благодарю вас», – ответил он прочувственным голосом.
1: «Ну, тогда ты уже можешь идти домой, мой друг, если хочешь. Где ты живешь?»
2: «Нигде, господин. У меня нет родины».
1: «Нет родины?» «Где же ты пробудешь эту ночь?»
2: «Я не знаю, господин. Надеюсь, найду ночлег где-нибудь в сарае».
1: «Но где же твои родители?» – продолжал интересоваться отец.
2: «У меня нет больше родителей», – ответил Генрих, и глаза его наполнились слезами. «Они умерли один за другим несколько лет назад».
1: «А чем же ты жил?» после смерти своих родителей.
2: Я помогал крестьянам на поле, сколько мог. Иногда мне давали поручения, и когда я их выполнял, немного платили. Зимой, когда нет работы, я ходил от двери к двери, прося подаяния.
1: Бедный мальчик. На эту ночь я найду тебе убежище, а завтра мы посмотрим, что можно будет сделать для тебя. Не забудь только перед сном преклонить колени и поблагодарить Господа Иисуса за Его любовь. Сделаешь ли ты это?
2: Да, господин.
1: Отец позвонил, вошел слуга и получил приказание отвезти Генриха на ближайший постоялый двор.
2: Генрих не знал, что и сказать. Он хотел благодарить от всего сердца доброго человека, но тот ласково выпроводил его за дверь.
1: «Господин, позвольте мне сказать еще одно слово».
2: «Ну, что еще? Говори».
1: «Я вот эту сумку нашел на дороге. Очевидно, ее кто-то потерял. Пожалуйста, прошу вас, не возьмете ли вы ее на сохранение?»
2: Господин взял сумку в руки и, осмотрев ее внимательно, воскликнул.
1: «Вот это да! Да ведь эта сумка принадлежит нашему почтальону! Где же ты ее нашел?»
2: И Генрих рассказал, как и где ее нашел.
1: «Я ее хорошо сохраню», — сказал он ласково, когда Генрих окончил говорить. «Но теперь быстро иди и можешь спать, а завтра рано утром приходи сюда. Не забудь прийти».
2: Генрих последовал за слугою. Хозяйка постоялого двора, приветливая, разговорчивая женщина, после того, как узнала, что этого мальчика прислал богатый фабрикант Вандербум и что он за все заплатит, отвела Генриха в маленькую спальную комнату и приказала ему снять все, что на нем было. Взамен этого она дала ему широкую белоснежную ночную сорочку, и он должен был ее надеть. Вскоре бедный мальчик улегся в такую теплую мягкую постель, в какой не только не лежал, но какую даже никогда и не видел. Он не знал, что и думать. Долго Генрих не спал, раздумывая обо всем пережитом сегодня. Но, наконец, усталость взяла свое, и он крепко заснул. На другое утро его опять ожидал сюрприз. Едва он открыл глаза, как увидел хозяина с большим свертком в руке.
1: «Смотри-ка сюда! Вот это все посылает тебе господин Вандербум!»
2: «Господин Вандербум? Кто же это?» – удивленно спросил Генрих.
1: «Кто это? Да это же тот богатый человек, слуга которого привел тебя сюда!» «Ты, очевидно, очень понравился ему, потому что он хочет тебя видеть у себя в 9 часов. Сейчас ровно 8, поэтому скорее вставай, твой кофе уже готов».
2: «Господин Вандербум заказал для тебя хороший завтрак». С этими словами хозяин постоялого двора вышел.
1: Генрих вскочил с кровати и развернул сверток. Кто опишет его удивление и радость, когда в свертке он обнаружил почти новый костюм, рубашку, пару теплых шерстяных носок и пару прекрасных кожаных ботинок? Одно мгновение он стоял как бы в сильном испуге и созерцал все эти сокровища робким взором. «Разве это действительно для него? Так много? Но ведь хозяин сказал ясно, содержание свертка предназначено тебе». И, тряхнув головой, мальчик поспешил чисто вымыться и одеться с ног до головы во все новое. Все эти вещи были как раз на его рост, только ботинки немного большие. Но он сумел сделать их пригодными. Он вынул из своих деревянных башмаков немного сена и засунул в новые ботинки. И они стали ему впору. Когда Генрих поднял бумагу, в которую все это было завернуто, чтобы хорошо сложить ее, из нее на пол выпала маленькая записка, в которой было написано несколько слов. Впервые мальчику стало очень больно от того, что он не умел читать. Долго он смотрел на записку, вертел ее в руках и так, и этак, но разобрать слово не мог. Наконец он взял бумагу и записку и спустился вниз в общую комнату.
0: «Добрый день!» — сказала хозяйка.
2: «Ай-яй-яй! Разве это возможно?»
0: «Нет!
2: Как же человек может меняться, а? Какая красивая рубашка! И как она красиво сидит на тебе! Право, даже мой Ян не имеет такой рубашки. Они на самом деле хорошие люди, эти вандербумы. Одного я не пойму. Как ты туда попал и каким образом расположил их сердца? Разве ты и раньше знал господина Вандербума или должен передать им какие-нибудь известия? Но подожди, я тебе сейчас принесу чашку кофе. Садись сюда, мальчик. Ешь и пей, сколько влезет. А потом ты мне все расскажешь». С этими словами болтливая и любопытная хозяйка подвинула стул, налила кофе и принесла обильный завтрак. Во время еды Генрих рассказал ей и ее мужу все, что они хотели знать. В конце разговора он попросил хозяйку прочитать ему содержимое записки. Та взяла записку, надела очки и начала читать. «Эти вещи – подарок Генриху. Пусть он благодарит за них Вифлеемского младенца. Мария».
1: «Вифлеемского младенца?» – переспросил Генрих в крайнем изумлении и потер себе лоб.
2: «Ах, так! Она, наверное, думает о Господе Иисусе, который родился в Вифлееме, и куда пришли пастухи, и ангелы пели тогда, не так ли?»
0: «Конечно!» – ответила хозяйка.
2: «Она говорит о нашем Спасителе, который однажды пришел в этот мир, чтобы спасти нас».
0: «Да-да, мне о нем вчера много рассказывали. Но когда же он был на этой земле? Разве недавно?»
2: «Да, прошло с тех пор уже более чем 1800 лет».
0: «А как же он мог прислать мне эти вещи?»
2: «Мог-мог», – подтвердила хозяйка, улыбаясь. «Он вложил сердце доброму Вандербуму одарить тебя».
0: «Но мне же говорили, что он сейчас находится на небе».
2: «Точно так. Он сейчас находится на небе, но он видит и слышит все. И все добрые дела и помышления исходят от него».
1: Генрих замолчал. На него произвело впечатление то, что и эта женщина говорила точь-в-точь так, как он слышал вчера вечером. И вдруг мальчик вспомнил, что господин Вандербум так настоятельно приказал ему перед сном преклонить колени и поблагодарить Господа Иисуса за все его благодеяния. А он забыл и не благодарил ни вчера вечером, ни сегодня утром. Ему стало стыдно, и Генрих быстро поднялся опять в свою спальню, чтобы наверстать упущенное. Он преклонил колени и поблагодарил простыми словами Господа Иисуса за торт, шоколад, постель и теплую одежду. Это была первая молитва Генриха. И вы можете себе представить, как она была проста и коротка. Но эта молитва шла из такого благодарного сердца, что, конечно, достигла престола Божьего и была ему благоугодна. Башенные часы пробили 9 часов. Генрих поднялся с колен, сбежал вниз по лестнице, попрощался с ласковыми хозяевами и спустя несколько минут стоял у дома Вандербума. Слуга уже ожидал его и вел тотчас же в просторную комнату, в которой у большого письменного стола стояло и сидело несколько мужчин. Некоторые из них прилежно что-то писали. Господин Вандербум имел большую канатную фабрику и несколько пароходов, которые поддерживали связь с другими странами, лежащими за морем. Едва только Генрих вошел в канцелярию, как господин Вандербум поднялся с ним в соседнюю маленькую комнату. «Сядь, мой мальчик», — сказал он ласково, «и расскажи мне, пожалуйста, все о твоей прежней жизни и о твоих родителях».
2: «Я знаю очень немного. Когда еще были живы мои родители, я с ними странствовал из одного места в другое. Раньше мой отец был моряком, но однажды он очень неудачно упал и сломал себе ногу. Матросом с хромой ногой он, конечно, не мог быть, и поэтому странствовал, где работая, а где и прося милостыню. Он мог очень мало работать, нога срослась неправильно, и отец сильно хромал и часто болел. Он был очень хороший и всегда относился ко мне ласково. Моя мама, насколько я могу припомнить, всегда была болезненной женщиной. Она умерла приблизительно 3 года назад в сарае одного крестьянина. Когда ее хоронили, отец мой был очень печален. Да и в дальнейшем я никогда не видел уже его веселым. Он умер 1/2 года спустя на постоялом дворе в Роттердаме. Прежде чем умер, он дал мне маленький сверточек бумаг и приказал никогда не терять его. Он всегда был при мне. Но так как я, к сожалению, не умею читать, то не знаю, что там».
1: С этими словами Генрих засунул руку в карман и вытащил оттуда маленький пакетик, который внешним своим видом показывал, что его уже давно носят в кармане. Господин Вандербум открыл пакетик и нашел в нем несколько писем. Свидетельство о браке родителей Генриха и метрику. Судя по метрике, Генриху было 11 лет. Во время осмотра бумаг кто-то постучал в комнату и вошел. Это был начальник почты этого села.
3: «Как хорошо, господин Кубель, что вы зашли. Вот этот мальчик, который нашел сумку».
2: «Это ты, значит, нашел ее?» – воскликнул начальник почты, схватив обе руки нашего маленького друга.
3: «Ты поступил правильно, что вернул сумку в целости. Не будь ты так честен, почтальон лишился бы должности, а его семья – хлеба. Где ты живешь?»
2: «Везде и нигде», – ответил Вандербум и рассказал вкратце историю мальчика. Затем они оба говорили на незнакомом Генриху языке. Но он все же мог догадаться, что говорили о нем.
3: «Хотел бы ты чему-нибудь научиться?» – спросил, наконец, начальник почты.
2: «О, да!» – быстро ответил Генрих.
3: «Ну, хорошо, тогда пойдем со мной. И если ты будешь хорошо себя вести, в чем я не сомневаюсь, то из тебя еще выйдет человек».
1: Кто был счастливее Генриха, когда он последовал за своим новым другом? Тот привел его вначале к почтальону, чью сумку он нашел. А тот был рад увидеть мальчика, благодаря честности которого вновь получил сумку и остался на должности. Начальник почты на минуту отозвал его в другую комнату, и Генрих остался один. Вскоре оба они возвратились, и почтальон сказал: «Если тебе у нас понравится, Генрих, то ты станешь членом нашего семейства. Скоро окончатся каникулы, и тогда ты пойдешь в школу. Надеюсь, что будешь хорошо учиться». Радость Генриха была неописуемая. Эти немногие дни до занятий казались ему длинными. И когда он первый раз в жизни сел за маленькую скамью, то ему этот день показался важнее всего и радостнее всего. Но еще он обрадовался, когда увидел, что маленькая Мария также в одном классе с ним. Каждую среду она брала его в дом родителей, где он обедал и проводил время до позднего вечера. И среда сделалась для него любимым днем в неделе. Генрих в школе был очень примерным учеником, к полному удовольствию учителей и покровителей. Он учился очень прилежно и делал большие успехи. В 15 лет он окончил школу, не только показав превосходные знания по всем отраслям науки, но и превосходя многих в арифметике, письме, да и по географии и истории с ним редко кто мог состязаться. Но гораздо большее влияние, чем школа, оказали на него частые посещения дома Вандербума. Частые общения с этим поистине христианским домом стали для него решающим моментом всей жизни. Он научился смотреть на себя, как на потерянного грешника, но научился также и верить в того, о ком ему было так много рассказано еще в первый вечер, который пришел, чтобы спасти погибшее. Какая огромная радость заполнила все существо мальчика, когда он получил внутреннее удовлетворение того, что прощены все его грехи. Эту радость невозможно было описать словами. Его сердце, которое долго томилось под бременем вины и греха, вдруг сразу освободилось от этого. Ему стало так легко и радостно, и он от всего сердца присоединился к хвалебному гимну, прославляя Агнца Божьего, который снял с него грехи и простил его. Спустя несколько дней после этого Мария подарила ему прекрасную переплетенную Библию. Со временем эта Библия стала для мальчика самым дорогим сокровищем. Когда Генрих окончил школу, господин Вандербум взял его в свой торговый дом. Утром он был занят в канатном отделении и учился делать канаты от самого тонкого, как нитка, до сурового. После обеда должен был немного помогать конторщикам, а затем вместе с его детьми учиться иностранным языкам, черчению и музыке. Господин Вандербум все больше и больше относился к нему как к члену своей семьи. В 19 лет Генрих сделался бухгалтером. В планах Вандербума было со временем посвятить Генриха во все отрасли своего хозяйства, потому что он надеялся обрести в нем дельного помощника. Он еще больше укрепился в этом плане, когда его старший сын захотел быть не купцом, а обязательно врачом, и поэтому учился в университете в Лондоне. Карл, второй сын, бредил морем и, как кадет морского училища, вскоре должен был уехать в свое первое плавание. И так как кроме этих двух сыновей у Вандербума были только дочери, то он и не имел продолжателя своего дела, и поэтому был счастлив имея при себе Генриха. Генрих же, со своей стороны, очень любил названного отца и друга и употреблял все усилия, чтобы быть ему хорошим помощником. Он молился об этом и работал, и Бог благословлял его. Так что он действительно за сравнительно короткое время сделался правой рукой Вандербума. Так прошло 6 счастливых лет. И вдруг случилось нечто, что дало новое направление в жизни Генриха. Вандербум решил расширить свои дела и открыть филиал в Роттердаме. Нужен был верный человек, чтобы вести дела филиала. И, естественно, выбор пал на Генриха. Юноша был бы счастлив, если бы не надо было расставаться с семьей Вандербума. За эти несколько лет он так свыкся с этим домом, что ему казалось, будто должен второй раз лишиться отца и матери. Но не только это. Был некто в доме, расставание с которым было ему еще горше, чем с приемными родителями. И это некто была Мария. Симпатия, которую он почувствовал к младшей дочери дома, превратилась теперь с течением времени в глубокую, искреннюю любовь. Но он гнал эти мысли от себя. Как мог он, не имея никаких средств, думать о богатой дочке фабриканта? Но Господь, который давно вел его до сих пор, и здесь исполнил желание сердца. Однажды вечером господин Вандербум с женой были одни в гостиной. Случайно туда вошел Генрих. Стали обсуждать переезд в Роттердам. «Я еду охотно, но...» Тут Генрих замолчал и уставился в пол. «Я думаю, что могу окончить начатую фразу», сказала жена Вандербума. «Ты хотел сказать, но я неохотно еду туда один. Будут ли какие-нибудь возражения, если Мария поедет с тобой?» Генрих взглянул на нее и воскликнул, полный удивления. «Правильно ли я слышал? Это вы серьезно говорите?» «Да, мой сын, вполне серьезно». «О, Боже! Как велика и незаслужена твоя милость!» — воскликнул Генрих, глубоко тронутый. «Да, вы угадали мои мысли, которые я изливал только что перед Богом. Я люблю Марию искренне и глубоко. Это ведь ей я обязан приглашением в ваш дом. Она первая рассказала мне об Иисусе, и когда она это делала, я был ничем иным, как бедным невежественным мальчиком. Я этого никогда не забуду. И если я сегодня спасен и образован, то этим, кроме Бога, обязан и ей». «Ну, вот и хорошо», — сказал Вандербум растроганным голосом. «Спросим теперь Марию, что она об этом думает». «Едва ли это нужно», — заметила его жена. «Я знаю ее мысли и знаю, что она с радостью поедет с Генрихом в Роттердам». Это было слишком много для нашего молодого друга. Слезы счастья навернулись у него на глаза, и он быстро вышел из комнаты, чтобы овладеть собой. Несколько месяцев спустя Мария стала женой Генриха, и оба поехали в Роттердам, чтобы вести торговые дела отца. Они основали свою жизнь, взирая на Бога и полагаясь во всем на Него, и испытали много милости от своего Господа. «А теперь, мои дети, — сказал отец, — мой рассказ окончен». Много лет прошло с тех пор, как Генрих и Мария переселились в Роттердам. Вандербум и его жена через несколько лет тихо почили в Господе. Их старшая дочь вышла замуж за одного купца, который и унаследовал все дело Вандербума. Генрих и Мария еще живы и радуются Божьим благословением в кругу своих детей. На углу одной из улиц стоит здание, которое купил Генрих. Там он основал школу для бедных детей. И его старшая дочь Юлия каждый день посещает эту школу и рассказывает детям об Иисусе, этом большом друге детей. Затем он выстроил еще один большой дом возле Роттердама, в котором бесплатно воспитываются, кормятся и учатся бедные сироты. Туда Генрих часто ходит со своим старшим сыном Вильгельмом, чтобы говорить с детьми об Иисусе Христе, который родился в пещере, лежал в яслях на соломе. И «Папа!» – вскричали сразу Иоанн и Эдуард. «Это так же, как и у нас! Ты имеешь школу, большое здание построил, ты идешь два раза с Вильгельмом туда и...» «Да-да, мои дети!» – прервал отец разговор детей. «Я тот бедный Генрих, которого так дивно вел и так благословил Господь. А Мария – это ваша добрая, хорошая мама, которая вас всех, как однажды меня, старается привести к Господу Иисусу, и которую Бог сохранил бы нам еще на долгие годы». Дети молча и удивленно посмотрели на маму, которая не смогла удержать слезы. Ее старшая дочь нагнулась к ней и растроганно обняла ее. В следующее мгновение отец опустился на колени. Все последовали его примеру. И когда он вновь теплыми, идущему из благодарного сердца словами поблагодарил за милость и верность Господа, чье имя чудный, то ни одно око не осталось сухим. И еще никогда дети не молились так искренне и горячо, как в этот вечер. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, Господи, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Псалом 38. На этом, ребята, наш рассказ окончен. Я хочу сказать вам, не только Генриха вел Господь и ведет такими чудными путями, но каждого из нас. Мы только должны быть очень внимательны к Его работе в нашей жизни и любить нашего Господа от всего сердца. Ведь Он оставил славу неба и сошел на нашу землю, чтобы каждому из нас, кто пойдет за Ним, подарить вечное искупление.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой».

Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду, и не будет меня».

Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобит

не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Господь!». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Каждый человек хотел бы красиво жить. И это, естественно, желание любого живущего. И люди учатся, и их учат, как красиво жить, как правильно жить. Но очень мало говорят о том, как правильно уходить с этой земли. Красиво уходить, по-христиански уходить. Это может лишь тот, кто имеет надежду. Человек, который лишен надежды на вечность со Христом, на вечную жизнь с Иисусом, конечно, его смерть ужасна. Я хотел бы один стих предложить вашему вниманию. Сегодня, братья и сестры, Евангелие от Иоанна, 13 глава, первый текст из 13 главы Евангелия от Иоанна. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Так говорят среди верующих, что даже так написано, кто-то говорит, не начало спасает, а конец. К сожалению, когда спросишь, где это написано, они могут вспомнить, потому что такого нет написано. Это просто поговорка. Друзья, спасает и начало, и конец. Без правильного спасительного начала никогда не может быть спасительного правильного конца. Как хорошо в нашей жизни все доводить до конца. Вот, например, когда мы читаем последнюю книгу Библии, здесь Иоанн во второй главе, это место мы все знаем наизусть, 2:10. «Будь верен до смерти». То есть до конца твоей земной жизни, здесь, на этой земле, будь верен кому? Христу. Если послание евреям посмотреть, скажем, вот третья глава, да? Третья глава, 14 текст. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Как хорошо в нашей жизни, когда вот мы все доводим до конца, да, братья и сестры? Когда вот мы беремся за какое-то дело и доводим его до конца. Не останавливаемся на полпути, не бросаем его на полдороги, но доводим его до конца. Как хорошо, когда мужья доводят свои обещания до конца. Как хорошо, когда жены то, что они делают, делают это до конца. Как хорошо, когда дети наши. Как хорошо, друзья, когда мы контролируем. Вот если, например, папа сидит, кушает или что-то делает и говорит сыночку или дочери, пойди в свою комнату, там сложи свою одежду, сделай порядок и так далее. Папа сказал, фраза вылетела из уст, и папа сидит дальше, занимается своими делами. Он не просмотрел, не проконтролировал до конца, сделал сын или дочь то, что он сказал, или нет. И очень часто так мы культивируем непослушание. Когда мы не проследим до конца, исполнено это поручение отца или матери в доме или нет. Друзья, родители, это очень важно. Очень важно воспитание наших детей, когда мы до конца проверяем то, что они делают. Когда мы знаем их жизнь, когда мы знаем их интересы, их друзей, когда мы до конца пытаемся вникнуть в ихнюю жизнь, пусть это даже личное, как говорят, но это нужно делать. Каждый человек, он, когда он получает рождение, начинает взрослеть, начинает развиваться, конечно, перед ним стоит масса вопросов неразрешенных. Поиск смысла жизни – естественно, его интересует вопрос, как долго я буду жить на этой земле. Его интересует вопрос, зачем я вообще получил эту жизнь, для чего, для какой цели, что я должен здесь делать, и когда, и как закончится моя эта жизнь, ведь она не вечная, правда. Никто из нас не вечен здесь на земле. И этот вопрос, он интересовал исключительно всех, и он интересует меня. Я думаю, интересует и вас, он когда-то интересовал Давида. И когда Давид в 38-м псалме спрашивает у Господа, скажи мне, Господи, кончину мою. И число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Он понимал то, что он дальше говорил. Вот ты дал дни мне, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно всякая совершенная суета, всякий человек живущий. Давид понимал, что жизнь наша – это как пар, являющийся на малое время. Об этом писал Исаия, об этом говорил Иаков, об этом говорили апостолы, об этом говорил Христос, вся Библия об этом говорит, что жизнь наша, как пар, являющийся на малое время. Можем ли мы, друзья, знать наш конец? Я думаю, что Бог правильно сделал, что скрыл от людей
время ухода с их земли. Но есть некоторые, которым Господь открывает свою волю. Не всем. Я не скажу, что это какие-то любимчики. Нет, у Бога нет таковых. Я не скажу, что это какие-то особенные. Но, друзья, есть какие-то моменты, которые использует Бог для того, чтобы свою волю открыть людям своим. Конечно, Христос, когда мы прочитали вот эту 13 главу Евангелия от Иоанна, Он говорит эти слова, зная, что пришел час. Ну, мы скажем, это Христос, Он Бог. Он все знает. И поэтому Он знал наперед все, что должно было с Ним произойти. Мы об этом прочитали, зная, что пришел час Его. Кто открыл Ему это? Отец. Посмотрите, братья и сестры, второе послание Петра. Второе послание Петра 2:14. В этой главе, первое послание Петра, второе послание Петра 1:14. Посмотрите, апостол Петр говорит: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою». Откуда апостол Петр знал? Господь открыл. Господь открыл ему. И поэтому он делал все возможное со своей стороны, чтобы оставить след. След на все века, след в христианах, след в Божьих детях. Справедливым почитаю. Возбуждать вас в чистый смысл напоминанием. Подумаем, каждый раз говорим об одном и том же. Почему мы это делаем? Возбуждаем чистый смысл. Потому что недолго осталось нам на этой земле, мне и вам. И Петр знал об ушествии своем. Посмотрите, если Деяния апостолов мы откроем, 20 глава, когда из Милита послал апостол Павел гонцов призвать пресвитеров из Ефеса. Посмотрите, что говорит апостол Павел в 20 главе 25 текстом. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Кто сказал ему об этом? Друзья, ему открыл Господь. И апостол Павел знал, что последний раз он видится со служителями из Ефеса. И больше никогда они не увидят лица его. Братья и сестры, когда умирал Яр Николаевич Пестий, за день до своей смерти, он сказал: «Завтра я умру». Пришло завтра, и весь христианский мир узнал о том, что ушел в вечность служитель Божий, Яр Николаевич Пести. Откуда он знал? Открыл ему Господь. Когда умирал Василий Ефимович Логвиненко, он сказал своим детям: «Дети, еще только одна ночь». Братья и сестры, откуда он знал? Ему открыл Господь. И Давид, когда однажды предстал в присутствии Божьей, он сказал: «Господи, скажи мне кончину мою, число дней моих, какое оно?» Многие люди хотят это знать, чтобы спекулировать своей жизнью, чтобы прожить свою жизнь для себя и протратить ее для себя, а потом, где-то в конце, перед самым вот этой датой или числом или минутой, как говорят, успеть покаяться. Но Бог не дал этого права человеку знать. И люди идут сегодня к хиромантам, идут к экстрасенсам, к гадалкам, к волшебникам. Они хотят знать свою жизнь, как сложится их судьба и когда закончится эта жизнь. Бог не дал на это право. На одном из последних братских общений мой отец сказал такие слова: «Братья, недолго мне быть с вами». Откуда он это знал? Ему открыл это Господь. И вот когда уходят люди с этой жизни, если вам приходилось стоять у постели умирающего жены, матери, отца, сына или дочери, друзей, родственников, правда, самые последние слова, которые человек в ясном уме, в сознании может произнести, они особо глубоко вонзаются в наше сознание, в память нашу. Они особо ценные. Мы особо их помним, мы особо ими дорожим. Почему? Потому что они идут как завещание, они идут как пожелание чего-то самого-самого главного, чего я должен держаться в жизни. Так было в семье Иакова, когда он собрал всю свою семью. И когда дал наставление всем своим детям, и когда это случилось, он закрыл глаза свои и умер. Братья и сестры, я вспоминаю самое ценное, что мог сказать, например, вот отец по имени Иенадав. Эту историю мы читаем в 35 главе книги пророка Иеремии. Он заповедал своим детям. Заметьте, насколько сильно было это завещание, что когда его не стало, эти дети придерживали слово его, своего отца. И заметьте, не только дети, не только сыновья, но и невестки. Не только невестки и сыновья, но и их дети, их, его внуки придерживались того, что однажды заповедал им отец. Бог Авраама для того избрал, чтобы он заповедал сынам своим
ходить путями Господними. Бог избирает сегодня нас для того, чтобы мы заповедали нечто важное и ценное нашим детям, зная, что скоро мы должны оставить нашу храмину. Братья и сестры, Иисус Христос, мы возвращаемся к нашему тексту, зная, что скоро должен оставить этот мир, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И Он оставляет нам пример для подражания. Подражание того, как любить до конца. Заметьте, братья и сестры, Иисус Христос с честью выполнил ту миссию, для которой Он пришел. Он не отказался от этой миссии на полдороги. Почему? Потому что Бог есть любовь. И Иисус Христос показал нам, как так любить, чтобы не уставать в любви. Иисус Христос нам показал собой, своей жизнью, своими действиями, как правильно научиться любить до конца. Братья и сестры, жизнь наша, она похожа как свеча, правильно? Так часто употребляют это сравнение и выражение. Сгореть, мы говорим, до конца. Что делает свеча, когда она сгорает? Она отдает одновременно свет и тепло. И мне очень нравится следующее выражение. Свеча никогда ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча. То есть она не понапрасну сгорела для себя, потратила жизнь только для себя, прожила для себя. Она своей горением, своей любовью, своей теплотой смогла зажечь другое сердце. Это сердце способно было понести эту любовь дальше. Вот тогда мы ничего не теряем. Мы приобретаем, когда от нашей любви, когда от нашей теплоты, от нашего горения зажигается другая жизнь, способная точно так же пронести эту любовь до конца, как это сделал Христос. Что Он сделал для Своих учеников? Он просто снимает с себя верхнюю одежду, берет тазик воды, опоясывается полотенцем, наливает туда воду и начинает мыть им ноги. Иисус возлюбил до конца Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их, братья и сестры. Бог смирил себя, филиппийцам апостол Павел пишет, оставив все то, что он имел на небесах, пришел на эту грешную землю, унизился, принял образ раба, по виду стал как человек. Бог лишает добровольно, отказывается от всего того, что он имеет, обладает в небесах, приходит на эту землю, снимает себе верхнюю одежду, опоясывается полотенцем, как раб, наливает тазик воды и начинает умывать ноги. Это любовь до конца. Это самоунижение, это самосмирение. Он делает это с великой любовью для каждого. И даже для Иуды. Братья и сестры, Иисус своим служением показал нам, как это делать на практике. И мы, если мы говорим, что мы возлюбили сегодня Иисуса Христа, и Он наш Спаситель и Господь, то если Христос пришел, чтобы сгореть, как свеча, и своим огнем и своей любовью зажечь наши сердца, давайте посмотрим в нашу жизнь. Реально, в нашу жизнь посмотрим сегодня. Мое призвание – служить. И мое служение, как служителя Нового Завета, и нас всех, как служителей Нового Завета, это служение любви и мира. Это служение примирения. Мы, посланники, Павел говорит, от имени Христова просим всех, примиритесь с Богом. Это наше служение. Служение примирения. Звать людей к Господу, ко Христу. И не только звать ко Христу, но и реально делом показывать, что этот Христос живет в нас. И следствием того, что Христос живет в нас, Иисус Христос говорит, заповедь новую даю вам. Люди увидят, что я живу в вас, если вы будете иметь любовь между собой. Апостол Петр говорит, что мы должны служить друг другу тем даром, который получили. Как хорошо, братья и сестры, когда мы служим до конца. Бог приветствует таких людей. Ему импонирует такое служение. Он ждет от нас, что в том служении, в малом, которое Бог доверил нам, мы останемся верными до конца. И вот когда мы верными окажемся в малом, однажды у нас есть гарантия на то, чтобы услышать эти слова. В малом ты был верен, я над многим тебя поставлю. И поэтому на этой же вечере Христос спрашивает своих учеников, скажите мне, а кто больше, возлежащий или служащий? Конечно, возлежащий. Слуга, он есть слуга, да? Он раб, он прислуга. Ему места нет за столом. Нет, друзья. Христос показал этим примером, что больше как раз тот, кто способен унизить самого себя.
Вот он больше. А он говорит, я среди вас как служащий. Я имел бы право лежать сейчас, чтобы вы меня все обходили, обслуживали и давать вам приказы. Но я среди вас как служащий. Друзья, когда мы часто требуем к себе внимания, уважения, мы ждем, чтобы нам служили. Мы иногда приходим в церковь, как в какой-то клуб или в какой-то кинотеатр или подобное заведение, где есть какая-то определенная команда, как современное слово такое, но не библейское. Команда людей, как футбольное поле. 22 человека играют, 22 тысячи смотрят. Потом говорят, вот нам сегодня послужили. А мы задали себе вопрос, Господи, а чем я мог сегодня послужить? Лично я. Чем я мог тебе полезен быть, Христос? Ты мог меня, как сосуд, который годный к употреблению владыки, на всякое доброе дело сегодня использовать? Господи, мог? Мог. Воспользовался ли? Вопрос. Иногда мы не предоставляем себе Богу, мы наслаждаемся тем, что кто-то служит нам. Но давайте вспомним смысл пришествия Христа. Христос сказал, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И послужить до конца. Братья и сестры, я сегодня не зря делаю акцент на этом. Как многие люди сегодня охладели и в любви к Богу, и в любви друг к другу. И, казалось бы, еще не успела начаться их семейная жизнь. Уже все пропало, то, что так горело, полыхало. Не успели они пожить еще вместе, как уже видишь, распалась эта семья. Не на просто на полдороги, а где-то уже в самом зародышем начале. Не смогли. Не смогли любить друг друга, нести друг друга, прощать, вмещать до конца. Не смогли. Разломали, растоптали кораблекрушение в семейной жизни. У некоторых это случается на третьей дистанции. С прискорбием мы смотрим на те семьи, которые распадаются на половине дистанции. Терпели, несли друг друга, любили, а потом не смогли. Друзья, Бог приветствует тех, кто эту любовь проносит через жизнь до конца. И когда я вижу двух престарелых людей, мужчину и женщину, мужа и жену, которые, взявшись за руки, идут вместе, друзья, я восхищаюсь. Я восхищаюсь подобной картиной, потому что эти люди, несмотря на все невзгоды, трудности и переживания жизни, они смогли это чувство пронести через их всю жизнь до конца. Как счастливы они, как благословенны они. А ведь это нужно было всю жизнь, правда? Уступать, всю жизнь прислушиваться, а иногда часто слушать жену. А иногда, друзья, слушать друзей, родителей, детей. Это нужно было прощать всю жизнь. Это нужно было, друзья, служить всю жизнь, забывать о себе. Это нужно было похоронить себя, умереть для себя, чтобы начать служить другому. Это нужно было все это сделать. О, как часто мы, потребители, требуем, чтобы нам служили. Иисус Христос до конца возлюбил своих. Дорогое собрание, Христос оставил нам пример. Это пример настоящий, правдивый, жизненный. Это не сказки, Христос оставил нам пример. И Он хочет, чтобы сегодня мы сохранили то, что Он нам дал, каждому дал. Бог дал нам доброе имя, дал нам, братья и сестры, дал. Имя христианина – это высокая честь носить это имя в этом мире. И Бог желает, чтобы это имя христиан мы сохранили до конца. К сожалению, мы и досмотрим на жизнь некоторых людей, которые попали в сеть греха, которых обольстил дьявол, которые упали и не могли больше встать. Некоторые проповедуют, что сегодня, что это невозможно, что Бог обязательно поднимет, если он был праведник. Верую, Господи, помоги моему неверию. Бог дал нам, чтобы мы это имя пронесли до конца. Братья и сестры, мы все оставляем след. Обязательно, каждый из нас, я и вы. Какой след останется за мной, когда не станет меня? Когда Бог позовет меня домой, после меня останется шлейф, как мы говорим, след. Как в небе после самолета остается след. Какое-то время после нашей жизни мы оставляем след. Какой? Я знаю, что Вера Сергеевна оставила прекраснейший след в своей жизни. Она оставила вот этот прекрасный колорит красок. Это самое прекрасное теплое воспоминание. Это добрый след. Друзья, что останется после нас? Мы сейчас будем молиться Богу. Апостол Павел однажды сказал такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил». Заметьте, братья и сестры, одна фраза, на которую мы очень редко, может, обращаем внимание. «Веру сохранил». Сохранил ее до конца.
И потому он мог сказать, что теперь готовится мне венец. Теперь. Но прежде, чтобы ты получил этот венец, ты должен сохранить до конца то, что получил от Бога. Итак, друзья, мы получили спасение, прощение, усыновление, оправдание. Все это мы получили от Бога во Христе. Мы получили доброе имя. Мы получили в своей жизни прекрасные семьи, мужей, жен, детей. Мы получили, друзья, все это. И как хорошо, когда в нашей жизни вот эти отношения мы пронесем до конца. Этот пример подал нам Христос. Итак, если любите меня, соблюдите мои заповеди. В другом месте Христос сказал, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Заповедью моего отца, когда он уходил с этой жизни, было два слова. Любите и прощайте. Вот, друзья, что дает нам силу пройти через жизнь. Это любовь. Стержень нашей жизни, на которой строятся наши взаимоотношения с Богом и друг с другом. Если нет этого, если этого хребта нет, на котором строится дальше вся наша жизнь, друзья мои, этот человек расслабленный, и у него по жизни будут постоянно проблемы. Как мне хотелось бы, чтобы посмотрев на Христа, что Он возлюбил своих сущих в мире до конца. Я хотел бы сегодня попросить всех, братьев, сестер, мужей, жен, детей, если в вашем сердце Бог подарил это состояние чувства любви к Богу и друг к другу, пронесите его до конца. Что будет тогда? Когда вы пронесете это чувство до конца, когда вы останетесь верными Богу до конца, что будет тогда? Друзья, тогда будет то, что однажды сказал Христос в книге Откровения. «Дам тебе венец жизни».

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Я, бабуля, дитя Божие», – ответил парень и, показывая на своих друзей, добавил. «И они тоже. Мы любим Иисуса и хотим о Его любви рассказать другим». «Вот как!» – радостно улыбаясь, причитала старушка. «Ну, раз вы дети Божьи и говорите мне, что я могу читать эту книгу, тогда я обязательно буду!» Они попрощались с ней и направились в конец улицы, где когда-то в глубине ухоженного двора стоял свежевыкрашенный домик. Когда-то. Теперь это было слабое подобие человеческого жилища. Как только машина остановилась возле двора, Наташа сразу же услышала хриплый женский голос. «Митрофан, а ну-ка посмотри на дорогу! Неужто к нам кто-то пожаловал?» «Тетя Варюшка!» – крикнула еще с улицы Наташа, увидев возле дома двух больших собак. «Это Наташа, Марусина дочка!»
2: «О, провидение небесное! О, Пресвятая Мария! Неужто это ты?»
1: Запричитала в тот же миг тетя.
2: «Митрофан, слезай с яблони! Смотри, кто к нам пришел! О, все святые, пресвятые! Не могу в это поверить!»
1: К Наташе уже спешила женщина, чуть старше ее матери. Однако она выглядела как 70-летняя старушка. Ужасные условия жизни и непонятная неисследованная радиация прибавили ей около 20 лет. Наташа не могла скрыть слез. Это была не та тетя Варя, которую она знала прежде, а беззубая, дряхлая, согнутая старуха.
2: «Доченька!»
1: Задыхаясь от волнения, обняла ее тетя, пропитанная сигаретным дымом, алкоголем и всем тем, что давало ей жизнь в забытье и в отшельничестве.
2: «Какими же путями ты сюда попала? Ох, радость-то какая! Я даже не думала кого-то из вас увидеть! Столько лет уже прошло!»
1: За ней спешил ее муж с полным ведром яблок, как будто это было самым главным, чем он должен был их угостить, чтобы они тоже могли немножко причаститься к радиации. Но, поняв на полпути, что в доме еще будет время, он поставил ведро на траву и засеменил к гостям.
2: «Ох, как же ты изменилась! Как ты выросла!»
1: Размазывая слезы по пыльным щекам, говорил дядя.
2: «Как там мать? Как отец? Как Сережа? Что у вас нового? А кто это с тобой приехал?»
1: Наташа, высвободившись из их объятий, начала объяснять, почему они здесь и по какому поводу приехали в Киев. Ее сердце трепетало от трогательной встречи, а душа плакала из-за увиденных перемен.
2: «Тогда заходите в дом, я сейчас приготовлю обед!»
1: Засуетилась тетя Варя, приглашая их в дом. Наташа вынула из багажника сумку с подарками матери, и вся группа пошла к дому. Вскоре за собой они услышали голос.
2: «Варька! Какое же счастье тебе привалило-то, а!»
1: Наташа обернулась и увидела ту женщину, которой они подарили Библию. Она спешила к дому их родственников, неся что-то в подоле фартука.
2: «Ох, скоро весь поселок будет здесь!»
1: – улыбнулся дядя Митрофан.
2: «Я думаю, старуха, лучше нам разместиться вот под той яблонькой.
1: Неси скатерть, накроем стол и посидим все вместе. Наташа пошла с тетей в дом, неся сумку с подарками. Зайдя внутрь, она еле смогла унять свои эмоции. Весь дом был пропитан печным и табачным дымом. В воздухе стоял спертый запах пота и алкоголя.
2: «Вот как вы живете!»
1: Вырвалось со стоном из ее души. Тетя, не поняв нахлынувших на племянницу чувств, ответила:
2: «Да, да, вот так, как видишь! Радуемся всему, что имеем! Слава Всевышнему за все!»
1: Наташе хотелось разрыдаться, но она, сдерживая себя, тихо произнесла:
2: «Вот возьмите, это вам мама передала. И это тоже».
1: Протягивая ей Библию, сказала она. Тетя мельком взглянула на сумку, взяла в руки Библию, поднесла ее дрожащими руками к губам и, поцеловав, сказала:
2: «Сберегли веру все-таки, сберегли! Не потеряли в такой далекой заморской стране. А я молилась о вас. Молилась, что, может быть, не забудете меня и передадите книгу Божию. Может быть, моя жизнь потом была бы лучше, чем здесь. Ведь там, в загробной жизни, радиации нет. Да и бояться ее незачем, не правда ли?»
3: «Да, тетенька»,
1: — сквозь слезы ответила Наташа.
3: «В загробной жизни радиации нет. Там только либо вечные страдания, либо вечная радость. Зависит от того, что кто себе выберет на земле. Но я бы хотела выбрать себе вечную радость, ведь ее так не хватает на земле, особенно здесь. Только не знаю, как мне это сделать, как найти кого-то, кто помог бы мне в этом разобраться».
1: Она снова перевела взгляд на Библию, на обложке которой были выгравированы слова из пророка Иеремии.
3: «Вот тут написано, что Бог имеет намерение обо мне, чтобы дать мне будущность и надежду. Но какая она, та будущность, будет для меня? Скажи мне, доченька!» «Знаете, тетя, Библия может вам в этом помочь!»
1: Растрогавшись такой необычной встречей, сказала Наташа: «Пойдемте на улицу, там, наверное, уже заждались нас». Наташа вышла во двор, сопровождаемая тетей, с крепко зажатой в руках Библией, а ее сознание не покидали мысли, что, может быть, миссионерская поездка была в первую очередь именно для ее родственников. Ведь во дворе под старой яблонькой их уже ожидал весь поселок, числом в несколько десятков семей. Они собрались послушать новости обо всем. Но самое главное, им нужна была весть о Спасителе. Иисус нужен каждому, и особенно людям в Чернобыльской зоне.

Нэнси Ричардсон, сегодня было очень грустно. Сегодня был день рождения ее мужа. Но почему-то она думала о событиях этого года и судебных заседаниях, связанных с убийством и пьянкой. Она вспомнила суд над молодым парнем, который так был обозлен на департамент налоговой службы, что, напившись, решил прокатиться по городу, так сказать, с ветерком. И его поездка закончилась столкновением с мини-автобусом, в котором было несколько малолетних детей. Двое из них, трехлетний мальчик и двухмесячная девочка, стали жертвами озлобленности и пьянства этого молодого человека. Потом она вспомнила еще три случая, когда тоже погибли люди. В каждом из них алкоголь и смерть, преждевременная и ненужная. Ее мысли переключились на семью Рустаковых и мать погибшего. Ее слова прощения до сих пор звучат в сознании Нэнси. Как мать могла простить убийцу своего единственного сына? Ведь во всех подобных случаях матери либо вообще не могли ничего сказать тому, кто стал причиной их страданий, по чьей воле или глупому выбору ушел из жизни невиновный любимый человек, либо осуждали и клеймили убийцу. В этом же случае было совсем по-другому. Это событие долго не давало ей покоя, и даже спустя месяцы время от времени всплывала болезнь.

0: Я прощаю вас. Я прощаю вас.
1: Волнующим отголоском звучало в ее растревоженном сознании. Как она могла? Разве она не дорожила своим сыном, что так легко с ним рассталась, и даже смогла простить его убийцу? Нет, просто так это нельзя было делать, хотя бы ради светлой памяти об ушедшем. Машина впереди нее резко затормозила. Нэнси напряглась, пытаясь сделать то же. И вдруг услышала позади резкий свист тормозов. Она взглянула в зеркало заднего вида и увидела среднего возраста мужчину, который, как было понятно по выражению его лица, грубо выругался, еле успев затормозить. При первой же удобной возможности он поменял ряд и, поравнявшись с ней, бросил ругательство в ее адрес. «Такое простое дело! И то не хватает терпения», — подумала Нэнси. «К тому же я не виновата, что машина впереди меня затормозила. Тем не менее, мне нет прощения». Она слегка улыбнулась, не особо придавая значения мелкой дорожной неприятности. Однако фраза «Я прощаю вас»,
0: «Я прощаю вас»,
1: прощаю вас» не покидала ее. Что-то было не так во всей этой истории, но Нэнси не могла еще это осознать. Ведь людям не свойственно легко и просто прощать того, кто причинил зло, или, еще хуже, смерть. Человечеству больше присуще отвечать злобой и неприязнью. Она вспомнила свою поездку на океан в прошлые выходные. Прямо на берегу океана стоял ряд магазинчиков, а по тротуару рядом с отдыхающими гуляли чайки. Одна из них зашла в магазин и, сняв пачку чипсов с полки рядом с дверью, спокойно покинула его, не уплатив за свою покупку. За ней сразу же погнался продавец, на лице которого не видно было радости. Даже бедную птицу-воровку нелегко было простить. Как же так получается с матерью сына, который погиб из-за безответственности другого? Разве можно прощать убийцу? Чтобы отвлечься от беспокоившей ее мысли, Нэнси вернулась к тому времени, когда только познакомилась со своим будущим мужем.

Она, только что защитившая диплом адвоката, ожидала самолет, чтобы вернуться домой. Мысленно она была уже в городе, где раньше жила. Хотя там никто ее не ожидал, так как ее родители давно погибли в авиакатастрофе. Тот город стал ей родным. Там жили ее одноклассники, жила семья, которая приютила ее сразу же после катастрофы. И именно в этом городе она планировала работать. Что-то манило ее туда. Она надеялась, что ее мечты осуществятся именно в этом городе. Через несколько часов объявят посадку, и под утро она уже будет на месте. Но спустя 2 часа по репродуктору объявили, что из-за погодных условий полет отменяется. Люди зашевелились, засуетились. Недовольство и отчаяние сразу же заполнили зал ожидания. Нэнси тоже расстроилась. Ведь было уже довольно поздно. Что она будет здесь делать одна, если полет отменили? Она подошла к диспетчеру, чтобы узнать, на сколько часов отложили вылет. Узнав, что их самолет сегодня не улетит, она запаниковала. Куда идти? Что ей делать? Ее паника усилилась, когда, возвратившись к своему месту,

Она поняла, что, уходя к диспетчеру, оставила свою сумочку там, где сидела. Кто-то воспользовался ее опрометчивостью и забрал ее сумочку. А там были все ее сбережения, все документы и кредитные карточки, все, что она имела. В ее руках остался лишь билет. Нэнси в отчаянии смотрела по сторонам, но каждый был занят собой. Никому не было дела до ее беды. Что ей теперь делать? Ведь без документов она даже с билетом не сможет улететь. Слезы навернулись на глаза. Она присела на место, где сидела раньше, и, закрыв лицо руками, зарыдала. Что с ней будет? У нее нет денег, нет кредитной карточки. Все сбережения, которые были в сумочке, теперь уже не ее. Спустя какое-то время она вышла из аэропорта в надежде, что, возможно, встретит кого-то из своих знакомых или свершится какое-то чудо. Реальность для нее была уж очень неприглядной. Может быть, ей хоть в чем-то повезет? «Добрый вечер вам!» Вдруг услышала она от рядом стоящего мужчины. Нэнси посмотрела на него и спросила. «Вы ко мне обращаетесь?» «Если да, то мой вечер совсем не добрый!» В сердцах ответила она. «Я знаю». Ласково ответил тот. «Я наблюдал за вами. Вы та самая девушка, которую всего пару часов назад обворовали. Я хочу вам помочь». «Хм, помочь?» Нервно хихикнула Нэнси. «И как вы собираетесь это сделать? Может, вы сможете отыскать того негодяя, который украл у меня все? Может быть... Вы совершите чудо, и все мои документы и кредитные карточки окажутся снова в моих руках?» «Нет», — не сдаваясь, уверенно ответил тот. «Этого я не смогу сделать. Тем не менее, готов вам помочь». Она вгляделась в своего собеседника. Мужественный профиль, не лишенный привлекательности, прямой нос, волевой подбородок, темные, густые, волнистые волосы, уложенные в красивую прическу. Взгляд серых глаз, мягкий, проникающий глубоко в душу, но не навязчивый и не вызывающий страха или отвращения. Обезоруживающая приветливая улыбка и, к тому же, бархатный, вкрадчивый голос. «Должно быть... Он хорошо воспитан и имеет хорошую профессию». Сделала беглое заключение. Тот, не дождавшись ответа, предложил. «Я могу снять для вас номер в гостинице, чтобы вы отдохнули. А завтра я помогу вам с документами и помогу добраться до места вашего назначения». «Кто вы?» – нетерпеливо спросила Нэнси. «Почему вы хотите мне помочь? Какой вам от этого интерес?» Его глаза потемнели то ли от обиды, то ли от растерянности. Он, скривив губы, какое-то время помолчал, потом тихо, будто опасаясь, что кто-то может его услышать, сказал. «Послушайте, я просто хочу вам помочь. Когда-то я был в такой же ситуации. И совершенно незнакомый человек помог мне. Думаю, что теперь у меня представился шанс сделать то же». Но он слегка опустил голову, прикрыв глаза. Потом продолжил. «Тем не менее, не хочу быть навязчивым. Если не хотите моей помощи, ну...» Нэнси не дала ему договорить, перебив его. «Извините меня. Но, думаю, вы понимаете,
как я себя сейчас чувствую!» «Конечно!» – оживился тот, улыбнувшись. «Потому и хочу помочь!» Он поднял руку и остановил такси, которое вскоре доставило их к гостинице. Заплатив за ее номер и передав ей ключ, он сказал: «Вот вам немного денег. Купите себе, что надо, и поужинайте. Давайте встретимся завтра в фойе в 10 утра. Я помогу вам с документами». Он ушел так быстро, что Нэнси даже не успела спросить его имя и поблагодарить. Она зашла в свой номер и от отчаяния залилась слезами.

0: Что же будет дальше? Кому она может позвонить?
1: Ночь она провела в тревоге и переживаниях.

0: На следующий день она с волнением направилась в фойе. Придет ли он? А вдруг не придет? Да и обязан ли он приходить? Ведь он уже помог ей. Но, выйдя из лифта, к своему удивлению и радости, она сразу заметила его фигуру. Нэнси смущенно подошла к нему и, поздоровавшись, спросила:
1: «Вы еще не передумали мне помогать?»
0: «Как вам спалось?» — вместо ответа спросил он.
1: «Давайте ограничимся тем, что сна у меня не было»,
0: — устало ответила Нэнси.
1: «Я никак не могла уснуть. Мне страшно даже подумать, что будет со мной дальше».
0: «Тогда вы совсем не верите, что я хочу вам помочь?» — сказал, как показалось Нэнси, с обидой мужчина.
1: «Слушайте», — стараясь быть вежливой, проговорила она, — «не сочтите меня неблагодарной, но ваши действия неадекватны. Так просто нельзя поступать. Вами должно еще что-то руководить».
0: «Давайте, наконец, познакомимся», — протягивая ей руку, предложил он. «Меня зовут Билл. А вас как величать?»
1: «Нэнси», —
0: ответила она, подав ему руку. Все еще держа ее руку, он сказал: «Если только сможете найти в себе силы, то попробуйте поверить, что я не ищу для себя никакой корысти. Я просто от души хочу вам помочь. И, как сказал раньше, это мой шанс сделать то, что однажды сделали для меня». Весь день прошел как в приятном сне. Они заехали в аэропорт и оформили возврат стоимости билета на несостоявшийся полет и договорились о следующем. Потом были звонки в офисы кредитных карточек и в банк. Затем они съездили в полицейский участок, чтобы ей выдали новое удостоверение. На протяжении всего дня незнакомец был просто замечательным, добрым человеком, который подтверждал свое желание помочь ей в беде. К вечеру Нэнси почувствовала легкую усталость и возрастающую тревогу, ведь новые документы надо было ждать 3 дня. Где она будет жить все это время?
1: Может быть, попросить у него денег в долг? Но как это сделать? Ведь она его совсем не знает. Что же ей делать?
0: Вскоре он подвез ее к гостинице и сказал: «Вы, наверное, теперь спрашиваете себя, что же будет дальше? Не переживайте. Я уже заплатил за вашу гостиницу на следующие 3 дня. К тому же, какие у вас планы на вечер?»
1: «Странный вопрос», — ответила она.
0: Она могла даже возмутиться. Какие у нее могли быть планы? Ведь она полностью зависела от него, от его великодушия. Но в тот вечер она была настолько расстроена и усталой, что у нее не было даже сил и в какой-то мере права возмутиться. Она просто решила смолчать. И тогда он спросил: «Можно я составлю вам компанию сегодня вечером?» Она вопросительно подняла на него глаза, а он предупреждающе поднял руку.
2: «Нет-нет, не подумайте ничего дурного. Я просто хотел побыть с вами, больше узнать о вас. Но если вы думаете, что мои действия неприличны, если мое присутствие будет вам в тягость, извините меня».
0: Нэнси опустила глаза. Она была загнана в тупик, не зная, как поступить. С одной стороны, он выглядел как хорошо воспитанный человек. С другой же, она его совсем не знала. Но отказать ему может показаться грубым и неуважительным, ведь он проявил к ней такое великодушие.
2: тоже совсем не знаю ее.
1: «Так получилось, что я в ваших руках», — ответила она, все еще не поднимая глаз.
2: «Ваша милость ко мне необъяснима, так что я надеюсь, что не пожалею о времени, проведенном в вашей компании».
1: Потом она подняла глаза и сказала:
0: «Так что задам вам тот же вопрос. Какие у вас планы на вечер?»
2: «Я надеялся, что вы не откажете мне, и думаю, что не пожалеете. Мы можем провести вечер в вашей комнате».
1: Она снова вопросительно посмотрела на него, на этот раз не скрывая даже отвращения. Он заметил это и с обидой сказал:
2: «Как видно, вы все еще плохо думаете обо мне. Но я совсем не такой, как вам кажется. Доверьтесь мне. Мы просто посидим в вашей комнате и поговорим. Не думайте обо мне дурно».
1: Нэнси была в полнейшем замешательстве. Кто он, этот незнакомец, свалившийся на ее голову? В одном только можно было быть уверенной. Он не усугублял ее беду, а старался облегчить. Может быть, и в самом деле он порядочный и добрый человек, которого сложно и даже невозможно встретить в жизни. Но чудо порой случается. Возможно, он как раз и есть тот, через которого может произойти чудо. Но могла ли она ему довериться? В этом она не была уверена и предложила:
2: «Давайте скажем на регистрационном столе в гостинице, что вы будете у меня какое-то время».
1: Билл с улыбкой посмотрел на нее и ответил:
2: «Если это вас успокоит, то пожалуйста».
1: Он зарегистрировался в номере, за который сам и заплатил. И через несколько минут, остановившись возле двери комнаты, Билл, загадочно улыбаясь, пропустил ее вперед. Она сделала несколько шагов и застыла в прихожей. В номере был непривычный полумрак. После яркого дневного света и освещенного коридора он казался странным и настораживал. Билл закрыл за собой дверь и опять уверенно и ласково сказал:
2: «Не переживайте, ничего дурного не случится. Доверьтесь мне и чувствуйте себя вполне спокойно».
1: Нэнси осмотрелась, и когда глаза немного привыкли к темноте, увидела стол, который утром был пустым и отливал полированной поверхностью, накрытый теперь белой скатертью в ожидании гостей. Пламя трех желтых свечей, единственного источника света, беспокойно трепетало в темной комнате. Оно играло на хрустальных бокалах, подмигивая разноцветными бликами при малейшем колебании воздуха. Охватив, наконец, глазами общую картину, Нэнси тихо ахнула и вопросительно посмотрела на своего благодетеля. На его лице застыло ожидание, на ее лице — вопрос. «Зачем вы это делаете?»
2: «Просто хотел сделать вам приятное. На вас же свалилось столько неприятностей. Вот решил хоть как-то украсить ваш день».
1: «Можно я приоткрою штору?» Все еще волнуясь, спросила Нэнси.
2: «Конечно. Теперь можете делать что вам угодно. Номер в вашем распоряжении».
1: Проходя мимо стола, она посмотрела на сервировку. Стол был приготовлен для двоих. Его украшением был огромный красный омар. Он был великолепен. И блюдо с ним занимало половину стола. Справа от него расположились тарелочки и салатники с оливками, лимоном, зеленью. Слева – красные розы и напитки. По правую руку от стула находился сервировочный столик с большим блюдом. Под
0: куполообразной металлической крышкой. Она отражала пламя свечей и, словно маяк, призывно посылала запах ароматного мяса, приглашая за стол. Блюда окружали многочисленные бутылочки с соусами и приправами. Дрожащими руками Нэнси раздвинула шторы и приоткрыла дверь на балкон. Билл в тот момент отодвинул стул и пригласил ее сесть. Стоявшие на столе розы оказались на ее стороне, а напитки – на его. Слегка улыбнувшись, он сказал: «Чувствуйте себя спокойно. Я бы хотел, чтобы наш вечер был прекрасным, но для этого вы должны чувствовать себя уверенно». Он придвинул к ней небольшое блюдо под стеклянной крышкой, из-под которой виднелся кусок запеченного лосося, лоснившийся влагой и жиром. Ее любимое блюдо. Но в тот вечер оно не очень радовало ее. Билл хотел сделать ей приятный сюрприз, но то, что она его не знала, держало ее нервы на пределе. А он старался сделать это время приятным. Нэнси постепенно обретала покой, видя его уважительное к ней отношение. Она начинала верить в его порядочность. Она хотела верить в его порядочность. Они вели непринужденный разговор, наслаждаясь салатом и лососем. Потом Билл немного смущенно улыбнулся и сказал: «Знаете, я даже не знаю, почему заказал омар. Ведь обычно в моем королевстве омаров на стол не подавали. Так что я даже не умею его есть легко и элегантно». «Тогда у меня будет возможность над вами посмеяться», — сказала Нэнси с улыбкой. «Хорошо, что при еде этой штуки не используют никакие другие приборы, кроме щипцов», — снова улыбаясь, сказал он. «Ведь тогда мне было бы даже страшно представить, как вы меня наказали бы». Они рассмеялись, и Нэнси сказала: «Думаете, я смогла бы причинить вам боль? Хорошему человеку, за которого вы себя выдаете? Нет, и я бы не посмела». «Тогда я спокоен», — подняв руки вверх, удовлетворенно сказал он. «Ну, начинайте разделывать этого морского красавца». Нэнси артистически взяла в руки щипцы и начала разделывать омара. Сначала она отломила его ноги, затем большую клешню, выкручивая ее из сустава. Она красиво уложила все на тарелку и передала ему. Потом то же самое приготовила себе. Билл с благодарностью и интересом наблюдал за ней, вооруженный щипцами. Он не сводил с нее глаз, ожидая ее подсказки, словно от суфлера. Билл собирался копировать ее движения, в точности повторяя то, что будет делать она. Она ловко раздавила щипцами скорлупу, выдавив пальцем мясо, и с наслаждением принялась смаковать. Он повторил то же, взяв щипцы, сдавил ими клешню, что было сил, и в тот момент раздался треск, и из клешни брызнул сок. Он смущенно взглянул на нее, видя, как сок из скорлупы брызнул на Нэнси. Маленькая капля искусно улеглась на ее светлую блузку, а он сокрушенно вздохнул. «Ох, извините меня! Я же вам говорил, что не умею есть этого морского зверя!» «Ну?» — игриво улыбаясь, сказала она. «Может быть, будет повод посетить магазин Мэйсис или что-то лучше? И ведь вы только что испортили мою дорогую блузку!» Он воспринял ее слова всерьез и сокрушенно предложил: «Давайте завтра сходим в магазин». На что она снова улыбнулась и, стараясь казаться обиженной, сказала: «Ну, вы совсем не понимаете шуток. Как же я могу чувствовать себя спокойно, если каждое мое слово вы принимаете как упрек?» Тем не менее, им обоим было весело, и они чувствовали, что вечер удался. Вскоре от изысканного деликатеса осталась только гора красной скорлупы, и вечер продолжался, пока не догорели свечи. Вопреки сомнениям Нэнси, Билл оказался в самом деле порядочным и воспитанным мужчиной, которым руководило лишь желание помочь бедной девушке, попавшей в беду. Эта случайная встреча стала началом большой, но короткой любви. И сегодня, вспомнив о его дне рождения, Нэнси растревожила прекрасное прошлое, которое закончилось так неожиданно. Но почему воспоминания о муже сегодня переплетаются со словами матери погибшего парня? Что общего между этими двумя событиями? Почему же в ее растревоженном мозгу продолжают звучать слова «Я прощаю вас»?
1: Я прощаю вас, прощаю вас, прощаю вас.
0: Хотя Нэнси старалась разными воспоминаниями вытеснить их из своего сознания.

0: Наташа проснулась утром, разбуженная заливистым пением птиц. Она взглянула на будильник. Было 5 часов утра. «Можно еще 15 минут понежиться в кровати», – подумала она, и сладко потянулась. Это был 5-й день их детского лагеря, и сегодня была ее очередь дежурить на кухне. Лагерь расположился в Сосновом Бору, в 30 километрах от Киева. Рядом было живописное озеро, где дети могли купаться, ловить рыбу и просто нежиться на берегу под обильными лучами солнца. Место было чудесное, и коллектив подобрался дружный и сплоченный. И дети тоже забавные и хорошие. Она вдруг вспомнила о мальчике, которого вчера привезли из города, 2 их воспитателя. Он некоторое время ночевал на городской автобусной станции. Один-одинешенек, да еще и глухонемой. Без имени, без родных, без сведений о его прошлом. Наташина подруга Марина владела языком глухонемых. Но как ни старалась она узнать, кто он и откуда, мальчик ничего не отвечал. Лишь улыбался такой открытой и простой улыбкой, что все сразу его полюбили. И дети, и воспитатели лагеря. «Давайте назовем его Богдан», – предложила Марина. «Ведь его нам Бог дал». Всем понравилась ее идея, и безымянный мальчик, получив имя, сразу же стал частью их коллектива. Он старался копировать все то, что делали другие. Вот только слышать и разговаривать не мог. Зато он с удовольствием участвовал во всех играх, будто у него не было никаких недостатков. Наташа вдруг услышала приближающиеся шаги, а потом голос подруги. «Эй, Наташа, ты уже проснулась? Поднимайся, нам пора идти». Наташа быстро встала, натянула легкий свитер и через несколько десятков секунд уже была вместе с другими дежурными по кухне. «Как насчет блинчиков сегодня? У нас есть перетертая сахаром земляника, которую вчера собрали ребятишки», – предложила она. «Я думала то же самое», – поддержала Наташу Марина. «Будет прекрасный завтрак, а еще молоко. Если кто захочет, хлопья с молоком». «Тогда нам надо поспешить, девчонки», – вмешалась Зина. «Нас только 5 и 3 сковородки. Сколько времени нам понадобится, чтобы испечь хотя бы по 2 блинчика каждому из 70 детей? Плюс 15 воспитателей». «Я думаю, нам нужна помощь. Еще бы хотя бы 2 человека, чтобы 3 пекли блинчики». 3 размешивали тесто, и 1 забирал и складывал испеченные. Тут из леса вышли 2 парня из воспитателей, которые, по всей видимости, ходили на ночную рыбалку. «Давайте попросим Женю и Игоря», – предложила Наташа. Парни сразу же согласились. «С рыбой им сегодня не повезло. Может быть, хоть с блинчиками будет лучше?» И работа закипела. К тому времени, когда начали просыпаться дети, у них уже было несколько блинных горок. За завтраком один из воспитателей сказал, что после еды у них будет час благодарения. Каждый ребенок должен будет что-то принести с собой и рассказать, почему он благодарен именно за то или за другое. «У вас будет 15 минут после завтрака, чтобы отыскать то, за что вы хотите благодарить. Но думать об этом вы можете уже сейчас». Вскоре после завтрака начался час благодарения. Дети по-разному старались показать то, за что были благодарны. Кто-то нарвал букет полевых цветов и сказал, что благодарен Богу за прекрасные цветы. Кто-то быстро собрал пригоршню земляники и благодарил за это. Кто-то нарисовал подобие неба и сказал, что благодарен за него. 5-летняя девочка Рита, у которой были неверующие родители, и она только в лагере узнала об Иисусе, взяла за руку свою воспитательницу Зину и, выведя ее вперед, сказала, Я благодарю Иисуса за Зину, ведь она рассказала мне о нем. Еще никто и никогда так не рассказывал мне. И я также хочу любить Иисуса так, как она любит. Я благодарю Иисуса, что я ее встретила. Потом она протянула к ней руки, чтобы обнять ее. И Зина, прильнув к ней, сказала: «Я счастлива, что ты полюбила Иисуса, которого люблю и я. И надеюсь, что ты никогда не пожалеешь об этом выборе». Потом на середину вышел Богдан и пальцем поманил Марину, чтобы она смогла объяснить всем, за что он был благодарен. Богдан держал в руках один блинчик, и Марина перевела для всех: «Я благодарен Иисусу за блинчики. Такие блинчики я ел несколько лет тому назад, когда мне в последний раз их готовила мама». «Что случилось с твоей мамой?» – спросила его Марина. «Она пошла к Иисусу», – показал он на пальцах и продолжил. «Она мне так сказала, и я точно не знаю». Потом он помолчал и добавил: «Раньше я по-настоящему не верил в это, хотя хотел верить, но я никак не мог себе этого представить. Мне в это не верилось, потому что я не знал, кто такой Иисус и существует ли Он в самом деле. Теперь, когда вы мне рассказали о Нем, я в это точно верю. Даже хочу в это верить, ведь тогда я смогу встретиться там с моей любимой мамой, и она снова сможет мне готовить блинчики». В его глазах заблестели слезы. То же было и со многими. Марина спросила его: «А с кем же ты живешь сейчас?»
1: «До недавнего времени я жил с Жориком, но он пропал. Его не было несколько дней», —
0: показал знаками Богдан и горько заплакал. «Что же случилось с Жориком?» – спросила растроганная его слезами девушка.
1: «Его машина сбила!»
0: – еще больше заплакал Богдан.
1: «Я видел, как несколько дней он лежал на дороге, но не мог к нему даже подойти и попрощаться».
0: «Как несколько дней лежал на дороге?» В ужасе посмотрела на него Марина. «Что же дальше произошло?»
1: «Потом его дорожники подобрали».
0: «Как? А где же его родственники?» Богдан широко раскрытыми глазами посмотрел на нее, и легкая улыбка осветила его мокрое от слез лицо.
1: «Жорик, это моя рыжая собака!»
0: Марина, прикрыв рот рукой, слегка хохотнула и, покачав головой, перевела остальным, кем же на самом деле оказался Жорик. Дети весело посмеялись, поняв свое ошибочное представление о друге Богдана. Но боль, вызванная рассказом, осталась. Блинчики для мальчика были из далекого, хорошего прошлого. Настоящей была только жизнь на вокзале. К сожалению, и Жорик остался в прошлом. Кем бы он ни был, но долгое время он был единственным другом Богдана, с кем он часто делил свой скудный ужин, и рядом с кем ему было теплее ночью. Прошлое в прошлом. Теперь же для бедного мальчика настоящей и правдивой стала история, рассказанная матерью в последние дни ее жизни. У него появилась надежда на будущую встречу с любимой матерью, хотя его настоящее все еще было призрачным и одиноким. Он, хоть и был Богом дан, оставался сиротой.
2: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, слушая библейские рассказы, у вас возникают тоже вопросы. Поэтому в нашей передаче сегодня я отвечу на несколько таких вопросов.

А что, если не чувствуешь себя виноватым, когда делаешь плохо? Знаете, в автомобиле есть система сигнализации. Она предназначена для того, чтобы машину не угнали и не повредили. Но сигнализацию можно отключить, и тогда она не будет работать. Так происходит и у вас, когда вы поступаете плохо и притворяетесь, будто не виноваты. Бог встроил в нас сигнализацию, и мы чувствуем вину за плохие поступки. Это наша совесть. Бог сделал это, чтобы уберечь нас от греха. Но иногда чувства подводят нас. Мы можем обидеть сестренку и посмеяться. Можем стащить у приятеля пирожное и хихикать, поскольку раздобыли сладкое за даром. И хотя чувства должны предупреждать нас о грехе, иногда они нас все же обманывают. Поэтому Бог и дал нам свои заповеди в Библии. И если знать, что написано в Библии, всегда можно отличить хорошее от плохого. Также и наша совесть. Если на нее не обращать внимания, то голос совести будет говорить к нам все тише и тише. Следующий вопрос. Почему грех не позволяет мне дружить с Богом? Бог хочет дружить с каждым из нас. Но Бог святой, и Он не может приближаться к чему-то нехорошему. Вот наши грехи и делают нас врагами Богу. Наши плохие поступки нарушают заповеди Божьи и приносят огорчение другим людям, о которых заботится Бог. А так как Бог святой и любящий, всегда поступает правильно, то Он не может быть другом для тех, кто не хочет быть похож на Него. И Бог, который не делает ничего плохого, не может разрешить грешным людям быть с Ним. Вот почему Он придумал способ решить нашу проблему наших грехов. Вот почему Он послал Иисуса на землю умереть за наши грехи. Предположим, вы играли на улице, и ваши кроссовки сильно испачкались в грязи. Как вы думаете, что я должна буду сказать вам, если вы захотите войти в дом в грязной обуви? Я не могу пустить вас домой в таких грязных кроссовках, но я также не хочу оставлять вас за порогом. Конечно, я хочу, чтобы вы были со мной дома, поэтому вам придется снять грязные кроссовки и оставить их за дверью. Наши грехи удерживают нас вдали от Бога. Но Он нас прощает. Это очищает нас от грехов, как и кроссовки от грязи. Когда грехов больше нет, мы можем снова быть рядом с Богом. Мы можем разговаривать с Ним, когда захотим, потому что теперь Он опять рядом с нами.

Следующий вопрос. Почему Бог говорит, что наказание за грех – смерть? Дорогие, когда наше тело перестает работать, оно умирает. Это физическая смерть. Но есть и другая смерть, которая еще хуже. Духовная смерть. Это когда люди удалены от Бога на веки вечные. Это наказание, которое люди получают за свои грехи, если отказываются веровать в Иисуса Христа. Звучит ужасно, но так оно и есть. Когда Бог говорит, что грех ведет к смерти, мы понимаем, что это по-настоящему ужасно. А еще мы понимаем, как драгоценен Божий дар прощения. Иисус умер, чтобы взять на себя наказание за наши грехи. Нам нужно уверовать, что Иисус есть Сын Божий, умерший за наши грехи. И тогда вместо духовной смерти мы получим Божье прощение и вечную жизнь с Ним. Часто в жизни вы хотите приобрести что-то драгоценное, но у вас не хватает денег. А ведь Иисус заплатил еще большую цену, чтобы спасти нас от наказания за грехи. Он заплатил за наши грехи своей собственной жизнью. И за это спасение нам ничего не надо платить. Нам просто надо принять, попросить у Бога прощения, и Бог наши грехи больше не вспомнит вовек. Следующий вопрос. Почему Бог не может просто простить наши грехи? Бог никогда не говорит неправду, и поэтому Он никогда не назовет наши плохие поступки хорошими и не станет поступать нечестно. Бог не будет вести себя так, как будто наши грехи – это не беда. Он никогда не скажет: «Ну и ладно, это ведь не так важно, просто забудем про них». А ведь когда Бог прощает грехи, это во много раз лучше, чем если бы Он забыл о них. И Он хочет простить нас, освободить от наказания, которое мы заслужили, и восстановить нарушенную дружбу с Ним. Плохо то, что плата за грехи чрезмерно велика – это смерть. Но есть и хорошая новость. Бог послал Сына Своего Иисуса заплатить за наши грехи. Иисус умер за нас и вернулся к жизни, чтобы Бог мог простить нас. Как бы вы себя чувствовали, если бы один из одноклассников всегда дергал вас за волосы и толкал бы вас, но его никогда бы не наказывали? Вам же ведь было бы это неприятно. А за ваши плохие поступки вас наказывали? И, наконец, позвольте вас спросить, что вы чувствуете, зная, что Иисус взял на себя наказание за ваши грехи, и вы можете быть прощены? Вы знаете, что прощенного греха нету, а забытый грех, он остается. Теперь решите для вас, что же лучше: иметь прощенные грехи или просто на время забытые?

Настоящая дружба. После завтрака Боря наложил кроликам в кормушки свежей травы и собрался идти в соседнюю деревню к своему другу Толику Голикову, звать его в лес. Как вдруг сам Толик явился к нему с тем же предложением. «Вот это да!» Мальчишки не раз хвастались, что им, как настоящим друзьям, даже мысли приходят одни и те же. Мама полола на огороде грядки. Борис крикнул ей: «Мам, мы с Толиком за грибами!» «Ты сначала освободи сараюшку от железок, а потом иди куда хочешь», – последовал ответ. «От каких железок, мам?» «От тех, что ты вчера приволок». «Мам, это не железки, это половина велосипеда». «Хоть половина, хоть четвертина, а все одно – хлам». От хорошего настроения Бори ничего не осталось. «Ну чего стоишь? Делай, как мама велела. Что у тебя там?» – заторопил Толя. «Пошли, покажу». «Я за магазином нашел». И они направились к сараю. Боря вытащил железки, как называла это его мама. «Смотри! При виде такого богатства глаза Толи загорелись. Слушай, да тут намечается целый велосипед, а у нас за баней как раз валяется задняя часть, которой здесь не хватает. Есть седло и колесо. Пошли скорее ко мне». «Ура!» – закричал Боря. Они взяли переднюю часть велосипеда и потащили через всю деревню. Вот и горка. А за горкой рукой подать до Толиного двора. У Голиковых выгребли из-за баньки недостающие части, приладили и чуть не разом воскликнули: «Самое то, что надо! Даже есть педали, передача и цепь! Вот эту часть рамы нужно отпилить, а вот эту приварить!» – деловито рассуждал Толик. 3 дня друзья, не разгибая, пилили, приваривали, искали нужные детали, даже привлекли к этому делу папу и старшего брата Толика. И к вечеру 3-го дня был готов почти что целёхенький велосипед. Приступили к испытаниям. Велосипед объезжали как мустанга и в конце концов остались им очень довольны. Боря сказал другу: «Толян, а давай я поеду на нем домой, а то мама еще утром ругалась, не хотела меня отпускать. Пусть увидит и оценит. Ну давай, только завтра с утра будь здесь как штык. Договорились?» – строго предупредил Толик. «Железно!» – обрадовался Борис. И через минуту он уже с упоением крутил педали. За какие-то 15 минут он был уже дома. Когда мама увидела, как гордо ее сын въезжает во двор, у нее пропала всякая охота ругать его за долгие отлучки. «Неужели это те самые железяки? Мам, ты видала, а ты хотела выбросить? Да кто ж знал, что вы такие ловкие?» Но когда на следующее утро Боря выводил из сарая велосипед,

Толик ждал Борю к 9 часам. Но вот уже 11-12 час. Боря добрался до техники. Вот теперь будет разъезжать. А еще слово давал железное. Нечего было обещать, ворчал Толик. Боря, как ни торопился, привез траву только к обеду. Бросил мешок и сразу за велосипед. «Ты куда?» – осведомилась мама. «Да я тебе еще с утра говорил, к Толику! Возьми сумку, пакеты, деньги и поезжай скорее в Акуловку. У нас в магазине нет сахарного песку, а если нет и в Акуловке, поезжай в Жихарево, не то останемся зимой без варенья». «Но, мама, меня же Толик ждет! Между прочим, тут половина его велосипеда!» «У тебя тоже будь здоров, какая была железяка, больше, чем у него! А ягоды собраны, не сварить, так сразу сгниют! Ты лучше не трать время на разговоры, шевелись!» «Нужно было время сахаром запастись!» «Ах ты какой умный! А ты дал мне денег вовремя? Ты только вовремя ботинки рвешь, советчик. Сахару возьмешь 7 килограммов, повесишь на раму». Боря покатил за сахарным песком. Ему стало так стыдно за свой упрек маме. И правда, не успеешь глазом моргнуть, как кеды, одежда становятся маленькими или изнашиваются. Мальчику пришлось объехать несколько магазинов. И только в 4-м или 5-м он нашел сахар. Вернулся он к самому вечеру. Хотел поехать к Толику, но мама пустилась его отговаривать. «Пока туда доедешь, а потом по темноте пешком будешь возвращаться?» Ничего не оставалось, как дожидаться утра. В награду за сахар мама выдала ему банку сгущенки. В другое бы время Боря страшно обрадовался, но теперь ел свой любимый продукт без всякого энтузиазма. Намотавшись за день по дорогам, он спал эту ночь, как убитый. А Толик, наоборот, ворочался сбоку на бок и злился. «Вот тебе и Борька показал таки свое лицо. Какой он мне друг? Одно название. Делали вместе, а все себе присвоил». На утро Боря открыл глаза, взглянул на часы и понял, что безнадежно проспал. Он выскочил из постели, как метеор, натянул брюки, побежал в сарайчик. Велосипеда не было. Мама, что ли, переставила? Все осмотрел, заглянул во все углы. Нет, как нет. Но тут его внимание привлек большой лист белой бумаги. Записка. Мама писала: «Боря, мне до начала смены нужно заплатить налоги в управлении. Если успею, заеду в поликлинику, а то спина третий день покоя не дает. Ты извини, сынок, я взяла твой велосипед, без него не управлюсь, а с ним, глядишь, к обеду поспею». «Мама, мама, а мне-то что делать?» – встревожился Боря. «Толя подумает, что я нахальный и бессовестный человек». «Нет, иметь половину велосипеда совсем невыгодно. Вот бы поднапрячься, подзаработать на капусте и к осени купить себе новый, себе и маме». Мама опоздала к обеду и, увидев сына, тут же начала оправдываться. «Сыночек, ты же знаешь, очереди везде!» Боря насупился, но ничего не ответил. «Возьми хлеб, по дороге я купила. Ну все, я побежала, а то на работу опоздаю». Боря отнес хлеб в дом и в окошко увидел Толика. Его приятель смело вошел в калитку, схватил велосипед, который мама прислонила к веранде, и быстро потащил на дорогу. Боря выскочил во двор. «Стой!» – закричал.

0: сказал Борис. Толя продолжал делать свое дело и не оглядывался. «Я только что хотел вести его к тебе, а ты так по-воровски, ну хоть бы сказал!» Толя обернулся и от Бориных слов стал какой-то бешеный. «Хотел, уже 2 дня хотел, а теперь все, не получишь велосипед!» «Ах так!» – закричал Борис. «Тогда мотай отсюда!» «И умотаю! Умотаю с моим великом! Мой брат с папой его делали!» Боря догнал его и вцепился в раму. «Врёшь! Тут и моя половина! На, бери!» Боря схватился за руль. Толик схватился за колесо. Каждый тащил велосипед на себя. «Прекрати! Что ты делаешь?» – опомнился Боря. «Отстань! Накатался!» – не унимался Толик. Они смотрели друг на друга с ненавистью, как заклятые враги. Ни один не желал уступать другому. Они раздавали друг другу тычки, падали, катались по траве, не выпуская из рук велосипеда. «Всё, тогда давай разбирать», – предложил совсем выдохшийся Борис. «Давай», – завопил Толик. Боря принёс инструменты. И мальчики принялись откручивать, вывинчивать, пилить, сосредоточенно сопя. Эта работа заняла гораздо меньше времени, чем сборка. Дело было сделано. Прошло меньше часа. «На!» – с размаху отбросил Боря заднюю часть бывшего велика. «Сам забирай свое! Волоки свою дрянь! И ты оставайся со своей дрянью!» Толик взвалил свою половину на плечи и пошел. Боря, у которого разом пропал интерес ко всему, не прикоснулся к своим деталькам, оставил их валяться у крыльца и ушел в дом. Мама Бори пришла утром со смены и увидела у порога прежний хлам. Она ахнула от удивления. Войдя в дом, она сразу же бросилась в комнату сына. Боря, одетый, лежал на постели, отвернувшись к стене. Мама осторожно дотронулась до его плеча. «Сынок, не тужи! Ну и номер отчебучил твой Толька. Я думала, что он тебе друг, а он абы что? Подумаешь, велик, не велик, а драндулет!» «Мам, а разве тебе самой не пригодился этот драндулет?» «Прости, сынок». Боря помолчал, а потом сказал. «Ладно, сынок, прости ради Христа». Мама ушла, а Боря подумал. Вот и мама вспомнила Иисуса. «Ну, поздно! Ну, как же я? Ну, почему же я раньше об этом не подумал? Ну, какие же мы верующие! В церковь ходим, просим Бога о прощении, а друг друга простить не можем». Целый день он тихонечко молился за себя и за Толика. А Толик опять не спал всю ночь от горьких дум. Нужно было толком узнать, спросить, почему Боря не ехал ко мне, а я просто псих ненормальный, раскричался. Борис прав, разве можно по-воровски и наутёк? Всё, нету теперь нашей дружбы. Господи, верни мне Бориса, я не хочу терять друга из-за такой ерунды. Боже мой, помоги нам помириться. Этой же ночью Борис шептал, ворочаясь в постели. «Господи Иисусе, прости меня, прости! Помоги мне победить ярость, которая кипит во мне! Помоги мне избавиться от ненависти, раздражения, от всего злого и плохого!» Едва занялся рассвет, Боря взвалил на себя пол велосипеда и пошел к дому Толи Голикова. Он думал: «Только бы меня пустили во двор, а будут выгонять! Придется все стерпеть. Просто я оставлю эти железки Толику без всяких слов и уйду». А если захочет, сделает себе велик. А не захочет, тогда точно обиделся на всю жизнь. Вот и гора. Боря начал подъем. И вдруг он замер. В нескольких шагах от него стоял Толик с железками на спине. Минуту мальчики были в нерешительности, потом бросили свои ноши, побежали друг к другу навстречу и крепко обнялись, и замерли. И оба подумали: «У нас снова одинаковые мысли, как и раньше, а раз так, значит, мы настоящие друзья».
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, это наша последняя лекция, посвященная второму посланию апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает Тимофею свои последние наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, здесь мы находим предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последний из записанных слов апостола. Это поистине замечательный отрывок Священного Писания, где Павел приводит свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел говорит здесь, что он становится жертвою, то есть жертвоприношением. Если бы вы попали в Рим первого столетия и оказались в том месте, где приводились в исполнение смертные приговоры, вы стали бы свидетелем кровавого зрелища. Нет сомнений, что это была бы ужасная картина увидеть, как Павел кладет свою голову на плаху, как здоровенный римский солдат заносит свой громадный меч над его головой, а затем одним ударом отделяет голову от туловища, и голова апостола падает в корзину с одной стороны, а конвульсирующее обезглавленное тело — с другой. Однако Павел говорит, что если это все, что мы увидели, мы ничего не увидели, потому что эта плаха стала настоящим жертвенником, где жизнь апостола была принесена как жертвенное возлияние Богу. Павел использовал этот образ и раньше, в своем послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам апостол написал, когда его схватили в первый раз, и он был убежден, что его ожидает неминуемая смерть. В этом произведении апостол пишет в 17 стихе 2 главы. «Но если я и соделываю жертвую за жертву, то есть жертвенным возлиянием, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Апостол хотел, чтобы его жизнь была излита, подобно жертвенному возлиянию. И сейчас, в конце своей жизни, он мог сказать, что эта жизнь была до последней капли отдана Богу. Так что же такое жертвенное возлияние? Относительно этого приношения Богу в Ветхом Завете израильтянам не давалось никаких конкретных заповедей. Тем не менее, в книгах «Исход» и «Левит» это приношение упоминается снова и снова. Вино выливалось на жертву, лежащую на раскаленном жертвеннике. И мы прекрасно можем представить себе, что именно происходило далее. Вылитая жидкость мгновенно превращалась в пар, поднимаясь вверх и исчезая. Именно это говорит здесь Павел. «Я излил свою жизнь, подобно этому возлиянию, на жертву, принесенную Христом. Моя жизнь — ничто, тогда как Христос — это все». Жизнь Павла должна была оборваться в самом скором времени, и все, что люди могли и должны были увидеть после его ухода, — это был Христос. Здесь мы находим один из наиболее ярких образов, которые апостол использует в своих посланиях. Так много христиан пытаются оставить о себе какую-то память. Кто-то ограничивается лишь высеченной на камне надписью, а других память увековечена в названиях различных зданий. Но Павла не очень интересовало все это. Он говорил: «Моя жизнь как жертвенное возлияние, изливаемое до капли. Христос, а вовсе не Павел, должен быть превознесен над всем». Итак, это очень эмоциональный отрывок Писания. Эпитафия Павла делится на две части. Первая часть является ретроспективной. В ней незадолго перед своей кончиной Павел оглядывается на всю свою земную жизнь.
Что же касается второй части этой эпитафии, она представляет собой взгляд в будущее. Апостол взирает вперед, в вечную жизнь. И эта земная жизнь, и вечная жизнь отделены друг от друга тем, что мы называем словом «смерть». Итак, давайте поговорим о первой части этой эпитафии, которая как бы обращает наш взор на прошлое. Павел подводит итог всей своей жизни в трех важных фразах седьмого стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Говоря о добром подвиге, апостол сравнивает себя с настоящим воином, хорошим воином. В его жизни ему предстояли сражения и победы. И здесь, в конце своей жизни, он говорит: «Я верно участвовал в битве моего Спасителя». Друзья мои, все верующие должны воспринимать свою жизнь точно так же. Нам всем предстоят битвы, и каждый христианин должен быть защитником Слова Бога и стоять за великие истины Библии. Однако жизнь апостола была не только подобна битве, но также походила на спортивное состязание, спортивный забег, который Павел прошел до конца, или, как он сам говорит, течение совершил. Павел прожил всю свою жизнь как прилежный спортсмен, который прикладывает все силы, чтобы получить высшую награду. И в ходе этого состязания ему приходилось держать свое тело в подчинении. Он старался жить христианской жизнью таким образом, чтобы не быть посрамленным в конце. Он написал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 27 стихе: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Также в начале 12 главы послания к евреям, автором которого я считаю именно его, написано: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И сейчас, в конце своей жизни, апостол мог сказать, что он достойно прошел это поприще. Течение совершил. Он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова, и об этом он сообщает нам здесь. Теперь давайте возвратимся к словам из шестого стиха о том, что время отшествия апостола настало. Используемое здесь греческое слово «отшествие» происходит от другого греческого корня, нежели то слово, что используется в посланиях к фессалоникийцам в отношении восхищения Божьей Церкви с этой земли. То есть Павлу было суждено пройти через другую дверь. Верующим, которые будут еще живы в момент восхищения, не суждено будет пройти через врата смерти. «Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся», — пишет Павел в 51 и 52 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. Что же касается греческого слова, которое Павел использует здесь, говоря о своем собственном уходе, это слово «аналюсис». Оно состоит из двух слов, одно из которых «люо», что означает «развязывать» или «освобождать». Вообще слово «аналюсис» могло использоваться в отношении освобождения любого объекта. Однако в основном это был морской термин, который употреблялся по отношению к кораблям, которые находятся на привязи в гавани, готовые отправиться в море. Представления Павла в корне отличались от тех, что весьма популярны сегодня. Очень часто во время похорон верующих мне доводилось слышать такие слова:
После долгого жизненного путешествия наш усопший брат нашел, наконец, свою тихую гавань. Всю жизнь его носили бурные волны, но теперь странствие окончено, и сейчас он, наконец, добрался до конца пути. Однако Павел говорит здесь нечто совершенно противоположное. Он говорит: «Всю свою жизнь я был прикован к месту стоянки, и только теперь мне предстоит отправиться в путь». Именно это представляет собой земная жизнь человека. Всю жизнь мы были не в силах двинуться в путь. Мы фактически привязаны к якорю этого мира, который прочно держит нас здесь. Именно так должен восприниматься акт смерти теми, кто является Божьим чадом. Для такого человека смерть является освобождением. Павел говорит: «Если вы увидите мою казнь, пусть вид моей крови не навевает на вас грустных мыслей. Я был как корабль, который был прочно прикован к своему якорю. Но когда пришла моя смерть, я, наконец, получил возможность сняться с места и отправиться ко Христу, что во много крат лучше всего в этой жизни». И он продолжает: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Этот стих вселяет в нас оптимизм и радость. Павел смотрит вперед, в будущее, ожидая положенного ему венца правды. Венец — это награда, и однажды апостолу предстоит получить свою награду. Я специально говорю «предстоит», поскольку думаю, что эта награда еще не была вручена ему. Однако Господь уже приготовил ее для Павла, и она ожидает того дня, когда Спаситель будет раздавать эти награды всем тем, кто заслужил их в своей земной жизни. В Новом Завете мы читаем упоминание еще нескольких венцов. Например, в первом послании к Коринфянам, в 24 и 25 стихах 9 главы мы читаем: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Здесь идет речь о лавровом венке, который вручался спортсмену, побеждавшему в спортивном состязании. Точно так же и верующему, успешно прошедшему это жизненное поприще, положен подобный венец. Также есть еще венец, который полагается благовестнику за спасенные благодаря его усилиям людские души. Этот венец упоминается в первом стихе 4 главы послания к Филиппийцам. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, — говорит Павел, — радость и венец мой». Такой венец дается христианам за их участие в приведении людей к Господу. И у Павла будет множество таких венцов, в этом нет никаких сомнений. Что же касается упоминаемого в 8 стихе венца правды, я считаю, что он является наградой за праведную жизнь. И Павел, несомненно, получит такую награду. Причем точно такую же награду получат все возлюбившие явление его. Эта фраза относится вовсе не к доктрине, которой вы придерживаетесь относительно времени появления Спасителя. Вы можете быть сторонником любой из богословских точек зрения на то, когда именно произойдет приход Христа. Но у меня есть для вас новость. За приверженность какой-то из этих точек зрения вы не получите никаких наград. Вопрос состоит в другом. Возлюбили ли вы его явление? А возлюбить его явление означает, что мы должны любить его самого. Да, друзья мои, скажите, имеете ли вы тесные взаимоотношения с Ним? Доводилось ли вам говорить Ему, что вы любите Его? Надо сказать, что у меня есть уверенность, что сам Павел каждый день говорил Господу, что он любит Его.
ибо апостол помнил, что в прошлом он так ненавидел и гнал Христа. Так вот, для всех тех, кто возлюбил его явление, у Господа приготовлен венец. И я скажу, что мне очень хотелось бы получить подобный венец, ибо я уверен, что этот венец будет сиять ярче всех остальных. Далее мы переходим к заключительному отрывку данного послания, где Павел произносит свои последние прощальные слова. В предшествующих стихах мы могли почувствовать в словах Павла триумфальные интонации, но теперь слова апостола далеки от радости и триумфа. Павел смотрит на реальность своей ситуации. Прочтем 9 и 10 стихи. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент и Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Почему апостол просит Тимофея прийти? Да потому что он одинок, он чувствует одиночество. Когда я был в Риме, я посещал те самые подземелья, где апостол Павел провел свои последние дни. Мне там в голову пришли именно эти строки. Павел пишет, что Димас решил уйти от него. По всей видимости, Димас не сумел выдержать трудности и опасности и оставил Павла, отправившись в далекие Фессалоники. Я не знаю, имели ли Димас и Крескент веские причины оставить апостола, но я уверен, что у Тита были такие причины. Вполне вероятно, что Павел сам послал его в Далматию для совершения какого-то служения вместо себя. Что касается Крескента, то я ничего не знаю о нем, чтобы говорить что-то в его оправдание. Однако, как бы там ни было, Павел с горечью констатирует, что рядом с ним остался один Лука. Только старый и верный друг Лука верно стоял вместе с Павлом до самого конца. Далее 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Помните, как в свое время Павел не пожелал взять Иоанна Марка вместе с собой в свое второе миссионерское путешествие? Однако Павел был несправедлив к Марку в то время, и сейчас у него появилась возможность, чтобы признать, что Иоанн Марк все-таки оказался весьма полезен ему в его служении. И я рад, что апостол сказал это среди своих последних слов. Прочтем 12 стих. «Тихика я послал в Эфес». Павел послал его обратно в Эфес, потому что Тихик являлся пастором Эфесской церкви и не мог быть вечно прикован к Риму, поскольку на нем лежал груз пасторской ответственности за свою церковь. Давайте обратим внимание на одну важную подробность, которую мы находим в 13 стихе. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Павел просит Тимофея принести его Филонь, или, иначе говоря, его плащ, который он оставил в Троаде. Это позволяет нам составить некоторое представление о физических невзгодах Павла. Я был в этой римской темнице в мае или июне, но даже в то время в подземелье было чрезвычайно холодно. Так что просьба Павла была просьбой о настоящей физической нужде. Также апостол просит принести ему его книги. Он нуждался в какой-то пище для своего ума, и в этом ему могли помочь его книги. Далее 14 и 15 стихи. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Павел предостерегает Тимофея беречься человека по имени Александр. Это был один из тех людей, которые будут льстиво заискивать перед вами, а затем воткнут вам нож в спину, когда вы повернетесь к ним спиной. Берегитесь таких людей. А воздаяние Александра
будет вовсе не таким воздаянием, какое ему хотелось бы получить самому. Я уверен, что Бог будет судить его за то, что он сделал Павлу. Далее 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Под первым ответом Павел мог иметь в виду предварительное слушание своего дела, с которого начался суд над ним. Или же Павел имел в виду первый суд, который произошел над ним в Риме 3 годами ранее. В то время апостол действительно был один. И, наконец, прочтем 17 и 18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Павел просил Тимофея принести его одежду, необходимую его телу, а также принести книги, необходимые его разуму. Однако здесь упоминается кое-что еще, предназначавшееся для его слуха. «Господь же предстал мне», — говорит Павел. «И все мы, пребываем мы в темнице или же находимся на свободе, испытываем нужду в этих трех сферах. Поэтому поистине чудесно, когда мы можем сказать: «Господь предстал мне». Для Павла приход Господа помог ему избавиться из львиных челюстей, то есть в тот момент апостол сумел избежать смерти. Но при любом исходе своего дела Павел знал, что рано или поздно он окажется на небесах. Павел заканчивает это послание к Тимофею упоминанием своих друзей. Прочтем стихи с 19 по 22. «Приветствую Прискиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Эвул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь». Обратите внимание, что апостол вновь призывает Тимофея прийти к нему как можно скорее, хотя бы до наступления зимы. И этой просьбой заканчивается чудесное послание, которое мы с вами можем по праву называть «лебединой песней апостола Павла». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами. Аминь.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год. «Любовь все покрывает». Слово редактора Вальдемар Цорн. «Накинуть покрывало». Мне вспомнилась одна старинная история. История о Ное. На всей земле не было человека, который своей праведностью мог сравниться с Ноем. Существовавший до потопа мир, о котором мы имеем весьма смутное представление на основании коротких текстов Священного Писания, был обречен. Он развратился до такой степени, что Бог пожалел, что сотворил его. Бытие 6.7. Даже праведный Ной обрел благодать пред очами Господа. То есть Бог снизошел к нему, к его слабостям и несовершенствам. О потопе рассказывать не буду, речь не об этом, а о том, что произошло после него. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пятясь пошли и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Бытие 9.20.23. Это по-хамски, говорим мы, когда имеем в виду поступки, совершенные без уважения, бесчинно, не по любви. Любовь все покрывает, говорит Бог через свое слово, и приводит нам пример сыновей Ноя, Сима и Иофета. Не наше дело открывать наготу, рассказывая о проступках ближних другим людям. Мы призваны ее покрывать. Так поступает любовь. Когда Иисуса Христа спросили, какая из заповедей главная, Он ответил ясно и исчерпывающе: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей этих заповедей нет. Марка 12, 29, 31. Какие возвышенные слова! Какая великая истина из уст самого Господа Иисуса! А дел-то всего-навсего промолчать, не рассказать, покрыть и простить, если это касалось нас. Простить сразу и навсегда, полностью, пред Господом. Но как же это непросто! Однако понимает нас Господь и помогает нам своим животворящим словом, и не только словом, но и живущим в нас Святым Духом, своей великой любовью, способной на все, в том числе и на то, чтобы покрыть все. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. «Ничто не вечно в этом мире». Ничто не вечно. Чувства приходящие. Эмоции сгорают, как свеча. Напоминай себе об этом чаще, чтобы не разрушить душу сгоряча. Ничто не вечно. Мелочные обиды, ничтожны страхи, безрассудна страсть. Когда не имется, вспоминай Давида, чтоб о себя ж споткнувшись не упасть. Ничто не вечно. Выбирай молчание, когда внутри обрывки фраз бурлят. Великому присуще воздержание, и перед кротким отступает ад. Ничто не вечно. Когда сердце бьется, как молоток, и стука не унять, ты вспоминаешь, что этот ком эмоций растает завтра на восходе дня. Ничто не вечно. Все пройдет однажды и возвратится на привычный круг. И лишь потом уразумеет каждый, ничто не вечно. Вечен только Дух.
1: Проповедь. Валерий Антонюк. Могущественная сила любви. Покрывать любовью – это особая духовная способность служить людям, как служил Христос. Современный человек отличается страстным поиском таких взаимоотношений, которые приносили бы ему максимум удовольствия – материального, эмоционального, духовного. С таким пониманием он определяет для себя, что и как должно происходить в его жизни, чтобы получить ожидаемое, и в конечном итоге почувствовать комфорт. «Комфорт во всем и прежде всего» – это девиз жизни общества 21 века. Наш современник хочет много получать и мало отдавать. Даже на вопрос «что значит любить?» большинство отвечает, что это лишь возможность что-то получить от других. И только меньшая часть соглашается, что это скорее готовность отдавать и жертвовать. Библейские принципы указывают на то, что полноценная жизнь невозможна без любви и самопожертвования. Истинное счастье достигается, если мы живем ради блага ближнего. Библия говорит: «блаженнее давать, нежели принимать» Деяния 20:35. В этом заключается секрет полноценной жизни. Ода любви в послании к Коринфянам раскрывает истинное призвание верующих, высшее проявление благочестия и христианского служения. По характеристикам божественной любви Агапы можно определить, является ли жизнь человека действительно благочестивой. Любовь все покрывает, одна из важных характеристик любви Агапы. Кто-то может сказать, покрывая проступки ближних, мы размываем границы между добром и злом, святостью и грехом. Так можно стать и соучастником в чужих грехах. Ведь преступления людей опасны, и об этом лучше предупреждать. Да, но о чем именно здесь идет речь? Почему так важно покрывать ошибки и грехи других любовью? Любовь Агапы – не слепая любовь. Напротив, она все хорошо понимает и видит. Но при этом выбирает все покрывать, искать добра своим ближним. Самым великим примером такой любви является Иисус Христос. Господь знал сердце человека и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Во время служения он постоянно проявлял любовь к недостойным. Иисус Христос покрывал грехи людей, и потому его назвали другом, мытарем и грешником. Луки 7:34. Многие религиозные лидеры Израиля не понимали учителя из Назарета, который не присоединился к осуждающим, а проявил снисхождение и простил женщину в доме фарисея. Луки 7:36-50. Христос провозгласил, зайдя к мытарю Закхею: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Люди восприняли это по-своему, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Луки 19:7. Он отпустил блудницу, когда другие были готовы побить ее камнями, но не оправдал совершенный ею грех. Его любовь приняла отверженную: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши» Иоанна 8:11. Иисус разделил грех и грешницу. Он проявил любовь и прощение. Перед голгофскими страданиями во время Тайной вечери Христос не выдал даже своего предателя. На вопрос «не я ли?» учитель покрыл предательство Иуды: «один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо» Марка 14:20. В тот вечер одиннадцать так и не поняли, кто предаст и куда ушел Иуда. В своей совершенной любви Христос взял грехи и преступления мира, испытав при этом всю тяжесть человеческого беззакония. Страдающий Мессия говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» Луки 23:34. Так произошло величественное покрытие любовью всех грешников перед лицом святого Бога. Его распинают и предают смерти, а он молится за преступников, как бы оправдывая их. Они не знают, что делают. Он любит, понимает глубину человеческого отступничества и видит потребность в спасении недостойных. Христос показал пример истинной любви, которая все покрывает. Христос служил людям таким, какие они есть, покрывая их несовершенство своей совершенной любовью. Его любовь и сегодня покрывает грехи и преступления людей. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Он прощал нас. Каждому особенно важно Его милосердие в минуты слабости и падений. Мы часто говорим «прости», обращаясь в молитве к Богу. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:8-9. Как христиане, мы имеем священника, который нас принимает. Исповедуя свой грех, мы рассчитываем на его прощение. Он проявляет к нам свою милость, потому что любит нас. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:17-18. Получая милость от Господа, мы хотим поступать так же, проявлять милосердие к ближним. По этой причине Священное Писание призывает нас к служению, покрывать ошибки и грехи других людей. Такое служение оказывает сильное влияние на ближних. Так действует истинная любовь агапы. Мы понимаем, что люди часто оказываются не такими, какими мы их представляем. Потому мы призваны к служению любви. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. Мы должны развивать правильные христианские отношения с каждым человеком, независимо от того, как он относится к нам. Основой правильных взаимоотношений является постоянное и сознательное проявление любви агапы. Христианин служит людям в любви, которая все покрывает, потому что понимает разрушительную силу греха. Последователи Христа подражают и уподобляются Господу в служении. «Господи, не вмени им греха этого» — Деяния 7:60, говорит первый мученик церкви Стефан, покрывая любовью преступления своих убийц. По примеру Христа, он в последние минуты своей жизни служит недостойным людям, невзирая на их жестокость и отступление от Бога. Это порой трудно понять, но люди, исполненные силой Святого Духа, умирая, становятся ходатаями за других. Священное Писание утверждает, что грех пагубно действует на человека. Первородный грех исказил образ Божий. Написано «Все согрешили и лишены славы Божией» Римлянам 3:23. Даже после покаяния и обращения к Богу борьба с грехом продолжается. Об этом следует помнить постоянно, особенно когда мы видим падение ближних. Божественная любовь помогает нам вмещать других и любить их. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрывающая любовь свидетельствует о Божьем милосердии даже в самые тяжелые времена. Усердие в любви проявляется в том, что христианин готов покрывать множество грехов. Божественная любовь не оправдывает грех ближнего, но покрывает его соучастием и желанием служить, чтобы ближний мог пережить духовное восстановление и получить Божье прощение. Невозможно иметь добрые отношения с ближним, если наша любовь не будет покрывать его недостатки. Этот принцип важен для каждого последователя Иисуса Христа. Человек несовершенен в своих словах и поступках. Он часто проявляет свой эгоистичный характер, снисходительность к себе и требовательность к другим. Таким образом, проступает греховная природа человека. Священное Писание говорит «все мы много согрешаем» Иоакова 3:2. Это значит, что каждый человек нуждается в понимании и помощи других людей, чтобы обрести восстановление в Боге. Как мы можем служить ближним, покрывать их наготу? Бог целенаправленно дает нам возможность видеть несовершенство людей, чтобы мы могли им послужить. Не секрет, что слабость и падение других воспринимается людьми по-разному. Слабые спешат поделиться, растиражировать новость, пока она свежая, таким образом являя свое жалкое духовное состояние. Другие, вопреки всему, ищут покрывало, чтобы прикрыть, помочь подняться упавшему. Бог благословляет тех, кто сострадает и сопереживает, видя грехи ближних. Истинная любовь не кричит во все горло о слабости споткнувшегося, но мудро избирает метод помощи. Как подойти и прикрыть срамное дело, чтобы другие не соблазнились? В мире много предательства, злобы, гордыни, самодовольства и других грехов, разрушающих отношения. Чтобы одержать победу в восстановлении упавшего, сначала необходимо покрыть его падение покрывалом любви. Покрывающая любовь – это сознательное служение, а не приходящие эмоции. Видя грехи людей, мы действуем не эмоционально, но рационально, осознанно. Это возможность проявить правильную и трезвую реакцию. Такое служение избавляет от злорадства, несправедливой критики, вражды и предательства. В покрытии грехов выражается наше неравнодушие и стремление помочь заблудшим обратиться к Богу. Это состояние искреннего участия и желание послужить так, чтобы человек поднялся и пережил духовные изменения. Человеческий эгоизм ищет повод обнажить, божественная любовь – покрыть. «Все у вас да будет с любовью» – 1 Коринфянам 16:14. Покрывая любовью других, мы не игнорируем проблему, но служим так, чтобы Бог действовал и изменял сердце. Покрывающая любовь несовместима с ложной солидарностью, когда люди в своих интересах оправдывают грехи других. Христианин видит проблему глубже и готов служить до тех пор, пока ближний не восстановится. Истинная Божья любовь в нас никогда не требует возмездия и торжества справедливости, потому что мы движимы милосердием и готовностью нести бремена других. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:1-2. Покрывать любовью значит нести бремена других, идти с ними два поприща. Матфея 5:41. Человек изменяется только благодаря Божьей любви. Сохраняя

0: Начать проявить терпение и снисхождение к ближним, покрыть их наготу, получают способность от Бога влиять и изменять ситуацию. Таким людям будут доверять. Такие люди нужны в современных церквах. Христианин, умеющий так любить, поступает как Христос. Именно в таких людях нуждается сегодня наше израненное грехом общество. Покрывающая любовь является важным служением сильных христиан, потому что таким образом грешник может приблизиться к Богу. Нужно брать покрывало любви и идти к несовершенным и слабым. Через наше служение Бог исцеляет их раны и прощает грехи. Покрывайте любовью пороки людей, и вы всегда будете побеждать. Важные изменения в жизни людей Бог совершает через тех, кто умеет покрывать.
1: Эссе. Игорь Рахельгаус. Учитель года из Кении. Любовь все покрывает. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 7. Премия в 1 миллион долларов. Скромный учитель математики и физики, 36-летний монах-францисканец Питер Макая Табичи из кенийской провинции Кирико не мог поверить своим ушам. Через пару секунд до него все-таки дошло. Награду «Учитель года 2019», на которую претендовали 10 тысяч учителей со всего мира, и астрономическую премию из рук дубайского принца – получит именно он. Посреди своей благодарственной речи Питер вдруг сказал: «Папа, выйди сюда, пожалуйста. Дамы и господа, это Лоренс Табичи». Старик в кепке вышел на сцену. Питера и его семерых братьев и сестер деревенский учитель-христианин Лоренс растил один после того, как 25 лет назад умерла его жена. Теперь он стоял рядом с сыном и держал в руках его приз. Это был кульминационный момент жизни для отца и сына, для Кении, для всей Африки. Но в 2007 году до этого было еще очень далеко. Всю Кению, в особенности провинцию Кирико, накрыла волна насилия. Политические конфликты в Кении периодически перерастают в межнациональные. Тогда, в 2007-м, после противоречивых президентских выборов, эта борьба переросла в настоящую войну. Погибло более 1500 человек. Около полумиллиона стали беженцами. В школе, где работал Питер, учились дети из всех 7 народностей, населяющих Кирико, которые в одночасье стали врагами друг другу. Все дети и их семьи в той или иной мере пострадали от насилия. Родители многих учеников погибли. Было непонятно, как в школе работать дальше. И тогда Питер организовал клуб мира. И это сработало. Благодаря занятиям в клубе дети снова учились видеть друг в друге друзей, а не врагов. Фраза «любовь все покрывает» из послания к Коринфянам известна всем. Греческий глагол переведен как «покрывает». Буквально он означает «спрятать под крышу», прикрыть. В переносном смысле выдержать удар, давление, получив прикрытие или защиту, прикрыть кого-то, защитив от опасности, помочь противостоять, выдержать. Другие переводы передают слова «все покрывает», как «всегда защищает», «никогда не сдается», «всегда поддерживает». Именно таким защитным покровом стал для учеников школы Кирико организованный Питером Табичи клуб мира.
2: да и вся его жизнь – олицетворение такого.

0: История жизни Питера Табичи настолько невероятна, что напоминает средневековые жития святых. С той лишь разницей, что его житие растиражировали ведущие новостные порталы мира. Закончив университет, Питер получил работу в частной школе, которая по местным меркам была хорошо оснащена. Но после одного из совместных проектов с деревенскими школами Питер решил, что настало время для изменений. Он перешел на работу в смешанную дневную среднюю школу Кирика в деревне Вани. Около 95% его учеников жили в бедности, а 30% были сиротами или воспитывались в семьях с одним родителем. Даже завтрак многие из них не могут себе позволить. Они не могут сосредоточиться, потому что им не хватает дома еды, рассказывал Питер. В школе Кирика был только один компьютер. Плохое интернет-соединение. Соотношение учеников и учителей 58 к 1. Кроме того, некоторые ученики, чтобы попасть в школу, должны были пройти 7 километров по дорогам, которые становятся непроходимыми в сезон дождей. Но эти трудности не смогли поколебать решимость молодого учителя. В 29 лет Питер присоединился к монашескому ордену францисканцев, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Он жертвует 80% своей учительской зарплаты на благотворительные проекты. Таким же образом, Питер Табичи собирается распорядиться и солидной премией, которую ему будут переводить частями в течение 10 лет. Кроме клуба мира, Питер также создал клуб воспитания талантов и расширил научный клуб. Благодаря работе Табичи школа Кирико одержала победу над лучшими школами страны на Кенийской ярмарке науки и техники 2018 года. Устройство, которое изобрели его ученицы, позволяет слепым и глухим людям измерять объекты. Команда математиков, подготовленная Питером, также прошла отбор на международную научно-техническую ярмарку Intel 2019 года в Аризоне, США. Его ученики получили награду от Королевского химического общества Великобритании за использование местных растений для производства электроэнергии. На своих уроках Питер применяет нестандартный подход к обучению. Креативные уроки математики и физики мирно соседствуют в школьном расписании с богослужениями и молитвенными группами, которые проводит Питер. За 3 года работы Питера Табичи в школе Кирико число учащихся удвоилось и достигло 400, а количество случаев хулиганского поведения сократилось в 10 раз, с 30 до 3 в неделю. Особенно заметны успехи девочек. Именно они теперь лидируют во всех 4 тестах, проведенных в прошлом году. Местность Кирика страдает от засухи и голода каждые 3-4 года. Поэтому Питер разработал специальную программу обучения. Он учит местных жителей выращивать устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры. Обучение новым способам ведения сельского хозяйства – здесь это вопрос жизни и смерти, говорит Табичи. Получив награду, лучший учитель мира Питер Табичи стал национальным героем Кении. В интервью на национальном телевидении в ответ на вопрос, как ему удается такая самоотверженность, он процитировал молитву Франциска Ассизского: «Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение обижающим, примирение враждующим, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, радость скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот обретает. Кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной. Что ж, молитва Франциска была услышана в жизни одного из его африканских собратьев спустя века. Любовь деревенского учителя стала щитом, заслоняющим его учеников и их семьи от боли утрат, нищеты, голода, насилия. Любовь все покрывает.
1: Людмила Шлепова. Здравствуйте, дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», братья и сестры во Христе. Меня зовут Людмила Шлепова. Я пенсионерка, мне 66 лет. Люблю Господа и детей Божьих. Не так долго получаю ваш журнал «Вера и жизнь», для своих внуков выписываю тропинку. Очень благодарна вам за эти журналы. Решила поделиться с вами своими стихами. Их у меня немало. Пишу их и прячу. Лишь изредка читаю в нашей общине. Знаю, что стихи мои непрофессиональны. Я поэзией до своего обращения к Господу не занималась. Всем желаю благословения. Оно никогда не приносит печали. «Ты в венье тихого ветра». Третья книга Царств, 19:11-12. Ты в веянье тихого ветра, в прохладе осеннего дня. Ты там, где дымок предрассветный, где в утреннем небе заря. Твоя благодать не в стихии, не в ветре, что рушит скалу, и не в чудодейственной силе, а в тихом и нежном «люблю». Не там, где гремит и грохочет, где плавится все и горит, а там, где в тиши полуночной с тобою мой друг говорит. Порою наш ум, поражая, являет нам жизнь чудеса, знаменья небес предлагая, но в них не увидим тебя. Когда ты на землю спустился, чтоб волю исполнить Отца, гром в небе не разразился, зажглась лишь на небе звезда. Не в царских одеждах, не в славе ты, царь всех царей, в мир пришел. Небесную славу оставив, на крест добровольно пошел. Забыв ради нас свою силу, способную все сокрушить, смирил ты себя, чтобы миру спасение свое подарить. Мир этот, ослепший от блеска, оглохший от взрывов и лжи, не чувствует тихого ветра, не знает небесной любви. Спасенье лишь в ней человека, лишь в этой любви благодать, что веянием тихого ветра готова мир грешный обнять. Библия моя. Ты проделала тяжелый долгий путь, прежде чем моею личной стать. Мог ли прежде разве кто-нибудь о таком сокровище мечтать? Как могла так сохраниться ты, не сгореть в кострах, не умереть? Ведь тысячелетия прошли, но сумела ты не постареть. Твой Создатель, сам Господь и Бог, это Он не дал тебя сгубить. Сберегал, хранил от злых ветров, чтобы в веках ты оставалась жить. чтоб дойти могла ты до меня и открыть сокровища небес, чтоб узнала от тебя земля, что Христос воистину воскрес. Никогда бы я не встретила Христа, не узнала б о Его любви, Господом моим я спасена, потому что мне открыла Его Ты. В этом мире равной Тебе нет, нет сильней, правдивее Тебя. Ты на все мне проливаешь свет, я с Тобой сверяю все дела. О, как многому учусь я у Тебя, и урокам этим нет цены. Слово Божие, Библия моя, драгоценней книги не найти.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
3: Взирая на жизнь героев веры, проверим свое сердце, любим ли мы Господа.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Я звал, и вы не отвечали». Я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Книга пророка Исаии, 65 глава, 12 стих. Австралийская писательница Маннинг любила и была любима. Ее жених уехал в Индию и оттуда прислал письмо с просьбой ответить ему, любит ли она его. Если же разлюбила, то может не отвечать. Невеста с радостью написала жениху «да». Была дождливая погода, но ее брат согласился отнести письмо на почту. Прошло долгое время, жених не приехал и не написал больше. Бедная девушка узнала, что он женился на другой. Горькое разочарование и недоумение охватило ее. Но 20 лет спустя, во время ремонта дома, нашли пиджак брата, согласившегося когда-то отнести письмо на почту. Кто-то случайно сунул руку в карман этого пиджака и вытащил оттуда измятое, пожелтевшее письмо, запечатанное и с марками. Здесь-то и выяснилось, почему жених не приехал. Он не получил ответа, так как брат не отнес письмо на почту. Оно 20 лет пролежало в кармане его пиджака. Иисус Христос через свое святое Евангелие сделал предложение всем людям, желающим сочетаться с Ним вечным союзом. Почему вы медлите с вашим ответом? Или, может быть, вы носите ваш ответ в кармане? А тем временем Иисус Христос призывает к себе все новые и новые души. Не полагайтесь на других людей, а отзовитесь сами на призыв Божьей любви. Любовь Божья так велика, она свела Бога на землю, сделала владыку рабом, соединила небо с землею. Самое великое чудо любви Божией, которое мы не увидим и в вечности, есть послание в мир Сына Божия. Много значит не оскорбляться преступлением, более простить, еще более после прощения благодарить, но несравненно больше принять Богу образ человеческий, страдать и умереть. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Самое торжественное собрание. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих. Книга Откровения, 7 глава, 9 стих. Мы много с вами, ребята, размышляли о том, какие преимущества имеет человек, посещающий собрания или же встречающийся с друзьями во имя Иисуса. Сегодня же давайте помечтаем о самом-самом торжественном, что запланировано Иисусом в недалеком будущем. Здравствуй, Аня! Как я рада тебя видеть здесь, моя дорогая! Слава Иисусу, что Он удостоил нас чести попасть на это торжество! Я так благодарна тебе, что ты пригласила меня в свое время на собрание. Помнишь?
2: Помню, Оленька. А помнишь, как ты переживала, что мама тебя не отпустит?
1: Да, кстати, она ведь тоже здесь.
2: Она тоже приняла Иисуса своим спасителем?
1: Такое счастье! Вся наша церковь переживала и молилась за нее.
2: А где же твой Олег?
1: Он побежал с друзьями, пока не началось торжество, чтобы встретиться с Давидом. Очень уж не терпится ему познакомиться с псалмопевцем и расспросить, играл ли он в свое время на флейте. Ты же помнишь, наш Олег флейтист?
2: Оленька, давай подойдем поближе к Иисусу. Я никак не налюбуюсь его милым лицом.
1: И я тоже. Скорее бы уже начиналось собрание. Мне так хочется славить его.
2: И мне хочется петь от радости. Представить только, здесь мы никогда не заболеем, никогда не поссоримся, никогда не умрем.
1: Хорошо мечтать, не правда ли? Но еще прекрасней сознавать, что эта мечта для каждого из нас может стать действительностью, а также и для тех, кого мы пригласим сегодня на наше собрание. Да поможет нам в этом Иисус.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.
4: Лермонтов, Глинка. Размышления классиков о молитве.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

горсть веры. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. Третья книга Царств, 17 глава, 15 стих. Еда и вера. Обычно мы не думаем об этих вещах одновременно. Но главным в поступке вдовы из Сарепты, которая поделилась пищей, стала именно вера. Живя во время сильной засухи, тяжелого голода, каждый в ее стране боролся за выживание. Так же боролась и вдова с ее юным сыном. Но Бог свел вместе своего пророка Илию и эту вдову к их обоюдному счастью. Чтобы выжить, этой женщине надо было просто отдать свою последнюю горсть муки Божьему посланнику. Но этот незначительный поступок требовал большой веры. Библия определяет веру как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. Евреям 11:1. И эта женщина надеялась и поступила по вере. Поверив словам Илии: «Не бойся, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Протянув свою руку и дав то, что у нее осталось человеку Божьему. К чему же привела такая вера? И эта вдова, и ее сын, и Илия были благословены Богом. Больше чем 1000 дней он обеспечивал этих троих людей пищей. Она на своем опыте убедилась, что Божьи люди ходят верою, а не зрением. 2 Коринфянам 5:7. Она видела, еды больше не было. Из запасов осталась только одна пригоршня муки. Они погибали. Смерть была близко. Но она верила тому, что Бог ежедневно обеспечивал их хлебом. Бог 3 года давал им муку. Бог поддерживал этих троих верящих людей. Бог сберег их жизни. Вы, дорогие мои, ходите верою? Доверяете ли вы Богу последствия любого шага, который вам необходимо сделать? Есть ли что-то, от чего вам необходимо избавиться, и вы продолжаете свой путь и оставляете это Богу? Обладаете ли вы хоть крупицей веры? Не бойтесь, милая подруга. Вера может быть вашим богатством, даже если у вас ничего нет, потому что верой мы наследуем обещанное. Так что помолитесь прямо сейчас. «Верю, Господи, помоги моему неверию» Марка 9:24. «И отпустите свою крупицу веры в его всемогущие руки, чтобы он поработал над ней во имя вашего блага».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

послание к Коринфянам, 13 глава, с 3 по 5 стих. «Вы ищете доказательства на то, Христос не говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божией. Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Бог не бессилен для вас, но силен в вас. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Сегодня многие люди хотели бы, чтобы Бог был для нас. И Богу не трудно что-то сделать для нас. Он не бессилен сделать все даже для нас. Бог не бессилен сделать так, чтобы никто не болел, чтобы всегда было пропитание. Бог не бессилен сегодня сделать так, чтобы не было холода и зноя, чтобы был один климат на земле, чтобы всем было удобно и хорошо. Нет, Бог не бессилен. Но Бог и ведет нас другим путем. Бог не избавляет нас от болезни, но дает силу в болезни. Бог не избавляет нас от скорбей, но дает силу в скорбях. Бог открывается силой в нас. Кто сегодня хотел бы всего испытать это? И наоборот, многие и многие хотели бы, чтобы Бог служил нам. Что мы задумали, что сказали, чтобы Бог делал для нас только хорошее. Но что тогда было бы с нами? Братья и сестры, все, кто сегодня пришел на это место, сколько утешения Бог желает подарить нам и сказать: Бог силен в нас сегодня. Он не бессилен для нас что-то сделать. Разве Бог не бессилен сделать так, чтобы материнство было благословенным, было легким? Мы сейчас рассмотрим некоторые примеры из Священного Писания и сначала из семейной жизни. Сколько скорбей, сколько страданий испытывают отцы и особенно матери. И нам часто задают вопрос: скажите, почему Бог так сделал? Почему скорби вынашивания ребенка, муки рождения? Почему недоспанные ночи нужны матери? Разве не может Бог так сделать, чтобы ребенок рождался без страданий для матери? Разве Бог не может, говорить так сделать, чтобы ребенок спал ночью, днем улыбался, кусал, не болел? Бог разве не может сделать так? Бог может сделать так. Но тогда бы не было бы материнства. Тогда бы не было этой красоты. Тогда бы не было этих песен о матери. Но как раз Бог усмотрел так, чтобы дать матери силу. И Бог не оставляет матерей. И укрепляет материнство, мать в ее материнстве. Бог силен в матерях. Действительно, как мы поем псалом: «Ты немощный сосуд, но столько силы, сколько силы Бог дает матерям, особенно христианкам, воспитывать детей. Как, сколько здесь нежности, сколько здесь красоты. Бог силен». Мы посмотрим в природе, когда сегодня многие делают различные опыты, чтобы облегчить и рождение ребенка, и вообще, чтобы человека освободить от боли, чтобы он не испытывал боли. Что это дает? Ну вот, хотя бы в материнстве, я помню, уже как-то приводил пример, пришлось читать за один случай, когда проводили опыты и анестезировали лосиху перед отелом. Обезболили. И она привела лосенка. Отелилась,
переступила через него. Ну и как вот обычно корова или же, значит, лосиха обнюхает лосенка, оближет его, сразу предложит ему кормление, заботу проявит. Она переступила через него и все, не признала его. Сколько сегодня деток, которых оставляют матери, отказывают, это при всех скорбях. И если бы еще совсем лишить или избавить от страданий, от боли, была бы сегодня эта красота, прекрасная красота в этой жизни, материнская красота, материнская любовь. Кто возьмет на себя всю боль? Кто поймет вас? И кто оценит? Мать не даст вместо хлеба соль. Да, Бог силен в нас, но Он не бессилен для нас сделать так, чтобы вообще не было бы боли. Но прекратилось бы и материнство сегодня. Посмотрим на примеры вот многие примеры Ветхого и Нового Завета. Разве Бог не был бессилен для того, чтобы Иосиф, сын Иакова, не испытывал столько страданий, сколько он испытал? Бог силен был его защитить от братьев. Бог силен был защитить его от клеветы в доме Потифара в Египте. Бог силен был избавить его в темнице, но тогда Иосифа не было бы. Тогда не было этой чудной красоты прощения. Тогда некому было бы заботиться о целом народе, о народах, о стране, о братьях, о всех жителях земли, потому что тогда голод случился на всей земле. Бог проводит нас школой страдания для того, чтобы научиться страданию. Мы читаем в Священном Писании так, что от терпения происходит опытность. От опытности надежда, а надежда не постыжает. И чтобы обогатить нас опытом, Бог не бессилен для нас освободить от всех страданий, но Бог в страданиях с нами. Бог проводит церковь страданиям, семьи отдельных людей страданиям, чтобы обогатить. Книга Иова. Эту книгу читают в основном те, кто много переживает, кто находится в страданиях. Было бы утешение для нас в Священном Писании, если бы Бог всех подвижников, всех пророков избавил бы от всяких страданий. Если бы Бог был только для них, чтобы их все уважали, чтобы у них все было, чтобы они никогда не болели, ни в какой опасности не находились, тогда бы и не было этих книг Священного Писания. Бог с ними был. Написано, Бог был с Иосифом. И вот посмотрите, что говорит дьявол в отношении Иова. Говорит, конечно, ты оградил его. Ты Бог для него. Ты Бог вокруг него. Конечно, ты все ему дал. Почему же он не будет таким хорошим? И Бог говорит, хорошо, снимает ограду. И сколько испытывает Иов трудностей. Посмотрите, одна за другим беда, но Бог был с ним. Трудно было Иову, но Бог укрепил его, Бог провел его этими испытаниями, для того, чтобы сегодня мы открыли эту книгу и, находясь в испытаниях, утешались. Я уже говорил за одного брата в нашей церкви, проповеди которого мы все любим слушать. И когда он начал проповедовать уже, и был рукоположен, у них случилось такое горе. Умерла дочь. Это, конечно же, большое испытание. И как раз это случилось после того, как его рукоположили на служение. Многие тогда тоже задавали вопрос, когда хоронили эту девочку. Скажите, ну почему Бог вас допускает? Ведь, говорит, вы же Богу служите. Ну разве Бог не мог так сделать, чтобы эта девочка не умерла? Мог сделать. Но мы бы тогда не имели служителей опытных,
сострадающих, сколько страданий, сколько переживаний. Кто бы понял тогда душу, которая переживает и страдает, если бы Бог освобождал нас от страданий. Я вспоминаю, когда после похорон прошло некоторое время, брат первый раз стал за кафедру, и он открыл книгу Иова и говорит так: «Братья и сестры, для меня это долгое время книга была закрыта. Я не мог ее понимать. Эта книга сейчас для меня одна из самых дорогих книг. И я, говорит, прочитаю из этой книги слово». Да, это было очень назидательное, памятное слово. Но имели бы мы сегодня эти песни, песни, вот, которые уже пели друзья, о Спасителе, о Христе, если бы не было страданий, если бы Христос не пострадал за нас, разве Бог был бессилен для Сына Своего? Ну, ладно мы люди, но когда Он Сына Своего послал на эту землю, Ему негде было родиться, Он родился в яслях, в пещере. Не было места Ему не только при рождении, Ему не было места, где голову преклонить. Сколько раз искали убить Его, сколько Он был в опасности, когда хотели, искушали Его, хотели схватить Его, предать Его. Или римлянам предать, начальствующим предать. Разве Бог не бессилен был оградить Его? И мы прочитали, здесь сказано и о нашем Христе так, что хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в Нем, но будем жить с Ним силою Божию. Но сила Божья проявлялась в том, как Христос переносил эти страдания. Мы вчера немножко рассуждали, страдая не угрожал, сколько терпения, сколько прощения. Действительно, Бог был силен в нем. Это была сила, это только с Божьей силой можно все это преодолеть. Если бы не было страданий Христа, Его смерти, Его воскресения, что бы было бы сегодня? Посмотрите, сколько композиторов, сколько поэтов, сколько художников, сколько писателей, скульпторов, лучшие произведения. Это библейская тематика, это тематика христианства. Сколько черпают вдохновения отсюда, от этой силы Божьей, от силы нашего Господа Иисуса Христа. Люди говорили, а не может ли Илья прийти спасти его? Или Бог не может сделать так, чтобы он сошел со креста? Мог Бог это сделать, но Бог был силен с ним, как был с Иосифом, как был с Давидом Бог. Сегодня многие пишут тоже песни, мелодии слагают к ним. Эти песни долго не задерживаются, их быстро забывают. Но есть песни, которые мы поем уже много десятилетий и даже столетий. Это песни, написанные в скорбях. Вот одна из песен, которую мы поем. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне, но сердце и во сне ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Эту песню написала одна в прошлом знаменитая актриса, которая достигла предела как бы возможностей в своей профессии. И в расцвете творчества, в расцвете лет ее поразил недуг, и она парализована, лежала многие годы. И все задавали вопрос, почему? Почему такой талантливый человек и вот в таком состоянии? И в этом положении она Бога нашла. И Бог дал ей такие силу переносить эти все страдания. И открылся у ней дар, и она написала много песен, которые мы поем. И вот одна из этих песен. Ну, с этой песней многие шли на смерть. Знаем мы вот из истории, что когда погибал Титаник, то эту песню тоже пел хор. «Ближе Господь к тебе,
ближе к тебе. Конечно же, я уже говорил о том, что сегодня хотели бы люди так жить. Бог все должен делать для нас. Мы читаем, когда первую книгу «Бытие», первую главу о днях творения. И находим, что после каждого дня творения Бог говорил одно слово «хорошо». Но вот в один день Бог не сказал это слово. Это был второй день. Мы в каждый день находим слово «хорошо». В последний день Бог сказал «весьма хорошо». В третий день Бог сказал два раза «хорошо». Но во второй день почему-то Бог не сказал это слово. Есть причины. Одна из этих причин та, что Бог во второй день сотворил небо, твердь, сотворил ее посреди воды и поднял воду, сказал, да отделяет эта твердь воду от воды. Воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Воды под твердью, под небом, собрал в моря. А что случилось с водами над твердью? Они там были как защитой от солнечных лучей. И знаем мы закон физики, что солнечный луч, проходя через толщу воды, он преломляется и рассеивается. Эта вода, шар воды, который была поднята твердью, создал на земле тепличные условия, тепличный климат, умеренный. Не было зноя, не было холода, не было дождя, орошала земля росой. Что мы скажем? Разве Бог сегодня бессилен сделать такое же самое для нас? Такие же условия. Мы в этом году в нашей области там посадили вот картофель, урожай. Мы с семьей посадили тоже картофель, 25 ведер посадили. Но кто жил в России, знает, что это достаточно будет на зиму. А выкопали всего 4 ведра. Зной, ни одного дождя. Она спеклась там в земле. Разве Бог не мог так сделать, чтобы мы не переживали это? Я скажу, друзья, Бог не оставил нас. В этом году у нас больше всего в области покаяний в церкви, крещений. Люди к Богу стали идти. Люди к Богу стали обращаться. И Бог и без пропитания не оставляет. Но в условиях тепличных люди черствеют. Посмотрите, допотопный мир. Почти по 1000 лет жили. Кажется, сколько опыта, сколько они могли доброго сделать. Но они так быстро пришли к потопу, так быстро развратились, потому что эти тепличные условия у ненасытимости две дочери, давай, никогда не дадут человеку благодарность. Радоваться в том, что он имеет. Нет.

написано в скорбях и в страданиях. И Бог дал миру людям эту чудесную красоту, лучшую книгу, книгу Библию. Но она не написана в тепличных условиях, нет? Как сегодня лучшие книги, они написаны тоже в страданиях. Сколько переводов Библии на немецкий язык сделано, и все равно самый ценный для вас перевод – это перевод Лютера. Да, там свежесть, там действительно все так вот передано, как Бог и передавал через апостолов или через пророков. Почему? Потому что этот перевод Лютер совершал на коленях, в страданиях, в тюрьме. Почему так много читают книги «Путешествие пилигрима» или «Духовная война» Джона Буньяна? Потому что эта книга написана в страданиях, тоже написана в тюрьме. Сколько, я уже говорил, песен мы поем, а все они написаны в скорбях и в страданиях. Вот почему Бог не для нас, но хочет в нас быть. И проводя страданиями, Он укрепляет каждого. Допотопный период. Когда мы предложим или предложат нам, подадут на стол вот овощи, помидоры ли, огурцы ли, или еще что-то, и скажут, возьмите, вот это в теплице росло, а это росло на грядке. Что мы возьмем? Что предпочтем мы? То, что выросло на грядке, под солнцем, ветром обвеяно, это лучше будет. Здесь больше будет соку, здесь много полезного, больше полезного будет, витаминов больше, чем то, что выросло в теплицных условиях. И Бог проводит нас этими испытаниями, трудностями. Но самое главное, чтобы мы не забыли, Бог в нас. И когда мы просим, чтобы Бог был только для нас, а Господь хочет, чтобы Он в нас был. Книги Псалмы Давида, книга Псалмов. Как действительно дорого читать эти псалмы. Почему он написал их такими прекрасными, такими утешительными? «Много теснили» в одной из песен своих, Давид говорит, «меня от юности». «Много теснили, но не одолели. На хребте моем орали аратые, проводили длинные борозды свои». Вот почему это прекрасно. Потому что эти псалмы писались в страданиях и в скорбях. Апостол Павел говорил еще одну причину, почему Бог в нас, но не для нас делает. Все, конечно, Он для нас делает, но Он не делает для нас, чтобы мы не испытывали только одно хорошее, доброе, чтобы, говорит так, во втором послании к Коринфянам 4 главе, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Где сегодня Римская империя? Где сегодня Александр Македонский? Или то, что он завоевал, когда приписывали люди себе, когда или день Навуходоносор, или где сегодня этот железный занавес, где эти системы вот политические, которые когда-то превозносились, где они? Их не стало, их нет. А Церковь Божия есть и будет. Христос сказал, я создам Церковь. И нам говорят, почему Бог для вас не сделает? Вот как трудно было этот молитвенный дом построить. Ну а почему Бог не сделает так, чтобы вам все шли навстречу? Чтобы у вас было молитвенных домов, дома хорошие? Почему? Бог силен в нас. И все, эти системы проходят. И как мы читаем в книге пророка Исаия, посмотрите, «И утомляются юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бог нас вот на этих собраниях вообще не...

0: обновляет силы наши и дает нам дальше идти в скорбях. Он говорит, я в вас хочу быть, я с вами хочу быть. Если мы говорим, Господи, ты что-то сделай вместо нас или для нас, Господь говорит, вы делаете, а я буду с вами. Когда Господь посылал учеников, Он так говорил, все я с вами во все дни до скончания веки. Все. Господь не говорил, что вам правители будут разрешать проезжать в другие страны. Ведь Господь говорит, что идите и проповедуйте по всему миру. А как проповедовать? А как визы оформлять? Или как вот из страны в страну, как другой язык надо изучать? Какие институты нам будут помогать? Бог посылает и говорит, ты иди, я буду с вами во все дни. Братья и сестры, и мы видим, что апостолы, которые поверили, доверились Богу, на каждом шагу встречали одни препятствия. Сколько гонений пережила первоапостольская церковь, но Бог был с ними. Бог не бессилен был для них, чтобы как ковровую дорожку простелить, чтобы они вот так, как сегодня Папа Римский или еще кто-то проходит, с почетом, с уважением. Нет, шли они по деревням, селам, городам, преследуемые, презираемые, сеяли Слово Божие. И, как мы уже слышали, для Слова Божия нет уст. Почему? Потому что Бог в нас. Бог с нами. Бог с народом Божьим. Вот вся сила. Вот вся тайна. Апостол Павел говорит, чтобы вы уразумели эту тайну. Христос в вас. Братья и сестры, кто понял эту тайну из христианских семей? Как действительно эта тайна помогает нам? Христос в нас. Если все против нас будут, что до того, если Христос в нас? Если все будут за нас, если все будут для нас, а Христос не будет в нас, с нами, это будет то, что уже было вот с другими. Все потеряли, все рухнуло. У нас сейчас в наших там краях, в наших странах, но вот в частности на Украине, больше всего бедствуют пожилые люди. Больше всего. Почему? Скажите. Потому что так сказали, мы будем жить для себя, для своего удовольствия. Нам не надо Бога. Это то поколение, которое когда-то сказало, мы новый мир построим, а храмы до основания разрушим. Захотели жить без Бога. Говорили, что мы без Бога сильные, мы без Бога мудрые. И сегодня как жалко этих стариков, которые детей не имеют, или одного, двоих, или вообще нет, прожили, а теперь кто позаботится о них? Они говорят сегодня верующим, вам хорошо в старости, у вас дети придут, у вас много детей, вас не оставят, а нас? Бог силен был провести церковь в это время, в эти годы. Я вот рассказывал этот пример сегодня, когда мы имели здесь днем общения, как пришлось заканчивать стройку мне в этом году. И приехали мои родные братья, приехали зятья, мужья, сестер. И за 2 дня день у нас ушел на подготовку, примеряли все. А на 2-й день утром сняли старую крышу. И к вечеру уже все стояло, новая крыша стояла, уже разделенная на комнаты, на 4 комнаты. Прошло несколько дней, звонок, я выхожу, стоит мужчина и говорит, скажите, пожалуйста, где, дайте адрес этой бригады, этого коллектива, говорит, который так быстро поставил вам крышу. Утром я шел на работу, говорит, старая была крыша. Вечером иду с работы, уже новая крыша. Я говорю, это семья наша собралась. Это приехали мои братья, это приехали зятья наши. Он говорит, хорошо вам, хорошо. А вам, говорю, у нас нет столько детей, нет. А разве легко было маме нашей, особенно когда мы без отца остались? Нелегко было. Бог силен был. Бог силен был укрепить родителей. Бог силен был не оставить семьи. А теперь мы видим, как это хорошо. И действительно, в этих тепличных условиях, почему Бог не сказал хорошо? Потому что Бог знал, что Недолго люди будут жить в этих идеальных условиях. Они быстро развратятся. Они быстро забудут Бога. Им не нужен Бог. Нет, зачем Бог? Но и проповедует, и никто не идет к Богу. И посмотрите, написано, извратила всякая плоть путь свой. Если бы не потоп, они бы вообще уничтожили, наверное, друг друга. Бог силен в нас. Впредь во все дни земли. 8 глава, последний стих книги Бытие. Холод и зной, зима и лето, не прекратятся. Я вспоминаю, тоже уже прошло много лет, больше 20 лет, но как-то оно не запомнилось, это пожелание, поскольку оно было необычным. Когда мы были на дне рождения в одной семье, и там брат, он пресвитер, дочери своей, старшей дочери в семье, ей исполнилось 18 лет, и он давал ей пожелания. И я помню, когда он прочитал ей из книги «Песни песней» этот замечательный стих. И 4 главы 16 стих, там написаны такие слова. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. И он так со слезами говорил: дочь, ты у нас первая дочь, ты у нас старшая. Ты встречаешь первое у нас 18-летие, совершеннолетие. В это время желает одного только счастья, а я тебе не пожелаю. Я тебе желаю в меру слез и в меру радости. Я желаю, чтобы ты испытала, что такое скорбь и что такое утешение. Я хочу, чтобы ты была богатой матерью, если Бог даст тебе семью, которая прошла и скорби, и радости. Я скажу, действительно, вот прошло столько времени, мне очень нравятся дети в этой семье. Мне приятно быть у них всегда. И действительно, у нее и ранние седины были, все испытала. И во всех этих испытаниях можно сказать тоже так, как с его сыном. Бог был с этой семьей, Бог был с ней. Сколько тревог, сколько переживаний, сколько она без мужа была, когда муж был вот так вот на служении. Да, друзья, кто бы сегодня хотел бы сказать: Господи, я хочу, чтобы ты со мной был. Я хочу, чтобы ты повел меня. Как поведешь, скорбями ли? Давайте посмотрим, вот когда вы живете вот в этой стране, и когда Бог дает и милость, есть что на столе, есть что кушать. Как это для детей? Всегда ли это хорошо? Не вспоминаем ли мы те годы, те трудности? Мы вот, я уже говорил, в детском лагере, когда собрали детей, и за два потока, это более 700 детей. Я скажу, друзья, когда была помощь и отсюда, с этих церквей, когда окружающие церкви собрали с огородов своих десятину и отдали тоже, чтобы дети имели пищу. И вот я посмотрел, первый полудник. Поставили по стакану какао и по кусочку хлеба, который намазан был маслом. Еще поставили хлеб, вот намазанный маслом, чтобы дети брали. Надо было видеть, с каким аппетитом, как они кушали этот хлеб маслом. Потому что в этом году, посетив все из них, первый раз покушали масло, хлеб с маслом. Я хочу сказать, что, конечно же, Бог проводит нас таким путем, чтобы... Он не оставляет в этом. Но чтобы мы были благодарны, чтобы мы довольны были. И тогда, когда мы хотим, чтобы мы никаких трудностей не испытывали, не будет в сердце этой радости, не будет этого довольства. Это действительно большое благословение, которое апостол Павел предлагает. И говорит, ведь Бог не бессилен для вас, но Он силен в вас, чтобы мы доверились Богу. Чтобы Бог был в нас. Если только, конечно же, вот дальше предупреждение, вы не то, чем должны. Братья и сестры, Бог не будет что-то делать вместо нас. Но Он поручает нам и помогает. Вот как служение апостолов помог, как помогает сегодня церкви, каждой семье, каждому. Бог, если посылает, то Он говорит, что «Я буду с тобой, иди». Не бойся, говорит их, не бойся этого множества, не бойся нужды. Иди, говорит. Братья и сестры, прошло уже чуть больше 10 лет. Я не забуду, сколько еще Бог даст жизни. Хотя я уже говорил, те, кто был со мной, вот там, когда нас от военкомата посылали на реактор в Чернобыль, ведь уже более 90% нет в живых. Я встретил недавно еще одного, который был тогда со мной, и он еле уже передвигается. Инвалид уже первой группы. Спрашивает, а у тебя какая группа? Я говорю, вторая. Он говорит, а у меня уже смертная группа. Я помню, когда нас отправили, ну и отправили не без участия, конечно же, властей, вот думали, чтобы, ну, как служитель там, чтобы, конечно же, чтобы не вернулся оттуда. И вот мы ехали, когда к реактору, мне было очень жалко этих людей, никакой защиты от радиации, нам выдали только марлевые лепестки, и нас еще с одним братом послали туда. Я скажу, когда мы уезжали, вся церковь колени преклонила. Все молились, что Бог сохранил нас там. И мы вернулись там. И мы сейчас еще можем и трудиться, и семьи есть. И некоторые спрашивают, а ты что там? Ты, наверное, там как-то избежал что-то. Нет, говорю, вместе со всеми на реакторе был. Вместе со всеми этот графит видел. Вместе со всеми делал то, что и другие. А почему? Почему ты не так не болеешь сильно, как другие? Братья и сестры, я это испытал. Что если Бог в нас, если Бог, Он не бессилен был сделать так, чтобы я не был там, но Он силен и говорит, если пойдешь и долиной смертной тени, проведет Бог. Бог в нас. Что может еще быть лучшего? Мы вчера рассуждали о Исааке, Иакове и Исаве. Вы посмотрите, когда Исав потерял благословение, и он начал умолять отца. Отец, ну дай мне! И что сказано в Новом Завете? Но сколько он не плакал, он не мог переменить мысли отца. Почему? Надо было отцу взять это благословение у Иакова и вернуть ему. И Исаак не стал это делать. Или вот, когда Иаков, мы читали, рассуждали вчера, просил Бога, Господи, избави от руки Исава. Бог избавил? Нет. Бог не будет вместо нас делать что-то. Надо было Исаву самому перемениться, измениться, простить брата. И как мы вчера рассуждали, Иаков отдал благословение. Бог поможет Иакову. Через молитву Исаака Бог помог Исаву смириться. Иакову тоже. Если Иаков ожесточил сердце брата, а Бога просит, чтобы Бог смирил или Бог защитил его от Исава, Бог ведет его навстречу к Исаву, но Бог умудряет его. Бог дает ему смирение. Это Иаков должен поклониться, это Иаков должен смириться. И Бог тогда, вот какая мы читали чудесная встреча. Когда у нас что-то случается, вот особенно если конфликтные ситуации, и мы можем молиться и говорить, Господи, Ты видишь, что случилось, Господи, Ты возврати, Ты верни. А Бог может не отвечать нам на молитву, Он говорит, Ты иди, я буду с тобой, я помогу тебе, но ты это делай. Старайтесь иметь мир и святость со всеми, написано. Если возможно это с нашей стороны, все, что возможно с нашей стороны, мы должны сами сделать с Божьей помощью. А не говорить, Господи, Ты сделай. Да, мы могли бы тоже так сегодня с вами и не работать на производстве, не зарабатывать деньги, сказал, говорить только, Господи, Ты дай нам.
1: И многие стараются так прожить, чтобы или на какие-то льготы, или на какие-то пособия. А Бог говорит, что в поте лица твоего, в поте лица твоего будешь давать. Но Бог благословит этот труд. Бог укрепит руки и говорит, иди ты. Какой бы мы случай ни рассматривали, мы везде видим, что Бог никогда не оставлял тех, кто уповал на Него и надеялся. Нет. Возьмем мы случай Ветхого Завета Сидрах, Месах и Авденага. Скажите, разве Бог не мог избавить их от печи? И они доверились Богу и говорили царю, что Бог может нас избавить. А если нет, знай, царь, что идолам твоим мы не будем служить и тебе не поклонимся. Бог их не избавил от печи, но Бог их в печи сохранил от огня. Разве Бог не мог избавить Даниила от льва львиного? Этот во рва мог избавить, но он во рву сохранил его там. Среди львов сохранил. Бог был с Даниилом. Все. Разве это не больше? Разве это не лучше, братья и сестры? Бог не бессилен для нас. Кто проходит долиной, плача, открывает в ней чудесные источники. Я хочу опять возвратиться, братья и сестры, что если бы Бог был только для нас, мы бы сегодня действительно не имели бы этого прекрасного. Вот сколько здесь седины, сколько опыта, сколько благословил Господь церковь за это время духовными песнопениями, чудесными проповедями, статьями. Когда читаешь какую-то статью в журнале, она действительно жизнь всю твою переворачивает. Действительно хочет подражать. Эти книги читаешь, когда Павел Владыкин, или «Пишу вам дети», или другие из пережитого этого повествования. Я хочу еще раз рассказать, вот как мы, когда мы пригласили в детский лагерь некоторых старичков, которые много пережили. Дети, один брат рассказывал, мы делали только небольшие перерывы на обед, на маленький отдых, и дети опять собирались и слушали, и слушали. И вот один брат так много им рассказывал. Я уже рассказывал этот пример. Дети говорят, дедушка, расскажите теперь. Он говорит, что еще рассказать? Дедушка, расскажите теперь, как вы женились. И он стал им рассказывать. Я скажу, они слушали со слезами. Они очень внимательны, они не хотели расходиться. И он говорит, когда, говорит, я обратился к Богу и сделал предложение одной и той же верующей христианке, и она дала согласие, мы готовились к браку, меня арестовали и посадили на 10 лет. И вот она мне пишет письмо, я буду тебя ждать все эти годы. И она меня ждала, говорит. Но когда мне оставалось до освобождения 3 или 4 месяца, она мне прислала письмо. Я тебя освобождаю от слова. Будь свободен, потому что меня осудили за веру в Бога и дали 25 лет. Он пишет ей, я тебя тоже буду теперь ждать. И ждал. 5 лет прошло, пока ее освободили, реабилитировали. Я скажу, друзья, у нас недавно было общение с семейными, и проводил этот брат, старец, это общение, и он сказал всем, говорит, друзья, мы за свою семейную жизнь с женой ни разу не поссорились. Ни разу у нас никогда не было такого дня, чтобы она меня укорила или чтобы я ее укорил. Скажите, где это прекрасно еще найдешь, если бы не было этих страданий? Разве Бог бессилен был для этой семьи, чтобы они не переживали, столько не страдали? Но тогда бы не было бы этих благословенных примеров. Бог не бессилен для нас. Бог нас проводит таким путем, чтобы мы потом были благословением для других. Я тоже в детстве думал часто, почему вот, ну, такая у нас доля, почему мы в такой бедности живем, почему другие имеют то и другое, а вот мы не имеем. И помню, одноклассники, как вот часто так вот, ну, с презрением относились к нам, с братом. Мы в одном классе учились. А сейчас, когда мы встречаемся, они с завистью смотрят на нас и говорят: «Вы счастливые». Тогда нам говорили, помню, учителя: «Вы несчастные, что у вас верующие родители, что вам то нельзя, то нельзя». А сегодня, когда я их встречаю, они не по возрасту, уже старые. И ни у одного одноклассника нет семьи, семьи разбитые. И они говорят: «Конечно, вы счастливые. Вы счастливые, что вы так прожили. Мы, говорит, вы счастливые, что у вас есть драгоценное. У нас было что-то, и это отняли. И то, во что мы верили, и это теперь забрали у нас». Братья и сестры, а Бог проводил этим путем. И сегодня показывает всем, вот кто выбрал Бога в своей жизни, кто с Богом прожил, тот сегодня и старость себе и добрую. Я уже говорил за этих старичков, как их жалко. Как жалко их, потому что прожили жизнь без Бога и доживают. Некоторые из них умирают от голода сегодня. Детей воспитали без Бога, сами прожили без Бога и заканчивают так жизнь. Хотя думали, что это очень хорошая жизнь, и Бог нам не нужен. Братья и сестры, нет. Кто живет с Богом, как говорил один человек, что без Бога и на воле тюрьма, а с Богом и в тюрьме свобода. Разве сегодня люди не заканчивают жизнь самоубийством? Самые обеспеченные. Кажется, у них все есть, но без Бога живут. И многие, кто и в трудностях, в испытаниях, всегда довольны, всегда счастливы, всегда благодарны. Есть пропитание и одежда. Слово Божие говорит, что будем? Будем довольны этим, будем благодарны этим. Мы расстались с одной семьей. И для меня это было тяжелое расставание. Я сейчас часто тоже, ну, вспоминаю с грустью и с болью об этой семье. Они переехали в другую страну. Это был друг моей юности. Сколько благословений Бог даровал через него для церкви. И вот как-то мы рассуждали, у них родственники в Америке, он говорит, там можно прожить на одни только пособия, лучше, чем здесь. И он сейчас живет на эти пособия. Звонил недавно. Я говорю: «Ну как там у тебя?» Он говорит: «Все есть. В океане купаемся, кушаем. Но, говорит, я вижу, как я теряю детей. Того дорогого, что там имели, нет здесь. Нету. А как вы там?» Я говорю: «А с нами Господь. Это самое дорогое, что мы имеем. Можно все иметь, но если лишишься ты общения с Богом, все потеряешь». И тогда, когда Господь ведет нам, кажется, как вот нами говорили в детстве и в гонениях, когда преследовали христиан, говорили: «Все, вы же не выживете. Что с вами будет?» Где эти правители, которые обещали показать последнего верующего? Где гонители? Где они? И действительно, а надеющие на Господа? Апостол Павел говорит, что нас почитают умершими, но вот мы живы, а церковь, вот, жива церковь. Бог силен в нас. Если кто думает что-то сделать без Бога, ничего не сделает, не получится. Некоторое время еще, может быть, что-то будет делать. Не получится, потому что Бог дает нам, от Него и мудрость, от Него сила исходит. Я как-то приводил пример часто этот, когда, помню, весной мне пришлось, ветка абрикоса мешала, и мне пришлось обрезать ее, отрезать эту ветку и положил я. И вот я через несколько дней смотрю, а эта веточка расцвела красивым белым цветом, но у нее хватило соков в себе только на то, чтобы цвет пустить. Все, она плода уже не могла пустить. Она оторвана была от корня, от жизни, от питания, от сока. Отрезана была. Так человек без Бога некоторое время может прожить еще. Вот как блудный сын, который ушел, но расточил и опять возвращается к отцу. Если кто живет с Богом, если кто сегодня то может сказать, что Бог с нами тоже, Бог в нас. Если кто скажет: Господи, я не прошу, чтобы ты все делал для меня, но будь со мной, будь во мне, чтобы мне пройти. Апостол Павел говорит: пройти прилежащее поприще с терпением. Какое-то благословение, особенно молодое поколение сегодня, подростки, молодежь, хотят, чтобы все было для них, чтобы родители для них были, чтобы Бог для них был, чтобы государство для них, чтобы церковь для них. А Господь говорит: нет, Бог не бессилен, Бог силен в вас. Пусть Господь благословит, чтобы мы эту истину усвоили, чтобы это было и утешением сегодня, и благословением. Бог сегодня желает быть в нас, чтобы провести нас через трудности, через болезни, через нужды, через опасности провести. Если Бог будет с нами, братья и сестры, это тайна великая. Если Бог в нас, если Он с нами, все, братья и сестры, ни одно оружие, это обетование, сделанное против тебя, не будет успешно. Последний пример. Я вспоминаю, как мы церковью встречали этот Новый год. Ну, когда одна весть за другой, то дорожает. Говорят, гражданская война будет. Говорят, голод будет. Вот, говорили, что холод будет, холодная зима. Там Россия газ отключит. Сколько разных тревог, сколько разных слухов. И я помню, как брат, служитель, старец, в конце года обращался к церкви. Братья, говорит, и сестры, пока церковь на земле, пока все будет. Много не будет, говорит, но необходимое всегда будет. Обетования Божьи таковые. Я не видел праведника с протянутой рукой и детей его просящих хлеба. Не видел. Говорит, Бог нам все даст. Вот когда церковь возьмется от земли, вот тогда будет великая скорбь. А пока здесь, Бог же знает, что мы здесь живем. Разве Он не даст нам? Братья и сестры, так случилось. Уже заканчивается год, и Бог не оставил ни одну семью. Ни в Молдавии, ни на Украине, ни в России. Бог иногда самым чудесным образом посылал пропитание. Самым чудесным образом располагал кого-то. Но Бог не оставит. И здесь не оставит тоже Бог. Нигде не оставит. Не оставил Бог в гонениях, не оставит в нужде, если мы только скажем: Господи, будь с нами. Если мы будем так жить, чтобы Бог был с нами. Братья и сестры, это самое лучшее. Все, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, душу лишит общения с Богом, он тогда все потеряет. А если человек ничего, мы ничего, апостол Павел говорит, не имеем, но мы всем обладаем, мы Бога имеем. Кто сегодня не имеет общения с Богом? Кто сегодня не может сказать, что Господь со мной тоже? Он тоже меня не оставляет. Сегодня такая хорошая возможность сказать: Господи, будь со мной всегда. Не для меня, но со мной. А если Он с нами, как Слово Божие говорит, как Бог нам не дарует с Ним и всего? Со Христом. Он все необходимое дарует. И последнее, когда мы молимся, Бог нам отвечает трояким образом. Он говорит «да», Он говорит «нет», и Он говорит «подожди». Он знает, что лучше для нас. Мы не знаем. Я прочитаю из книги «Исход» 1 главы 6 по 9 стих. «И умер Иосиф и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевы многочислен сильнее нас, и дальше перехитрим же его, чтобы он не размножался». И так дальше по тексту. и изнуряли его работами. И потом детей этого народа, сыновей знаемы, что отнимали и бросали в реку Нил. Одно поколение пришло на смену другому. Умер Иосиф, страдалец, человек, который много пережил. Умерли братья его, весь род их умер, которые испытывали, что такое голод, что такое скитание, что такое жить в чужой стране. И они приехали в Египет, они приехали в чужую страну. А дети их родились, и для них это была уже это их страна. И уже дети, которые не испытывали всех этих страданий, всех испытаний, голода, они жили по другому образу жизни. И этим самым, тем, что они слились с египтянами, тем, что они старались жить только для обогащения, они приблизили эти трудности, эти беды, когда изнуряли их работами, когда восставали на них. Братья и сестры, я сейчас вот, когда мы смотрим на наших родителей, на наших старичков, и мне иногда бывает, такой возникает вопрос, и бывает очень трудно на него ответить, что будет дальше, когда они отойдут. Те, кто скитался, те, кто знает, что такое голод, те, кто знает цену хлеба, те, кто знает цену общения, те, кто знает цену вот этим песням. И когда новое поколение сегодня на смену приступает, которое не знает этой нужды, куда ведет это поколение? Какую жизнь? Мы вот читали допотопный мир. Пришло все к наказанию, к истреблению пришло. Потому что поколение, которое не испытывало страданий, развращается быстро. И мне так хотелось бы сказать, чтобы Бог продолжил жизнь отцам нашим, старичкам, которые испытывали много, чтобы они еще молились, были с нами. Потому что сегодня новое поколение живет по принципу «Бог для нас». Все. А Бог в нас, на Кавказе, сколько там уже пролито слез и крови. И сами жители Черноморского побережья, вот этих всех курортных мест говорят, это за весь разврат, за всю ту жизнь, которые жили, особенно молодые люди. Это места курортные, это места, где жили в свое удовольствие, жили для себя, это места, где замечательный климат, места, действительно, где прекрасный отдых, места, действительно, где уезжали многие и там жили очень хорошо. Но к чему это все привело? К тому, что эта земля уже возопила. Земля, которая там... Сколько там было пролито слез после этого, сколько разбитых семей. Земля возопила уже от всего этого нечестия и наказывается. Братья и сестры, и дорогие вот и детки, молодежь, кто сегодня хочет жить только такой тепличной жизнью? Все для нас. Тот приближает беды, наказания приближает. Страшна эта жизнь. И хорошо нам жить с Богом, и в скорбях хорошо. Христос в вас, Бог в вас, может быть, что лучшего, чем только для нас, все для нас, все для нас. Лучше все для Бога, и пусть будет Бог в нас. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

Мы продолжаем рассматривать жизнь великого царя Давида. Сегодня мы будем рассматривать 11 главу 2 книги Царств. Это одна из тех глав, которую не хочется рассматривать. Это глава, которая говорит о согрешении царя Давида. И хочется как-то пройти эту историю, не касаясь ее, не замечая ее. Но все Писание богодухновенно и полезно. Оно полезно для нас, оно полезно для нашего обличения, для наставления, для того, чтобы мы могли брать уроки. И именно поэтому, смотря на эту главу, мы будем с вами касаться этого вопроса. Мы увидим, что эту главу можно назвать «Закон действия греха». Именно эта история показывает, как действует грех, как работает этот закон. И нам очень важно это увидеть, нам очень важно это понять. Вы помните, апостол Павел в Новом Завете, послание Римлянам, 7 главе, он говорит: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вот в этом тексте апостол Павел говорит: «Я, говорит, вижу, я замечаю действия закона греховного». Павел видел это, он видел это в своей жизни, он видел, как действует, как работает этот закон греховный. И когда мы смотрим на Давида, на мужа по сердцу Божию, который в этой главе, как описано, совершает прелюбодеяние, совершает убийство, мы можем увидеть действие этого закона греха. Если это проявилось у Давида, если апостол Павел замечал действие этого закона греха в своей жизни, то каждый из нас должен понимать это действие, каждый из нас должен понимать, как работает этот закон. И проблема, которую мы увидим, она была не в молодости Давида, не в том, что Давид вот по своей неопытности, по молодости совершает эту ошибку. В этот момент, который мы будем касаться, Давиду уже за 50 лет. Долгое время Бог вел его, Бог наставлял его, Бог учил его. Уже около 20 лет Давид является царем в Израиле. И мы видим, что происходит это событие. И нам иногда кажется, что духовный рост человека, он является, ну, вот своего рода таким, знаете, иммунитетом ко греху. Что если мы духовно зрелые, если у нас духовный опыт, долгое время мы уже прошли, мы с Господом, то у нас уже выработался какой-то иммунитет ко греху, и грех никогда не коснется нас. И эта история показывает, что это не так. И некоторые, которые поддались этому искушению, думая, что грех не коснется, в их жизни были падения, в их жизни были согрешения, потому что закон греха, который действовал тогда, он действует сегодня. И нам важно понимать и видеть, как работает этот закон. И мы с вами находим этот текст Писания, 1 Коринфянам 10:12, написано: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это касается ко всех, это касается каждого из нас. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Закон греха может поразить и действовать в жизни каждого человека. Поэтому, если подобное произошло с Давидом, это может произойти с каждым человеком, с каждым из нас. Нам нужно научиться, нам нужно увидеть, почему это произошло в жизни Давида. Какие причины были, которые привели его к этому. И другой момент, который нам важно понять, когда мы смотрим на эту историю. Нам важно увидеть, что подобные согрешения, они не происходят мгновенно. Они не происходят просто как-то стихийно. Падения, серьезные моральные согрешения, они не происходят по какому-то импульсивному побуждению. Вдруг, по какой-то неведомой причине. Мы можем увидеть, что всегда есть какое-то начало, всегда есть какие-то малые причины, которые подводят человека к какому-то большому совершению греха. Луис Палау когда-то сказал такую фразу: «Никто не становится толстым за одну ночь. Одна пицца, потом другая, одно мороженое, потом другое. И все так незаметно, пока в один день не скажут тебе: папа, у тебя такой живот толстый». Подобным образом никогда не происходит серьезного согрешения, морального падения без причины.
что-то малое, где-то начинается, где-то допускается одно, второе, третье, и потом происходит серьезное согрешение. Поэтому мы можем увидеть, что сексуальные грехи, они начинаются с мелочей. Они начинаются с взглядов, они начинаются с мыслей, они начинаются с отсутствия строгости, дисциплины к самому себе. И потом какое-то бесконтрольное использование телефона, компьютера. Когда человек допускает это, когда человек позволяет себе, может быть, просматривать все, что предлагается в интернете, он позволяет себе какие-то вещи. Всегда есть какое-то начало, когда человек не ставит заслон своим мыслям, своим действиям. Сначала малым, потом малые действия становятся большими, и в конечном итоге происходит духовная катастрофа. Так действует, так работает духовный закон. На иллюстрации, которую я хотел бы, чтобы мы посмотрели, я услышал эту иллюстрацию, когда мы были в Лос-Анджелесе, в одной из тем. И вот это событие произошло в 1919 году. И оно называется «Затопление Бостона патокой». В 1919 году в Бостоне был построен, вот вы видите там в углу, вот такой большой бак, который 50 футов высотой и 90 футов в диаметре. Этот бак был наполнен 2 миллиона 300 тысяч галлонов сахарного сиропа или патоки. И на протяжении почти 4 лет Исаак Гонзалес, который был инженером, он замечал, что что-то не так с этим баком. Он замечал, что где-то в этих болтах, которые держат все эти стальные листы, подтекает этот сироп. И он несколько раз говорил руководству о том, что это что-то не так, это что-то неправильно. И каждый раз руководство говорило: хорошо, мы замажем краской. И это дошло до того момента, что в 1919 году произошел огромный взрыв, когда разорвалась вся эта цистерна. И когда огромное количество, вот эта волна коричневого, липкого сахарного сиропа высотой с двухэтажный дом и со скоростью 60 км в час, она разнеслась и смела все, что было на пути. И в результате этого 21 человек погибли, 150 человек получили разные ранения, оказались в больнице. И тогда это событие так и назвали «сладкая смерть». Кстати, говорят, сегодня даже в Бостоне, вот на том месте, где это произошло, в жаркий день можно ощутить запах карамели. Это прошло уже столько времени, 100 лет, и все еще есть последствия. Когда мы смотрим на события, то, что произошло с Давидом, мы можем сказать, что крушение в моральных вопросах, которое тоже приводит к сладкой смерти, оно не происходит внезапно. Не происходит беспричинно. Вот такое большое падение, которое произошло у Давида. Оно начинается с малого, и оно приводит к катастрофе. Давайте посмотрим на некоторые трещины в жизни Давида. Где появились эти трещины? Где появились какие-то причины, которые впоследствии привели к этой катастрофе? Мы читаем 11 главу, я прочитаю вначале первые два стиха. Вторая книга Царств, 11 глава, первые два стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Мы смотрим с вами на это событие, и мы можем увидеть вот все, что было до этого момента, некоторые трещины, которые начали появляться в жизни царя Давида. И первое то, что мы можем увидеть, это трещина в отношениях с противоположным полом. Это очень серьезный вопрос. Он был всегда серьезным. Он был серьезным в то время, во время Давида, он серьезный сегодня. Именно поэтому сатана постоянно пытается сгладить этот вопрос, сделать его простым, чтобы не обращали внимания. Но это очень серьезный вопрос. И мы видим, что это был один из тех вопросов, который дал трещину в жизни царя Давида. Вторая книга Царств, 3 глава, потом 5, 15 главы. Они описывают, что у Давида было... по крайней мере, 8 жен. Мы читаем с вами 2 Царств 5.13, сказано: «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона». 8 жен, сколько-то наложниц,
И мы можем сказать, но в то же время не было многоженства запрещено. Вторая книга, книга Второзакония, 17 глава, конкретно говорит о том, что Бог запретил, чтобы у царей было много жен. Несмотря на то, что мы видим некоторые моменты, что у людей было по несколько жен, но многоженство, несколько жен никогда не было в Божьем плане в отношении семьи. Никогда не было, чтобы Бог давал такое повеление. И, как я сказал, более того, в отношении царей Бог дал конкретный запрет, чтобы у царей было таким образом. Но мы видим, что Давид не послушался Слова Божия вот именно в этом вопросе. И это уже говорит о том, что его похоти где-то не были под должным контролем. Он добавлял жен в свою семью. И это была трещина. Кто-то может сказать, ну, так было принято в то время у царей, у других царей. Такова была культура, так совершали это дело другие цари. Но мы знаем, что только Божье Слово должно быть стандартом. Не культура, не обычаи, не то, как делают другие люди, не то, как поступают другие христиане. Божье Слово, оно должно быть стандартом, то, что сказал Господь. И мы видим, что у Давида вот в этом вопросе, в этой ситуации была трещина. И мы можем заметить, что и сегодня самых различных искушений – это целая лавина. И нам важно понять, что только послушание Божьему Слову, только подчинение, только самоконтроль в нашей жизни – это то средство, которое Господь желает, чтобы было проявлено. Грех, который Давид совершил с Версавией, был не по причине того, что у Давида не хватало жен. У него было достаточное количество жен. Но в этой ситуации мы видим, это бесконтрольная похоть. Это проблема. Похоть никогда не будет насыщена. Когда похоть неконтролируема человеком, она никогда не насытится. В этом проблема сексуальных грехов. В этом проблема порнографии, развратной жизни. Похоть никогда не будет насыщена. Сколько бы вы ни кормили похоть, она будет разгораться больше и больше. Кто-то сказал, что похотливые сексуальные желания, они не как голод, насытился и он отступил. Они как огонь. Чем больше ты его питаешь, тем больше он разгорается и сжигает все на своем пути. В этом суть похоти. И мы видим, что впоследствии, вот особенно в жизни Соломона, это было проявлено. 300 жен, 700 наложниц. Похоть никогда не будет насыщена. Она никогда не даст того, что желает человек. Похоть съедает человека. И поэтому только чистые отношения с противоположным полом – это важная, необходимая часть в жизни любого христианина. И поэтому решение вот этой проблемы похоти, контроля в повиновении Божьему Слову. В Божьем плане только брак, семья – благословенные отношения между мужем и женой, они приносят радость, удовольствие, они приносят удовлетворение, они дают благословение. Это то, что Бог заложил. Это то, что Бог дает. Это то, что необходимо для человека. И когда человек этого не понимает, он обязательно придет к катастрофе. Поэтому мы видим, что первая трещина в жизни Давида, и очень значительная трещина в том, что Давид допускал вот эту бесконтрольность своей жизни. Вторая трещина, которую мы можем заметить, это трещина в вопросах успеха. Давид в данный момент, он был на самом пике славы и успеха. Царство его было единым, оно процветает, он одерживает одну победу за другой, он находится как самая могущественная монархия на Ближнем Востоке, духовно Израиль объединен Давидом. И мы читаем во второй книге Царств, 5 главе, «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что он возвысил царство его ради народа своего Израиля». Давид понимал свой успех. Он находится вот на этом пике своей славы, на пике своего успеха. Но успех делает нас уязвимыми. Когда мы находимся на этом положении, на пике нашего успеха, когда мы достигаем вот этого пика, мы находимся в очень опасном состоянии. Потому что когда мы стремимся к чему-то, мы бодрствуем, у нас есть рвение, у нас есть стремление, но когда мы достигаем чего-то, здесь приходит гордость, здесь приходит самолюбование,
здесь приходит очень опасное состояние, когда сатана может нас поразить. Потому что в этом состоянии человек смотрит на самого себя, забывая Бога, забывая страх Божий. Он думает о своем собственном достижении. Именно вот на пике славы и успеха сатана ожидает человека, чтобы поразить его в данный момент. Когда человеку трудно, когда трудные времена вокруг, эти трудные времена делают человека сильным. Человек двигается, человек надеется на Бога, человек просит у Бога помощи и поддержки. Но когда приходит гордость в легкие времена, вот в этой ситуации мы видим, что сатана поражает человека. И успех, он идет рядом с другой опасностью. Это третья трещина, которую мы замечаем в жизни Давида. Это трещина в отсутствии подотчетности. Мы смотрим на Давида. Давид был могущественным царем. Кто мог сказать слово против него? Кто мог что-то сказать Давиду в этой ситуации или в какой-то другой ситуации, что ты неправильно поступаешь, ты неверно делаешь? Был только один пророк Нафан, как Божий пророк, который пришел и сказал ему это. Но во всей этой ситуации никто из рабов Давида, он не смел как-то перечить ему. Он не мог сказать как-то, что Давид что-то неправильно делает в отношении Версавии. И поэтому мы видим, что Давиду в то время, как любому из нас сегодня, нужен тот, кто будет рядом. Нужен тот, кто скажет: Давид, или Андрей, или кто-то из нас, я люблю тебя как брата, но именно потому, что я люблю тебя и забочусь о тебе, я хочу тебе сказать, ты нарушаешь Божье слово, ты совершаешь грех. Это подотчетность. Именно поэтому мы находимся в церкви. Бог соединил нас вместе, как членов церкви, для того, чтобы нам возрастать духовно, заботиться друг о друге, поддерживать друг друга. И в нужный момент сказать это правильно, сказать это слово с любовью, для того, чтобы не дать, чтобы кто-то из нас упал. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос: у вас есть эта смелость и любовь к брату и сестре? Когда мы видим согрешение, с любовью подойти, с любовью сказать эти слова. Мы видим, что это была трещина в жизни Давида, отсутствие подотчетности. И четвертая трещина, которую мы замечаем, это была трещина в снисходительности к самому себе. Давид был царем, но в этой ситуации мы читаем, что он не пошел на войну. Он подумал, что Иав справится, все идет хорошо, армия побеждает. И он подумал: я имею право отдохнуть. И он остался и не пошел на войну. И мы можем сказать, что те, кто достигают успеха, они часто могут сказать себе: я могу отдохнуть. И по сути, в этом, может быть, нет чего-то плохого. Всем нам какое-то время нужен отдых. Но проблема в том, что когда человек достигает определенного положения, у него может возникнуть эта трещина, когда он говорит: я имею право отдохнуть, как я хочу, где я хочу, когда я хочу и сколько я хочу. И вот именно так поступил Давид в этой ситуации. Он принял это решение, он остался во дворце, он остался дома, тогда, когда нужно было быть совершенно в другом месте. Когда у нас появляется много свободного времени, это уже трещина. Это уже опасное состояние. Если вы в постоянном дисциплинировании самого себя, если вы в постоянном, в регулярном графике чтения слова, работы, занятости, служения, тогда это само состояние, оно побуждает нас двигаться вперед. Когда у нас появляется много свободного времени, тогда мы

катастрофы. И мы можем сказать, что есть общий принцип или закон действия греха. Он открыт в Священном Писании, и он показан нам в этой истории. Общий принцип, закон действия греха. Этот закон открывается нам в Новом Завете, когда мы читаем послание Иакова, 1 глава, 14-15 стихи. И здесь сказано: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Это и есть закон действия греха. Он действовал тогда, он действует сегодня, и нам важно видеть это действие в нашей жизни, чтобы не допустить это. И давайте посмотрим вот на эту историю, чтобы увидеть, как этот закон осуществился и действовал в жизни Давида. Несколько моментов мы видим, как действует похоть. Первое, что мы видим, похоть увлекает. Мы прочитали с вами этот текст Писания, сказано, что Давид под вечер встал с постели, прогуливался на кровле и увидел. Он увидел то, что происходит. Наши основные сражения, духовные сражения, они происходят не тогда, как я сказал, когда мы занимаемся нашими регулярными делами. Мы на работе, мы на учебе, мы на собрании, мы в служении, мы в семье. Наши основные сражения происходят в минуты отдыха, в минуты нашей лени, тогда, когда есть свободное время, тогда, когда нападает скука на человека. Вот это основной опасный момент, когда сатана начинает поражать нас. Именно в эти минуты приходят искушения, с которыми нам нужно бороться. Именно в этой ситуации сатана начинает поражать и направлять стрелы на нас. И нам нужно задать вопрос, сколько греха было совершено, потому что мы были там, где не должны быть, и не были там, где мы должны были быть. Сколько греха произошло, потому что мы делали то, что мы не должны были делать, и наоборот, не делали то, что мы были должны делать в этот момент. Это те моменты, когда сатана поражает нас. Именно по этой причине Бог желает, чтобы мы постоянно были заняты, чтобы мы не были праздны, чтобы у нас не было бесконтрольное свободное время. Мы читаем, апостол Павел говорит во 2 Фессалоникийцев, в 3 главе: «Завещеваем вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое вы приняли от нас». Слово «бесчинно», один из переводов, это «праздно». И Павел говорит: не смотрите на тех, которым заняться нечем, у них много времени свободного, они бездельничают. И помните, что дальше Павел говорит: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». И слово, я говорю, не бесчинствовали, то есть мы не были просто бездельниками у вас. И он говорит: «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять вас». Бог желает, чтобы мы были постоянно заняты, чтобы у нас не было свободного, праздного времени, когда сатана найдет нас и когда он поразит нас. Поэтому нам важно быть занятым. Пустое и свободное время – это именно почва для духовного падения. Так произошло у Давида. И более того, для того, чтобы нам отражать соблазны этого мира, у нас должна быть духовная цель, постоянное служение Богу. Где бы мы ни находились, в церкви, на работе или дома, когда у нас есть это главное занятие, мы служим Богу, мы повинуемся Ему. Мы совершаем труд и служение в любом месте. Это цель, которая должна устремлять нас, чтобы у нас не было пустого времени. И мы читаем то, что произошло с Давидом. Он зашел на крышу, он зашел на кровлю. Мы знаем, что в те времена, и сегодня иногда, в Израиле были эти плоские крыши, на которые они проводили время. И мы видим, что у царя во дворце было именно так. И когда Давид зашел туда, на кровлю дома, он увидел с крыши купающуюся женщину. Знаете, в Библии не часто сказано «очень красиво». Здесь именно употребляется это слово, что она была не просто красива. Библия говорит, она была очень красива. И мы видим, что в этой ситуации, может быть, у нас не бывает такого искушения, как буквального, как было у Давида. Но крыша дома в то время, по сути, это то же самое, что интернет сегодня. С крыши дома, особенно царского дома, можно было наблюдать и увидеть весь Иерусалим. Сегодня на экране мы можем увидеть все, что угодно. Одним кликом мышки мы можем оказаться в любом месте, наблюдая и смотря все, что нам хочется. И поэтому в этой ситуации мы видим, что Давид

0: оказался именно в этой ситуации, там, где было искушение, мы можем оказаться там, где нас поймает искушение. И когда мы думаем об этом, несколько моментов нам важно отметить. Первое. Есть разница между искушением и грехом. Искушение приходит ко всякому человеку. И нет такого человека, который бы не испытывал искушение. И, наверное, нет ничего удивительного, что Давид оказался в такой ситуации, когда пришло искушение. Всякому человеку приходит искушение. Но нам важно распознать искушение, чтобы не впасть в искушение. Поэтому, когда само искушение приходит, это еще не грех. Но когда мы впадаем в искушение, вот здесь вот грех ожидает нас. Давид в этой ситуации, когда он оказался там на крыше, когда он увидел то, что он увидел, он не отвернул свой взгляд, он впал в искушение. Он продолжал смотреть, он посмотрел второй раз, и он смотрел дальше и дальше. И здесь уже начало греха. И здесь уже то состояние, которого нужно избегать. Мы не можем избежать искушений, потому что искушения окружают нас в этом мире, в котором мы живем. Но мы можем избежать греха. И более того, мы должны понять, что легче убежать от искушения, чем бороться и противостоять греху. Второй момент, который нам важно отметить, то, что видит мужчина, очень сильно влияет на него. В этом разница между мужчиной и женщиной, и поэтому Писание призывает, чтобы сестры одевались целомудренно, чтобы они заботились об этом, чтобы у них не было соблазна. Я не знаю, почему Версавия купалась именно в этом месте. Я думаю, что если бы женщина жила рядом с домом президента США, то она понимала бы, что происходит, что рядом президент США живет. И в этой ситуации, когда она находилась там, рядом с домом царя, я не знаю, почему она допустила, чтобы купаться именно в этом месте, где ее могли увидеть. Но и для братьев здесь есть важный урок. Контролировать, куда вы смотрите, куда смотрят ваши глаза. Иов сказал в 31 главе, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов понимал эту опасность. Он понимал, что нужно контролировать свои глаза. Поэтому, если мы хотим быть послушными Богу, если мы хотим иметь победу в войне с похотью, мы должны заключить завет с глазами. Это значит, что наши глаза должны быть под полным контролем. Если искушения приходят, в этот же момент мы должны бороться с этим искушением, чтобы не впадать в его. Охранять глаза от того, куда они смотрят. Даже в церкви, на улице, на работе, на телефоне, в компьютере. Мы должны быть в этом завете со своими глазами, чтобы иметь эту победу. Охранять глаза и отводить свой взгляд. И мы видим, что Давид был уловлен в этом искушении. Он впал в это искушение, потому что он не держал себя дальше от искушения. Но с другой стороны, Версавия была уловлена искушением, потому что, скорее всего, она хотела, чтобы на нее обратили внимание. И это урок и для мужчин, и для женщин. Для мужчин не быть там, где нас поймает искушение, а для сестер, чтобы не попасться в искушение, чтобы на вас обратили внимание. Третий момент, который мы замечаем. С похотью нужно бороться, с похотью нужно не бороться, но бежать. Так побуждает нас Слово Божие. Если вы не будете убегать от похоти, вы обязательно потерпите поражение. Победа в данной ситуации в бегстве. Именно поэтому мы читаем 1 Коринфянам 6:18 «Бегайте блуда». Мы читаем 2 Тимофея 2:22 «Юношеских похотей убегай». Писание не призывает нас в такой ситуации, в которой оказался Давид, бороться, держать себя в руках, по-прежнему смотреть, иметь силу. Писание говорит, если ты оказался в такой ситуации, ты должен бежать. В этом будет твоя победа. И проблема Давида не столько в том, что он увидел Версавию, а в том, что он не убежал. В том, что он не понял, в чем его победа в данной ситуации. Если мы не будем убегать от подобных ситуаций, мы обязательно попадемся в капкан. Мы обязательно упадем и потерпим поражение в этой ситуации. И вот мы видим, что Давид стоит на крыше дома, он посмотрел второй раз, он посмотрел третий раз, в сердце уже грех совершил, и в этом его проблема. И поэтому мы смотрим с вами вот на этот момент, как действует похоть. Мы отметили с вами, что действие вот этого закона греховного, похоть увлекает. Это был первый момент, что Давид увидел, он искусился, он соблазнился. Второй момент действия похоти. Мы можем отметить, что действие похоти, похоть зачинает. Написано, похоть зачавши рождает грех. И мы читаем с вами 3 стих 11 главы. «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина». Давид послал разведать. Он оказался в искушении, он впал в искушение, и теперь начинается действие похоти. И похоть начинает действовать. Похоть начинает зачинать, и Давид посылает разведать, кто это, что это за женщина. И мы видим, что трещина становится еще больше. Начинается это разрушение, трещина начинает увеличиваться. И мы смотрим с вами, что когда он послал разведать, и этот раб приходит, и он сообщает ему. И то, что раб сообщил, это очень важно. Раб пришел и сказал, что это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитиянина. Обычно человека или женщину в то время называли по имени отца. Мы видим, что раб добавляет, это женщина замужем. Она чья-то дочь, она чья-то жена. Наверное, раб пытался в этой ситуации остановить Давида, понимая, куда это дело может прийти. Но несмотря на то, что раб добавляет вот эти моменты, и Урия это был один из верных воинов Давида, мы видим, что действие похоти, оно продолжается. И мы видим, что вроде бы в этой ситуации уже должно быть все окончиться, но мы видим, что сатана работал. Сатана работал 20 лет, когда Давид добавлял одну жену до другой. И вот теперь сатана поставил еще одну цель – замужняя женщина. Это действие похоти. Мы сможем сказать третий момент – похоть рождает грех. И мы читаем с вами 4 стих. «Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею». Давид послал взять ее. Похоть зачинает грех, и потом похоть рождает грех. И мы видим это действие здесь. Суть греха вот именно в этом. Возьми то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, то, что тебе хочется. У тебя есть возможность, у тебя есть власть, возьми то, что тебе нужно в данный момент. Так действует грех, так действует похоть. И мы видим, как я сказал, что Давид уже согрешил в сердце своем. Теперь начинает осуществление своего плана. И проблема, мы видим, что он действует. Когда грех в сердце совершен, это уже грех. Но когда моральный грех, безнравственный грех осуществлен на деле, это уже другое состояние. Это уже другая ступень, потому что здесь уже два человека вовлечены. И мы видим, что, как обычно, грех, он кажется очень привлекательным. Сатана, когда начинает искушать, он как, знаете, тот, кто продает какую-то дорогую машину. Он так описывает, насколько это прекрасно, но никогда не говорит, сколько это стоит. И сатана, он всегда показывает, насколько привлекательный грех, никогда не сообщая, какую цену за это нужно платить. Он никогда не скажет наркоману, которому предлагается первая доза, что этим самым ты разрушишь свое здоровье и дойдешь до смерти. Он никогда не скажет человеку, который в искушении употребить алкоголь, что ты разрушишь свою семью этим. В конечном итоге все рухнет. Сатана никогда, вводя человека в соблазн, разврата, прелюбодеяния, он никогда не скажет, что ты все разрушишь, ты потеряешь всю свою семью, если ты допустишь это. Сатана всегда показывает прелесть греха. И грех всегда привлекает. И мы видим, что Давид в этой ситуации, он действует таким образом. Интересно отметить, вот в 4 стихе, когда мы читаем, здесь окончание этого стиха написано, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Очень интересное добавление, потому что она по-прежнему соблюдает религиозные церемониальные предписания. Совершив грех, написано, когда она очистилась от нечистоты своей, чистой перед Богом, в данный момент, когда совершен этот грех, как многие христиане, они грешат на неделе, потом приходят на собрание, и здесь на собрании поют и молятся, и все нормально перед Богом. Это подобное состояние, и мы можем сказать, что для Бога намного важнее то, что происходит с нами на неделе, чем то, что когда мы здесь сидим на собрании. Для Бога важно, кто мы есть на самом деле, нежели просто выполняем какие-то ритуалы, какие-то обряды, когда мы приходим, мы сидим на скамейке, мы поем, мы молимся. Наконец, последний момент, который мы видим в этой истории, грех рождает смерть. Все окончание этой главы, начиная с 5 стиха, мы читаем: «Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: вот я беременна». Я не буду касаться каждого стиха, вот окончания этой главы, но мы знаем, что когда Давид получил эту новость о том, что она стала беременная, у него было только два пути в этой ситуации, как и у всякого человека. Первый путь – это признать свой грех и раскаяться, перед Богом раскаяться. А второй путь – это попытаться скрыть свой грех. И Давид идет этим вторым путем. Он избирает несколько планов для того, чтобы покрыть грех, который был совершен. Он призывает Урию в надежде то, что Урия пойдет домой. И когда он окажется дома, тогда будет ясно, почему женщина стала беременна. Но этот план не срабатывает. Урия был верным воином, и он отказался пойти домой. Тогда Давид предпринимает второй план. Он приглашает его к себе, он решает напоить его, думая, что когда он будет пьяным, тогда он все равно достигнет своей цели. Но и второй план не сработал. И несмотря на то, что Урия был пьян, как кто-то сказал, пьяный Урия перед Богом был более прав, чем трезвый Давид. И когда второй план не сработал, тогда третий план, когда он сообщает своему генералу, что сделай так, что там во время битвы поставь Урию в таком месте, чтобы он был поражен, отступите войсками, чтобы Урия был убит. И мы читаем, что так и произошло. И я думаю, что когда Иав получил это приказание, он понимал, что что-то не то происходит. Он понимал, что происходит с Давидом в этой ситуации. Иав выполняет этот приказ царя. Иав сделал не очень разумный маневр своей армии, когда воины подошли под самую стену осажденного города. И когда Давид узнал об этом, вы помните, что Иав посылает и объясняет, как нужно сказать Давиду. И вот мы читаем, что когда Давид узнал об этом, для Давида не важен был исход битвы. Для Давида не важно было, что умерли другие воины, что это было неправильно. Мы видим, что Давиду важно было, что Урия мертв. Все было покрыто, его план, казалось бы, сработал, и в конечном итоге Давид женился на Версавии, и теперь все покрыто. Но на самом деле это не так, потому что мы можем увидеть, что есть три причины, которые не дают покрыть совершенный грех. В жизни Давида и в жизни каждого из нас. Есть три причины, когда грех неисповеданный, когда грех не открыт, которые не позволяют покрыть этот грех. Первая причина – моральные грехи всегда тянут за собой другие грехи. И мы видим, что Давид, он не планировал убить Урию. Но то, что он совершил прелюбодеяние, толкнуло его на совершение других грехов. Он начинает лицемерить, он начинает обманывать, в конечном итоге он идет на убийство. Моральный грех, совершенный человеком, тянет за собой другие грехи в жизни человека. Они всегда толкают человека в пропасть совершения всех остальных грехов. И в этом проблема. Человек не может скрыть этот грех, потому что в жизни его начинает проявляться один грех за другим, один грех за другим. Второй момент, который мы можем сказать. Моральные грехи всегда причиняют боль другим людям. Не один Урия был убит. И мы читаем с вами вот в 17 стихе: «И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых, был убит также и Урия хитиянин. В тот день многие семьи оплакивали своих мужей, своих отцов, которые умерли там на поле битвы по приказу, который отдал Иав». Но мы видим, что в этой ситуации причина была – это грех Давида. Сексуальный грех, который был совершен им, который поражает и приносит боль невинным людям, тем, кто рядом с человеком находится, в его семье. Он не только касается самого человека, который совершил этот грех, он поражает тех, кто рядом с ним. Боль терпят люди, которые не имеют какого-то отношения к этому. И мы видим, что впоследствии вся семья Давида, она была в этом страдании. Мы читаем, что его сын умер, другой сын его восстал, семья начинает разваливаться, семья начинает терпеть боль. Грех всегда имеет последствия. И это были последствия и для Давида, Для всего народа израильского были эти последствия. И мы думаем, кого хотел обмануть Давид? Каким образом он хотел в этой ситуации как-то скрыть свой грех? Он хотел каким-то образом, убив Урию, потом женившись на Версавии, люди увидели бы все равно этого. Они высчитали, когда родился ребенок. Никаким образом он не скрыл бы тот грех, как бы он ни пытался, какой бы план он ни предпринимал. И, наконец, третий момент, который мы замечаем. Моральные грехи – это зло в очах Господних, которое все видит. Мы читаем в 27 стихе, это 11 главы. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господних». Так определяет Писание. То, что сделал Давид, то, что описано в этой истории, это было зло в очах Господних. Давид не только совершил прелюбодеяние и убийство, он не только попытался скрыть это, но посмотрите, что он говорит в 25 стихе. Он говорит: «Так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль войну против города и разрушь его, так ободри его». Давид не только грех совершает, он не только хочет скрыть свой грех, он доволен тем, что у него все получилось. И своим грехом, своим планом, он говорит: ободри Иава, все нормально, ничего страшного. Меч поражает то одного, то другого. Не понимает, что этот меч будет поражать его семью за тот грех, который он совершил. Меч начнет поражать самого Давида и его семью. Человек, который совершает грех, он становится нечувствительным к греху. Когда грех не исповедан, когда грех не открыт, тогда совесть человека становится нечувствительной к греху. И чем больше это проявляется, тем больше грех делает человека нечувствительным. Уже у человека нет чувства вины. Человек не ощущает себя грешником. Он не ощущает себя виновным. Он не беспокоится о том, что он сделал. Все покрыто, никто этого не знает, все нормально. И Давид посылает этот ответ Иаву: ободри его тем, что он сделал. Если мы не считаем зло злом, зло не становится меньше от этого. Зло по-прежнему является злом. И в этом тексте написано прямо, что это дело, которое сделал Давид, оно было зло в очах Господа. У него не получилось скрыть свое преступление, потому что Бог видел. В очах Господа Бог видел все, что происходило. Бог видел все, что совершено было. И мы читаем в Новом Завете, послании Галатам, 6 главе, в 7 стихе: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет». И Давид сеял во всей этой ситуации, ему нужно было пожинать. Поэтому мы можем скрыть свои преступления, мы можем скрыть свои грехи перед людьми, но не перед Богом. И эти неисповеданные грехи, они меняют человека. Если мы не исповедуем грехи, они меняют нас. Они делают нас совершенно другими. И все грешат, и мы можем сказать, что нет человека, который бы не грешил. Вопрос в том, и отличие в том, как мы поступаем после того, когда мы согрешили. Мы исповедуем эти грехи? Мы каемся перед Господом? Или мы пытаемся скрыть эти грехи? Но если мы пытаемся скрыть эти грехи, этим самым мы разрушаем себя. Здесь происходит эта духовная катастрофа, которая произошла в жизни Давида. Поэтому мы читаем, что вот эта 11 глава, это начало вот тех особых проблем в жизни семьи Давида. То, что он сделал, оно будет иметь последствия на него самого, на его детей, на его семью и в конечном итоге на весь народ израильский. Мы смотрим с вами вот на эту историю. Нам очень важно задать себе вопрос, готовы ли мы противостоять греху в нашей жизни? Вот этот закон греха, который действует, который мы увидели в этой истории, в том, что совершил Давид, он действует сегодня. Готовы ли мы сегодня противостать греху в нашей жизни? Не обсуждать чужие грехи, брата или сестру, который что-то сделал, который где-то как-то поступил, но научиться, увидев этот закон, противостоять и побеждать этот грех. И мы смотрим на эту историю, как эта история к нам относится. И мы можем увидеть, что грех есть грех, искушение есть искушение. Бог может избавить нас от этого, когда мы уповаем на Него, когда мы верны Богу, когда мы следуем за Ним. Но если мы не убегаем от греха, то грех обязательно поймает нас. Мы окажемся в искушении, мы окажемся в падении, особенно если ты несешь служение, особенно если ты занимаешь какое-то положение, подобно тому, в каком положении был Давид. Поэтому нам важно увидеть, то, что произошло с Давидом, оно может произойти с нами. Нам важно обезопасить себя, потому что есть этот закон греха. Он действует в каждом человеке. И мы прочитали вначале этот текст. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И вы знаете, что стоит перед этим стихом послания к Коринфянам? Там сказано, что все это были образы для нас. Все, что происходило в Ветхом Завете, их грехи, их падения, это были образы для нас. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Мы читаем с вами послание Римлянам, 8 глава, во 2 стихе сказано, «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон греха, о котором мы сказали с самого начала, он может быть побежден только другим законом. И этот закон, о котором пишет Павел, это закон Духа жизни во Иисусе Христе. Это другой закон, который имеет большую силу. И этот закон в Иисусе Христе, когда мы подчиняемся Иисусу Христу, когда мы следуем за Ним, когда мы веруем, когда мы уповаем на Него, когда мы исполняем Слово Божие, вот этот закон Духа жизни в Иисусе Христе, он освобождает нас от закона греха и смерти. Мы понимаем, что перед Богом нет праведного ни одного. Есть только те, кто уверовали в Иисуса Христа, и от Христа получают Его праведность. Вот это закон праведности, вот это закон Духа жизни, когда праведна нас наша в Иисусе Христе. И когда мы смотрим вот на эту историю, несмотря на то, что Давид совершил этот грех, мы можем увидеть в этой истории благодать. Мы увидим это в следующий момент, в следующей главе, когда мы увидим покаяние Давида, когда мы увидим, как Писание учит нас, как Давид осознал, как он раскаялся. Но мы читаем в Новом Завете, Евангелие Матфея, в 1 главе, 6 стихе, в родословной Иисуса Христа стоит эта фраза: «Иисей родил Давида, царя, Давид, царь, родил Соломона, отбывшую за Урию». Здесь упоминается Версавия. И не случайно в этой родословной сказано, что у Давида потом родился еще один ребенок. И этот ребенок был Соломон, и он родился, не сказано от Версавии, сказано от бывшей за Урию. Это благодать. Это мы в этом вопросе видим, как Бог решает то, что совершается в жизни. Как Бог посылает благодать тому, кто принимает прощение, тому, кто идет в раскаяние. Мессия Христос пришел через Версавию. В этом благодать Божия. Вся эта греховная ситуация с прелюбодеянием, убийством, она была изменена Богом через прощение, через пришествие Мессии Иисуса Христа. В этом закон Духа жизни. В этом благодать, которая была проявлена к Давиду. В этом урок, который каждый из нас должен принять. И помоги нам, Господь, видеть эти уроки, принимать и жить для славы Господа. Аминь. Давайте помолимся.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Воцарение Соломона. Имя Соломон происходит от очень употребительного еврейского слова «шалом», то есть «мир», и означает «мирный». Это имя упоминается около 300 раз в Ветхом Завете и 14 раз в Новом Завете. Это имя особенно употребительно у мусульман в форме «Сулейман», которому приписывают великую мудрость и власть не только над людьми, животными, птицами и рыбами, но и над демонами. Это имя Соломон предсказано Богом, который возвестил Давиду. «Вот, у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю в одни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». 1 Паралипоменон, 22, с 9 по 10 стих. Матерью Соломона была Версавия. Но к данному ею имени Соломон пророк Нафан, по слову Господню, дал еще другое имя Иедидия, что значит «возлюбленный Господом». 2 Царств 12, с 24 по 25 стих. О воспитании Соломона в Библии ничего не написано. Можем только предполагать, что пророк Нафан, знавший о Божьем отношении к этому мальчику, заботился о его духовном росте. О положении при дворе царя Давида было не совсем хорошее. В Иерусалиме у Давида было не меньше 10 жен. 2 Царств 15-16. И в Библии имеем имена 19 сыновей Давида. 1 Паралипоменон, 3 глава, с 1 по 9 стих. Каждая из этих жен думала о том, чтобы ее сын был царем. И если не все, то многие из братьев Соломона мечтали быть царями. Это создавало соперничество и вражду. Хотя Бог обещал Давиду, что после него Соломон будет царем и построит храм Господен, и об этом Давид сообщил Версавии, и некоторым приближенным Адония, сын Агифы, решил быть царем. Для этого завел себе колесницы и всадников и 50 человеков-скороходов. Советовался с Иоавом, начальником войска, и Авиафаром, первосвященником, которые поддерживали его намерение, возможно, в силу закона, чтобы первенцу принадлежит двойная часть наследства, Второзаконие 21, 15, 17. Хотя Адония не был первенцем, но после убитых Амнона и Авесолома оказался на первом месте. Возможно, что Иоав и Авиафар имели какие-то свои личные планы и расчеты на Адонию. Когда Давид тяжело заболел, то Адония, не дождавшись кончины отца, пригласил своих сторонников к источнику Рогель, находящемуся близ Иерусалима. Там он устроил пир в надежде, что собравшиеся провозгласят его царем. В это время пророк Нафан уведомил Версавию, мать Соломона, о грозящей им смертельной опасности. Затем Версавия и пророк Нафан пошли и спросили царя Давида, с его ли ведома и согласия Адония хочет стать царем. Давид оживился, призвал священника Садока, второго начальника войска, Банею, пророка Нафана и преданных Давиду Хелифеев и Фелифеев, наемных войск, велел им посадить Соломона на царского мула, отвезти к потоку Гихону и там помазать его в царя. Когда это было сделано, затрубили трубами, а весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» Когда слух об этом дошел до собравшихся у Адонии, то все они разбежались. Перепуганный Адония убежал к жертвеннику и ухватился за рога его, опасаясь за свою жизнь. Но Соломон дал ему слово, что не тронет его, если только он не предпримет какой попытки овладеть престолом. Третье царство, 1 глава, с 5 по 53 стих. Никто не знает, сколько лет было Соломону, когда отец велел помазать его в царя над Израилем. Известно только, что он родился в Иерусалиме после того, как там был построен дом Давиду. А в Иерусалиме Давид царствовал 33 года, 2 царств 5:5. Согласно 2 царств 12:24, Соломон был следующим сыном Давида от Версавии, а согласно 1 Паралипоменон 3:5, он был четвертым, ибо написано: «А сии родились у него, то есть Давида, в Иерусалиме: Шима, Шував, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой». Это же повторяется во 2 царств, 5 глава, 14 стих, с малым изменением в произношении имен двух старших братьев Соломона. И мы определенно не знали и не знаем, верно ли он был вторым или пятым сыном Версавии. Следовательно, при воцарении ему было не больше 30, а, возможно, всего около 20 лет. По воцарении Соломона Давид выздоровел, установил чреды или очереди служения священников и левитов, служение певцов и музыкантов, служение привратников. Потом собрал всех вождей и начальников и сказал им о своем намерении построить в Иерусалиме храм Господу, о Божьем возвещении, что этот храм будет построен Соломоном, которого Господь избрал из многих сыновей Давидовых. Сообщил им о сделанных Давидом приготовлениях для постройки храма и пригласил всех принять участие в этом деле, потому что Соломон молод и малосилен, а дело сие велико. Вожди и начальники охотно откликнулись своими пожертвованиями. В заключение принесли Господу благодарственные жертвы и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священники. 1 Паралипоменон, 29 глава, с 22 стиха. Давид перед смертью завещал Соломону, чтобы он хранил завет Господен, соблюдал его уставы, заповеди, постановления и определения, какие написаны в законе Моисеевом, также чтобы оказал милость сыновьям Верзилия, и, соответственно, наказал Иоава и Симея. 3 Царств 2:1-9. Как только Давид умер, Адония опять пытался овладеть престолом, на этот раз через женитьбу на Ависаге, которая ухаживала за больным Давидом. Версавия, мать Соломона, в своей простоте хотела помочь Адонии, но Соломон разгадал его замыслы и приказал казнить. 3 Царств, 2 глава, с 13 по 25 стих. Иоаву напомнил совершенные им убийства Авенира и Амисая, за которые по закону, исход 21 глава, 14 стих, он должен умереть, и приказал казнить его. 3 Царств, 2 глава, с 28 по 34 стих. Симею позволил Соломон поселиться и жить в Иерусалиме, но помнить нанесенные им оскорбления Давиду, помазаннику Божию, и не отлучаться из города. Симей с этим согласился. Но через 3 года спустя забыл об этом и отправился из Иерусалима в Геф, чтобы возвратить убежавших от него рабов, а по возвращении был казнен. 3 Царств, 2 глава, с 36 по 46 стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». 3 Царств, 3 глава, 3 стих. В Гаваоне, где он находился главный жертвенник, Соломон принес 1000 всесожжений. Когда Господь явился Соломону во сне и сказал: «Проси, что тебе дать?», то Соломон возблагодарил Бога за оказанную ему милость и честь быть царем. Но в сознании своей немощи спросил: даруй рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло». Эта просьба была приятна Господу, и Он дал Соломону не только мудрость, но и богатство, и славу, и обещал продлить дни его, если он будет хранить уставы Господни. 3 Царств, 3 глава, с 3 по 14 стих. Вот образец мудрости Соломона. Пришли к Соломону две женщины легкого поведения с очень трудной проблемой, от решения которой современные судьи оказались бы за отсутствием доказательств или свидетелей. Обе эти женщины жили вместе. Обе были беременны. Одна родила мальчика, а на третий день и другая родила тоже мальчика. Одна из них заспала своего ребенка, но заметивши, что он мертвый, подложила его другой, а ее живого ребенка взяла себе. Проснувшись, мать заметила, что это не ее ребенок, но подметившая настаивала, что мертвый ребенок долгоспавший. Обе признавали живого ребенка своим, а мертвого не своим. Царь выслушал их спор и доказательства, приказал принести меч, рассечь живого ребенка и отдать одну половину одной, а другую половину другой. Действительно, мать не могла с этим согласиться и обратилась к Соломону с просьбой: «О, господин мой, отдайте ей этого живого ребенка». Другая же говорила: «Пусть не будет ни мне, ни тебе, рубите». Соломон приказал отдать дитя действительной матери, которая заботилась о жизни ребенка. Это стало известно всему народу, и стали бояться царя. 3 Царств, 3 глава, с 16 по 28 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год. «Любовь все покрывает». Слово редактора Вальдемар Цорн. «Накинуть покрывало». Мне вспомнилась одна старинная история. История о Ное. На всей земле не было человека, который своей праведностью мог сравниться с Ноем. Существовавший до потопа мир, о котором мы имеем весьма смутное представление на основании коротких текстов Священного Писания, был обречен. Он развратился до такой степени, что Бог пожалел, что сотворил его. Бытие 6.7. Даже праведный Ной обрел благодать пред очами Господа. То есть Бог снизошел к нему, к его слабостям и несовершенствам. О потопе рассказывать не буду, речь не об этом, а о том, что произошло после него. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пятясь пошли и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Бытие 9.20.23. Это по-хамски, говорим мы, когда имеем в виду поступки, совершенные без уважения, бесчинно, не по любви. Любовь все покрывает, говорит Бог через свое слово, и приводит нам пример сыновей Ноя, Сима и Иофета. Не наше дело открывать наготу, рассказывая о проступках ближних другим людям. Мы призваны ее покрывать. Так поступает любовь. Когда Иисуса Христа спросили, какая из заповедей главная, Он ответил ясно и исчерпывающе: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей этих заповедей нет. Марка 12:29-31. Какие возвышенные слова! Какая великая истина из уст самого Господа Иисуса! А дел-то всего-навсего промолчать, не рассказать, покрыть и простить, если это касалось нас. Простить сразу и навсегда, полностью, пред Господом. Но как же это непросто! Однако понимает нас Господь и помогает нам своим животворящим словом, и не только словом, но и живущим в нас Святым Духом, своей великой любовью, способной на все, в том числе и на то, чтобы покрыть все. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. «Ничто не вечно в этом мире». Ничто не вечно. Чувства приходящие. Эмоции сгорают, как свеча. Напоминай себе об этом чаще, чтобы не разрушить душу сгоряча. Ничто не вечно. Мелочные обиды, ничтожны страхи, безрассудна страсть. Когда не имется, вспоминай Давида, чтоб о себя ж споткнувшись не упасть. Ничто не вечно. Выбирай молчание, когда внутри обрывки фраз бурлят. Великому присуще воздержание, и перед кротким отступает ад. Ничто не вечно. Когда сердце бьется, как молоток, и стука не унять, ты вспоминаешь, что этот ком эмоций растает завтра на восходе дня. Ничто не вечно. Все пройдет однажды и возвратится на привычный круг. И лишь потом уразумеет каждый, ничто не вечно. Вечен только Дух.
1: Проповедь. Валерий Антонюк. Могущественная сила любви. Покрывать любовью – это особая духовная способность служить людям, как служил Христос. Современный человек отличается страстным поиском таких взаимоотношений, которые приносили бы ему максимум удовольствия – материального, эмоционального, духовного. С таким пониманием он определяет для себя, что и как должно происходить в его жизни, чтобы получить ожидаемое, и в конечном итоге почувствовать комфорт. «Комфорт во всем и прежде всего» – это девиз жизни общества 21 века. Наш современник хочет много получать и мало отдавать. Даже на вопрос «что значит любить?» большинство отвечает, что это лишь возможность что-то получить от других. И только меньшая часть соглашается, что это скорее готовность отдавать и жертвовать. Библейские принципы указывают на то, что полноценная жизнь невозможна без любви и самопожертвования. Истинное счастье достигается, если мы живем ради блага ближнего. Библия говорит: «блаженнее давать, нежели принимать» – Деяния 20:35. В этом заключается секрет полноценной жизни. Ода любви в послании к Коринфянам раскрывает истинное призвание верующих, высшее проявление благочестия и христианского служения. По характеристикам божественной любви Агапы можно определить, является ли жизнь человека действительно благочестивой. Любовь все покрывает – одна из важных характеристик любви Агапы. Кто-то может сказать, покрывая проступки ближних, мы размываем границы между добром и злом, святостью и грехом. Так можно стать и соучастником в чужих грехах. Ведь преступления людей опасны, и об этом лучше предупреждать. Да, но о чем именно здесь идет речь? Почему так важно покрывать ошибки и грехи других любовью? Любовь Агапы – не слепая любовь. Напротив, она все хорошо понимает и видит, но при этом выбирает все покрывать, искать добра своим ближним. Самым великим примером такой любви является Иисус Христос. Господь знал сердце человека и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Во время служения Он постоянно проявлял любовь к недостойным. Иисус Христос покрывал грехи людей, и потому Его назвали другом, мытарем и грешником. Луки 7:34. Многие религиозные лидеры Израиля не понимали учителя из Назарета, который не присоединился к осуждающим, а проявил снисхождение и простил женщину в доме фарисея. Луки 7:36-50. Христос провозгласил, зайдя к мытарю Закхею: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Люди восприняли это по-своему, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Луки 19:7. Он отпустил блудницу, когда другие были готовы побить ее камнями, но не оправдал совершенный ею грех. Его любовь приняла отверженную: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши» – Иоанна 8:11. Иисус разделил грех и грешницу. Он проявил любовь и прощение. Перед голгофскими страданиями во время Тайной вечери Христос не выдал даже своего предателя. На вопрос «не я ли?» учитель покрыл предательство Иуды: «один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо» – Марка 14:20. В тот вечер 11 так и не поняли, кто предаст и куда ушел Иуда. В своей совершенной любви Христос взял грехи и преступления мира, испытав при этом всю тяжесть человеческого беззакония. Страдающий Мессия говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» – Луки 23:34. Так произошло величественное покрытие любовью всех грешников перед лицом святого Бога. Его распинают и предают смерти, а он молится за преступников, как бы оправдывая их. Они не знают, что делают. Он любит, понимает глубину человеческого отступничества и видит потребность в спасении недостойных. Христос показал пример истинной любви, которая все покрывает. Христос служил людям таким, какие они есть, покрывая их несовершенство своей совершенной любовью. Его любовь и сегодня покрывает грехи и преступления людей. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Он прощал нас. Каждому особенно важно Его милосердие в минуты слабости и падений. Мы часто говорим «прости», обращаясь в молитве к Богу. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:8-9. Как христиане, мы имеем священника, который нас принимает. Исповедуя свой грех, мы рассчитываем на его прощение. Он проявляет к нам свою милость, потому что любит нас. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:17-18. Получая милость от Господа, мы хотим поступать так же, проявлять милосердие к ближним. По этой причине Священное Писание призывает нас к служению, покрывать ошибки и грехи других людей. Такое служение оказывает сильное влияние на ближних. Так действует истинная любовь агапы. Мы понимаем, что люди часто оказываются не такими, какими мы их представляем. Потому мы призваны к служению любви. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. Мы должны развивать правильные христианские отношения с каждым человеком, независимо от того, как он относится к нам. Основой правильных взаимоотношений является постоянное и сознательное проявление любви агапы. Христианин служит людям в любви, которая все покрывает, потому что понимает разрушительную силу греха. Последователи Христа подражают и уподобляются Господу в служении. «Господи, не вмени им греха этого» — Деяния 7:60, говорит первый мученик церкви Стефан, покрывая любовью преступления своих убийц. По примеру Христа, он в последние минуты своей жизни служит недостойным людям, невзирая на их жестокость и отступление от Бога. Это порой трудно понять, но люди, исполненные силой Святого Духа, умирая, становятся ходатаями за других. Священное Писание утверждает, что грех пагубно действует на человека. Первородный грех исказил образ Божий. Написано «Все согрешили и лишены славы Божией» Римлянам 3:23. Даже после покаяния и обращения к Богу борьба с грехом продолжается. Об этом следует помнить постоянно, особенно когда мы видим падение ближних. Божественная любовь помогает нам вмещать других и любить их. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрывающая любовь свидетельствует о Божьем милосердии даже в самые тяжелые времена. Усердие в любви проявляется в том, что христианин готов покрывать множество грехов. Божественная любовь не оправдывает грех ближнего, но покрывает его соучастием и желанием служить, чтобы ближний мог пережить духовное восстановление и получить Божье прощение. Невозможно иметь добрые отношения с ближним, если наша любовь не будет покрывать его недостатки. Этот принцип важен для каждого последователя Иисуса Христа. Человек несовершенен в своих словах и поступках. Он часто проявляет свой эгоистичный характер, снисходительность к себе и требовательность к другим. Таким образом, проступает греховная природа человека. Священное Писание говорит «Все мы много согрешаем» Иоакова 3:2. Это значит, что каждый человек нуждается в понимании и помощи других людей, чтобы обрести восстановление в Боге. Как мы можем служить ближним, покрывать их наготу? Бог целенаправленно дает нам возможность видеть несовершенство людей, чтобы мы могли им послужить. Не секрет, что слабость и падение других воспринимается людьми по-разному. Слабые спешат поделиться, растиражировать новость, пока она свежая, таким образом являя свое жалкое духовное состояние. Другие, вопреки всему, ищут покрывало, чтобы прикрыть, помочь подняться упавшему. Бог благословляет тех, кто сострадает и сопереживает, видя грехи ближних. Истинная любовь не кричит во все горло о слабости споткнувшегося, но мудро избирает метод помощи. Как подойти и прикрыть срамное дело, чтобы другие не соблазнились? В мире много предательства, злобы, гордыни, самодовольства и других грехов, разрушающих отношения. Чтобы одержать победу в восстановлении упавшего, сначала необходимо покрыть его падение покрывалом любви. Покрывающая любовь – это сознательное служение, а не приходящие эмоции. Видя грехи людей, мы действуем не эмоционально, но рационально, осознанно. Это возможность проявить правильную и трезвую реакцию. Такое служение избавляет от злорадства, несправедливой критики, вражды и предательства. В покрытии грехов выражается наше неравнодушие и стремление помочь заблудшим обратиться к Богу. Это состояние искреннего участия и желание послужить так, чтобы человек поднялся и пережил духовные изменения. Человеческий эгоизм ищет повод обнажить, божественная любовь – покрыть. «Все у вас да будет с любовью» – 1 Коринфянам 16:14. Покрывая любовью других, мы не игнорируем проблему, но служим так, чтобы Бог действовал и изменял сердце. Покрывающая любовь несовместима с ложной солидарностью, когда люди в своих интересах оправдывают грехи других. Христианин видит проблему глубже и готов служить до тех пор, пока ближний не восстановится. Истинная Божья любовь в нас никогда не требует возмездия и торжества справедливости, потому что мы движимы милосердием и готовностью нести бремена других. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:1-2. Покрывать любовью значит нести бремена других, идти с ними два поприща. Матфея 5:41. Человек изменяется только благодаря Божьей любви. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Иуды 1:21-23. Мы сможем служить людям, если сохраним себя в Его любви. Принимая в свою жизнь прощение и милость от Господа, мы желаем нести эту любовь другим. Способы проявления такой любви могут быть различными, но они всегда должны быть с искренним участием и открытым сердцем. Мир не изменится от человеческих правил и законов. Он изменится благодаря могущественной силе Божьей любви. Люди, готовые смолчать, проявить терпение и снисхождение к ближним, покрыть их наготу, получают способность от Бога влиять и изменять ситуацию. Таким людям будут доверять. Такие люди нужны в современных церквах. Христианин, умеющий так любить, поступает как Христос. Именно в таких людях нуждается сегодня наше израненное грехом общество. Покрывающая любовь является важным служением сильных христиан, потому что таким образом грешник может приблизиться к Богу. Нужно брать покрывало любви и идти к несовершенным и слабым. Через наше служение Бог исцеляет их раны и прощает грехи. Покрывайте любовью пороки людей, и вы всегда будете побеждать. Важные изменения в жизни людей Бог совершает через тех, кто умеет покрывать.
3: Эссе. Игорь Рахельгаус. Учитель года из Кении. Любовь все покрывает. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 7. Премия в $1 миллион. скромный учитель математики и физики, 36-летний монах-францисканец Питер Макая Табичи из кенийской провинции Кирико не мог поверить своим ушам. Через пару секунд до него все-таки дошло. Награду «Учитель года 2019», на которую претендовали 10 тысяч учителей со всего мира, и астрономическую премию из рук дубайского принца получит именно он. Посреди своей благодарственной речи Питер вдруг сказал: «Папа, выйди сюда, пожалуйста. Дамы и господа, это Лоренс Табичи». Старик в кепке вышел на сцену. Питера и его семерых братьев и сестер деревенский учитель-христианин Лоренс растил один после того, как 25 лет назад умерла его жена. Теперь он стоял рядом с сыном и держал в руках его приз. Это был кульминационный момент жизни для отца и сына, для Кении, для всей Африки. Но в 2007 году до этого было еще очень далеко. Всю Кению, в особенности провинцию Кирико, накрыло

Те дети и их семьи в той или иной мере пострадали от насилия. Родители многих учеников погибли. Было непонятно, как в школе работать дальше. И тогда Питер организовал клуб мира. И это сработало. Благодаря занятиям в клубе дети снова учились видеть друг в друге друзей, а не врагов. Фраза «любовь все покрывает» из послания к Коринфянам известна всем. Греческий глагол переведен как «покрывает». Буквально он означает «спрятать под крышу, прикрыть». В переносном смысле «выдержать удар, давление, получив прикрытие или защиту». Прикрыть кого-то, защитив от опасности, помочь противостоять, выдержать. Другие переводы передают слова «все покрывает», как «всегда защищает», «никогда не сдается», «всегда поддерживает». Именно таким защитным покровом стал для учеников школы Кирика организованный Питером Табичи «Клуб мира». Да и вся его жизнь – олицетворение такой любви. История жизни Питера Табичи настолько невероятна, что напоминает средневековые жития святых. С той лишь разницей, что его житие растиражировали ведущие новостные порталы мира. Закончив университет, Питер получил работу в частной школе, которая по местным меркам была хорошо оснащена. Но после одного из совместных проектов с деревенскими школами Питер решил, что настало время для изменений. Он перешел на работу в смешанную дневную среднюю школу Кирика в деревне Вани. Около 95% его учеников жили в бедности, а 30% были сиротами. Или воспитывались в семьях с одним родителем. Даже завтрак многие из них не могут себе позволить. Они не могут сосредоточиться, потому что им не хватает дома еды, рассказывал Питер. В школе Кирика был только один компьютер. Плохое интернет-соединение. Соотношение учеников и учителей 58:1. Кроме того, некоторые ученики, чтобы попасть в школу, должны были пройти 7 километров по дорогам, которые становятся непроходимыми в сезон дождей. Но эти трудности не смогли поколебать решимость молодого учителя. В 29 лет Питер присоединился к монашескому ордену францисканцев, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Он жертвует 80% своей учительской зарплаты на благотворительные проекты. Таким же образом, Питер Табичи собирается распорядиться и солидной премией, которую ему будут переводить частями в течение 10 лет. Кроме клуба мира, Питер также создал клуб воспитания талантов и расширил научный клуб. Благодаря работе Табичи школа Кирико одержала победу над лучшими школами страны на Кенийской ярмарке науки и техники 2018 года. Устройство, которое изобрели его ученицы, позволяет слепым и глухим людям измерять объекты. Команда математиков, подготовленная Питером, также прошла отбор на международную научно-техническую ярмарку Intel 2019 года в Аризоне, США. Его ученики получили награду от Королевского химического общества Великобритании за использование местных растений для производства электроэнергии. На своих уроках Питер применяет нестандартный подход к обучению. Креативные уроки математики и физики мирно соседствуют в школьном расписании с богослужениями и молитвенными группами, которые проводит Питер.
За 3 года

0: работы Питера Табичи в школе Кирико число учащихся удвоилось и достигло 400, а количество случаев хулиганского поведения сократилось в 10 раз, с 30 до 3 в неделю. Особенно заметны успехи девочек. Именно они теперь лидируют во всех 4 тестах, проведенных в прошлом году. Местность Кирико страдает от засухи и голода каждые 3-4 года. Поэтому Питер разработал специальную программу обучения. Он учит местных жителей выращивать устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры. Обучение новым способам ведения сельского хозяйства здесь – это вопрос жизни и смерти, говорит Табичи. Получив награду, лучший учитель мира Питер Табичи стал национальным героем Кении. В интервью на национальном телевидении в ответ на вопрос, как ему удается такая самоотверженность, он процитировал молитву Франциска Ассизского: «Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение обижающим, примирение враждующим, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, радость скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот обретает. Кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной». Что ж, молитва Франциска была услышана в жизни одного из его африканских собратьев спустя века. Любовь деревенского учителя стала щитом, заслоняющим его учеников и их семьи от боли утрат, нищеты, голода, насилия. Любовь все покрывает.
1: Людмила Шлепова. Здравствуйте, дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», братья и сестры во Христе. Меня зовут Людмила Шлепова. Я пенсионерка, мне 66 лет. Люблю Господа и детей Божьих. Не так долго получаю ваш журнал «Вера и жизнь», для своих внуков выписываю тропинку. Очень благодарна вам за эти журналы. Решила поделиться с вами своими стихами. Их у меня немало. Пишу их и прячу. Лишь изредка читаю в нашей общине. Знаю, что стихи мои непрофессиональны. Я поэзией до своего обращения к Господу не занималась. Всем желаю благословения. Оно никогда не приносит печали. «Ты в венье тихого ветра». Третья книга Царств, 19:11-12. Ты в веянье тихого ветра, в прохладе осеннего дня. Ты там, где дымок предрассветный, где в утреннем небе заря. Твоя благодать не в стихии, не в ветре, что рушит скалу, и не в чудодейственной силе, а в тихом и нежном «люблю». Не там, где гремит и грохочет, где плавится все и горит, а там, где в тиши полуночной «С тобою мой друг», — говорит. Порою наш ум, поражая, являет нам жизнь чудеса, знаменья небес предлагая, но в них не увидим тебя. Когда ты на землю спустился, чтоб волю исполнить Отца, гром в небе не разразился, зажглась лишь на небе звезда. не в царских одеждах, не в славе ты, царь всех царей, в мир пришел. Небесную славу оставив, на крест добровольно пошел. Забыв ради нас свою силу, способную все сокрушить, смирил ты себя, чтобы миру спасение свое подарить. Мир этот, ослепший от блеска, оглохший от взрывов и лжи, не чувствует тихого ветра, не знает небесной любви. Спасенье лишь в ней человека, лишь в этой любви благодать, что веянием тихого ветра готова мир грешный обнять. Библия моя, ты проделала тяжелый долгий путь, прежде чем моею личной стать. Мог ли прежде разве кто-нибудь о таком сокровище мечтать? Как могла, так сохраниться ты, не сгореть в кострах, не умереть? Ведь тысячелетия прошли, но сумела ты не постареть. Твой Создатель, сам Господь и Бог, это Он не дал тебя сгубить, сберегал, хранил от злых ветров, чтобы в веках ты оставалась жить, чтобы дойти могла ты до меня и открыть сокровища небес, чтобы узнала от тебя земля, что Христос воистину воскрес. Никогда бы я не встретила Христа, не узнала б о Его любви. Господом моим я спасена, потому что мне открыла Его ты. В этом мире равной тебе нет, нет сильней, правдивее тебя. Ты на все мне проливаешь свет, я с тобой сверяю все дела. О, как многому учусь я у тебя, и урокам этим нет цены. Слово Божие, Библия моя, драгоценней книги не найти.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. а о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет тадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

Евангелие от Марка, глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие.
Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».

Евангелие от Марка, глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного,

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ. «Рыцарь добра», читает Татьяна Курмаева.
2: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Рыцарь добра». Глава 1. Рыцарь. Для 13-летнего Вилла отец, адмирал Вильям Пен, был героем. В раннем детстве для мальчика возвращение отважного отца-моряка из победоносных военных походов были окружены ореолом восторга и славы. Теперь же он был достаточно взрослым, чтобы понимать все тяготы жизни человека, присягнувшего на верность и своему отечеству, и королю, которые не всегда шли бок о бок. Это был 1657 год, когда Кромвель стал лордом-протектором, а молодой король Карл II находился за морем в изгнании. Адмирал считал своим долгом в морских баталиях защищать интересы своей страны. Однако он все еще надеялся на возвращение короля. Это было ужасное время. 3 года тому назад Вильям Пен провел 5 недель в Тауэре по подозрению в измене, находясь на волоске от смерти. Теперь все было позади, и вся семья – адмирал, его жена ирландка, Вилл, 5-летняя Пэк и маленький Дик – поселилась в замке Макрум на юге Ирландии, где Пену была дарована земля. Однажды вечером в огромном мрачном зале их нового жилища произошло нечто такое, что до краев переполнило сердце Вилла любовью и благоговением к своему отцу. Зал был полон. По указанию адмирала вся челядь, конюхи, лакеи, служанки и горничные, домашний учитель Вилла и даже судомойки и кухонная прислуга собрались, чтобы послушать, кого бы вы думали, проповедующего квакера. Было много перешептываний и хихиканья, и даже восклицаний, приводящих в замешательство, когда стало известно, что хозяин действительно пригласил этого чудаковатого бродягу, чтобы тот разъяснил свои необычные взгляды в самом замке. Поговаривали, что эти квакеры, друзья, как они себя называли, друзья истины, не были приверженцами богатых церковных зданий, высокопоставленных проповедников или священников и формальных богослужений. Да были ли они вообще христианами? Их лидер, поговаривают, был сумасшедшим по имени Джордж Фокс, который скитался по стране, проповедуя свои смехотворные идеи и которого совершенно справедливо забросали камнями, поколотили и заковали в колодки. То же случилось и с его последователями, поделом им. Но адмирал, хотя и был добрым прихожанином официальной церкви, услышав, что квакер Томас Лу приехал в Ирландию и находится в этой части страны, непобиваемый, не заключенный в тюрьму и не закованный в колодки, предложил послушать этого человека, прежде чем составлять какое-либо мнение о нем. Итак, все сели, присмиревшие под внушительным взглядом своего хозяина, сидевшего в огромном, украшенном резьбой кресле. Жена и юный Вилл разместились поблизости от него. Мы не знаем, разрешили ли маленькой Пэк это удовольствие. Если она и была там, то, возможно, спала. Вилл остановил взгляд своих темных невинных глаз на странной фигуре в пыльной, изношенной в скитаниях одежде, в широкополой шляпе на голове. Со времени прибытия гостя вид его ничуть не изменился. «Очень вежливо, не правда ли?» В то же время в манерах квакера отнюдь не было ничего оскорбительного, только мягкость и ласковость, которые притягивали как магнит. Наконец он заговорил. Ничего подобного Вилл никогда не слышал. Слова исходили из самого сердца этого человека. В каждом звучала истина, обжигавшая подобно огню. Он говорил о любви Бога, и каждый чувствовал, что проповедник сам знает эту любовь и живет в ней. Он говорил о братстве всех людей. Растроганный Вилл почувствовал любовь и уважение не только к своей семье и друзьям, не только к домашним, собравшимся в зале, но также к гарнизонным солдатам и бедным, неотесанным мельникам, живущим в безлюдных болотистых местах разоренной Ирландии. Будто все стали детьми Божьими. Затем Лу заговорил о внутреннем свете, Духе Божьем в каждом человеческом сердце, который, если только быть внимательным, может провести через все жизненные испытания, трудности и печали и давать непоколебимое спокойствие и радость. Виллу вспомнилась картина, как он, десятилетний, молился один в комнате и вдруг обрел восхитительное ощущение света и счастья. Было ли это тем, что Томас Лу подразумевал под внутренним светом? Квакер закончил говорить. На мгновение воцарилась мертвая тишина, которую внезапно нарушили чьи-то громкие рыдания. Вилл оглянулся и увидел, что это был негр, слуга его отца, мягкосердечный, как большинство людей этой расы, потрясенный охватившими его чувствами. «Как отнесется к этому адмирал?» Вилл поднял глаза на своего отца. «Быть не может!» По бронзовому лицу моряка струились слезы. Он также был тронут до глубины души. Если бы кто-нибудь сказал тогда Виллу, что тот момент наиболее полного взаимопонимания был чреват зерном горького отчуждения между ним и его любимым отцом, он бы не поверил этому. Год 1660. Кромвель мертв, содружество развалилось на части, семья Пенов вернулась в Лондон, король Карл II призван на трон. Адмирал Пен, приняв безоговорочно сторону роялистов, стремился к возвращению короля и был одним из тех, кто взошел на корабль Нейсби, чтобы доставить его домой. Вилл ликовал, слушая рассказы отца о том, как он, преклонив колено, стоял перед высоким мрачным королем Карлом. А тот, возложив свою шпагу плашмя на плечо адмирала, приказал ему: «Встаньте, сэр Вильям Пен!» Колокола и флаги, реки вина, толпы, вопящие до хрипоты на пышных процессиях, любезные признательные улыбки короля и герцога Йоркского, брата короля, предназначавшиеся Вильяму Пену и его сыну, ставшему к тому времени крепким парнем. Стоило ли удивляться, что воспоминание о вечере в Макруме со столь высокопоставленными особами несколько переполняли ум Пена-младшего? Сэру Вильяму был пожалован пост в Адмиралтействе под руководством герцога Йоркского, которому он питал особые дружеские чувства. Перед юным Виллом был открыт мир. Он мог стать тем, кем пожелал бы, но отец надеялся, что сын станет дипломатом, возможно, послом, может быть, даже одним из министров короля. Между тем юноше надлежало отправиться в Оксфорд, и начались неприятности. Исключен. Ни за бесчинство на улицах, ни за участие в дуэлях или за то, что волочился за хорошенькими девушками, не за долги или за любую из тех неприятных историй, в которые мог попасть красивый, богатый молодой человек и быть должным образом прощен после беседы и временного удаления в деревню. Нет, то, что сделал Вилл, ни в малейшей степени не было забавным и могло повлечь за собой крушение всех отцовских надежд. Посещение лекций доктора Джона Оуна, пуританина, отказ носить студенческое платье, тайные собрания для молитвы и богослужения с группой рассудительных чопорных студентов. Одним словом, вел себя как отвратительный молодой педант. «Упустить все шансы! После того, как я столько для тебя сделал, представить тебя королю и герцогу, и позволь сказать тебе, что герцог смотрел на тебя благосклонно. И после всего ничего, словно я не предостерегал тебя. С меня довольно. У меня есть большое желание выпороть тебя». Что адмирал, собственно говоря, и сделал, несмотря на то, что Вилл был уже взрослым парнем. Но мальчик неуклонно отказывался исправляться. Жизнь в Оксфорде, по его словам, была распутной, сумасбродной и безбожной, и это ему надоело. Возможно, в это время он был немного педантом. «Вон из моего дома! Я не потерплю пуританина в моей семье! Пусть твои друзья-лицемеры заботятся о тебе! С меня хватит! Кончено!» Но тут вмешалась леди Пен. Это было слишком. «Ты не допустишь этого, дорогой! Что будет делать бедняжка в его возрасте, без дома, без денег? Он всего лишь ребенок. Он исправится. Вилл еще ничего не видел в этом мире. Хороший, преданный сердцем мальчик. И что я буду делать одна, если ты отправишься в поход с королевским флотом? Я, потерявшая своего старшего сына. Это слишком. Я не перенесу этого. Для меня это равносильно смерти». «Но что с ним делать?» — спросил сэр Уильям, уступая мольбам своей жены. «Он не может вернуться в Оксфорд». «Пусть поедет за границу. С твоими рекомендательными письмами он сможет служить при французском дворе, поучиться манерам и завести друзей. Просто дай ему шанс повидать свет, и он оставит эти сумасбродные идеи». Итак, Вилл уехал в Париж, к блистательному экстравагантному двору короля Луи XIV, прозванного «Король Солнца». Ночь окутала парижские улицы. Между домов со остроконечными крышами по направлению к месту своего проживания неторопливо шагал молодой рыцарь. На нем была одежда из прекрасного шелка и шляпа темно-лилового цвета, странно контрастирующие с его печальным лицом. Вилл был так глубоко погружен в мысли, что не заметил приветствия одного из своих знакомых рыцарей, который этим был очень разгневан и не замедлил предстать перед обидчиком со своей обнаженной шпагой. «Сэр, вы оскорбили меня! Я требую удовлетворения!» «Оскорбил вас? Чем? Что я сделал?» — недоумевал Вилл. «Вы не ответили только что на мое приветствие». «Прошу прощения, но правда, я вас не заметил». «Это оскорбление. Честь должна быть защищена. Ваша шпага, или я назову вас трусом». И вспыльчивый джентльмен направил оружие в сторону англичанина. Итак, шпага Вилла вынута. Он был хорошо подготовлен. К тому же обладал природной склонностью к фехтованию. Звон стали, один или два раза скрестились клинки, и шпага француза вылетела из его руки. Он был во власти Пена и по дурацким законам дуэли мог быть убит на месте за спровоцированный поединок. Но незапятнанная шпага Вильяма скользнула обратно в ножны. «Неужели эта церемония при поднятии шляпы стоит человеческой жизни?» — сказал он скорее себе, чем своему противнику. «Достойно ли это дитяти Божьего и служит ли на пользу обществу убийство из соображений чести?» И он пошел дальше, оставив своего оппонента в состоянии ошеломления. Замок в Дублине спустя 6 лет после возвращения Карла II напоминал маленький двор. Рыцари в длинных завитых париках, свисавших до середины спины, и леди в шуршащих шелковых юбках, сверкая драгоценностями, танцевали под звуки скрипок и флейт, сплетничали и флиртовали или выезжали на соколиную охоту роскошными кавалькадами. Здесь жил генерал-губернатор Ирландии герцог Армонский, такой же прославленный, как сам король. Здесь же находился его старший сын, граф Ассорский, и много других знатных молодых аристократов. И среди них такой же красивый, как и любой из них, изящный, воспитанный и дружелюбный, вращался Вилл Пен, сын адмирала, друг герцога Йоркского, на которого благосклонно смотрел король. Годы, проведенные во Франции, придали ему уравновешенности и изящества. Несколько семестров изучения законов отточили его ум. К тому же он обладал очаровательными манерами, был благопристойным и скромным. Неудивительно, что он был всеобщим любимцем. Он находился в Ирландии по делам отца, присматривая за имениями, пожалованными сэру Вильяму королем. Ему часто приходилось ездить из старого серого замка вблизи Корка в Дублин ко двору. Когда из Северной Ирландии пришли пугающие новости, молодой Пен находился там. Мятеж. Гарнизон в Каррикфергусе на озере Белфаст взбунтовался. Теперь молодые светские щеголи должны снять шелка и кружева и надеть плащи из бычьей кожи. На повестке дня были мушкет и шпага. Естественно, Вилл Пен, подготовленный к войне, предложил свои услуги графу Аранскому, и ему поручили командовать ротой пехотинцев. В северном направлении двинулся устрашающий отряд воинов, и Вилл обнаружил к своему удовольствию, что он может легко управлять своими подчиненными и заслуживать их уважения. Но им предстояла далеко не увеселительная прогулка. Наконец они достигли суровой крепости, предназначенной для защиты, ощетинившейся сейчас мятежными солдатами и опытными стрелками. Вилл почувствовал горький запах пороха, услышал грохот канонады, увидел рядом с собой сраженных пулями людей, но он уверенно командовал солдатами. Наконец стену проломили. «Вперед, ребята! Покажите, на что вы способны!» Вилл устремился вперед на своем коне, затем спешился и бесстрашно вступил в жестокую рукопашную схватку, не отступая, пока оставшиеся повстанцы не сдались, бросив оружие. «Из этого молодого человека получится первоклассный офицер», сказал граф Аранский. Новости о подвиге Вилла полетели в Лондон и к сэру Вильяму, который страдал от подагры у себя дома. Когда Вилл вернулся в Дублин, герцог Армонский встретил его поздравлениями. «Понюхал пороха, а? Ну ты ведешь себя как ветеран. Мы бы нашли тебе дело. Твой отец, конечно, капитан судна, но я слышал, он болен и не может сейчас выполнять свои обязанности. Хотел бы ты занять его место. Как ты думаешь, захочет он уступить его в твою пользу?» «Конечно, ваша светлость!» Румянец выступил у Вилла на лице, он ликовал. «Конечно, ваше желание будет его желанием. Мне оказана честь, я был бы очень рад. Мой господин граф Аранский говорил мне об этом в Каррикфергусе. Значит, ты готов. Я напишу твоему отцу, а ты напиши ему со своей стороны». Вилл написал восторженное письмо адмиралу, в котором гордость и удовольствие смешивались с любовью и покорностью, которую он питал к своему отцу. Он был совершенно уверен, что ответом будет «да». Как мог адмирал отказать в просьбе генерал-губернатору? Поэтому, когда пришло письмо от отца, Вилл испытал шок. У сэра Вильяма были свои планы в отношении карьеры сына. Мальчик был слишком юн для такой ответственности. «Я хочу, чтобы твои мальчишеские желания не бежали впереди благоразумия», – писал он. У него было другое дело для Вилла. Решался вопрос с имениями, и он хотел, чтобы Вилл вернулся в Лондон. Хотя, честно говоря, у него были более честолюбивые планы для своего талантливого любимого сына, чем управление замком в Ирландии. Вилл, конечно, был расстроен, но подчинился отцу беспрекословно и посвятил себя делам хозяйства. Как только его воинственные восторги утихли, он обнаружил, что в конечном счете не так уж прогадал. Недалеко было то время, когда Пен будет преданно благодарить своего отца за то, что тот уберег его от военной карьеры. Младшей сестре Пэг уже было 15, и она собиралась выйти замуж. Возможно, она сделала не слишком замечательную партию, но человек достойный, йоркширский джентльмен по имени Энтони Лоутер. Вилл приехал домой к венчанию в печальный Лондон, все еще находившийся в трауре после чумы, пронесшейся год назад, и великого пожара, который оставил после себя руины и обугленные почерневшие улицы. Венчание поэтому было по-домашнему тихим. Это было счастливое воссоединение семьи, последнее за многие годы. Глава вторая. Квакер. Женщина, державшая магазин в старом обнесенном стеной городе Корк, не узнала этого красиво одетого рыцаря, который поклонился и так изящно, но ей понравилась его теплая улыбка. «Меня зовут Вильям Пен», – представился он. «Меня здесь знают. Несколько лет назад я жил здесь с отцом в замке Макрум. Тогда этот магазин держали квакеры. Я был знаком с ними. Мой отец пригласил однажды Томаса Лу выступить с проповедью в нашем замке». Он умолк на мгновение, и тут нахлынули воспоминания. «Эх!» – вздохнул он. «Я бы прошел сотню миль, чтобы еще раз послушать Томаса Лу». «Тебе не нужно идти так далеко, Вильям Пен», – ответила добрая женщина, обращаясь к нему в простой манере, принятой у квакеров. «Завтра в этом самом городе у наших друзей будет собрание, и Томас Лу будет проповедовать. Оставайся на ночь, и ты сможешь услышать его снова, если хочешь». После венчания сестры Вильям вернулся в Ирландию, чтобы присмотреть за имениями отца. И потом должно было хоть что-то наконец проясниться в отношении его дальнейшей жизни. Возмужалый, полный сил и энергии, юноша находился на распутье жизненных дорог. С одной стороны, он мог рассчитывать на блестящую карьеру, честь, богатство, служа на благо своей страны. Ни о чем другом он пока не помышлял. Но когда перед ним открылся другой путь, Вильям Пен пошел по нему без колебаний, не зная направления, только веря, что этот путь предназначен ему Богом. Все произошло так же просто, как это случается с самыми важными вещами в жизни. Ему потребовалось новое платье, и он поскакал в Корк, чтобы заказать его. Еще мальчиком, живя

Минувшие 10 лет оставили свою отметину лишений и страданий на его лице. Испытанное когда-то в детстве тепло и притяжение и какая-то новая волна чувств вновь нахлынули в сердце юноши. «Есть вера, которая превозмогает мир», – начал Лу. «Есть вера, побеждаемая миром». Слова были словно прожектор, осветивший жизнь Вильяма. Путь мирской славы, казалось, предназначенный для него, был именно тем путем, который, несомненно, вел к победе над верой. В божественном свете такая жизнь отнюдь не выглядела заманчивой. Напротив, была холодной и пустой, ничего не стоящей. Каков же тогда другой путь? Вильям видел в действии веру, превозмогающую мир. Он видел ее в охваченном чумой Лондоне, когда квакеры и люди других вероисповеданий бесстрашно переходили от дома к дому, ухаживая за больными и утешая умирающих, тогда как официальное духовенство бежало. Он слышал о квакерах, брошенных в тюрьмы, не желавших оставлять свои собрания, отказывающихся дать клятву, потому что клятва противоречила их сознанию. Время от времени он видел квакеров, сидящих в колодках, над которыми глумились и которых забрасывали грязью и тухлыми яйцами, выносивших все это с терпеливым достоинством. Ему было их жаль, но в то время ничего с этим нельзя было поделать. Сейчас, возможно, пришло время принять чью-либо сторону любой ценой. Внезапно молодой человек обнаружил, что по его щекам текут слезы. Проповедь Томаса Лу закончилась, и он вернулся на свое место. Вильям хотел сказать что-то, объяснить, что с ним происходит, но не знал, как это сделать. К тому же он еще не был квакером. Имеет ли он право говорить? Внутренний голос подсказывал: «Не смущайся своих слез». Вильям встал, и все повернули головы, чтобы взглянуть на этого красивого молчаливого человека, в глазах которого блестели слезы. Эти люди понимали без слов. После собрания они окружили его, тепло приветствовали, приглашали в свои скромные дома и дали ему возможность довольно долго побеседовать с Томасом Лу. У Вильяма Пена было так много вопросов, ответы на которые должен был дать ему проповедник. Он больше узнал о лидере квакерского движения Джорджа Фоксе, который совершенно определенно знал, что Бог с ним был повсюду, каждое мгновение, и его голос более отчетливо слышен в безмолвии, чем в речах какого-нибудь священника или в формально заученной молитве. Для Фокса и его последователей это было непреложной истиной. А Вильям, возможно, позже пожелал узнать, готовы ли все люди обходиться без церкви, священников и проведения служб, так как потребности людские очень различны. Именно тогда, когда Лу рассказал ему без всякой горечи о преследованиях, от которых страдали все сектанты и больше всего квакеры, сердце Вильяма загорелось. Почему? Почему этих самых мирных и безобидных людей, которые никогда не применяли силу и не брали в руки оружие, нужно было выслеживать как опасных мятежников или обыкновенных преступников? Должно быть, их не понимали. Некому было замолвить слово о них в высших кругах. Возможно, это было именно то, что он, Вильям Пен, друг королевской семьи и вельмож, мог бы сделать для них. Но прежде всего он должен больше узнать о их жизни. В комнате наверху, где собирались квакеры, было очень тихо. Но тишина эта не была пустым безмолвием, оказалась насыщенной и полной присутствия Бога. Вильям сел среди друзей, чувствуя себя по-домашнему и все более и более счастливым. На лестнице вдруг послышался звук тяжелых неуклюжих шагов, и в комнату, спотыкаясь, ввалился солдат с грубым лицом, громким голосом, имея явно недобрые намерения. Он, должно быть, видел, как собирались просто одетые люди, и решил разыграть с ними грубую шутку.

0: Вильям знал этот тип. Под его руководством были такие солдаты во время начавшейся было военной карьеры. И он думал, что знает, как с ними обращаться. Он встал. Сильная внушительная фигура и его мощная рука сгребла за воротник солдата, толкая его по направлению к лестнице. Еще минута, и солдат покатился бы вниз. Но мягкие руки легли на плечи Вильяма. «Нет, друг Вильям, мы так не делаем. Никакого насилия. Если кто ударит тебя по одной щеке, обрати к нему и другую». Вильям отпустил. До него дошло с шокирующей ясностью, что он не только действовал против принципов друзей, но вел себя глупо. У него не было власти над этим человеком. «Извините», — сказал он покорно, — «я, возможно, доставил бы вам всем неприятности, если бы сделал так, как хотел, и спустил бы его с лестницы. Иди с миром, солдат». Солдат пошел, но не с миром. Он пошел прямо к членам городского магистрата и сообщил им, что проходит незаконное тайное собрание. Чуть погодя, он вернулся обратно с отрядом солдат и офицеров, которые разгромили собрание, арестовали 19 членов и Вильяма среди них и повели к мэру Корка. Мэр уставился на нарядную одежду Вильяма.
1: «Какая-то ошибка!» – сказал он. «Он не из квакеров-лицемеров! Отпустите его! Сэр, вы свободны!»
0: Наступил момент для решительного шага. «Я квакер!» – неторопливо объявил Вильям. «Пусть со мной обращаются так же, как с моими друзьями, но...» Тут в нем заговорил законовед.
1: «Но я хочу знать, в чем нас обвиняют». «В том, что вы присутствовали на безобразном и разгульном собрании».
0: «Безобразное и разгульное. Надо ж так сказать о собрании друзей».
1: «И, — продолжал мэр, — если вы не обязуетесь вести себя прилично, вас посадят в тюрьму».
0: «На основании чего вы выносите такое обвинение?» – спросил Вильям.
1: «Акт о тайных собраниях от 1662 года. У нас есть инструкция восстановить тот закон».
0: «Но тот закон, – возразил Вильям, – был принят против людей пятой монархии, тех, кто хотел совершить государственный переворот. Мы, друзья, не хотим этого». «Только с миром поклоняться Богу!»
1: «Что вы знаете о причинах принятия этого закона? Вы даете обязательство не посещать больше такие собрания?»
0: «Нет». И все остальные сказали тоже. Вильяма и его товарищи припроводили в тюрьму. В воротах тюрьмы Вильям задержался, отстегнул шпагу и передал ее с поклоном одному из зевак, собравшихся поглазеть на зрелище, которое представлял рыцарь, заключенный в тюрьму вместе с группой квакеров.
1: «Отныне, — объявил Вильям, — я войду безоружным в этот вооруженный мир!»
0: Из тюрьмы Вильям написал своему другу графу Ассорскому, сыну генерал-губернатора Ирландии. «С тех пор, как королевский генерал-губернатор и вы полностью убедились в том, что намерение тех, кого называют квакерами, было действительно служение Богу посредством их собраний, вы отменили закон, объявив взамен долгосрочную свободу. Я надеюсь, что ваша светлость не проявит сейчас несвойственную вам суровость, позволив чинить так много зла одному человеку, чьи действия по отношению к его ближайшим соседям выходят за рамки порядочности». Этим он имел в виду мэра Корка.
1: «И что возможно срочное разрешение посещения их благонравных собраний».
0: Последовало срочное разрешение и суровый выговор мэру, что вовсе не способствовало любви к квакерам. Вильям Пен выиграл первый раунд в своей многолетней битве за свободу, вероисповедание и справедливость. Глава 3. Отец и сын. «Сын Вильям, я написал тебе несколько писем, так и не получив от тебя ни одного в ответ. В этом письме я снова требую и строго приказываю тебе приехать как можно скорее. В ожидании твоей покорности остаюсь любящий тебя отец В. Пен». Люди писали сэру Вильяму из Ирландии, рассказывая о странном поведении его сына. Как он посещал собрания квакеров, заводя среди них много друзей, и даже, о ужас, что он побывал в тюрьме. Вильям видел, что его отец серьезно расстроен, и неудивительно, но все еще был его любящим отцом, который никогда не осуждал, пока не услышит, что обвиняемый скажет о себе сам. Опасность и пребывание в тюрьме не укротили молодого человека. Риск даже доставлял ему удовольствие, и его вновь обретенная вера была драгоценной, прекрасной, даже волнующей. Но причинение боли, о чем свидетельствовало другое, более суровое письмо, его дорогому отцу в действительности угнетало его. Письмо, тем не менее, было подписано «Твой очень любящий отец», чтобы убедить сына покончить со всем этим. Один из его новых друзей, Джосиа Коул, понимая подавленность молодого человека, предложил поехать с ним, чтобы поддержать его. Коулу едва перевалило за 30. Путешествуя и много страдая, накопив определенный опыт в вере, он был именно той поддержкой, в которой нуждался Вильям. Они прибыли в Лондон в конце 1667 года. Некий Сэмюэль Пепис написал тогда в своем дневнике со злобной иронией: «Господин Вильям Пен, который недавно приехал из Ирландии, ко всему прочему квакер или какое-то очень меланхоличное создание». Коул и Пен выехали в Вонстед. Сэр Вильям купил там красивый новый дом. Пен-старший ожидал их в гостиной, отделанной панелями, и первое, что шокировало его, было то, что ни его сын, ни товарищ сына не сняли шляп, когда вошли. «Позволь мне представить тебе, отец, моего друга Джосиа Коула», – начал Вильям. Брови сэра Вильяма подскочили вверх и опустились вниз, сдвинувшись, когда Коул приветствовал его словами: «Благослови тебя Господь, Вильям Пен! Надеюсь, вижу тебя в добром здравии». Мгновение сэр Вильям не мог говорить. В те времена «ты» и «тебе» употребляли, обращаясь только к слугам или близким друзьям. И что имел в виду этот приятель, когда не назвал его титул? Все-таки он сдерживал себя. В конце концов, Коул был его гостем, хотя и незваным, и отвечал вежливо, но кратко. Коул, после того, как Вильям отрекомендовал его своему отцу, тактично удалился, и отец с сыном остались одни. Тут разразилась буря. «Как посмел ты, сын Вильям, говорить мне «ты» и «твое», мне, твоему отцу, как будто я кухонная прислуга? Не снять шляпы! Где твое уважение? Что с твоим воспитанием? Не собираются ли твои друзья-квакеры заставить тебя отбросить манеры джентльмен? Это намного хуже, чем я думал». Это было плохое начало. «Отец», — ответил Вильям со всей мягкостью, на которую он был способен, «я вовсе не хотел проявить неуважение. Я говорю так согласно Богу». «В согласии ли с Богом вести себя как грубиян? Ты, должно быть, сошел с ума». «Перед Богом все люди считаются равными», — объяснял Вильям. «Вот почему Джосиа Коул не назвал твой титул. Мы не употребляем титулы, даже не говорим «мистер» или «миссис», а только обычное имя мужчины или женщины». Для обескураженного адмирала это было чистейшим вздором. «Делай, что хочешь среди своих друзей», – отпарировал он. «Но ко мне, королю и герцогу Йоркскому, ты будешь обращаться только на «вы». Вот так. И снимать шляпу тоже». «Извини», – Вильям старался говорить спокойно. «Но я не могу делать разницу в речи. Нет, даже для самого короля».
1: По крайней мере, ты будешь снимать шляпу перед ним».
0: Эти так называемые знаки уважения есть не что иное, как видимость. Почет и уважение исходят из сердца. Лицо сэра Вильяма побагровело, и на лбу вздулись жилы. Это ли его любимый сын, его надежда и гордость? Горе и гнев почти душили его. Вильям смотрел на него с печалью, но без признаков отступления. Он прекрасно понимал, что чувствовал его отец.
1: «Мы больше не будем говорить об этом сегодня», – внезапно сказал сэр Вильям. «Уже поздно. Иди спать, но позаботься о том, чтобы встать пораньше. Завтра ты поедешь со мной».
0: Было бы легче, если бы они не любили друг друга так сильно. Вильям видел, как его отец тащил свою хромую ногу по широкой дубовой лестнице и знал, что худшее еще впереди. Он плохо спал в эту ночь. Что собирался сделать его отец? Отвести его в Уайт-Холл, поставить лицом к лицу с королем или герцогом и посмотреть, устоит ли его решительность? Но на следующее утро адмирал только приказал кучеру ездить по округе. В укрытии, где их не мог никто подслушать или помешать им, сэр Вильям выложил весь свой арсенал доводов относительно будущего сына. Он говорил о позоре, об опасности, даже смертельной опасности, если тот даст вовлечь себя в какую-нибудь историю, какие всегда появляются в такое беспокойное, нелегкое время. Никто не знает лучше сэра Вильяма, как опасно быть нонконформистом. Каким бы невиновным ни был человек, всегда есть повод для подозрительности. А у адмирала так много врагов, которые были бы рады, подобное Самуэлю Пеппису, увидеть его опозоренным. Вильям отвечал, что он тоже знает обо всех опасностях, но он не может не повиноваться голосу Бога в своем сердце. Сэр Вильям умолял посмотреть, какая замечательная карьера открывается перед ним, если бы только он имел здравый смысл.
1: «Подумай о том, сколько хорошего ты бы мог сделать. Разве не мог бы ты лучше помогать своим друзьям с позиции силы?»
0: Но Вильям учел и это и принял свое решение. Мирской путь был не для него. И так они продолжали спорить, пока карета тряслась и раскачивалась в зимнем пейзаже округи. А кучер гадал, для чего предпринял хозяин это бесцельное кружение в эту отвратительную погоду. Но ни отец не смог поколебать сына в его решительности, ни сын заставить отца понять его убеждения. Наконец они остановились возле постоялого двора.
1: «Давай войдем, охладим наши глотки», – сказал сэр Вильям сурово.
0: Он провел Вильяма в отдельный номер и быстро закрыл дверь. «Что теперь?» – Вильям недоумевал. «Не грозит ли ему порка, несмотря на то, что он уже взрослый человек?» «Ну что ж, это лучше, чем бесконечный спор». Оба они к этому времени были так измотаны, что находились на грани срыва. Но сэр Вильям, протягивая через стол свои изуродованные подагрой руки, сказал дрожащим голосом.
1: «Сын Вильям, я собираюсь опуститься здесь на колени и молиться о том, чтобы ты не стал квакером».
0: При этих словах сильно уставший Вильям потерял над собой контроль. Метнувшись к окну, он распахнул его.
1: «Если ты сделаешь это, – почти кричал он, – я выброшусь!»
0: К счастью, в этот момент в дверь постучали, и чей-то голос спросил.
1: «Можно войти?»
0: Это был дворянин, друг сэра Вильяма, который увидел карету у двери и решил, что это хорошая возможность зайти и поболтать. И отец, и сын были по-настоящему рады выйти из этой довольно нелепой ситуации. Они взяли себя в руки, открыли дверь, и джентльмен вошел. Вскоре все они пили вино, и дворянин поздравлял сэра Вильяма с тем, что у него такой одаренный и разумный сын. Казалось, он ничего не знает о квакерстве Вильяма, и ему ничего об этом не говорили. Через некоторое время они вместе покинули постоялый двор, нанесли визит кому-то по соседству и затем разъехались по домам, не сказав об этом ни слова. Последовали недели, полные печали. Хотя они жили в одном доме, сэр Вильям и его сын почти не говорили друг с другом. Конечно, это было очень горько, если не сказать огорчительно, для бедной леди Пен. Вильям не хандрил в бездействии. Временами он отлучался из дома, посещая собрания квакеров. Именно тогда был обнаружен его дар читать проповеди. Это побуждение, вызванное Духом Святым, было всеми благосклонно принято и одобрено, и вскоре его стали приглашать проповедовать по всей округе. Величайшей радостью в то тяжелое время было показать другим людям свет и покой, которые обрел он, и привести их к сознанию, что Бог является не только их Господом и Отцом, но также их вездесущим, постоянно пребывающим в сердце другом. Неприятности не заставили себя долго ждать. На собрание, которое посещал Вильям, совершили облаву. Его и других лидеров забрали и, как прежде, отвели к судье. Но этот судья знал, кого он заполучил – сына адмирала сэра Вильяма Пена. И он встревожился. Он боялся посадить Вильяма в тюрьму. Вместо этого он написал его отцу, и сэр Вильям приказал сыну тотчас прийти домой. Вильям догадывался, что этот последний скандал довел дело до конца. Он покорно повернул к дому, чтобы с открытым забралом встретить то, что было уготовано. Его путь домой из Букингемшира проходил через спокойную, прелестную деревеньку Амершам, в которой жила благородная семья друзей по фамилии Пеннингтоны, и Вильям остановился в их доме, чтобы побывать на собрании и после поговорить. Когда они сели, дверь тихо открылась, и вошла молодая женщина примерно одного возраста с Вильямом. В простом платье с широким белым воротником и белоснежном чепце она произвела на Вильяма впечатление своей неотразимой красотой. Все прекрасные леди двора были ничто по сравнению с ней. В ней не было ни надменной грации, ни жеманной улыбки, но какими прекрасными были чистые глаза, которыми она посмотрела на Вильяма и спокойный рот. «Ты знаком с моей падчерицей?» – спросил Исаак Пеннингтон. «Гулиелма Спрингет, мы зовем ее Гули. Гули, ты слышала что-нибудь о Вильяме Пенни?» Она подала ему руку и улыбнулась, а затем занялась своим делом, возможно, с чуть большим румянцем на щеках, появившимся под влиянием пылкого взгляда Вильяма, который он задержал на ней. Что касается Вильяма, его сердце было покорено навсегда. По дороге домой, возможно, он думал больше о Гули Спрингет, чем о рассерженном отце, ожидавшем его в Онстеде. Сэр Вильям действительно был разгневан. Это была последняя капля. «Ты можешь собирать свои вещи и убираться», – сказал он Вильяму. «С меня довольно. Ничего не жди теперь от меня. Я отпишу мои имения тем, кто мне больше угодит». Вильям предполагал, что он имеет в виду младшего брата Дика, который никогда не помышлял слишком угождать своему отцу. Угроза не беспокоила его. Он искренне не придавал значения своему наследству. И, к счастью, у него было немного своих денег. Что до изгнания его из отчего дома, то он предвидел это давно. И воистину это было лучше для них обоих. Казалось, не было шансов достичь взаимопонимания. И, может быть, время и Бог в конце концов соединят их. При сложившихся обстоятельствах они только раздражали друг друга. С грустью в сердце он обнял свою плачущую мать. Отец не подал на прощание руки, только бросил последний взгляд, выражавший смесь гнева и печали. Так Вильям Пен пошел дальше, чтобы полностью разделить жизнь друзей, их страдания и веру. Глава 4. Битва за справедливость. Маленькую камеру наверху лондонского Тауэра июльское солнце сделало похожей на раскаленную печь. Хотя в декабре, когда Вильяма Пена заточили сюда, здесь было довольно холодно. Уже исполнился год, как он уехал от отца. И какой это был год! Вильям на досуге вспоминал прожитое. По тонким чертам его лица струился пот прямо в неподстриженную бороду. Они не разрешали цирюльнику посещать его. Он вопрошал себя, сможет ли он когда-нибудь вновь включиться в активную жизнь среди квакеров. Чего, в конце концов, он достиг? Тот визит к брату короля, герцогу Йоркскому, был неудачным. Вильям посетил его с двумя своими старыми друзьями Томасом Лу и Джосиа Коулом, а также с лидером квакеров Джорджем Уайтхедом. Герцог был таким сочувствующим. О да, очень добрым и сочувствующим сыну своего старого друга. Но он не пошевелил даже пальцем, чтобы сделать что-нибудь. В тишине своей камеры Вильям смог понять, почему. Герцог – приверженец римско-католической церкви, не пользовался популярностью, и он не собирался усугублять положение, занимаясь делом презренных квакеров. После этого Пен попытался обратиться к другим влиятельным лицам при дворе, и опять безрезультатно. Грусть накатывалась при воспоминании о бедном Томасе Лу, его первом друге среди квакеров, который тихо угас, измотанный длительными переездами, лишениями и преследованием. Но, в общем, не было причин для отчаяния. «Неси свой крест, стой за веру Божью, и Бог увенчает тебя венцом славы навечно, который не отнимется у тебя». «Да», – размышлял Вильям у себя в камере, – «это верно. Без креста мы не получим венца». Последовало очень неприятное испытание, которое в конечном итоге привело к заключению в Тауэр. Ссора с пресвитерианским священником Томасом Винсентом. Это было особенно досадно, потому что Винсент был в действительности замечательным человеком, героически трудившимся в тот год, когда свирепствовала чума. Но есть вещи, в которых и многие хорошие люди просто несведущи. Он не мог понять квакеров и в своем ожесточении против них высказал некоторые несправедливые вещи, которые мы не могли обойти молчанием истины ради, писал впоследствии Вильям. Одно повлекло за собой другое. Состоялся публичный спор, который едва не перешел в беспорядки, и квакеров не захотели выслушать. Тогда Вильям написал свою книгу. Он назвал ее «Потрясение шатких основ», и в ней попытался изложить то, что он как квакер думал о Боге. Но ему было только 24, и он не умел выразить свои мысли так же ясно, как это сделал в своих поздних произведениях. Во всяком случае, многие из читавших его маленькую книгу поняли ее превратно. Они думали, что он отрицает Иисуса Христа, и раздался яростный вой. «Это богохульство!» За какой-то месяц он был заточен в Тауэр и его неудачливый печатник тоже. Власти поймали его на букве закона. Книгу напечатали без разрешения епископа лондонского. Срок наказания не был определен. Вильяму сказали, что он должен отречься от публикации или просидеть в тюрьме всю жизнь. «Тюрьма станет моей могилой», – был его ответ. «Даже если я уступлю хотя бы на йоту, то не буду обязан этим своим осознанием ни одному смертному человеку. У меня нет страха. Бог воздаст за все». Но было очень трудно для такой молодой пылкой души, как Вильям Пен, находиться вдали от всех, от Гули Спрингет, воспоминания о которой жило так ярко в его сердце. Пленил ли он ее, как она его? Он был отрезан от своих проповедей и тех замечательно спокойных собраний, когда Дух Бога наполнял скромно обставленную комнату. От друзей, пребывавших в страданиях и печали, которым он мог бы помочь. Пришло известие, что Джоси Коул умер, а Вильяма не было там, чтобы сказать ему последнее «прости» и успокоить тех, кого он оставил. В эти дни моя душа часто тяжелеет и сгибается от чувства утраты этих храбрецов, писал он в память о жизни и работе Коула. Он также слышал, что злобные писаки выпустили под его именем трактат, который представляет его верование в ложном свете. Все это было труднее выносить, чем жестокий холод и палящее солнце, и даже то, что у него выпали почти все волосы. Они всегда были у него редкими, с тех пор, как он еще ребенком переболел оспой. Теперь он в свои 24 года практически лысый, и если ему удастся выбраться из Тауэра, он будет вынужден всегда носить парик. Не таким уж это было бы неудобством, потому что многие люди носили в то время парики. Но, конечно, это не будет большая масса локонов, спадающих до пояса, какие носят кутюрье. Послышался скрежет ключа в замочной скважине. «Посетитель?» Когда тюремщик открыл дверь, Вильям поднял глаза и увидел лицо, ставшее знакомым за месяцы заключения. Моложавый человек в одежде священника англиканской церкви, доктор Эдвард Стиллингфлит, епископ Уорсестерский и капеллан короля Карла II. Карл, который все еще питал добрые чувства к семейству Пеннов, прислал Стиллингфлита, чтобы образумить Вильяма в первые же недели его заключения. «Тауэр не лучший в мире аргумент, чтобы убедить меня», сказал Вильям с улыбкой епископу. Стиллингфлит не обиделся. В действительности он симпатизировал стойкому молодому квакеру и не раз приходил проведать его. Оба они были благоразумными людьми. Стиллингфлит старался понять, что в действительности Вильям хотел довести до сознания в своем потрясении шатких основ. «Вас определенно неправильно поняли», – обычно убеждал он. «Не могли бы вы теперь взяться за написание другого трактата, объяснив более ясно, что вы имели в виду? Я думаю, что если бы вы сделали это, и я представил ваш трактат королю, вы могли бы получить прощение». Наконец Вильям уступил. В тишине своей изоляции он научился терпению и лучшему пониманию тех, кто отличался от него. Он назвал свой трактат «Невинность ее открытого лица» и постарался выразить свои мысли ясно и сдержанно. Доктор Стиллингфлит вошел, улыбаясь, и тепло пожал руку Вильяма. «Король прочитал вашу работу, и тайный совет рассматривает ее», — сказал он заключенному. «Я добавил несколько слов в вашу пользу. Очень надеюсь, в действительности я почти уверен, что вскоре вы окажетесь на свободе». Найти столь хорошего друга в таком неожиданном месте было для Вильяма Пенна еще одним уроком терпения, который пригодился ему в будущем.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь. Аминь.